0: призывает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: К монахиням. Благословенные мои чада, помыслите о даре, подаваемом вам Господом, стать невестами Его Сына. Сего ради с безмерным смирением приступите к духовному посвящению себя сладчайшему Иисусу и с искренней любовью к Нему принесите Ему святой обет, что до смерти пребудете верными Его любви. Я желаю, чтобы вы, подобно свече, таяли в поклонении Иисусу и чтобы дела ваши благоухали, подобно приятному фимиаму, дабы Господь обонял воню благоухания духовного. Этот обет, будучи святым, приведет в ярость завистливого демона и побудит его к войне с вами. Но вы не робейте, потому что заступником вашим будет сам возлюбленный Иисус. Дерзайте и не бойтесь. Господь своей невидимой рукою сокрушит невидимых супостатов. Имейте железную веру и совершенное послушание Богу и вашим духовным наставникам, и помощь Божия и их молитвы чудесным образом покроют вас. К новоначальной монахине. Возлюбите вашего жениха Христа больше своей матери, дабы улучить блаженство на небе. Не заботьтесь ни о чем земном, кроме того только, как угодить прекраснейшему жениху Христу, духовный брак с которым будет совершаться вечно, в то время как здесь, у мирских, радость брака продолжается недолго, а потом начинаются житейские мучения, пот и труд. Какие бы труды ни совершались в монашеской жизни, все получит богатое и вечное вознаграждение. Даже и здесь, на земле, мы, оставив родителей и братьев, получим старицею. Христос вводит нас в братство во Христе, любовь в котором духовная, имеющая целью содействовать нашему духовному преуспеянию, в то время как любовь плотская вожделевает только телесного и суетного. В мирской жизни труд и мучения суетны, в то время как в монашеском житии они содействуют обретению Бога. О, что может быть прекраснее того, когда в братстве господствует любовь, когда братство являет собой единую душу во множестве тел? Поистине оно проводит небесное житие, но Бог попускает, чтобы по временам случалось нечто, привносящее смущение и охлаждение. И это бывает для нашей же пользы, дабы мы совершенствовались и дабы явлены были добродетель или немощь. Посему и духовный закон говорит нам, когда радость, а когда скорбь, когда зима, а когда лето, когда брань, а когда мир. Таким начертал духовный путь всеведущий Бог. Духовной дочери, будущей монахини. И глаз слышах гудец гудущих в гусли своя, и поющих яко песен нову пред престолом, и пред четыре животными и старцы. И никто же можеще навыкнуть и песни, токмо сии сто и четыредесять, и 4000 искупления от земли. Сии суть иже с женами не осквернишися, за не девственницы суть. Сии последует Агнцу, а може аще пойдет. Возвещено мне было о радостном событии, что назначен час благодати, в который вы уневеститесь прекраснейшему и сладчайшему Иисусу, жениху всех уневестившихся во Христе душ, иной любви предпочевших того, кто ради нас пролил свою всесвятую кровь. О, благословенная сестра, какой прекрасный выбор! Уневеститься во веки веков Сыну Божию, который любит свою невесту безмерной любовью и сохраняет для нее неописуемый чертог на небесах, где она будет созерцать во веки веков его сладчайший и возлюбленный лик, который, как некая духовная амброзия, будет напоять сладостью небесного блаженства уневестившуюся ему душу. И здесь останавливает смертный ум свой бледный рассказ о благах, ожидающих каждую душу. О, если испадет одна только капля оттуда, от неистощимого источника оного небесного блаженства, то уже насыщается душа божественной сладостью. А сколько же сладости будет тогда, когда милость Божия призовет душу к этому неиссякающему источнику, дабы непрестанно и свободно напояться ей из него. О Господи мой Иисусе Христе, услади меня своей любовью и покажи душе верной невесты Твоей малый образ красоты небесного Твоего чертога, дабы она верно последовала Тебе до последнего своего издыхания, доколе не приведешь ее ко всей полноте истинного образа этой красоты. Аминь, буди, Иисусе мой. У океане неисчерпаемый, у любовь Божия, кто испил Твоих вод и возмог поведать всю глубину красоты Твоей, о красоту недомыслимая, кто воззрел на Твой божественный лик и не положил хранение устам своим, будучи не в силах более сдерживать слезы любви Твоей. Велика наша радость о том, что к нашему братству во Христе прилагается еще одна душа. Поэтому все мы, соединенные в любви Христовой, как один человек, да последуем прекрасному жениху Христу, неся свой крест с терпением, доколе не пошлет нам Иисус ангела радости, который приведет каждую душу на прекраснейшую пажить, на вечный брак радости неизглаголанный. Когда святый Бог благоволит вам принять ангельский образ, имейте в виду, что дьявол будет досаждать вам различными помыслами, поэтому вы будете нуждаться в духовно-опытном просвещении. Не стыдитесь чисто исповедовать свои помыслы. Не скрывайте ничего, и получите большую пользу. Духовной дочери. Желаю тебе, дочь моя, чтобы благодать Господня отделила тебя теплой Его любовью, дабы вся горела ты этой любовью и в радости шествовала по блаженному пути монашеского жития. Путь этот ангельский, и кто пройдет его достойно, душа того становится невестой Христовой, сияющей паче ангелов, ибо душа человека сотворена по образу и подобию Божию. Да, дочь моя, никогда не променивай небесного жениха на плотского человека, Творца своего на земное творение, небесное божественное естество на естество человеческое. Величайшее счастье в жизни человека, когда душа его имеет женихом своим Сына Божия, который сохранит ее ангельское девство на века и дарует ей вечную жизнь на небесах,

страстному Богу. Следовательно, насколько же большую выгоду улучают девушки и юноши, уневестившиеся Христу, и здесь на земле, и там, вечно на небе. Человеку, желающему стать монахом, враг спасения чинит множество препятствий, чтобы он не исполнил своего намерения. Дьявол усиливается оставить его в миру, дабы легче ввергать его в грех. Посему имей в виду, дочь моя, демонские ухищрения, и будь мудрой. Приходящие помыслы или искушения, когда нет меня рядом, чисто исповедуй Герандисе, и она, дарованным ей свыше просвещением, окажет тебе большую пользу. И Иисусову молитву твори непрестанно. Она поможет тебе во всем и разрушит всякое препятствие, мешающее в достижении твоей святой цели. Внимай себе, храни себя в непорочности от всякой плотской скверны, ибо более всего небесный жених любит чистоту тела и души человека. Желаю, дочь моя, чтобы ты возлюбила Господа Иисуса и сама была возлюблена им, чтобы он стал возлюбленным женихом твоей души навеки. Аминь. Другой духовной дочери. Добрая моя чадца, шлю тебе свое отеческое приветствие из сада Божией Матери со святой горы Афон. Шлю тебе и букетик с прекрасными пожеланиями укрепиться на стезе девства. Каждый человек в совершенном одиночестве встретит он и страшный смертный час, и тогда действительной помощью его будут дела смирения. А что может быть смиреннее рясы монахини, покинувшей мир? Монахиня сидит вдали от радости мира и оплакивает свои грехи, дабы найти подлинную радость души, которая происходит от мирной совести. Весьма прекрасна и сладка монашеская жизнь. Но, к сожалению, иногда наши немощи и страсти представляют ее трудной. Насколько достигает кто познание Бога в умном чувстве, настолько более прекрасно ощущает он монашескую жизнь, потому что чувствует и вкушает небесную благодать и его сладкую любовь. Мир не ведает того, кто дает эти небесные и божественные дары, поэтому и пребывает несчастным и в проказе греха. Но задумайся, как любит его и поклоняются ему ангелы, зрящие его. Если духовно ощущает его и монахиня, то и она делается причастной такового божественного созерцания и любви. Но мир его не позна, и потому полон скорби и тесноты сердечной. Чем более монахиня приближается, тем глубже переживает и созерцает по своей мере жениха своей души. Тем более украшается ее внутренний человек. Она видит это очами своей души. Она переживает это в духовном чувстве. И как прекрасно она чувствует себя тогда. Она оплакивает радости и наслаждение суетного заблудшего мира и скорбит о бедных людях, которые полагаются на них и надеются на них, несмотря на то, что в конце их ожидает горечь, исправлять которую будет уже поздно. Тебе же, добрая моя чада, я желаю, чтобы Бог неба и земли благословил тебя благословением божественного своего сердца. В конечном итоге я сам не могу даже представить, какими богатствами Он одарит тебя. Духовной дочери. Чада моя, я получил твое письмо с исповедью. Благодарю нашего благого Бога, чьи лучи божественного просвещения паки и паки просвещают и преображают души для наследования святоотеческого искусства, господства ума для общения с Богом посредством молитвы, называемой умной. Бог — это беспредельный ум. Человек ум,

0: ограниченный. Когда малый человеческий ум соединится посредством умной молитвы с беспредельным умом Богом, то по естественному следствию приобщается его божественных и блаженных энергий, и сам становится блаженным, ощущая неизглаголенную радость, сладость, ликование и сладчайшие слезы, согревающие и исполняющие душу божественным утешением. Молитва – могучее оружие христианина, в особенности же монаха, носящего имя воителя божественного ополчения, который поклялся вознести свое славное знамя, одержав в неравной борьбе на протяжении всей жизни победу против мира, плоти и дьявола. Мы призваны быть незримыми героями, заметными лишь для неусыпного ока, которое есть Бог. Аще хочеще совершен быти, иди, продашь имение твое, и дашь нищим, и имейте имыше сокровище на небеси, и гряди вслед мне. Стань моим последователем в восхождении на Голгофу. Пусть мы распнемся вместе, вместе испустим дух, чтобы и воскреснуть, и жить вместе. Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой. На каждый день. Любящий меня да последует за мной, потому что все мирское есть ссор, обманчивые сны. Богатство не удержать, как и слава не последует за тобой, потому что смерть, пришедшая, разорит все сие. Чадо мое, через поучение в безмолвии да водворятся в твоем сердце мысли о неведомом часе смерти, страшном суде Божием, мучении грешников, вечном райском наслаждении, ибо от этого зависит твое спасение. Кто удаляется от мира, тот познает его зловоние, в то время прельщаемый им, облекается в рубище мирских наслаждений и удовольствий, как в одежду славы. Богословие, истинное богословие, приобретается не в университетах, а только в презрении мира, вдали от шума и мирской суматохи, и вместе безмолвном и тихом, следуя определенному чину молитвы и аскезы. Когда человек, очистив свой разум и освободившись от взыграний плоти, получит свет истинного богословия, ведение самого себя. Если ты богослов, то ты хорошо молишься, и если ты хорошо молишься, то ты богослов, говорит святой Нил Подвижник. В безмолвии ум умеряется. Обнажившись же от земных помыслов, естественным образом он обращается к себе самому, а от себя к Богу, посредством немногословной молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Ничего нет слаще, если кто предпочтет поселиться в Доме Божием, нежели жить в селениях грешного мира, с его приманками плотоугодия, где ад уловляет себе богатую добычу. Чадо мое, любовь к миру — это вражда против Бога. Если ты любишь Бога и желаешь трудиться Ему с полной отдачей и плодотворно, сойди со ступеней бездушных зданий мегаполиса и гряди в возлюбленные и желанные селения Господни, где будешь учиться науке наук, искусству побеждать дьявола, мир и саму себя. Вот истинная наука — бороться за вечные награды и места. Духовной дочери. О глубина богатства и премудрости, и разума Божия! Воскликнул апостол Павел, когда пришел в исступление от созерцания божественного света и от горения сердца божественным эросом. Что может быть слаще Бога? Разве не суетно все человеческое? Разве могила не покрывает за собой все? Где молодость, где красота, где слава и богатство? Разве не есть все это пыль и прах? Кто царь и кто воин? Кто богаче, кто бедняк? Где палаты царей и роскошь богачей? Где пиры и богатые трапезы сластолюбцев? Где чувственное наслаждение блудников? Разве не покрывают их черви и несносное зловоние? Воистину суета сует, все суета. Любомудрствуя об этом, будем понуждать себя возлюбить с великим желанием непорочный и святой путь преславного девства, дабы, когда мы оставим на земле тело, и душа наша устремится к небу, ее украшали красота и благолепие девства, чтобы она возлюблена была женихом чистых душ, Христом. Подвязайся, чадо мое, подвигом добрым, поминай непрестанно святое имя Иисусова. Когда идешь, склоняя голову вниз, и тихо шепотом, либо в уме повторяй: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Поминай нежданную смерть, стенай и говори: «Ах, какая меня постигнет смерть! Ах, буду ли я готова? Буду ли я угодна Христу со своими грехами?» И всегда поучайся в житиях преподобных, чтобы желание монашества разгоралось в тебе все сильнее. Другой духовной дочери. Молюсь, дабы Бог управил тебя во всем. Убегающие из мира в монашество приносят с собой добродетели и страсти, и в монашестве он призван добродетели приумножить, а страсти искоренить. В искоренении страстей он встречает трудности, соразмерные грубости или обилию их, и необходимо соответствующее им же самоотвержение для достижения цели, освобождение от бесчестных греховных страстей. Оперируемый никогда не радуется, скорее испытывает боль, но он любомудрствует о том, что благодаря операции и боли соделывается исцеление его души и тела. На монашеском пути будут встречаться смешанными и сладость благодати и горечь страстей, когда день, когда ночь, когда лето, а когда зима. Так устроил божественный промысел для поддержания тела и спасения души. По мере прохождения времени в монашеском житии и при умножении духовного ведения облегчается голгофский труд, потому что приходит добрый киренеянин, утешение светлых озарений, и подъемлет тяжесть страстей. И дальше последователь Иисусов с легкостью шествует к совершенному умерщвлению страстей, за которым его встретит воскресение. О, чадо мое, и что за воскресение? Вкушение Царства Небесного, наследницы уба Богу с наследницей же Христу. Тогда душа приемлет обручение, свидетельство того, что она невеста Христова, и после смерти будет в непорочном чертоге, радуясь вечно. Тогда она увидит себя плывущей по океанам радости и созерцаний, и все таковые духовные блага она стяжает, когда в терпении и смирении совершит добрый подвиг для искоренения страстей. Желаю тебе, чадо мое, победоносно проходить твой будущий подвиг. Другое письмо к той же самой духовной дочери. Желаю вседушно, дабы благий Бог сохранил тебя под своим могучим покровом и, подобно безошибочной стрелке компаса, привел тебя к полюсу твоей непорочной цели, к святому посвящению себя у ног Иисусовых, как святую Марию слушать слово благодати, глаголемое в сердце твоем. Не бойся никого, кроме Бога, который испытывает сердца и воздает каждому по делам его. Подвязайся спасительным подвигом, размышляя о неопределенности земной жизни и о том, что мы путники, пришельцы и странники, как и все отцы наши. Мы пришли и посмотрели на мир, и отыдем. Наступила смерть и все разрушила. Подвязайся возненавидеть ото всего сердца привременные блага и, подобно премудрому купцу, продай все и купи оное поле, где сокрыто сокровище, многоценный жемчуг. Копай и добудь его, и тогда ты станешь богатой в благодати. Поле — это монашество, и, продавший все свои желания, наслаждение и свободу, купил его, и, копав лопатой, то есть потрудившись в монашестве, обрел благодать утешителя духа и стал богатым в любви и надежде на Бога. Ничего нет прекраснее монашества, когда живут в нем согласно заповедям преподобных отцов наших. Человек приобретает роскошь подлинной радости и ликует в Боге, исполняясь блаженного упования, что будет вечно жить с Богом в блаженстве и неизглаголанной радости. О глубина Божия! О богатство невыразимое и сладчайшее! Если апостол Павел, несмотря на все свое красноречие, не мог даже образно описать того, что видел и ощутил в своем восхищении в рай, то что же я, отребье, смогу рассказать о величии божественной радости? «Вкусите и видите, яко благ Господь, чадо мое Иисусово, блюдись, чтобы ничто из считающегося в миру за благо не отлучило тебя от Иисуса, но все свое желание приложи на небесное, ибо наше житие на небесех есть. Презри все, почти себя землей и пеплом, в нынешнем веке надежного нет ничего. Убегай от греха, как от огня и от ядовитой змеи, и в Иисусовой молитве прибегай к Господу Иисусу, и Он чудесным образом будет избавлять тебя от напастей. Ради Иисуса пожертвуй всем, ибо Он достоин всякой приносимой в жертву любви».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Координатор по утверждению трезвости провел встречу со школьниками Верхней Синичихи. 9 сентября, в преддверии Дня трезвости, по благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия, благочинный Алапаевского округа, епархиальный координатор по утверждению трезвости иерей Сергий Беляков посетил муниципальное образовательное учреждение Верхнесинечихинская средняя общеобразовательная школа номер 3. Отец Сергий провел беседу с учащимися 8 классов. Священник в своем обращении отметил, что алкоголь, наркотические и иные пагубные вещества ограничивают человека, лишают свободы выбора, затуманивают разум, разрушают планы и отдаляют от близких. Он показал, что такие привычки незаметно подтачивают силы и мешают раскрыть Богом данный потенциал. Особое внимание отец Сергий уделил тому, как строить жизнь на прочных нравственных основах, о важности ответственности за свои поступки, о силе воли и внутренней дисциплине, о том, что настоящая свобода – это не вседозволенность, а умение управлять собой и беречь дар жизни. Батюшка делится простыми, но глубокими примерами, помогающими подросткам по-новому взглянуть на привычные вещи и задуматься о своем будущем. В завершении встречи батюшка ответил на вопросы школьников. Такие мероприятия – важная часть работы епархии. Они помогают подросткам сделать осознанный выбор в пользу здорового и созидательного образа жизни. Далее в этом выпуске. В издательстве Московской Патриархии вышел православный церковный календарь «День смыслом наполняя» на 2027 год. Православный календарь с душеполезными чтениями – это ежегодное тематическое приложение официального патриаршего календаря Русской Православной Церкви. Издание хорошо иллюстрировано и рассчитано на широкий круг читателей. Жития и наставления прославленных угодников Божьих и подвижников благочестия, повествования о святых местах и славных традициях истории России во все времена являлись свидетельством непреходящего значения евангельских заповедей, служили духовным ориентиром для русского народа, укрепляли его веру в Бога и любовь к Родине. На каждый день церковного года календарь «День смыслом наполняя» содержит душеполезные чтения, в которых основы жизни по Евангелию раскрываются через воспоминания великих людей и приобщение к духовному опыту святых. В календаре подробно повествуется о многих святых и церковно-исторических событиях, юбилеи которых будут отмечаться в 2027 году. Среди них 150-летие представление преподобного Антония Медведева Радонежского, наместника Троицы Сергиевой Лавры, 75-летие представления блаженной Матроны Московской, 450-летие со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Пожарского, выдающегося русского военачальника и государственного деятеля в эпоху Смуты, 200-летие со дня рождения Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода, выдающегося церковно-государственного деятеля, 150-летие со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Календарь также включает месяцы слов с богослужебными заметками, которые содержат указания на ежедневные чтения из Священного Писания, возглашаемые в храмах за богослужением. В справочный раздел издания включен список церковных праздников и памятных дат, указания о постах и трапезе, перечень дней особого поминовения усопших и другое. В оформлении первой полосы обложки использована картина Иллариона Михайловича Прянишникова «Крестный ход». И в завершение выпуска. С 11 по 12 сентября в Преображенском кафедральном соборе города Серова верующие смогут поклониться святыне, ковчегу с частью мощей блаженной Матроны Московской. Блаженная Матрона – одна из самых почитаемых святых XX века. От рождения, лишенная телесного зрения, она обладала особым духовным прозрением, видела сердца людей, их боль и сокровенные мысли. За кротость, безграничную любовь к ближним и готовность помочь каждому в народе ее с любовью называют Матронушкой. к святой Матроне издавна обращаются с самыми разными прошениями о даровании здоровья, о создании и сохранении семьи, о рождении детей, о семейном благополучии. Еще до официального прославления к ее могиле стекались тысячи людей и по вере своей получали помощь и утешение. Ковчег с мощами пребывает в Серов из Тульской епархии, земли, тесно связанной с жизнью и подвигом блаженной старицы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, себезвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением.

в ниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящей Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подавшего нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю,

0: окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорбих восят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставился и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковнем и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 14 сентября по новому стилю или 1 по старому. Наступило начало индикта, церковное новолетие по византийской традиции. И сегодня мы творим память праведного Иисуса Навина, жившего в XVI веке до Рождества Христова, святых 4-5 веков нашей эры, мученицы Каллисты и братьев ее мучеников Евода и Ермогена, священномученика Айфала, диакона, мучениц 40 дев постниц и священномученика Амуна Ираклийского, диакона, учителя их, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской, преподобной мученицы Татьяны Грибковой, послушницы, мученицы Натальи Козловой, пострадавших в 1937 году. Прославляются иконы Божией Матери Всеблаженная, Августовская, Черниговская, Гефсиманская, Миассинская и Александрийская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся с трудным жизненным путем верной христианки, матери 8 детей и мученицы 20 века. Будущая святая мученица Наталья Ивановна Козлова родилась 12 сентября 1895 года в благочестивой крестьянской семье села Чурики Скопинского уезда Рязанской губернии. В семье, имевшей 5 детей, Наталья была младшим ребенком. Родители смогли привить своим детям традиционное крестьянское трудолюбие, любовь к Богу и церкви, дать возможное для крестьянских детей того времени образование. Так Наталья успешно окончила 3-классную сельскую школу, была грамотной и с большим интересом читала книги Священного Писания и духовную литературу. Она старалась не пропускать ни одного церковного богослужения. Когда Наталья достигла совершеннолетия, она была выдана замуж за своего односельчанина Степана Козлова, человека трудолюбивого и глубоко верующего. В браке у них родилось 8 детей. Русская крестьянская семья Козловых жила исключительно своими молитвами и трудами. Они имели надел земли, домашнюю скотину и все необходимое для земледельческих трудов. В зимние месяцы глава семьи занимался отхожим промыслом. Он имел в Москве свою небольшую торговлю готовым платьем. Но Россия погружалась в ужасную пропасть богоборчества, неверия и безбожия. К 1935 году из 8 детей Козловых в живых осталось только 4. Один из выживших сыновей Натальи Ивановны, Александр Степанович, писал: «В те далекие, чудовищно трагические годы пострадала и наша матушка Козлова Наталья Ивановна, мать 8 детей, в воспитание которых она вкладывала свое горячее сердце и добрую искреннюю душу. С великой благодарностью мы храним ее материнское тепло, заботу и ласку». В январе 1935 года был расстрелян отец семейства Степан за критику местных безбожных властей. После трагической смерти отца семью постигло еще одно несчастье. В 1936 году за неуплату так называемых государственных платежей у Козловых была изъята лошадь. Наталье Ивановне только и оставалось, что самой становиться за плуг или саху, а малолетним детям, надрываясь, тянуть оглобли. Однако святая мученица Наталья в это скорбное для семьи и для всей нашей страны время явила собой образец непоколебимой веры, исповедничества, надежды на милость Божию и, изливая неиссякаемую любовь к ближним, старалась утешить и своих детей, и отчаявшихся односельчан. Она была выбрана сначала казначеем, а затем и старостой Богоявленской церкви села Чурики. За усердные труды на пользу Святой Церкви 26 июня 1935 года она была награждена благословенной почетной грамотой правящего архиерея. На должности казначея и старосты своего родного приходского храма Наталья Ивановна несла большие труды по обеспечению всем необходимым для совершения богослужений. Она почти каждую неделю ездила в Москву, где приобретала церковные свечи и когор, у себя на дому пекла просфоры. В декабре 1936 года в Чуриках было организовано массовое шествие более 200 человек верующих к сельскому совету с требованием освободить из-под ареста священника Евгения Светлова, бывшего настоятеля Богоявленской церкви их родного села. Неравнодушной осталась Наталья Ивановна и к тому, что половину храма колхоз изъял под зернохранилище, и она призывала народ добиваться возвращения незаконно и безосновательно изъятого. Не побоялась святая мученица Наталья поддерживать связь и с находящимся тогда в заключении священномучеником Игнатием Садковским, епископом Скопинским. Она поступала по словам апостола Павла: «Носите тяготы друг друга, и таку исполните закон Христов». Священномученику Игнатию и пребывавшему с ним в заключении протодиакону она отправляла деньги, а со священником Евгением Светловым вела переписку, рассказывая о всех церковных делах на приходе. Такая активная деятельность святой мученицы Натальи, как церковной старосты, не соответствовала разрушительным планам новых властей России. По постановлению УНКВД по Московской области от 14 августа 1937 года Наталья Ивановна была арестована и помещена в Скопинскую тюрьму. Вместе со святой мученицей Натальей были арестованы члены церковного совета Богоявленской церкви села Чурики Василий Матвеевич Абрамкин и Василий Данилович Орлов. Уже 16 августа 1937 года все они были переправлены в Таганскую тюрьму, где 10 сентября того же года постановлением заседания тройки УНКВД СССР по Московской области им был вынесен приговор, определяющий высшую меру наказания – расстрел. Этот приговор был приведен в исполнение 14 сентября 1937 года вблизи поселка Бутово Ленинского района Московской области на огражденной территории полигона НКВД СССР. Святая мученица Наталья, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В день усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна 11 сентября во всех храмах Екатеринбургской епархии во время божественной литургии прочитана сугубая иктинья о страждущих от пьянств и оглашено обращение святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла по случаю Дня Трезвости. В храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздничное благослужение возглавит председатель Иоанна Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин. По традиции, во время литургии 11 и 13 сентября будет совершен молебен на изъявление обета трезвости. В этот день обещание Богу не пить, не курить и не произносить скверных слов готовятся дать страждущие и их родственники, которые уверены, что, меняя свою жизнь, они помогут и своим родным. 13 сентября пройдет велопробег по улицам Екатеринбурга с раздачей листовок на трезвенную тематику. Также 13 сентября состоится велопробег «Пост трезвости». Участников велопрогулки по окончании ждут горячий чай с пирогами, конфетами и пряниками. В этот день приходскими обществами трезвости будут проведены крестные ходы, оформлены выставки, стенды и установлены баннеры. В храмах, учебных заведениях и подразделениях МЧС пройдут беседы о трезвости с просмотром и обсуждением кинофильмов на эту тему. В социальных сетях будут опубликованы фильмы, видеоролики и проповеди, посвященные трезвости. В этот день на приходах также будут организованы посты трезвости с раздачей листовок на трезвенную тематику. Состоятся акции «Трезвая дорога», «Трезвый марш-бросок», а также спортивные мероприятия. Напомним, в рамках проведения областного дня трезвости 27 августа состоялось подведение итогов конкурса «Здоровое село. Территория трезвости». В 2025-2026 годах в конкурсе приняли участие 66 населенных пунктов. Ожидается, что в начале октября на очередном заседании Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» состоится награждение победителей конкурса. Далее в этом выпуске. Православная молодежь организует пешеходные экскурсии по святым местам Казани. Сергиевский молодежный храм реализует просветительский проект «История на ходу». В рамках проекта организуются пешеходные экскурсии по святым местам Казани. Во время первой экскурсионной прогулки православная молодежь посетила храмы Казанского Богородицкого монастыря и глубже познакомилась с историей родного для молодежного движения архиерейского подворья преподобного Сергия Радонежского. Новый проект призван познакомить молодых людей с богатейшим духовным и культурным наследием города. Знакомство со святынями происходит в неформальной обстановке, не по книгам, а вживую. Хотя уже после прогулки у участников экскурсии наверняка появится желание глубже изучить историю конкретного храма, прочитать информацию о людях, которые строили храм и совершали в нем служение на протяжении десятилетий. Особенно радостно, что инициатива проводить экскурсии для молодежи поступила от самой молодежи. Важно поддерживать начинания ребят, прислушиваться к их мнению. Первую экскурсию провел автор идеи Тимофей Назимов. Отзывы от участников поступали только положительные. Многие ребята признавались, что во время прогулки у них было ощущение, что об истории святых мест им рассказывает профессиональный экскурсовод. Уверен, что это только начало. И новые пешие прогулки будут не менее увлекательными и познавательными, прокомментировал руководитель отдела по работе с молодежью Казанской епархии, настоятель Сергиевского храма Казани иерей Артемий Лушкин. И в завершении выпуска. На этой неделе были завершены работы по установке обновленного купола Серафима Алексеевского храма-часовни, расположенного у железного моста в Омске. Новое покрытие выполнено из нитрида титана. Настоятель иерей Александр Лемешко осветил изготовленный купол перед началом монтажа.
Теперь амичи, проходя по центру города, могут увидеть переливающееся на солнце покрытие купола. Работы по благоустройству будут продолжены. Следующий этап – ремонт крыши. Это был выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниди.

и си обычно, и в ничане лежащий воздвигло си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяние направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже не от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая и хульная.

0: помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь я окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородица и Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу и избаву им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Марка, 6 глава, с 54 по 7 главу, 8 стих. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селении ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя сторга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, люди сей чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Господь укоряет фарисеев не за внешние, заведенные у них порядки и правила поведения, а за пристрастие к ним, за то, что они становились на одном внешнем почитании Бога, не заботясь о том, что есть на сердце. Без внешнего нельзя. Самое высокое внутреннее требует внешнего как выражение и как облачение своего. На деле оно и не бывает никогда одно, а всегда в союзе с внешним. Только в ложных теориях отделяют их. Но опять же очевидно, что одно внешнее — ничто, цена его от присутствия в нем внутреннего, так что, коль скоро этого нет, то того хоть и не будь. Между тем мы падки на внешность и видимость, в которых воображается внутреннее и в которых оно принимает определенную форму до того, что, исполнив внешнее, мы остаемся покойны, не думая о том, бывает ли тут внутреннее или нет. А так как внутреннее труднее, чем внешнее, то очень натурально застрять на последнем, не простираясь к первому. «Как же быть?» — вопрошает святитель Феофан Затворник. «Надо править собой и иметь в виду внутреннее, всегда к нему напрягаться сквозь внешнее и при внешнем считать дело делом только тогда, когда в нем внутреннее сочетается с внешним. Другого способа нет. Внимание к себе, трезвение и бодрствование — это единственные рычаги для поднятия дебелого и падкого на дольнее естества нашего». Замечательно, у кого есть внутреннее, тот никогда внешнего не оставляет, хотя цены особенно ему не придает.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Одним из важнейших направлений деятельности отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алапаевской епархии является духовное окормление и оказание помощи пожилым людям и тяжелобольным на дому. Эту важную миссию несет Сестричество Милосердия, и его патронажная служба для многих подопечных становится хорошей поддержкой. Руководитель отдела иеродиакон Василиск Савельев подчеркивает особую ценность человеческого участия. Для наших подопечных беседа – это не менее важная, а порой и более значимая помощь, чем бытовая. Это тепло, это чувство, что ты не забыт, что кому-то не безразлична твоя жизнь. Мы стремимся дарить не только руки помощи, но и сердца. Сестры Милосердия не ограничиваются лишь уходом. Они становятся для подопечных близкими людьми, дарят им внимание, утешение и ощущение причастности. Их труд – это служение, в котором соединяются профессиональная забота и искренняя любовь к ближнему. Особую благодарность отдел выражает ООО «Фишторг-96», город Арамиль, за содействие в приобретении средств гигиены и ухода для нуждающихся. Благодаря сотрудничеству с руководством организации, в частности с генеральным директором Тимуром Раульевичем Сиддиковым, удалось обеспечить подопечных самым необходимым. Такая поддержка дает возможность продолжать дело милосердия и дарить тепло тем, кто особенно в нем нуждается. Низкий поклон всем, кто откликается на чужую боль и вносит свой вклад в общее доброе дело. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Благочинный Невского округа, настоятель храма апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский 9 сентября освятил детский сад номер 38. В дошкольном учреждении специализируется на работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми нарушениями речи. Дорогие воспитатели, пусть Божие благословение пребывает всегда в ваших сердцах. Ваш труд требует не просто профессионализма, но огромного сердца, способного вместить чужую боль и подарить безусловную любовь. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, мудрости свыше, терпения, которому нет конца, и тихой духовной радости, которая одна способна исцелять уставшие души, сказал отец Дмитрий. Ранее, 7 сентября, отцом Дмитрием был подписан договор о социальном партнерстве благочиния и детсада. Были обсуждены аспекты духовно-нравственного воспитания детей, формирование понятий о нравственности, уважении к традициям и культурному наследию. Именно в дошкольном возрасте закладываются представления о добре и зле, милосердии и ответственности. И наша общая задача – помочь детям обрести эти ориентиры в атмосфере любви и заботы. Сотрудничество дошкольными учреждениями – важный шаг на этом пути, отметил благочинный. И в завершение выпуска. В августе прихожане и благотворители храма Живоначальной Троицы в Чертанове собрали и передали гуманитарную помощь в церковный штаб помощи при синодальном отделе по благотворительности. Собранная помощь будет направлена жителям новых регионов и приграничных территорий России, пострадавшим в результате военных действий, а также московским семьям с детьми-инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации. В храме святителя Иннокентия Московского в Бескудникове после божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы прошла Успенская ярмарка. Ярмарка прошла в храме третий год подряд и стало приятным продолжением праздничного дня. Регент хора «Артос» храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, ответственный секретарь Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения Варвара Андреевна Волкова участвовала в работе детского хорового лагеря Псковской митрополии. Итогом этой работы стало пение сводного детского хора на литургии праздник Преображения Господня в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, которую возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья. Последнее время, ну вот буквально несколько последних лет, стало модным переводить своих детей с обычного школьного образования на домашнее, ну или семейное. К счастью, это или к сожалению. И чем домашнее образование отличается от семейного, сегодня мы обсудим это с Ольгой Белоус, одним из организаторов и руководителей открытой школы. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я, насколько знаю, у вас есть двое своих детей, которые в школу не ходят. Как так получилось?
2: Ну да, у меня двое детей. 5 лет назад я их забрала из обычной школы, забрала из гимназии, достаточно известной в городе, по разным причинам каждого ребенка. Сейчас старший сын у меня уже учится в институте в Питере, а дочь учится в открытой школе, то есть в школе, которую мы создали сами.
1: Почему вы их забрали? Они не успевали, они не хотели?
2: Дети учились очень хорошо, то есть это, ну, такие отличники практически. А старшего я забрала, потому что большая часть детей класса, сильных детей, ушли в другие школы, и он, в общем-то, вообще перестал особо учиться. Это первое. И был такой для школы, ну, знаете, такие умные дети с плохим поведением. То есть не самые любимые дети в школе. А дочь, она просто заболела. У нее реальная аллергия на школу просто, которая выразилась...
1: Так бывает вообще?
2: Да, так бывает. У нее был очень сильный аллергический ринит. Как только мы начинали ходить в школу, аллергический ринит и атопический дерматит. То есть она приходила в школу и переставала дышать.
1: То есть если ребенок приходит из школы и говорит: «Мам, у меня аллергия на школу», возможно, не стоит ему не доверять в этом.
2: Я думаю, что вы увидите, если у ребенка есть аллергия на школу, это психосоматика, которая будет очень ярко выражена, и мимо этого вы не сможете пройти.
1: Как так получилось? Чего стоило принять вот это вот решение, взять и из, ну, с такой, скажем так, твердой почвы, школа, это же все-таки привычно, ну вот же она, школа, взять и ребенка куда-то отвезти, непонятно в какую среду, как преподаватели отреагировали, наверняка ведь отговаривали.
2: Ну, здесь было продиктовано интересами прежде всего детей, с точки Никиты, то есть, ну, мне это бесполезно, ребенка постоянно выгоняли с уроков, хотя он учился хорошо, и когда я его забрала из школы, многие педагоги говорили о том, что это неправильное решение, не надо забирать его, то есть ничего из этого хорошего не выйдет. Я дала ребенку свободу, обучение, составили график. То есть со школой было очень сложно работать в плане аттестации, потому что на тот момент, 5 лет назад, школа вот не хотела этого видеть, и были разные договоренности, которые не выполнялись. Ну, было тяжело.
1: Кстати, насколько я знаю, в законе есть такая возможность. То есть закон Российской Федерации предусматривает возможность домашнего какого-то частного обучения.
2: Семейного образования. Вообще, на самом деле, в законе прописано несколько форм образования. Первая – это очная, вторая – очно-заочная, третья – заочная форма обучения, четвертая – обучение по индивидуальному плану, и пятая – это семейное образование. В первых 4 случаях ответственность за организацию обучения несет школа. И за сам процесс обучения и качество обучения. В последнем, когда семейная форма образования, она отличается тем, что ответственность за организацию обучения, за качество обучения несут родители.
1: Вообще, вот помните ли вы тот момент, когда вы все-таки окончательно решили, что школа — это нет?
2: Да, конечно, помню. У меня дочь заболела в январе месяце так, что мы не знали вообще, что делать, куда бежать. То есть у нее состояние ее усугублялось, было очень, ей было плохо. Мы пролечили, мы долго лечились и в больнице лежали. Нам выдали рекомендации, с которыми, ну, нам просто в школе учиться было невозможно. И я обратилась с просьбой нас перевести на домашнее обучение, когда ребенок прикреплен к школе, к нему приходят педагоги, он учится, нам отказали в этом, сказали, что нашего заболевания нет в федеральном списке. Вариантов не было. Здоровье ребенка мне было дороже, и ее психологическое состояние. Настя успешно грамотна была в школе, она психологически не выдерживала нагрузки. У нее дисграфия. Кто знает, тот меня поймет. И она очень боялась, что ее учитель будет высмеивать на уроках. И это вот стало таким вот постоянным психологическим напряжением, которое вот вызвало такую реакцию на школу. Хотя она, Настя любит учиться, она и тогда любила, и сейчас она учится с удовольствием. То есть с учебой проблем не было.
1: Вообще, как происходил сам процесс? То есть, хорошо, в один прекрасный момент вы решили, что вы забираете детей из школы, при том, что хорошо, один ребенок, ну, скажем так, у него там аллергическая реакция, но второй-то ребенок, он же был абсолютно здоров, то есть он там мог посещать школу?
2: Да, он мог, но это не приносило пользы никому, ни ему, ни школы, ни школе. То есть я считаю, что здесь нужно исходить в первую очередь из интересов ребенка, из его здоровья и вообще из понимания, насколько вот полезно посещение школы данному ребенку. Для кого-то школа — это прекрасный вариант обучения. Но для нашей семьи она оказалась, для детей, мне кажется, очень успешных, которым скучно в школе. То есть вот семейное образование подходит для детей, у которых здоровье слабое. На самом деле, я всегда, когда меня спрашивают, а как вот к вам приходят люди, спрашивают, интересуются, я всегда говорю, у каждой семьи своя история. Нет рецепта какого-то универсального для всех, что вот этому ребенку подходит, а этому не подходит. Еще ведь нужно понимать, как семья к этому относится. Что для семьи важно? Чтобы ребенок ходил в обычную школу или чтобы семья занималась этим обучением, образованием? Это ведь не так просто на самом деле.
1: Ну вот, кстати, да, а про то, насколько это сложно, потому что когда ребенок, ну то есть я так понимаю, что вы пришли в школу, вы написали там какое-то заявление, да. И вам сказали, что, ну, условно, там все, с завтрашнего дня вы там как-нибудь сами, у вас там, допустим, 15 числа аттестация, вы на нее приходите, проходит ребенок, ребенок аттестацию, хорошо, не проходит ребенок аттестацию, ну, плохо. А дальше что? Вот куда ребенок дальше? Одно дело, когда нужны какие-то медицинские показания и приходят педагоги, это более-менее понятная история.
2: Это домашнее обучение.
1: Да.
2: Ну,
1: а да. Вот семейное обучение, когда нужно сесть, видимо, с ребенком, да, и начать заниматься той же самой там алгеброй, физикой, чем там еще.
2: Ну, я всем родителям говорю, прежде чем забрать ребенка из школы, очень хорошо подумайте, потому что потом возвращать тяжело. То есть тяжело для ребенка в первую очередь психологически. Вы должны понимать, что это время ребенка и ваше время, да, у ребенка гораздо больше свободного времени становится, которое нужно каким-то образом тоже занимать. Во-первых, второе, седьмой, восьмой класс, нулевая мотивация к учебе. То есть как вы с этим будете справляться, тоже непонятно. На самом деле трудностей много в семейном образовании. То есть нужно понимать, что вам нужно полностью организовать процесс обучения ребенка. То есть составить учебный план, подобрать учебники, подготовить ребенка к аттестации. То есть я всегда говорю, аттестация, обучение — вещи разные. То есть аттестация — это такой экзамен, а обучение включает в себя гораздо больше всего, да. Как вы будете учить там МХК, как вы будете заниматься рисованием, музыкой, как вы будете слушать музыку. Конечно, качественное домашнее обучение, вот на семейное, оно, конечно, ну, если родители готовы и могут этим заниматься, либо у них есть временной ресурс, финансовый ресурс, оно, конечно, по сравнению со школой более качественное. Тут как бы говорить не о чем, потому что это индивидуальное обучение. Либо
1: качество,
2: обучение в небольших группах.
1: Качество, оно за счет чего достигается? Потому что один человек, он не может знать хорошо и досконально все предметы. Почему в школе разные педагоги? Вот там педагог по физике, там, по черчению, по русскому.
2: Хорошо, давайте вернемся в наши времена. Да, я школу закончила очень-очень давно. Вот. Тогда источником информации был учебник и учитель. Да? Сейчас источник информации — интернет. Дистанционного образования огромное количество, курсов, всевозможных фильмов, то есть не только платных, но и бесплатных. Можно выбрать для себя, а если вы как бы не поленитесь и заглянете в интернет, вы увидите целые курсы обучения, разные программы. Вы можете выбрать для своего ребенка ту программу, которая вам нравится. И методические всякие пособия, и тесты, и чего только нет сейчас. Это все в свободном доступе.
1: Слушайте, а смотрите, вот я поделюсь своим опытом. Я этим летом, мы готовились тоже с ребенком к 8 классу. Ну, то есть там что-то мы повторяли, что-то мы там смотрели где-то вперед, как-то переходили. Я зашла в интернет, тоже посмотрела, чтобы нам надо было повторить хотя бы программу за 6-7 класс. Действительно, очень много каких-то материалов есть материалы, которые платные, да, есть бесплатные, но опять же вопрос, во-первых, в объеме этого материала, во-вторых, в его качестве.
2: Ну, я вам хочу сказать, что в интернете качество материала зачастую гораздо выше, чем те учителя, которые преподают в школе, к сожалению. Потому что найти хорошего учителя, вы сами знаете, что не так просто. Зарплата учителей не очень высокая, нагрузка огромная, и классы огромные. 30-35 человек в классе.
1: Но тут мы, кстати, вот я лично еще, допустим, столкнулась с такой штукой, как аудиал ребенок или визуал. Да. То есть кто-то воспринимает звук, а кто-то кому-то надо там показывать какие-то графики, какое-то вот что-то визуальное делать.
2: Но это вот тоже особенность, потому что все дети разные, каналы восприятия у нас разные. И, конечно, когда ребенок учится дома, подобрать для него ту форму обучения, которая подходит ему лично, гораздо проще и легче.
1: Ну, то есть я к чему, что совмещать обучение домашнее ребенка и работу не получится. То есть кто-то из родителей обязательно должен целый день находиться дома с ребенком, вот прям как с маленькой лялечкой, заниматься с ним.
2: Это зависит от ребенка. У меня вот двое

0: более чем достаточно для того, чтобы освоить школьную программу.
1: А остальное время, чем ребенок занят?
0: А, как правило, профессиональные какие-то занятия, вокал, танцы, спорт.
1: Ну, то это есть, опять
0: это
1: же
0: начальная школа.
1: Угу. Ну, то есть это, опять же, побольше. И финансово, потому что все эти кружки надо оплачивать.
0: Ну, как правило, те, кто профессионально чем-то занимаются спортом, они уже в этом спорте, и для них вот уже что-то, ну, то есть школа, это как бы плюсом. Они ведь и уходят из школ, потому что они по графику не вписываются. У них есть сборы, у них есть соревнования, у них тренировки, и они просто физически не могут вписаться вот в школьную жизнь. И плюс там же есть уроки, которые, например, для них не важны, для этой семьи. Вообще, как бы особенность семейного образования, она заключается в том, что в данном случае у нас получается школа для семьи, когда наоборот, это семья для школы, мы живем, то есть когда мы учились в обычной школе, мы жили по графику школы. Сейчас мы живем по своему собственному графику, то есть когда мы ушли из школы, мы построили свой график, когда дома учились. У нас были тренировки в удобное для нас время, мы ездили, чтобы не по пробкам. У нас были танцы, еще какие-то занятия, и уроки стояли в то время, когда удобно ребенку.
1: Вот. Хорошо, как решается вопрос с дисциплиной в плане, ну, какой-то элементарной организации времени? Потому что школа — это прежде всего дисциплина. Во-первых, школьная форма, да, у кого есть. То есть человек уже как-то привыкает, что вот он на себя надел школьную форму, значит, я уже там не какой-то мальчик с улицы, я уже ученик. Это, во-первых, другой статус. Во-вторых, это умение жить по какому-то расписанию, да, что вот у тебя там 8 часов тебе надо прийти в школу, потом после школы у тебя там, допустим, кружок, после кружка у тебя там делать уроки, там, потом свободное время. Ну, то есть это какая-то элементарная привычка планировать свое время.
0: Вот знаете, в обычной школе за детей планируют время. Получается, ведь это не ребенок планирует свое время.
1: Ну, он ответственен за то,
0: за что?
1: Чтобы пойти в школу.
0: Нет, это не он ответственен за то, чтобы пойти в школу, а это ответственность родителей вовремя привести его в школу.
1: Но это если младшие классы.
0: А в старших классах форму они ненавидят, уроки они прогуливают, ну, как все обычные, ну, не знаю, все не все дети. А здесь, понимаете, как ребенок не принимает решения в данном случае. То есть у него нет самоорганизации и самодисциплины. А вот на семейном образовании как раз это, кстати, очень такой вопрос сложный, как развить в ребенке навык самоорганизации и самодисциплины. И, в общем, для меня это была основной задачей, когда я забирала детей из школы, потому что школа не прививает этот навык. В школе все четко, но там за тебя принимают решения, за тебя заставляют это делать, если ты не хочешь. Здесь, допустим, я старшему дала свободу и сказала, делай, что хочешь. Вот у тебя список, что ты должен подготовить к аттестации, и ты сам выбираешь время, то есть ты сам себя заставляешь все это
1: если
0: делать.
1: Если ребенок сам себя не заставляет, ну то есть он, ой, да, я сделаю, а потом, ой, я не сделал.
0: Ну,
1: то есть если в школе будет двойка,
0: зачем?
1: И ты такой, ой, двойка.
0: Ну вот смотрите, вот это ведь и есть задача родителей в образовании, ведь семейное образование, оно подразумевает не только как бы выдать ребенку учебник, да, и прочитать, а задача родителей именно научить ребенка самоорганизации, да, самообразованию, что я считаю, что вот эти навыки, они как бы очень важны в настоящее время, да. Школа этому не учит, хотя, ну, к сожалению. Есть дети от природы такие, самоорганизованные, очень такие пунктуальные, но их не так много. Есть дети, которые любят учиться и самостоятельно дома учатся. Я знаю такие семьи, но их тоже немного. Чаще всего на семейном образовании родители сталкиваются с этими проблемами, потому что, наверное, это самое сложное — научить ребенка самоорганизации, самодисциплине. И, в общем-то, задача родителей — все это контролировать, изначально прививать. Поэтому чем раньше родители понимают о том, что вот они готовы учить ребенка дома, они это хотят, тем проще это сделать. То есть если ребенок с 7 лет привыкает к тому, что у него есть, перед ним поставлена задача, и он ее выполняет, у него нет понимания, что его заставляют, он там что-то должен, он, как правило, с интересом все это делает. Я просто наблюдаю за такими детьми, которые не пошли в школу, а пришли изначально, как бы учились в семьях, либо вот в каких-то группах, их очень много в городе, вообще во всей стране, вот таких, их называют семейными школами, когда организуются несколько семей и учат ребенка. Как правило,

0: у таких детей нет вот этих школьных проблем, я не буду делать уроки, я не хочу, у них нет этого, у них вообще другое понимание учебы, они по-другому, они же не на оценку учатся, они учатся, потому что они учатся ради знаний, ради каких-то навыков, ради учебы, им просто интересно это делать.
1: Все, что касается семейных школ, это ведь, во-первых, это же тоже получается как школа, ну то есть туда тоже ребенок приходит, он там тоже делает какие-то задания, он тоже общается, ну вот разве что, да, наверное, хотела просто спросить про то, как решается вопрос с общением, потому что когда большой школьный коллектив, там понятно, что кто-то с кем-то поссорился, там, я не знаю, подрался, но тем не менее ребенок таким образом в школе учится вести себя вот в таких вот ситуациях каких-то, где-то в конфликтных, где-то там наоборот надо как-то вот, ну, скажем так, полавировать, да, между людьми, ну то есть вот он как-то учится, а когда он один дома сидит, понятно, что у него нету таких проблем, и тут мама с папой всегда рядом.
0: Ну, ошибочно думать, что дети на семейном образовании сидят дома все время. Это, как правило, дети, у которых очень много времени, и они его посвящают каким-то занятиям. И не обязательно, то есть да, они учатся дома. Есть дети, которые учатся самостоятельно дома, есть дети, которые учатся в группах, есть учатся в таких коллективах, как у нас, да, который вот разросся за несколько лет. Эти дети общаются лучше, чем школьники. Вот как бы это странно ни выглядело, но у них они проще общаются со взрослыми, легче. Они привыкли к тому, что можно спрашивать. Спрашивать не страшно. То есть школьники боятся спрашивать. Школьники привыкли к тому, что их как-то заставляют или что там, или наоборот не разрешают говорить. Ну, то есть там вот эта школьная дисциплина, она как раз наоборот приводит к тому, что они хуже общаются на самом деле. Семейники, они себя чувствуют более свободно в плане общения, потому что они общаются очень разным кругом людей. На самом деле, мы ведь так не общаемся, я же не общаюсь с людьми, как бы вот только моего возраста. Я общаюсь со всеми, с тем, кто младше и старше. И семейники также, они общаются в разных ситуациях, они не сидят дома. Это вот ошибочное мнение.
1: А расскажите на собственном примере, вот как складывался ваш день, когда у вас дети начали, да, учиться, вот перестали, точнее, посещать школу. А вы работали или нет?
0: Я работала, я всегда работала.
1: Ну, я имею в виду... Работа, это же когда там...
0: Нет, я работала...
1: Допустим, ну там сменами, там, не знаю, к 8 утра на работу, 6 часов с работы.
0: На тот момент я работала в библиотеке.
1: Или это свободный график? То есть
0: нет.
1: Это сменами?
0: Это день практически целый.
1: Полный рабочий
0: день?
1: Нет,
0: у меня было полставки, полдня я работала.
1: Угу.
0: То есть это была работа, я работала в библиотеке, я вела там занятия со школьниками, опять же.
1: Вот как, да, как день строился?
0: У старший строил свой день сам. У Насти был график, он висел на стене. То есть там была расписана вся неделя.
1: То есть вы вставали, уходили на работу?
0: Ну, я иногда уходила, иногда я работала во второй половине дня. То есть если, например, у нас были тренировки с утра, мы уезжали на тренировки, потом возвращались. То есть у нее висела прям график со временем, когда какими уроками она занимается. И она занималась.
1: Но при этом она сама занималась, то есть она вам сама. Уже не надо было рядом с ней сидеть и контролировать.
0: Она занималась сама, но у нас было как бы условие, что если она что-то не понимает, она спрашивает. То есть там же были темы, которые она знала, ей просто нужно было отработать этот материал. Я проверяла то, что у нас делает. У нас проблемы с русским языком, но они и остались, они никуда не делись, но это связано с особенностями строения мозга. А математика, там, литература, никаких проблем. То есть ребенок сидит, занимается. Если она что-то не понимает, она подходит и спрашивает. Я ей объясняю. Но вот это как раз вот самоорганизация, самообучение, когда ребенок самостоятельно учится. То есть и когда он учится искать ответ, и если ему сложно, если что-то не понимает, спрашивать. Вот как бы задача-то вот такая стояла. Она так училась. Старший учился сам, с одной стороны. С другой стороны, у него был репетитор по математике. Потому что с математикой в школе было как-то не очень все просто, прежде всего с педагогом. Как-то вот не находился общий язык, поэтому раз в неделю он ходил на занятия по математике. Этого было достаточно, чтобы написать ОГЭ потом.
1: Сейчас действительно вот то, о чем я говорила в самом начале программы, стало, ну, это стало модным просто, да, переводить своих детей из школы там на какое-то частное домашнее семейное образование, и зачастую это делают не потому, что готовы заниматься с ребенком, а потому, что считают это некой панацеей от, неинтересно ребенку в школе учить, у него двойки, он, допустим, хулиганистый, он не может найти со сверстниками, какого-то общего языка, и что, раз в школе не получается, надо попробовать что-то другое, так вот почему бы не перевести его куда-нибудь еще.
0: Ну вот смотрите, еще ведь первая проблема возникла тогда, когда прикрепили детей к школам по месту жительства. И это же началось, вот оттуда тоже пошли дети, потому что они прикреплены к той школе, в которую они не хотят идти в тот класс, в то окружение, которое им предлагают. Чтобы попасть в какую-то школу хорошую, нужно либо заплатить, все же это знают. Поступить сейчас каким-то образом невозможно. Потом вот эта система записи, когда нужно сидеть какого-то февраля, не помню, быстренько нажать кнопку, чтобы попасть вот в ту школу, в которую ты хочешь, на то место, которое... То есть вот это вот создало тоже такое течение, которое вот стало уходить из... Родители стали забирать детей из школ, потому что им не нравится то, что им предлагает государство. То есть если бы они пошли в другую школу, они бы, наверное, там и остались, в ту, в которую они хотели, к тому учителю, которому они хотели. Наверное, бы они и учились в этой школе. А им предлагают другое. То есть вот вы должны успеть, нажать, не успели, все, вот берите то, что дают. И это тоже такой отказ родительский. Первое. Второе. Выросло поколение детей, которое не ходило в садик, а организовывало семейные детские сады. Они и так и пошли в школу, в семейную. То есть они так посмотрели, я знаю такие группы, и решили, что не пойдем мы в школу. Мы же прекрасно, то есть они прекрасно тусовались до 7 лет, им комфортно, им хорошо, и они не пошли. А еще очень много групп, которые связаны по каким-то интересам, в том числе религиозным. То есть на самом деле причин не пойти в школу гораздо больше. И вот модно — это не самая такая причина. Чаще родители изначально либо не хотят идти в школу, либо забирают, потому что проблемы. А проблемы разные.
1: Любая другая форма обучения, кроме школьной, насколько она может стать панацеей от того, что ребенку просто неинтересно учить?
0: Если педагог хороший... Ребенку интересно, неважно в каком возрасте.
1: Где же их взять-то столько прекрасных педагогов?
0: А это ведь задача государства, если школа у нас государственная. У нас ведь государство готовит педагогов.
1: Слушайте, с другой стороны, мы с вами ведь отучились в абсолютно нормальных школах, которые... Там не было педагогов, которые у которых было прям супер, мега интересно, но тем не менее, мы пошли в обыкновенную школу, мы там отучились, и все у нас в жизни хорошо.
0: Если бы у меня была возможность не ходить в школу, я бы не хотела. Да, я школу с медалью закончила. Я профессионально занималась спортом. Я помню, как я спала на уроках. Мне было реально скучно. Прям просто скучно в школе. И я закончила школу хорошо. У меня было 2 тренировки в день. Я в 6 утра ходила на тренировку, потом с 8:30 я училась, а потом у меня снова была тренировка. И например, я для себя понимаю, что если бы у меня была возможность что-то учить самостоятельно, не ходя на уроки, я бы это освоила гораздо быстрее. То есть я поступила потом в университет, я закончила филфак, и я понимаю, что какие-то предметы вообще прошли мимо меня в школе. Например, история. Я реально спала на истории, по-моему, всю свою школьную жизнь. Я вообще не знаю историю. Сейчас у меня муж историк. Мне кажется, я курс истории вообще заново прошла. То есть мне говорят, как?
1: Но у вас был другой немножко интерес.
0: Нет, почему? Я же поступила на филфак. Я гуманитарий. По идее, я должна знать историю. Для меня это было кошмаром, история в университете, потому что я ее реально не знала.
1: Это тоже, такая на самом деле интересная история, потому что у меня у мужа 3 высших образования, и сейчас он говорит ребенку такие фразы, что зачем тебе институт, по сути дела, эти корочки тебе не нужны. Я говорю, слушай, друг, у тебя 3 высших образования, и ты сидишь с 3 дипломами и говоришь, что они не нужны, так они у тебя есть.
0: Запрос времени. Время меняется, и, допустим, мой ребенок поступил старше в один вуз, сейчас он поступил в другой вуз. То есть он сначала год в одном вузе отучился, бросил, ушел из него, поступил во второй. И, к сожалению, образование отстает от времени, от запросов времени. Сейчас нужны креативные люди. Меня сын говорит, как так? Зачем мне сидеть, высиживать эту лекцию? То есть я должен сидеть на лекции, потому что за это ставят какие-то там баллы. Ну, как бы вот эта новая система образования. Если нам преподаватель читает лекции по учебнику, я этот учебник за 2 дня прочитаю, за неделю выучу. Зачем? То есть сама система образования, она же большая, она тяжелая, она инертная. Если мы почитаем ФГОС, там очень хорошо прописаны навыки, там очень хорошо прописано, чем ребенок должен владеть. Он должен быть креативным, он должен быть таким, таким и таким. Там все правильно прописано. Как реализовать это все?
1: Не написано.
0: Да. К сожалению, нет.
1: Ольга, у меня к вам вот вопрос о том, чтобы вот нас сейчас тут люди послушают и боюсь, что массово побегут забирать своих детей из нормальных образовательных школ и искать им какие-то другое место учебы. Вот к чему в первую очередь должен быть готов родитель именно в плане организации себя как взрослого человека для того, чтобы ребенка отдать, не только отдать, точнее, вот в какое-то другое там место обучения, но и чтобы это получилось, да, чтобы потом не пришлось обратно приходить в школу и говорить, ой, простите нас грешных, мы вот тут вот что-то погорячились.
0: Чтобы не травмировать ребенка.
1: Какие вопросы себе в первую очередь задать?
0: Во-первых, понимать, что вы хотите от забирая ребенка из школы, во-первых, почему вы его забираете, причины, да, по каким, и что вы хотите в результате. У нас есть родители, которые приходят, они сами не понимают, что они хотят. То есть детей дергают. Вот. Что вы хотите в первую очередь? Во-вторых, не строить себе каких-то радужных там фантазий, замков и всего остального, что ой, мы сейчас сядем дома, мой ребенок будет учиться, он будет там та-та-та. Да не все дети так делают. Вы их можете посадить дома, они скажут, дома хорошо, учиться не буду. То есть на самом деле нужно вообще реально понимать, что у вас за ребенок. То есть нужно снять розовые очки и посмотреть на ситуацию, что вот мой ребенок такой-то, сколько мне нужно будет приложить усилий для того, чтобы дать ему то, что я считаю нужным. Есть родители, которым финансы позволяют возить детей по всему миру и учить таким образом. Есть у нас перелетная знаменитая школа, когда родители уезжают, вы не знаете?
1: Нет.
0: Очень прикольная школа. Это родители, которые на зиму уезжают в Тай, в Индию. Там есть перелетная школа Анна Бенуа, которую организовала. То есть там они куда приезжают, они организуются группами и учат сами детей. Там все очень тоже прекрасно и замечательно, и так по-теплому. Что вы хотите получить в результате? И сколько своего времени, своих денег вы готовы вложить в то, чтобы ваш ребенок получил вот такое образование, которое вы хотите, первое, второе. Насколько вы готовы столкнуться с трудностями, когда ребенок дома не захочет учиться? Как-то вот адекватно оценить свои вообще силы и возможности, чтобы не травмировать ребенка в первую очередь дерганием. Ну, конечно, вот я хочу добавить, если в школе ребенку плохо, если он говорит, я не пойду в школу, лучше заберите. Есть такие ситуации.
1: Не знаю, чаще всего, мне кажется, говорят просто, ну, во-первых, не понимают ценность учебы, да, ну, потому что действительно какой-то вот этот вот, я сейчас не про начальную школу, а именно вот про какие-то старшие классы, когда уже у ребенка есть какие-то свои, там, свой круг общения, свои какие-то интересы, то есть ему там элементарно интереснее пойти в футбол поиграть, пойти там, не знаю, на кружок, да, гораздо интереснее, потому что он там хочет этим заниматься, нежели сидеть и в школе чем-то заниматься, тем более, когда там класс, но это же все равно дети, там, не знаю, полной тишины на уроках, наверное, никогда не бывает, то есть все равно же все как-то отвлекаются, какой-то такой хаотичный немножко процесс, вот, и он говорит просто о том, что, ну, мне скучно учиться, да, я вот, ну, я не то чтобы не хочу, просто мне скучно.
0: Скучно-то почему? Потому что неинтересно, потому что скучно учиться, потому что я не понимаю, зачем я учусь, или скучно, потому что неинтересно преподают. Вопрос-то как бы, как понять-то, вот что ребенку надо, нужно разобраться в том, угу. что почему он не хочет учиться, с чем это связано. Либо его передавили в свое время, когда в него пихали эти знания до отвращения, такие ситуации. То же есть, когда ребенок просто потом отказывается учиться. Все, вот. Либо это ситуация, когда ну, реально качество преподавания очень низкое, а у ребенка уровень интеллекта высокий, и ему просто скучно. А третье, когда ребенок, он не понимает, зачем он учится, зачем ему вот это все. Вот здесь нужно разбираться и решать эту проблему уже с определенными специалистами. Я всем предлагаю обращаться к психологам, там, не знаю, ну, к любым специалистам, к репетиторам классным, которые могут так преподать, что ребенок полюбит и поймет предмет. То есть иногда ребенок, ему скучно, например, потому что он не понимает этот предмет, и у него возникает реакция. Мне неинтересно, я это не буду делать, я не хочу. То есть не потому, что скучно, а потому что трудно, и он не понимает. По идее, его бы взять хорошему репетитору, чтобы все догнать, все понять, все определить, и дальше ему станет интересно. То есть здесь нужно разбираться с каждым случаем отдельно.
1: То есть в первую очередь, мне кажется, действительно надо идти, во-первых, от ребенка надо сесть и спокойно с ним как-то поговорить, обсудить и выяснить причины, почему, да, что именно-то в школе не так. Но может быть и действительно есть такие ситуации, когда, ну вот школа это не вариант, а есть и ситуации, когда можно обойтись какими-то педагогами дополнительными, ну репетиторами теми же самыми, и не обязательно действительно ребенка дергать, тут уже индивидуально все это происходит. Дорогие друзья, на этом, пожалуй, наш выпуск рубрики «Гость в студии» на сегодня завершен. Я благодарю Ольгу Белоус за столь интересную беседу. Напомню, это один из организаторов и руководителей открытой школы. Ольга, действительно, спасибо вам огромное. На очень многие вопросы вы сегодня ответили, очень много сомнений и мифов развеяли. Надеюсь, что когда-нибудь еще мы с вами встретимся, и если будут вопросы, то зададим вам их еще раз. Программу сегодняшнюю для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.

Помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих убогие и на всяной милости Твоей не спасли. И дашь нам единение.

Доброе утро, дорогие друзья! Вас приветствует круглосуточный православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 14 сентября, 1 сентября по старому церковному календарю, 14-я седмица по Пятидесятнице, начало индикта или церковное новолетие. Сегодня мы совершаем память преподобного Симеона Столпника, архимандрита и матери его Марфы Каппадокийской, мученика Айфала Диакона, мучениц 40 дев постницы, мученика Амуна Диакона, учителя их, мученицы Калисты и братья ее мученика Евода Ермогена, праведного Иисуса Навина, преподобного Дионисия Малого Румынского, преподобной мученицы Татьяны Грибковой, послушницы и мученицы Натальи Козловой. Празднуется собор Пресвятой Богородицы в Мясинской обители в память обретения ее иконы в 864 году. Святые угодники Божии, молите Бога о нас. А мы, дорогие друзья, поздравляем вас с началом индикта с церковным новолетием. Господь не возвестить только пришел о лете приятном, но и принес его. Где же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет превращена в рай, пока будет существовать настоящий порядок вещей. Но она есть и будет поприщем приготовления к райской жизни. Начатки ее полагаются в душе. Возможность всему в благодати Божьей. Благодать же принес Господь наш Иисус Христос. Принес, следовательно, для душ лето приятное. Кто слушает Господа и исполняет все заповеданное им, тот получает благодать и силой ее наслаждается в себе летом приятным. Это верно совершается во всех искренне верующих и действующих по вере. Мыслями не наполнишь душу этой приятностью. Надо действовать, и приятность вселится сама собою. Внешнего покоя может не быть никакого, а один внутренний, но он неотъемлем от Христа. Впрочем, всегда бывает так, что, коль скоро водворится внутренний покой, внешние беспокойства не имеют тяготы и горькости. Стало быть, и с этой стороны есть лето приятное. Только снаружи оно кажется холодной зимою. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника, а мы поздравляем вас с новым летом Господним, с началом церковного индикта. Я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида», в 10 часов 10 минут «Евангелие дня», в 10:30 «Разговор о вере и жизни» со священником Олегом Патрикеевым из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В 11 часов 10 минут мы продолжим слушать главы книги «Заступники земли русской», автор Дмитрий Емец. Глава называется «Скифы». В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12 часов 10 минут в программе «У книжной полки» я познакомлю вас с книгой Татьяны Шишовой «Ребенок не слушается. Что делать?». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» продолжение романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге» библейские рассказы из детской Библии читает Алексей Рассашанский. В 13 часов 40 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 14 часов 20 минут в цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Анатолий Багута. Передача из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». Тема беседы «Познание как путь к Богу» беседует Глеб Ильинский. 15 часов 15 минут предлагаем вашему вниманию интервью с руководителем Осташковского военно-патриотического клуба «Память» Алексеем Шевчуком. 15 часов 30 минут программа Маргариты Якуниной «Женский голос». 16 часов 10 минут православный календарь, а затем передача, подготовленная Викторией Кауган. В 16 часов 40 минут повторим цикл «Детям о Боге». В 17 часов 20 минут мы предлагаем вашему вниманию репортаж с открытия нового здания Екатеринбургской духовной семинарии в Верхней Пышме. Репортаж подготовила Фатинья Михайлова. В 18 часов 5 минут для ребят прозвучит первая часть сказки «Приключения Буратино». В 18
13:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Цикл «Сердца Серебряного века». В 19:05 литературная страница продолжится программой Ольги Мануйловой про стихи. Мы встретимся с Еленой и Татьяной Милиными. В 19:30 в цикле «Звучащая книга», напомню, мы слушаем роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в понедельник, 14 сентября. Напомню, сегодня церковное новолетие «Индикт», и мы поздравляем вас с началом нового церковного года. Помощи Божьей вам в ваших благих делах. И оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 11 сентября – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Об мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют евангелисты Матфей и Марк. После крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа управление Галилею. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяче начальникам. Дочь Иродиады, Соломия, плясала перед гостями и угодила Ироду. Благодарность девицы он поклялся дать все, чего она не попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил своего предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Соломии. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершалось злодеяние. Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Соломией еще при их земной жизни. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Далее в этом выпуске. 8 сентября этого года, в день 83-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, в мемориальном комплексе «Саур-могила» в Донецкой Народной Республике состоялась торжественная встреча ковчега с частицей честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Выбор места и времени принесения святыни обусловлен глубокой исторической преемственностью. Курган Саур-могила является одним из главных символов воинской славы. В 1943 году на этой высоте велись кровопролитные сражения Великой Отечественной войны, а летом 2014 года здесь проходили ожесточенные бои между защитниками региона и вооруженными формированиями Украины. Разрушенный в ходе столкновений мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И 8 сентября 2022 года на его территории был зажжен вечный огонь, доставленный от могилы неизвестного солдата в Москве. Кроме того, 8 сентября по старому стилю является днем исторической победы русского воинства на Куликовом поле в 1380 году. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ковчег с мощами был доставлен председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, главой Синодального отдела по взаимодействию с казачеством, митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Во встрече приняли участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко, глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин, глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник. Присутствовали военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, представители военного духовенства, клирики Донецкой епархии и многочисленные верующие. Обращаясь к участникам мероприятия, митрополит Кирилл отметил промыслительное значение второго обретения честных мощей благоверного князя в нынешний ответственный для страны исторический период. Архиерей подчеркнул, что великий князь Дмитрий Донской, вошедший в историю как собиратель русских земель и небесный покровитель христолюбивого воинства, незримо предстоит престолу Божию, утверждая духовную крепость народа в деле защиты правды. Мы находимся на святом месте, где неоднократно доказывался героизм людей нашей великой страны. Так было во все времена, и в годы Великой Отечественной войны, и ныне, во время проведения специальной военной операции, отметил владыка Кирилл. Затем митрополит Кирилл в сослужении митрополита Владимира совершил молебен перед ковчегом со святыней. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор священнослужителей Донецкой епархии. В завершение молебного пения была вознесена сугубая молитва об Отечестве и воинстве, а также возглашена вечная память преснопоминаемым вождям и воинам за веру и Отечество, на поле брани жизнь свою положившим. После соборного молебного пения на площади возле часовни благоверного князя Александра Невского было оглашено патриаршее обращение по случаю второго обретения честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Выступая перед собравшимися, Сергей Кириенко выразил благодарность предстоятелю Русской Православной Церкви. Денис Пушилин напомнил о совпадении памятных дат, подчеркнув, что 8 сентября по старому стилю состоялась Куликовская битва. Для нас это событие имеет глубокий смысл. Дмитрий Донской – символ единства и победы. Теперь он с нами, он наше знамя на передовой. Это знак и напоминание. Русь уже не раз проходила через военные испытания. Мы собирались, принимали бой и побеждали. Победим и сейчас. Добрый знак, что частицы мощей князя оказались на Донбасской земле. Они будут доставлены бойцам на передовую, как наша общая молитва, поддержка и вера. Пусть эта святыня хранит ребят. Наша сила в единстве, мужестве наших защитников и крепости тыла. Вместе мы обязательно придем к победе, сказал в завершение Леонид Пасечник. В рамках дальнейшей программы мероприятий участники церемонии проследовали к главному монументу на вершине кургана, где состоялось возложение цветов к вечному огню. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 14 сентября по новому стилю или 1 по старому. Наступило начало индикта, церковное новолетие по византийской традиции. И сегодня мы творим память праведного Иисуса Навина, жившего в XVI веке до Рождества Христова, святых 4-5 веков нашей эры, мученицы Каллисты и братьев ее мучеников Евода и Ермогена, священномученика Айфала, диакона, мучениц 40 дев-постниц и священномученика Амуна Ираклийского, диакона, учителя их, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской, преподобной мученицы Татьяны Грибковой, послушницы, мученицы Натальи Козловой, пострадавших в 1937 году. Прославляются иконы Божией Матери Всеблаженная, Августовская, Черниговская, Гефсиманская, Миассинская и Александрийская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся с трудным жизненным путем верной христианки, матери 8 детей и мученицы 20 века. Будущая святая мученица Наталья Ивановна Козлова родилась 12 сентября 1895 года в благочестивой крестьянской семье села Чурики Скопинского уезда Рязанской губернии. В семье, имевшей 5 детей, Наталья была младшим ребенком. Родители смогли привить своим детям традиционное крестьянское трудолюбие, любовь к Богу и церкви, дать возможное для крестьянских детей того времени образование. Так Наталья успешно окончила 3-классную сельскую школу, была грамотной и с большим интересом читала книги Священного Писания и духовную литературу. Она старалась не пропускать ни одного церковного богослужения. Когда Наталья достигла совершеннолетия, она была выдана замуж за своего односельчанина Степана Козлова, человека трудолюбивого и глубоко верующего. В браке у них родилось 8 детей. Русская крестьянская семья Козловых жила исключительно своими молитвами и трудами. Они имели надел земли, домашнюю скотину и все необходимое для земледельческих трудов. В зимние месяцы глава семьи занимался отхожим промыслом. Он имел в Москве свою небольшую торговлю готовым платьем. Но Россия погружалась в ужасную пропасть богоборчества, неверия и безбожия. К 1935 году из 8 детей Козловых в живых осталось только 4. Один из выживших сыновей Натальи Ивановны, Александр Степанович, писал: «В те далекие, чудовищно трагические годы пострадала и наша матушка Козлова Наталья Ивановна, мать 8 детей, в воспитание которых она вкладывала свое горячее сердце и добрую искреннюю душу. С великой благодарностью мы храним ее материнское тепло, заботу и ласку». В январе 1935 года был расстрелян отец семейства Степан за критику местных безбожных властей. После трагической смерти отца семью постигло еще одно несчастье. В 1936 году за неуплату так называемых государственных платежей у Козловых была изъята лошадь. Наталье Ивановне только и оставалось, что самой становиться за плуг или саху, а малолетним детям, надрываясь, тянуть оглобли. Однако святая мученица Наталья в это скорбное для семьи и для всей нашей страны время явила собой образец непоколебимой веры, исповедничества, надежды на милость Божию и, изливая неиссякаемую любовь к ближним, старалась утешить и своих детей, и отчаявшихся односельчан. Она была выбрана сначала казначеем, а затем и старостой Богоявленской церкви села Чурики. За усердные труды на пользу Святой Церкви 26 июня 1935 года она была награждена благословенной почетной грамотой правящего архиерея. На должности казначея и старосты своего родного приходского храма Наталья Ивановна несла большие труды по обеспечению всем необходимым для совершения богослужений. Она почти каждую неделю ездила в Москву, где приобретала церковные свечи и когор, у себя на дому пекла просфоры. В декабре 1936 года в Чуриках было организовано массовое шествие более 200 человек верующих к сельскому совету с требованием освободить из-под ареста священника Евгения Светлова, бывшего настоятеля Богоявленской церкви их родного села. Неравнодушной осталась Наталья Ивановна и к тому, что половину храма колхоз изъял под зернохранилище, и она призывала народ добиваться возвращения незаконно и безосновательно изъятого. Не побоялась святая мученица Наталья поддерживать связь и с находящимся тогда в заключении священномучеником Игнатием Садковским, епископом Скопинским. Она поступала по словам апостола Павла: «Носите тяготы друг друга, и таку исполните закон Христов». Священномученику Игнатию и пребывавшему с ним в заключении протодиакону она отправляла деньги, а со священником Евгением Светловым вела переписку, рассказывая о всех церковных делах на приходе. Такая активная деятельность святой мученицы Натальи, как церковной старосты, не соответствовала разрушительным планам новых властей России. По постановлению УНКВД по Московской области от 14 августа 1937 года Наталья Ивановна была арестована и помещена в Скопинскую тюрьму. Вместе со святой мученицей Натальей были арестованы члены церковного совета Богоявленской церкви села Чурики Василий Матвеевич Абрамкин и Василий Данилович Орлов. Уже 16 августа 1937 года все они были переправлены в Таганскую тюрьму, где 10 сентября того же года постановлением заседания тройки УНКВД СССР по Московской области им был вынесен приговор, определяющий высшую меру наказания – расстрел. Этот приговор был приведен в исполнение 14 сентября 1937 года вблизи поселка Бутово Ленинского района Московской области на огражденной территории полигона НКВД СССР. Святая мученица Наталья, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.
2: Читаем Псалтирь.
1: Открываем Псалтирь, шестую кафизму, читает диакон Сергий Нежбард.
3: Благословен

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 6. Господи, да не яростью Твоею обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою, не есть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоше главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, «Восмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего, пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах, яко лядвия моя наполнишеся поруганий, и не есть исцеления в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той не есть со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближишися, и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетное, и льстивным весь день.

паче мене, и умножишеся ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая, а болгах умяза не гонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положих устом моим хранила, нигда восстать и грешному предо мною. О, не мех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, глаголах языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред тобою. Обаче всяческая суета, всяк человек живый, оба образом ходит человек, обаче в сую метеца, сокровиществует и не весть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли, и состав мой от тебе есть. От всех беззаконий моих избави меня, поношение безумному дал мне еси. О, не мех и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси. Остави от меня раны твоя, от крепости бо руки твои я аз исчезох. Во обличениях о беззаконии наказал еси человека, и ставил еси, яко поучину душу его, обаче в суе всяк человек. Услыша молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у тебе, и пришлец, яко же все отцы мои, ослабими да почию, прежде даже не отыду, и к тому не буду. Терпя, потерпев Господа и внятми, и услыша молитву мою, и возведеми от рова страстей, и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему, узрят мнозе и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и мужи, есть имя Господне упование его, и не презрев суеты, и не ставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса твои, помышлением твоим, несть кто уподобится тебе. Во звестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы приношения не восхотел еси, тело же свершил мне еси, всесожжение и огресение взыскал еси. Когда рех се прииду в главизник нижний, писано есть о мне, еже сотворите волю твою, Боже мой, восхотех и закон твой посреди чрева моего, благовестих правду в церкви велицы, все устна моим не возбраню. Господи, ты разумил еси, правду твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя вынуда заступит Тебя. Яко одержаша мя злая, им же не счисла, постигоша мя беззаконие моя, и не возмогу зреть, умножившися паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, воеже помощи ми ванми, да постыдятся и посрамятся вкупе ищущие душу мою, изъять ее, да возвратятся вспять, и постыдятся хотящие ми злая, да приимут абе студ свой глаголющими, благо же, да возрадуются и возвеселятся от Тебе все, ищущие Тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищий есть мой у Бог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель мой еси Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блажен разумевая на нищие у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратил еси в болезни его.

Азри, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти, врази мои решами злая, когда умрет и погибнет имя Его, и вхождаши видите в свой глаголаше сердце Его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаше в купе, намя шептаху все врази мои, намя помышляху злая мне, слово закона преступное возложиши намя, и доспяй не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, яды хлеба моя возвеличи на мя запинание, ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне, меня же за незлобие приял, и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елейные источники водные, сицы желает душа моя к Тебе, Боже, возжида душа моя к Богу крепкому живому, когда прииду и явлюсь лицу Божию, быша слеза моя мне, хлеб день и ночь, негда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой, сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду в место селения дивно, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующего, вскую прискорбная си душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому, душа моя, смятися, всего ради помянух тя, от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малые, бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесь, Господь, милость Свою, и ночью песни Его от меня, молитва Богу живота моего, реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую сетую хожду, в нигда оскорбляет враг, в нигда сокрушайтеся костям моим, поношахами врази мои, в нигда глаголите мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь имя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. Заняты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, тамя настависта, и ведостамя в гору святую Твою, и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою, исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная си душе моя, вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашему услышаха, и отцы наши возвестиша нам, дело еже соделал еси во днех их и во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди и изгнал еси я. Не по мечем своим наследишь землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам Царь мой и Бог мой, заповедай спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадем роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши Боже в силах наших. Возвратил еси нас вспять, при вразех наших, и ненавидящие нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены,
и небе множество восклицаниях наших, положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, положил еси нас в притчу во языцах, покиванию главы в людях, весь день срамой предо мной есть, и стут лица моего покрымя, от глаза поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего, сия вся приидоша наны, и не забыхом тебе, и не неправдовахом в завете твоим, и не отступив спять сердце наше, и уклонил еси стези наши от пути твоего, яко смеил еси нас на месте озлобления, и покрыны сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, аще воздехом руки наши к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за ней тебе ради умишляемся весь день, вменихомся, яко овцы закорения, восстань, вскую спишь, и Господи, воскресни, и не отрини до конца, вскую лице твое отвращаешь, забываешь нищету нашу и скорбь нашу, яко смирися в персть душа наша, прельпе земли утроба наша, воскресни, Господи, помози нам, и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареве, язык мой трость книжника-скорописца, красен доброту и паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, сего ради благословите, Бог вовек, припаяши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевает царство и истин ради и кротости и правды, наставит Тебя дивна десница Твоя, стрелы Твоя изощренны сильне, люди под Тобою падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, всего ради помазать о Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих, смирно из такти и касси от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь от Тя, чере царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных одеянно преиспещренно, слыши чи и вишь, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоя, занятой есть Господь Твой, и поклонишься Ему, и чьи тирова сдары, лицу Твоему помолятся богатые людстие, вся слава чьи царевы внутрь, рясны золотыми одеянные преиспещренно, приведутся царю девы вслед ее, искренние я приведутся Тебе, приведутся в веселье и радование, ведутся в храм царев, вместо отец Твоих быжа сынови Твои, поставишь я князя по всей земли, помяну имя Твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся Тебе, в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших низело, всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская, возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостью Его. Речные устремления веселят град Божий, осветил есть селение свое вышний, Бог посреди Его, и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро, смятошася языцы, уклонишися царствие, даде глаз свой вышний, подвижися земля, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль, приидите и видите дела Божие, еже положи чудеса на земли, от емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем, упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земли, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, я же от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о них же вемы и невемы, о явленных и неявленных, я же делом бывших и словом, возлюбивый нас, яко же и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивы, сподоби нас, достойны быть и Твоей я любви, дашь словом Твоим мудрость, и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей я силы, и аще что хотяще, или не хотяще со грешихом прости, и не вмени и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть имущую чисту, и конец достоин человека любя Твоего, и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое, воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, всибо человеце есть мы, и всуе всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благоутробия, велию и милость.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали шестую кафизму из Псалтири, ее читал диакон Сергий Нежбард.
2: В Екатеринбурге 10 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений встретился с представителями высокопоставленной делегации Иорданского Хашимитского королевства в посольстве Иорданского Хашимитского королевства в Российской Федерации. Об этом владыка Евгений рассказал в своем МАКС-канале. На встречу в посольстве Иорданского Хашимитского королевства в Российской Федерации митрополита Евгения пригласил чрезвычайный и полномочный посол Иордании Халид Шалабка. Ужин был организован по случаю прибытия в Россию высокопоставленной иорданской делегации. Министр промышленности, торговли и снабжения, министр сельского хозяйства и министр культуры и другие ответственные лица. Иордания – страна библейская. На этой земле началось общественное служение Господа Иисуса Христа. Иорданцы дорожат таким наследием и готовы показать его каждому, кто приедет на эту землю. К слову, единственное в России почетное консульство Иордании с недавних пор действует в Екатеринбурге. Будем и дальше общаться, развивать культурные и человеческие связи. Напомним, 17 марта 2026 года на Уральской земле в Екатеринбургской епархии митрополит Евгений, который является почетным членом Императорского православного палестинского общества, встретился с почетным консулом Иорданского Хашимитского королевства в Екатеринбурге Александром Александровичем Тороповым и региональным министром международных и внешнеэкономических связей Вячеславом Юрьевичем Яриным. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с взаимодействием и возможностью обмена духовным наследием, которое таит в себе земля Древней Иордании, развитие паломнических маршрутов в Иорданию, а также создание фильма о святых Иорданской земли совместно с православным телеканалом «Союз». Далее в выпуске. 7 сентября сербы прощались в Белграде с генералом Ратком Младичем, умершим на 82-м году жизни в тюремных застенках Гаагского трибунала. В этот день святейший патриарх Порфирий совершил в храме апостола и евангелиста Луки в Белграде отпевание новопредставленного генерала Ратка Младича. У гроба с телом легендарного командующего армией Республики Сербской в 1992-95 годах с молитвенным участием членов семьи генерала Младича, его соратников, ветеранов, представителей государства и нескольких десятков тысяч человек, приехавших в Белград из Республики Сербской и всех сербских краев, предстоятели сербской церкви сослужили иерархи, многочисленное духовенство и монашествующие сербской православной церкви. Обращаясь к присутствующим, патриарх подчеркнул: «Сегодня мы стоим перед смертным одром раба Божьего и брата нашего генерала Ратка, который, как мы знаем, был христианином и о котором свидетельствуют священники, посещавшие его, что в последние годы он смиренно исповедовался и причащался тела и крови Христовых, веруя и надеясь на милость и любовь Божию, в которой в конце концов упокоился, держа на груди крест Христов. Мы знаем, что его имя останется глубоко врезавшимся в память и молитвы большей части нашего сербского православного народа, который чувствует и питает к нему глубокую благодарность, потому что видит в нем солдата и командира, который в трудное и трагическое время стоял во главе армии своего народа, нес большую ответственность и бремя, принес жертву и отдал свою жизнь за свободу, защиту и выживание своего рода. Сегодня мы стоим перед жизнью, которая невозможно отделить от одного страшного времени, от ужасной войны, великих страданий, глубоких ран и травм, потерянных домов, жизни и могил. И поэтому, молясь сегодня о душе покойника, о душе генерала Радко, по образу Христа Господня, мы также молимся за всех, чьи жизни были угашены в той войне. Мы молимся одной душой, одним разумом и одним сердцем об упокоении души и спасении раба Божьего Радко. Молимся, чтобы Господь простил ему всякий грех, ведомый и неведомый, и чтобы он вселился вместе светлым, вместе цветущим, вместе покоя, где нет ни болезни, ни скорби, ни воздыхания, но где жизнь бесконечная». После отпевания и прощания тело генерала Младича было с воинскими почестями погребено в Топчидерском кладбище Белграда. И в завершение выпуска. Подготовлен закон об организованном целевом наборе трудовых мигрантов. О проекте нового закона рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава службы по вопросам гражданства МВД Андрей Кикоть. По предложенному порядку работодатель будет не сам набирать работников из числа прибывших в страну мигрантов, а подавать заявку в миграционную службу. По этой заявке оператор оргнабора привозит в страну нужное число работников необходимой квалификации, оформляет их легальное пребывание в России и передает их работодателю. Работодатель по закону будет обязан крупный и среднего формата обеспечить их специализированным жильем, а также обеспечить трансфером на работу, то есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл «дом, работа, дом». После окончания трудового договора он, мигрант, таким же способом возвращается к себе на родину, пояснил чиновник. По словам чиновника, ввести такой порядок планируется постепенно. Процесс разделен на три этапа, каждый из которых займет 2 года. Законопроект уже проходит согласование в правительстве. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Марка, 6 глава, с 54 по 7 главу, 8 стих. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селении ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, люди сей чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Господь укоряет фарисеев не за внешние, заведенные у них порядки и правила поведения, а за пристрастие к ним, за то, что они становились на одном внешнем почитании Бога, не заботясь о том, что есть на сердце. Без внешнего нельзя. Самое высокое внутреннее требует внешнего как выражение и как облачение своего. На деле оно и не бывает никогда одно, а всегда в союзе с внешним. Только в ложных теориях отделяют их. Но опять же очевидно, что одно внешнее — ничто, цена его от присутствия в нем внутреннего, так что, коль скоро этого нет, то того хоть и не будь. Между тем мы падки на внешность и видимость, в которых воображается внутреннее и в которых оно принимает определенную форму до того, что, исполнив внешнее, мы остаемся покойны, не думая о том, бывает ли тут внутреннее или нет. А так как внутреннее труднее, чем внешнее, то очень натурально застрять на последнем, не простираясь к первому. «Как же быть?» — вопрошает святитель Феофан Затворник. «Надо править собой и иметь в виду внутреннее, всегда к нему напрягаться сквозь внешнее и при внешнем считать дело делом только тогда, когда в нем внутреннее сочетается с внешним. Другого способа нет. Внимание к себе, трезвение и бодрствование — это единственные рычаги для поднятия дебелого и падкого на дольнее естества нашего. Замечательно, у кого есть внутреннее, тот никогда внешнего не оставляет, хотя цены особенно ему не придает».

0: беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию беседу со священником Олегом Патрикеевым на тему «Жизнь священника в современном мире» передачи Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ленинский, а сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в поселке Рахья и еще ко всему руководитель молодежного отдела Выборгской епархии, помощник миссионерского отдела. Правильно я все сказал?
3: Да, уже, правда, молодежный отдел мы передали более молодому священнику. Вот теперь я остался только в помощниках миссионерского дела.
2: Ну и я рад приветствовать вас, дорогой отец Олег. Благословите наши телезрители.
3: Господь благословит на все ваши добрые начинания.
2: Дорогие наши друзья, сегодня будем говорить на тему «Жизнь священника в современном мире». Дорогой отец Олег, знаете, когда думаешь о том, что происходит сейчас в современном мире, то, наверное, есть два таких способа существования в этом мире. Закрыть глаза и идти, ну, в этом случае можно, конечно, куда-нибудь в яму попасть, но закрыв глаза куда-нибудь, лишь бы только не видеть того, что происходит. Другой способ – это видеть все, оценивать все, и вот здесь возникают очень много вопросов. Потому что иногда просто невозможно разобраться в происходящем, и тогда мы приходим к священнику и спрашиваем: «Отец,

0: услышать. Подсказываю, как поступил бы в этот момент Христос или святой человек. Я говорю, может быть, я сам бы ошибся, может быть, я бы поступил по-другому. Но вот Евангелие говорит нам об этом, что вот, вот так бы поступил бы Христос, скорее всего. Потому что вопросов, они же простые, там, простить, не простить, любить, не любить, как на ромашке, знаете, это самое, любит, не любит. Вот, поэтому чаще всего они касаются, конечно же, такой, даже не всегда духовной жизни. Такие бытовые такие вопросики. Вот там. И поэтому на них отвечать очень просто, потому что сам уже прошел такой опыт жизни семейный, она и продолжается. И дети тоже помогают мои отвечать мне на вопросы жизни, как отвечать перед Богом за своих детей. То есть всегда как бы это, эти вопросы, они звучат у меня не только от наших прихожан, но чаще всего даже от самого себя. Потому что я ведь тоже живу и спрашиваю Бога, как мне жить? Что мне делать? Если я получаю ответы из Евангелия, значит, я понимаю, что это правильный поступок. Значит, он не просто там будет как-то учтен или что-то еще, потому что это не ради галочки это делается, а ради того, чтобы понять, в духе ли ты, в Боге ли ты, во Христе ли ты. И тогда ты как бы ты можешь уже и другим помочь, да, потому что это очень понятно. Когда ты говоришь от своей головы, там, да, да, там что ты там разберешься, там, потерпи, помолись, там все пройдет, там, да, там.
1: Денег нету, выдержите.
0: Да. Поэтому это очень трудный вопрос, но он решится только с помощью Евангелия.
1: Отче, вот, ну, вот просто вот удивляюсь всегда тому, что каждый день, вот, ну, практически каждый день вы стоите у престола. И, ну, наверное, вы, не знаю, может быть, каждый раз вы новый человек? Или как? Вот не происходит, как бы сказать, ну, простите меня за этот вопрос, замыливание не происходит?
0: Нет. Знаете, жизнь бьет ключом и не всегда по голове, а всегда радостным фонтаном таким. Ну, по крайней мере, у меня, потому что я человек творческий, и для меня каждый день это новая, удивительная, неизведанная, неразгаданная тайна, которую надо войти, что-то сотворить. Потому что каждый день это маленькая жизнь. На самом деле она очень похожа на жизнь человека, потому что именно утром мы просыпаемся из постели, из гроба, мы восстаем. Да, восстанете, говорит нам диакон на вечерней службе. Но это вечернее, это утреннее, грубо говоря. Это, то есть то, что должно произойти утром. И вот мы восстаем из наших постелей, и начинается жизнь. Прошлого человека, который спал, уже нет того. Он, конечно, тот же самый, личность та же самая, но это новый день. И неизвестно, проснешься ли ты ночью или утром следующего дня. И ночь, которую мы даем самому сну, это как маленькая смерть. Поэтому каждый день я хочу, получается или нет, это, конечно, Богу виднее, но хочу проживать с полной отдачей. Я всегда говорю, что мне не так много осталось, да, на земле нам пожить. Ну, что такое 20-30 лет, если это просто, да, даже как бы вздох один. Поэтому хочется наполнить дни какой-то творческой изюминкой, ну, как режиссер, да, как хочется всегда, чтобы каждая серия была интересная, новая, запоминающая. Вот таким образом я стараюсь жить.
1: Вот, знаете, мне очень нравится история про то, как вообще вы стали священником. И знаю о том, что вот, наверное, вы один из тех священников, которые стали священником каким-то удивительным образом. Как это произошло?
0: Это вопреки всем как бы правилам, наверное, дорожного движения, можно сказать. Я священником ставать не собирался. И я думаю, что многие из священников могут повторить эти слова, потому что священство – это не желание, да,
1: личное
0: такое вот. Хочу научиться там, как в этом.
1: Я в священники пошел, пусть
0: меня научат, да. Вот поэтому здесь это промысел Божий и призвание. Его невозможно.

0: можно перепутать ни с чем призванием. Но оно тоже проявляется не так сразу. Это же не голос Бога. Иди, становись священником, иди, учись. Это все подсказки, как знаки на дороге. Когда ты едешь в неизвестности, и вот знак направо, налево нельзя, только направо. А почему здесь хочется налево? Нет, только направо. Ну, я сверну налево, ну, сверни. Значит, налево понимаешь, что надо все-таки направо идти. То есть, и вот жизнь через эти знаки, через ошибки учит каждого человека. Но когда вдруг ты отвлекаешься на как, сначала малое призвание, это не сразу такое, как я говорю, призвание, но оно постоянное, как бы такое неизвестное будущее. То есть и ты идешь как бы на зов, иди за мной, как говорит Христос в Евангелии, каждому человеку, иди за мной.
1: Бери свой крест.
0: Апостолу Петру, всем, иди за мной. Адам, ты где? Вот этот голос Христа еще здесь, он звучит через призвание, а призваны все, на самом деле. Ведь священство – это одна из только, можно сказать, видов служения Богу. Это не самое основное. Конечно же, это важнее, как бы в жизни нет ничего, но это не значит, что мы чем-то круче, чем диаконатом, да, или тот же псаломщик, ведь без хора и без псаломщика я не могу служить один, да, то есть у меня, получается, не хватает рук, не хватает той полноты. Это, поэтому здесь надо понимать, что призвание стать священником, оно настолько красивое, это как песня какая-то, знаете, которую ты начинаешь подхватывать, она уже в небесах звучала, потому что Господь-то знал до моего рождения, кем я стану. Угу. Но только ждал, ведь не сразу, в 50 лет меня рукоположили.
1: В 50?
0: Ровно в 50 лет меня рукополагают. И как в юбилейный год у евреев, да, у тебя новая жизнь начинается, и у меня началась абсолютно новая жизнь. Само призвание, конечно же, оно было, наверное, тогда, когда я уверовал, это где-то примерно был 2002-2003 год, через Евангелие, и когда у меня оно открылось, я понял, что я живу неправильной жизнью и старался ее изменить с помощью и поста, молитвы, таких бедных трудов, но еще очень далек был от церкви и читал Евангелие, очень зачитывался святыми отцами. Для меня это было такие откровения, такое та пища, которую я давно не вкушал. Знаете, когда вроде приелся, все у тебя уже, вот это ел, это пробовал, чем у себя еще такое там. Ну, ты философию почитал, ну как-то так вот рядом, ну что-то не то. И вот когда вот Евангелие вкусил, это было, конечно, как манна небесная, как сладкий мед, который уже невозможно с чем-то перепутать. Это Слово Божие, которое проникает в тебя, настолько тебя питает. Каждое слово в Евангелии – это красота, это просто необыкновенная красота, которую невозможно передать, ее можно только либо вспеть, либо нарисовать в иконах. Ведь слово было и в начале, и слово было Бог. И поэтому для нас слово, само слово евангельское, это является символом нашей вечной жизни. Поэтому, конечно же, было много интересных событий, как я стал священником. То есть это было, я сначала пришел в храм, в тот, который сейчас я служу. В самом начале я познакомился с настоятелем этого храма Ильей Дмитриевичем Амбарцумовым. Его папа был моим духовником. То есть я так уже начал воцерковляться, как бы, это, знаете, как обычно говорят у нас, познавательные. Мне очень понравились, мне дали сразу же, в первую очередь, лекции, так называемые, митрополита Антония Сурского, на которых я воспитывался. И, слушая его, я понимал, что во мне это и жило, во мне это и как бы открывалось. Я думаю, боже мой, и он так думает, как я, и я думаю, как он. Это было интересно.
1: Отче, давайте мы примем звонок от нашей сестры Зои. Она из Волгограда. Она звонит к нам впервые. Зоя, мы вас приветствуем. Слушаем вас.
2: Я хотела спросить. Вот есть акафист за едино умершего? Вот у меня завтра сыну день памяти. Вот хочу поехать на кладбище. Вот как сейчас его можно читать? Сейчас же пост вроде акафисты не читаются, как бы. А я думаю, вот, может быть, его и нельзя сейчас читать, нежелательно, но как вы считаете?
1: Зоя, спасибо вам большое.
0: Зоя, матушка, конечно же, День памяти близкого человека является самым, наверное, сокровенным. Ведь когда мы теряем, оказывается, мы и находим. Теряем Сына, находим Христа. Теряем близких, находим через молитву их в Царстве Небесном. Это очень такой трогательный момент. Поэтому этот акафист, он не как акафист, который мы поем «Радуйся, благодатная Господь с тобой» или там другие акафисты, Богородицы или святым. Это акафист об единоумершем. Он очень трогательный. Там есть и покаянные мотивы, и любовь к Богу и к тем, за кого мы молимся. Это самое главное – проявить в молитве любовь. Любовь без молитвы, она не существует. Просто молитва обычная, да, вот когда мы читаем даже «Отче наш», если она не сказана с любовью к тому, кому мы говорим, она просто пустое. Это так сотрясение воздуха, кимвал звучащий. Поэтому если вы сделаете, а так как это ваш сын, конечно же, мы помолимся, вы только скажите его имя, мы обязательно помолимся и за упокой его светлой души. Спасибо вам за ваш звонок.
1: Вот, кстати, отсюда и следующий вопрос. Когда мы говорим о жизни священника в современном мире, мы понимаем, что невозможно, наверное, поправьте меня, если это не так, наверное, невозможно священнику абстрагироваться от этого мира, то есть уйти куда-то в какое-то место, где хорошо, и там себе спокойненько молиться без всяческих вообще каких-то, может быть, каких-то треволнений. Или все-таки те испытания, те искушения, которые приходят в этом мире, они как раз и воспитывают, может быть, не то, что воспитывают, во всяком случае, каким-то образом обновляют священника. Вот поясните мне этот аспект.
0: Вы здесь правы, конечно же, есть иногда желание любого человека, да, немного отдохнуть. И просто мы не знаем, что такое отдых в молитве. Мы вот на Афоне, например, да, когда мы бывали там, там спать не хочется. Там не хочется терять времени на сон. Здесь же хочется еще можно 5 минуточек поспать. Я про себя тоже говорю, потому что борьба со сном – это борьба со своей плотью.
1: Да.
0: Желанием спать долго, да, и нежиться в кроватке. Для меня это является исповедью. Потом я иду и исповедуюсь, потому что надо заставить себя. Да, это и есть сила воли, которую мы воспитываем в себе. Поэтому любая сила воли, а у священника есть дар благодати, который не только он усваивает во время священства, но может передавать через свое слово, через благословление, через молитвы другим людям. Для этого он и призван, да, стать таким посредником, хотя я не считаю себя посредником, потому что у каждого пути есть ко Христу свой. Обязательный свой путь есть. И священник только как знак на дороге. Я стою на дороге, да, меня может обрызгать машина. Я стою, показываю. Вот туда, ко Христу. Вот туда, вот ко Христу. Да, показываю на церковь, значит, и едут на машинах мимо, собачки пробегают, то может там кто-то ножку поднимет. Но я стою и терплю, и жду. А вот правой ручкой показываю, а это вот туда в ад. То есть выбирайте себе, пожалуйста, дорогу. И вот этот знак может быть грязным, но он остается знаком всегда. Угу. Так и священник, даже если он немножко там неопрятный, в чем-то еще там, может, неказистого вида или такой косноязычный даже, вот, как я, то, конечно же, это не означает, что он не может указать дорогу ко Христу. Мы только дорожные знаки.
1: Но мы как прихожане, все-таки должны понимать, что это путь в сторону Христа. Нам бы вектор поменять. Очень дорогой, я вас перебью. У нас есть телефонный звонок из Белоруссии, из города Гомель. До нас звонила сестра Елизавета.
0: Да, сегодня день Белоруссии.
1: Елизавета, здравствуйте.
3: Добрый вечер, батюшка Али, и добрый вечер, ведущий Илья Борисович. У меня к вам такой вопрос. Какими качествами должен обладать священник? Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Нам вопрос на засыпку.
0: На засыпку, да. Вот если мы перевернем крестик, да, но вот, на нем уже записано пресвитеру там, и так далее. А это вот беленький крестик, который мы носим, там будь образ верным. Там есть из послания Тимофею, как раз послание апостола Павла, который писал Тимофею, кем, как, каким он должен быть, да, пресвитер. Вот, образ верный, кротости. Вот. И у него целое, вот, если вы почитаете первое послание Тимофею, там вот все про нас. Вот абсолютно, кем, каким нам нужно быть. Конечно, не всегда у нас это удается. Я про себя говорю, что у нас есть исповедь. Мы исповедуемся. Вообще мы перед каждой литургией исповедуемся, перед Богом мы стоим, перед вратами царскими, и молимся, и просим прощения и у всех, кто находится в храме в этот момент, и у всех святых. То есть это у нас чувство покаяния должно присутствовать по априори в первое, потому что всегда добавляю, недостойный священник. Быть достойным, но это, значит, ну, опять это уже тщеславие, гордынечко попрет сразу же. Вот, а здесь хоть как-то ты свой ум смиряешь, потому что встать перед престолом – это вообще какая-то, это космос какой-то, это вообще, это другое пространство. Это сужение веков в одну точку бытия. Это невозможно сделать даже в уме, это не вычислить, это не нарисовать, это не описать, потому что есть только одна икона – это Тайна Вечери, да, которая это может предсказать, показать, что было на Тайной Вечери. Это, и то это фрагмент. А в литургии вся жизнь Христа. Это вся жизнь, вся его проповедь, вся его смерть, его воскресение.
1: И от Рождества.
0: И от Рождества до его вознесения, и до ожидания будущего века, его пришествия. То есть там все. И, конечно же, священник здесь, самая главная его задача, мне кажется, по крайней мере, научиться всех прощать. Угу. Очень страшно, ведь у нас есть власть, которая дается Богом о прощении или непрощении грехов человека. Я не представляю себя. Во мне не было опыта еще такого, да, вот какие-то делал замечания, да, подсказки, где-то даже наставил, чтобы вот какой-то пост продержать, но как-то, знаете, но чтобы не разрешить от грехов кающий человек, я ни разу не мог этого сделать. Или там сказать, нет, ты не готов, там, все, уходи. Вот, это самое страшное, мне кажется, для священника, потому что как только я это сделал, я умру сам. Я буду не прощен в своих грехах. Я тут же прочувствую уход благодати. Я пойму, что все, смысл моей жизни закончен, если я никого-то не прощу. Поэтому, и, наверное, это для каждого человека очень важно, научиться прощать на земле. Мы, наверное, ссоримся. Естественным образом, мы все разные. И у нас бромское движение, как вы говорите, вот это глаза закрыть и лететь, куда глаза глядят. Вот. Но ты столкнешься все равно лбом с какой-то другой такой же звездой. Mm-hmm. Вот. И будет это движение бесконечно, это хаос. Вот. Надо открыть глаза. Надо открыть глаза на действительность, надо увидеть себя в эту очередь, в первую очередь себя, увидеть свое несовершенство. Mm-hmm. Как любой спортсмен, как любой музыкант, который хочет стать на сцену Мариинки или Михайловского, спеть какую-нибудь песнь или сыграть с оркестром. Это значит, надо тренироваться, надо ежедневно быть в тонусе. Как только позволишь себе немножко расслабуху, все. Все сначала. Вот все, да. Сначала. Опять. Но первое покаяние. Господи, прости, мои несовершенства. И начинается снова степ-бай-степ поднятие вверх.
1: Отче, благословите наших телезрителей.
0: Господь благословит на все ваши добрые начинания.
1: Спасибо, Отче дорогой. Дорогие наши друзья, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы не бросаете нас, поддерживаете нас. За то, что, знаете, вот недавно совсем нам пришлось радостно общаться с нашими телезрителями из Эстонии, Литвы, которые очень благодарили за то, что у нас есть такой телеканал, который они могут смотреть. Это вам спасибо за то, что такое чудо происходит. И оставайтесь на Первом православном.
4: В цикле «Беседы о вере и жизни» принимал участие священник Олег Патрикеев в передаче Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 11 сентября во Всероссийский день трезвости в молодежном пространстве «Азбука» при Сергиевском молодежном храме Казани состоялся показ документального фильма «Утерянная добродетель». Кинокартина, созданная общероссийской организацией «Общее дело», посвящена темам трезвения, борьбы с алкогольной зависимостью и защиты традиционных ценностей. После показа состоялось обсуждение фильма. В мероприятии принял участие председатель епархиального отдела по противодействию наркомании и утверждению трезвости иеромонах Вячеслав Шапоров. Желающие задали вопросы священнику, обладающему многолетним практическим опытом реабилитации зависимых людей и помощи их семьям. Наше мероприятие – это возможность поговорить о важной для современного мира теме. Зависимости часто начинаются незаметно. Иногда это желание расслабиться, уйти от тревоги, отвлечься от трудностей или просто не отличаться от окружающих. Со временем пагубные пристрастия могут лишить человека внутренней свободы, разрушить доверие и отношения с близкими, отнять силы и радость жизни. Фильм «Утерянная добродетель» предлагает задуматься о том, что помогает сохранить себя и где искать поддержку для перемен. После просмотра поговорили о том, как вовремя заметить проблему, не остаться с ней один на один и сделать первый шаг к трезвой, здоровой и свободной жизни, отметили организаторы встречи. Праздник трезвости был установлен святейшим правительствующим синодом в 1913 году, а в 1914 было принято решение проводить его ежегодно. В советский период традиция отмечать День трезвости была прервана, но в 2014 году Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования. Эту традицию поддержали Минздрав и многие общественные и религиозные организации. В настоящее время в Российской Федерации действует несколько десятков православных реабилитационных центров и нескольких сотен православных обществ трезвости. Далее в этом выпуске. 5 и 6 сентября в Доме культуры поселка Пилым по приглашению настоятеля храма Преображения Господня иерея Василия Киселева состоялась встреча жителей поселка и прихожан с теологом, помощником благочинного по миссионерской работе Арамильского округа Екатеринбургской епархии Сергеем Юрьевичем Вдовиным. В ходе встреч прошли беседы на тему «Во что мы веруем?» по символу веры. Слушатели смогли глубже познакомиться с основами православного вероучения, поразмышлять о ключевых положениях символа веры и задать интересующие вопросы. Мероприятия прошли в теплой и дружеской обстановке. Участники отметили содержательность бесед и подчеркнули, что почерпнули для себя много полезного. Приход храма Преображения Господня благодарит Сергея Юрьевича Вдовина за просветительскую беседу и всех собравшихся за искренний интерес и живой диалог. И в завершении выпуска. На областном радио ГТРК «Курган» в прямом эфире обсудили вопросы религиозного образования в Курганской епархии. Председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов и руководитель епархиальной воскресной школы «Благовесть» Вера Макарова ответили на вопросы журналиста Елены Романовой, подвели итоги работы в прошлом учебном году в культурно-просветительском центре Курганской епархии, а также обсудили планы на будущий 2027 год. Сегодня на базе центра действуют православные образовательные курсы для взрослых и епархиальная воскресная школа «Благовест» для детей, а также работает православная библиотека. Особый интерес ведущие эфира вызвали вопросы о связи религии и науки, которые разбираются на курсах на занятиях апологетики. В качестве примера Михаил Насонов привел научные открытия при изучении Туринской плащаницы, связь библейской космогонии и современной физической картины мира. Ломоносов говорил, что вера и наука – две сестры родные. А Галилей писал, что Бог дал человеку для познания две книги – Священное Писание и книгу природы. Наука и религия по определению не могут противоречить друг другу, так как первая отвечает на вопрос «как», а вторая – на вопрос «зачем», пояснил представитель епархии. Также Михаил Настонов рассказал о предмете основы духовной информационной безопасности, которые направлены на выработку у слушателей критического мышления, чтобы противостоять манипуляциям различных мошенников, оккультистов и сектантов. Вера Макарова рассказала слушателям о грантовом проекте «Православная карта Курганской области», который был реализован при поддержке областного правительства в 2026 году, а также о достижениях воспитанников епархиальной воскресной школы «Благовест» в учебе и творчестве. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Скифы. У греков и персов прародители славян были известны под именем скифов. Одно звучание этого слова наводило ужас на народы Греции и Малой Азии. Бросая все имущество свое, спешили жители укрыться в труднодоступных местах, где не могла их настигнуть скифская стрела. Древнейшие греческие мифы, относящиеся к дописьменным временам, сохранили предания о кентаврах, грозных витязях с конским крупом и человеческим торсом. Свирепые нравом, беспощадные и ловкие, кентавры превосходно стреляли из луков и метали копья. Внезапно нападая, они столь же внезапно уходили назад, в степи с богатой добычей. Преследовать их было бесполезно. Быстрые конские ноги легко уносили кентавров от погони. Иногда кентавры вступали с греками в союз и помогали им в войне с малоазиатскими племенами. Легенда о кентаврах возникла у греков после многочисленных столкновений со скифами, ловкими и бесстрашными наездниками, управлявшими конем с такой ловкостью, что казалось, будто они составляют с ним единое целое. Сами же греки, жившие в гористой стране, были отличные мореходы, но плохие наездники. Во все битвы они вступали пешими, и потому бородатые скифы, внезапно появлявшиеся на своих быстрых конях и осыпавшие их дождем стрел, казались жителям Эллады грозными чудовищами, сросшимися со своими лошадьми. Одновременно с легендами о кентаврах греки рассказывали и о храбрых амазонках, отважных воительницах, неустрашимо скачущих на конях и славившихся искусной стрельбой из лука и презрением к смерти. Рассказы эти, казавшиеся грекам не вымыслом, но чистой правдой, находили тем больше подтверждений, что на поле брани и в перевернувшихся славянских ладьях греки нередко обнаруживали женские тела, одетые подобно скифам-мужчинам, имевшие с собой луки и стрелы. Эти женщины, нередко принимаемые греками за амазонок, были храбрыми супругами скифов, принимавшими вместе со своими мужьями участие в дальних походах. Другие удивительные сведения о предках наших скифах относятся ко времени осады греками малоазиатского города Трои, случившейся около 1260 года до Рождества Христова. В числе многих дружин, осаждавших город, Гомер перечисляет и дружину генетов, народа славянского племени. По Гомерову же уверению, царь Ахиллес, отважнейший из героев греческих, пораженный стрелой в пету, единственное уязвимое свое место, был сыном царя Пелея и богини Фетиды. Однако такое происхождение от богини и мифического царя уже тогда не вызывало у греков доверия. Позднейший греческий историк Ариан, комментируя Гомера, ясно говорит, что Ахиллес был природным скифом, который родился на берегах нынешнего Азовского моря. За необузданность нрава и гордость Ахиллес был изгнан своими сородичами-скифами и нашел приют в Греции, где вскоре прославился, поразив греков яростью, с которой бросался в бой. Пишет Ариан, что верным признаком скифского происхождения Ахиллеса были его русые волосы, голубые глаза и необычайная отвага в бою. Кроме того, Ахиллес постоянно носил скифского покроя плащ с застежкой, чем намеренно раздражал многих греков, имевших причины недолюбливать скифов. Побережье же Азовского моря, родина Ахиллесова, стало много веков спустя и родиной бесстрашного донского казачества. Так земля эта растила героев. Другое, уже письменное упоминание о скифах относится примерно к 800 году до Рождества Христова. Сказано в летописи, что воинственные скифы, появившиеся у устьев Днепра и на побережье Азовском, навели такой страх на живших здесь киммериан, что те не отважились на сопротивление и бежали через Кавказские горы в Малую Азию. Скифы, не ведая страха, становились год от года все воинственнее. Особенно прославились они своим военным походом от берегов Днепра и Дона через Кавказские горы, Армению и Персию до далекого Египта. Произошел этот поход около 630 года до Рождества Христова и длился 28 лет. В движении своем скифы, горцуя на легких своих конях, предавали все огню и мечу. Страх перед ними был столь велик, что целые неприятельские рати бежали, едва завидев небольшой конный отряд славян. Подчинив себе медийского царя Кеоксара, скифы заставили его платить себе дань. Завоевав Мидию, они победоносно прошлись по землям Ассирии, оттуда повернули к западу, к богатым городам финикийским. Проникнув по морскому берегу в область филистимскую, скифы вторглись в Египет. Фараон египетский Псамметих, опасаясь неукротимой отваги скифской, ибо смерть в брани им была не только не страшна, но даже и желанна, вышел к скифам с богатейшими дарами и упросил их вернуться назад. Повернув на север, скифы вторглись в Иудею и предались там свирепому разгулу. Весь народ иудейский заперся за стенами Иерусалима и, трепеща, ждал решения своей участи, оставив всю страну свою во власти скифов. Пророк Иеремия, живший в то время в Иерусалиме, предсказывал скифское нашествие в таком своем пророчестве. «Собирайтесь и пойдем в укрепленные города. Бегите, не останавливаясь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Вот я наведу на вас, дом Израилев, народ издалека, — говорит Господь, — народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они люди храбрые». Вот идет народ из страны северной, и народ великий поднимается от краев земли, держит в руках стрелы и копье. Они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроенные, как один человек, чтобы сразиться с тобой, дочь Сиона. Лишь с огромным трудом избежал тогда Иерусалим и весь народ иудейский гибели. Царь его Осия и царедворцы с лестью поспешили выйти навстречу скифам и принесли им огромные дары, убедив их пощадить великий город. Взяв с Осии выкуп, скифские мужи в последний раз для устрашения объехали вокруг стен иерусалимских, с которых смотрели на них бледные защитники, не осмелившиеся бросить и камня. Затем скифы неторопливо повратили коней и в полном блеске славы вернулись в донские и днепровские степи.
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: К желающим монашеского жития. О, как возмогу я достойно почтить непостижимое богатство добродетели девства! Какой бренный язык возможет воспеть его славу пред нашим Христом? Девство равно ангельно. Оно таково, что земного человека соделывает подобным Христу и Божией Матери, потому что и он, и она были девственниками. Прежде греха прародители были девственниками, и только после греха они стали семейными. Стало быть, девство было узаконено в начале, брак же – последствия прислушания, и поэтому желающие достичь добродетели, которые обладали первозданные прародители в раю, обязуются жить в девстве и чистоте. Девство и непорочная чистота имеют великое дерзновение пред Богом. Посему не пожалейте и самой жизни своей, лишь бы сохранить девство как зеницу ока. И чтобы блюсти его, вы должны непрестанно творить Иисусову молитву и со вниманием избегать поводов ко греху. Храните свое зрение. Желаю, чтобы теперь, когда ты обручилась Христу, ты еще больше возлюбила Его. Посмотри, какую любовь Он тебе явил, дочь моя, изъяв тебя из мира. Теперь ты живешь в тихом монастыре со столькими молитвами и псалмопениями. А самое главное в том, что ты живешь с надеждой на вечную жизнь, где будешь петь вместе с ангелами Божиими. Каждую секунду приноси Богу тысячу благодарений за толики Его благодеяния, которые даровал Он тебе по Своей любви. Чадо мое, мы должны заботиться о своей девственной чистоте, потому что от сего душа монашествующего загорается огнем. Девственная чистота – это то, что наилучшим образом характеризует монашескую жизнь как ангельскую. На сию чистоту презирает и снисходит Святый Дух, и монах чувствует себя словно в раю.

Однако не это определяет будущую духовную жизнь монаха. Иные вначале совсем не почувствовали благодати ангельского образа, однако впоследствии преуспели много. А с другими случилось обратное. Поэтому целью монаха является чистота сердца, от которой источается совершенная любовь. Пусть это занимает нас, и будем следить за тем, имеем ли мы терпение, мужество во бранях с дьяволом, имеем ли мы чистую любовь, язык, не оскверненный осуждением, оговорами и тому подобным. Две радости у монаха. Первая, когда он принимает монашеский постриг, и вторая, когда приближается к смерти. И чем иным является жизнь монаха, как не одним сплошным мученичеством? Потому и смерть — это радость, ибо монах помышляет о том, что смертью он избавится от мук сего жития и брани искусителя. Исцели себя сейчас, когда ты молод и молоды страсти, чтобы в старости обрести покой, ибо добрая жизнь принесет и добрую старость, и добрую кончину. Прошу вашу любовь, следите за собой и не забывайте о цели, ради которой вы вышли из мира и ради которой должны сражаться, дабы достичь ее, ибо что польза, если мы достигнем чего-либо мирского и повредим своей бессмертной душе, равноценной которой ничего не существует. Поскольку мы монахи, нашей целью является восхождение ввысь и житие на небесах. Находясь в равноангельской чистоте, о горнем да помышляем, и не подобает нам отступать перед каждым недолжным помыслом, оставляя всесильное оружие молитвы. Тело монаха — храм Божий. Этот священный храм мы должны украшать благолепием всяческой чистоты, чтобы он стал приятен Богу. Оскверняющий же сей храм огорчает Господа. Итак, следите за чистотой души и тела. Девство является общим достоинством как ангелов, так и душ, посвятивших себя Господу. Дьявол люто ненавидит девство, будучи сам нечистым и врагом Божиим. Посему он и приносит постыдные помыслы, дабы благолепие непорочной чистоты было осквернено и лишилось своего ангельского сияния. Святая гора. Октябрь 1957 года. Возлюбленный о Господе брат, Бог да благословит и да просветит тебя шествовать по неложному пути спасения. Ты спрашиваешь меня в письме о том, дано ли тебе призвание к монашеству и призвал ли тебя к этому Господь, дабы в противном случае не сотворить тебе что-либо против Его воли и не оставить своих обязанностей и так далее. Братья мои, кто может вместить, да вместит, но не все вмещают слово сие. Характерные признаки призвания к монашеству — это когда человек видит в себе живое желание, ревность, любовь и даже как бы некую страсть к монашеству. Когда человек видит в себе сие, то уверяется, что это от Бога — стать ему монахом. И однако при этой уверенности он все же совершенно свободен выбрать сам либо одно, либо другое. Если он желает того по собственному произволению, без понуждения, пусть примет монашество, которое именуют девственным житием. Такое призвание есть дарование Божие, которое человек должен стараться не утерять и не угасить. Ибо если он упустит возможность на 2-3 года задержавшись в миру, то без всякого сомнения это желание угаснет. И после уже не воспламениться ради такой высокой цели. Находящемуся в таком устроении в миру необходимо сообразно с телесными силами, с рассуждением поститься, пребывать в обдении, молиться, подавать милостыню, хранить себя от таких вещей, которые оскверняют

0: благоразумный помысл. Избегать худых сообществ, женской беседы, пребывать в безмолвии, чтении и тому подобном. Все это помогает усилить желание монашеской жизни и сохранить его в горячности, доколе не придет подходящее время для его исполнения, когда человек наконец решится на это. Потому что, как мы сказали, за человеком оставляется совершенная свобода выбора, несмотря на то, что есть и особые свидетельства его призвания. Конечно, когда Богу будет дано обещание, тогда монашество становится обязанностью. Как говорят великие отцы церкви, давший обет уже непременно должен стать монахом. Но прежде чем давать обещание, необходимо хорошо подумать, ибо откладывание исполнения обета не будет иметь хороших последствий, поскольку почитается презрением к Богу, которому дан этот обет. Девственное житие высоко, потому что человек оставляет всего себя, чтобы не иметь препятствий в угождении Богу, и чтобы со временем, сочетаясь с этим божественным служением, стать святым душой и телом, возродиться, соделаться новым человеком, посвятившим себя Христу, имеющим отличительные черты жизни по Христу, наподобие того, как дети имеют характерные черты своих родителей, свидетельствующие о их законном рождении. Ты, брат мой, когда пожелаешь, можешь как паломник приехать на святую гору и посмотреть воочию на то, как здесь обстоят дела. Если захочешь, можешь пожить с нами или где-либо в другом месте столько времени, сколько пожелаешь. В нашем домике есть две келейки. В одной я, в другой будешь ты, и таким образом тебе станет виднее, как подвязаться. Услышишь ты и духовные слова от моего старца, сказанные из опыта. Одним словом, будешь просвещен в достаточной мере для того, чтобы разобраться, как поступить. В начале жизнь по Христу исполнена множество трудов и различных искушений. Но со временем они уменьшаются, и приходит духовное утешение. Так что при посещении благодати Божией человек пребывает в великой духовной радости и сладости. Господь сказал, что спасемся мы многими скорбями, и душа наша должна утвердиться в терпении, ибо претерпевший до конца обретет спасение. Святая гора, ноябрь 1957 года. Возлюбленный брат мой о Христе, благодать Святаго Духа да покрывает тебя всегда. Вчера я получил твое письмо и очень возрадовался о том, что ты постиг подлинную суть монашества и что ты здоров. Что касается моего здоровья, то по воле Божией оно скудновато. Мои слова о бегстве из мира имеют следующий смысл. Человек, оставаясь 2-3 года в миру, и медля остывает, и после этого теряет стремление к монашеству. И эта благодать внутреннего горения отступает из-за нерадения к достижению цели. «Терния и волчцы, возрастит тебе земля», — говорит Писание. Итак, тернии и волчцы, то есть страсти и дурные привычки, произрастают на земле сердца. Многим трудом, потом и слезами выкорчевываются тернистые корни страстей и дурных навыков, дабы очистилась земля сердца, где будет посеяно семя Слова Божие. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Согласно святым отцам, добротолюбие, молитва — это семя, засеваемое в сердце новоначального со многим трудом и подвигом, которое должно прорасти и возрасти, дабы его собрали и выпекли из него хлеб, хлеб жизни. Это означает, что новоначальный впоследствии будет пожинать плоды от посеянного зерна, то есть вкушать сладость молитвы, любовь Христову. Это та вода живая, напояющая, орошающая сердце, чтобы произрастило оно духовные цветы, которых я, нерадивый, так лишен. Грядет час, и когда истине и поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною. Как хорошо, Господь говорит здесь об умной молитве. Пребывая в миру, подвязайся, читай, молись, сколько можешь. Твори Иисусову молитву, ибо сила ее величайшая. Заботься о милостыне, ибо велика сила милостыни. И я, когда жил в миру, несмотря на то, что был беден, по возможности творил милостыню, чтобы помог мне Бог достичь моей цели. Посмотри, как Бог прославляет милостивых. Корнилию сотнику явился ангел и сказал: «Молитвы твоя и милостыни твоя взыдошена память пред Бога». Подобным образом говорит Навуходоносору и пророк Даниил: «Царю совет мой да будет тебе угоден, и грехи твоя милостынями искупи, и неправды твоя щедротами убогих». Братья мои, будем помнить, и я первый, бесчувственный, об ответе пред страшным судилищем Божиим, как помнили о нем святые подвижники. Ава Агафон плакал в час смерти, и монахи спрашивают его: «И ты плачешь, Авва?» «Поверьте мне, чадо, я приложил все силы, дабы угодить Богу, но не знаю, угодно ли мое дело пред Богом». Плакал и Авва Антоний Великий: «И ты плачешь, Авва?» «Поверьте мне, чадо, с тех пор, как стал я монахом, страх смерти не отступал от меня. Помышляю и я о самом себе. Какой ответ дам Богу я, ленивый и нечистый, которого страсти всего обнажили от одеяния брачного?» Когда святой Михаил Малиин был новоначальным, отец пришел забрать его из монастыря и услышал, как тот поет: «Душа моя, здешнее временно, а тамошнее вечно. Вижу на престоле судью, и пред страшным судилищем река огненная течет, и книги разгнулись, и сокровенное человека встало явным. Ты встретишь, брат мой, много преткновений на своем пути, но не теряй мужества, избегай всего, что служит тебе помехой на пути Божием. Пресеки всякую дружбу с мирскими людьми. Не бойся, когда Бог с нами, никто против нас. Келийка моя весьма тихая, когда приедешь, она тебе очень понравится. Я живу в полном безмолвии и беспопечительности. Старец дал мне благословение вкушать немного пищи по утрам здесь, наедине в безмолвии. Редко заходит кто-нибудь. Кушаю в уединении, стараюсь с помощью Божией творить Иисусову молитву. Встаю сам, бдение совершаю тоже сам. Итак, кто жаждет жить в безмолвии, без попечительности и молитве, тому здесь очень понравится. Я жду тебя с великой радостью и очень прошу писать мне без каких бы то ни было колебаний. С любовью о Христе, ничтожнейший иеромонах Ефрем, чадо старца Иосифа». Воздержание, пост, бдение, отречение от мирского и тому подобное — это средство, чадо мое, для достижения чистоты сердца. А главным из отличительных признаков ее является любовь. Цель наша, стало быть, заключается в очищении сердца. Без чистоты Бог не может быть видим, не является. Итак, как мы можем увидеть Его, если не достигли своей цели, даже не приблизились к ней, если не имеем чистого сердца? Апостол Павел говорит: «Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидует, любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит». любы, не коли же отпадает. По этим признакам, которые превозносит и возглашает громогласно апостол Павел, можно определить, насколько человек преуспел в чистоте. Земледелец начинает с того, что расчищает поле. Он освобождает его от камней и сорняков, спахивает, засевает, ожидает от Бога дождя, солнца, ветров с единственной целью – пожать хлеб и вкусить плоды своих трудов. Мореходец и купец уходят в дальние странствия, подвергаются бурям и другим всевозможным опасностям ради одной цели – приумножить свое богатство, и от этого получают удовольствие. Монах терпит лишение родителей, братьев и сестер, сродников, лишается отдыха, совершает бдение, молится, подчиняется братьям и сражается с помыслами и делает многое другое. Для чего? Чтобы достичь чистоты сердца, чтобы увидеть Бога, а если не очистится, то не узрит Бога. Что есть Бог? Бог есть любовь. Стало быть, тот, в ком недостает подлинной любви, любви неподдельной, духовной, не может познать божественное. Дочь моя, да подаст тебе тысячи благословений распятый Христос, так сильно любящий девственность, духовную черь девства ангельского. Небесный Отец – девственник, Его Сын, Господь наш Иисус Христос – девственник. Возлюбленный ученик Христов Иоанн Богослов – тоже девственник. Что же сказать мне о Деве Марии, Богородице, которая сама является стеной и предстательством подвязающихся девственников? Эту святейшую добродетель девства, сие ангельское украшение – желаю тебе, чадо мое, избрать в своей жизни. Все потерянное можно приобрести вновь. Все, кроме девства, которое есть самая непорочная жизнь без постыдных согрешений. Радуются ангельские воинства, когда присоединится к ним еще хотя бы одна сподвижница. Завидно ее место. Разве не пожелала бы ты, дочь моя, удостоиться его? Надеюсь на то, что дело благодати завершится в тебе преславно, ради славы распятого. Иисуса нашего, черь моя, возлюби, и тому единому служи в своей жизни. И так Иисус да будет духовной усладой твоего сердца, и никогда не променивай эту святую любовь на обманчивые земные услаждения, как бы ни хотел принудить тебя к этому суетный мир. Стань ученицей Христовой, подобно мироносице, принося, словно драгоценное мира, девственную непорочную чистоту своему учителю. Все земное приходит как сон, и ничто из вещей сего мира не пребывает постоянным и неизменным. К чему же любить временное и изменчивое, более нежели вечное и неприходящее? Каждую секунду угрожает нам смерть, готовая отправить нас в мир иной и на судилище Божие. Что нам остается делать? Только то, чтобы готовиться дать добрый ответ Богу в том, в чем мы погрешили пред Ним. Любую свою мысль, которая не добра, а грешна, изгоняй, как только она появится. Имя Иисуса вспоминай непрестанно, потому что это святейшее имя даст тебе победу над многоразличными грехами.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В конце августа команда общественной организации «Русская община» город Каменск-Уральский приняла участие в акции «Добро кулаками». Ребята помогли наколоть дрова для отопления храма Архангела Михаила в селе Маминском Каменского района. Для доброго дела собрались неравнодушные люди из разных объединений – Городской федерации бокса, Федерации гиревого спорта, Федерации смешанных боевых единоборств города Каменск-Уральский, Центра мужского воспитания «Батя», Союза отцов, ветеранов внутренних войск, бойцовского клуба «Будо», «Сила Урала», «Гранит». К акции присоединился и глава администрации Каменского района Алексей Кашкаров. Собралось 50 человек, взрослых и детей, тренеров и воспитанников, членов их семей. Их сильные руки в этот день раскололи 60 кубометров дров. Было здорово видеть, как люди разных возрастов, взглядов и занятий объединяются ради общей цели. Это и есть настоящая сила общины. Работа шла дружно и слаженно. Кто-то колет, кто-то укладывает, кто-то поддерживает добрым словом. И в этом единстве рождается особая теплота. Такие акции напоминают, что добро начинается с малого. С одного взмаха топора, с одной поленницы дров, с одного шага навстречу тем, кто нуждается в поддержке. Далее в этом выпуске. Выставка «Земная жизнь Иисуса Христа» открылась 10 сентября в Музее истории и религии в Санкт-Петербурге. Экспозиция рассказывает об особенностях почитания Христа в различных конфессиях. Представлено более 100 экспонатов, иконы, картины, гравюры и скульптура русских и западноевропейских мастеров 17-21 веков. Произведения декоративно-прикладного искусства, литургическая утварь, церковные сувениры, ткани, фотографии Святой Земли, античные монеты. Некоторые экспонаты выставляются впервые, часть прошла реставрацию. Выставка носит в некотором смысле иллюстративный характер, но уж таков сам евангельский текст. Он очень глубокий и многогранный. И мы идем вслед за ним, отметила директор музея Екатерина Тюрюкова. Мы постарались собрать предметы из разных фондов нашего музея и представить жизнь Христа, как ее запечатлевали на своих полотнах европейские художники, а и на иконах русские иконописцы. Как эти сюжеты находили отражение в декоративно-прикладном искусстве. Мы задумались над тем, каким символическим значением и смыслами богословы наделили написанные в Евангелиях сюжеты, постарались подойти к теме как религиоведы и сделать акцент на том, что нового сказал Христос своим современникам, в чем он противоречил фарисеям, с которыми неоднократно вступает на страницах Евангелия в активные споры. Это сложный сюжет, требующий разъяснений, которые будут во время работы выставки наши экскурсоводы. Автор выставки Светлана Клименко дополнила, что перед организаторами стояла задача показать жизнь Христа, включенную в культуру. Иудея находилась под властью Римской империи, поэтому первый раздел посвящен Риму. При этом Иисус Христос жил среди иудеев и принимал многие иудейские традиции, что также отражено в экспозиции. Особое внимание уделено его разногласиям с фарисеями по поводу исполнения закона. Закон дан, его нельзя отменить. Но если вдруг в субботу надо спасти человеческую жизнь, она ценнее запретов. Фарисеи не смогли принять такой подход. Устроители выставки сделали попытку проследить, как в иудейской среде в результате проповеди Спасителя зарождалось христианство. Разделы экспозиции рассказывают об идее боговоплощения в периоде от Рождества до первой проповеди, учении Христа, распятии и воскресении. Среди экспонатов карандашный рисунок Виктора Васнецова «Христос в пустыне». Знаменитая скульптура «Христос перед народом» Марка Антокольского. Акварели Соломона Юдовина, написанные в Ленинграде в 1928-30 годах. а также произведения русской и западноевропейской живописи и графики на редкие иконографические сюжеты. Среди них хромолитографии «Семь скорбей Марии», «Труд святого семейства», «Фарфоровая световая пластинка», «Христос среди учителей» и другие. Демонстрируются также несколько акварелей Василия Спасского из серии «Сюжеты из жизни Христа и Богородицы». И в завершении выпуска. Закон о бесплатной юридической помощи для работающих в зоне СВО волонтеров и их семей готовят в аппарате уполномоченного по правам человека в России. Речь идет о добровольцах, которые доставляют в опасные места гуманитарные грузы, эвакуируют мирных жителей, помогают раненым, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Им может быть нужна помощь в восстановлении документов, оформлении льгот и компенсаций, представительство в суде. Если случилось так, что волонтер погиб или пропал без вести, помощь при прохождении различных юридических процедур нужна его родственникам. Когда помощь требуется этим самоотверженным людям, многие юридические вопросы им приходится решать самостоятельно и за свой счет. Считаю, что это несправедливо. Если человек рискует собой ради других, государство обязано обеспечить ему и его семье необходимую правовую поддержку, подчеркнула омбудсмен. По ее словам, соответствующий законопроект уже готовят эксперты ее аппарата. Он будет проработан совместно с профильными ведомствами. Сейчас для помогающих в зоне СВО волонтеров уже введены некоторые льготы. Например, они освобождены от пошлины при восстановлении утраченного паспорта или водительского удостоверения, напомнила уполномоченный. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 14 сентября, церковный индикт, новолетие. Мы поздравляем вас с началом нового церковного года. Ну а я сейчас расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут в программе «У книжной полки» я расскажу о книге Татьяны Шишовой «Ребенок не слушается. Что делать?». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» продолжение романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге» библейские рассказы из детской Библии читает Алексей Рассашанский. В 13 часов 40 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 14 часов 20 минут в цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Анатолий Багута, передача из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз», тема беседы «Познание как путь к Богу», беседует Глеб Ильинский. 15 часов 15 минут предлагаем вашему вниманию интервью с руководителем Осташковского военно-патриотического клуба «Память» Алексеем Шевчуком. 15 часов 30 минут программа Маргариты Якуниной «Женский голос». 16 часов 10 минут православный календарь, а затем передача, подготовленная Викторией Кауган. В 16 часов 40 минут повторим цикл «Детям о Боге». В 17 часов 20 минут мы предлагаем вашему вниманию репортаж с открытия нового здания Екатеринбургской духовной семинарии в Верхней Пышме. Репортаж подготовила Фатинья Михайлова. В 18 часов 5 минут для ребят прозвучит первая часть сказки «Приключения Буратино». 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Цикл «Сердца серебряного века». В 19 часов 5 минут литературная страница продолжится программой Ольги Мануйловой «Про стихи». Мы встретимся с Еленой и Татьяной Милиными. В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга». Напомню, мы слушаем роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20 часов 15 минут беседы о вечном в передаче принимает участие священник Анатолий Багута. Тема беседы «Познание как путь к Богу». 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22 часа 15 минут мы с вами будем слушать главы книги Дмитрия Емеца «Заступники земли русской». 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово. Отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского». 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго, мира и любви. И оставайтесь на нашей волне.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Проблема послушания детей родителям волновала человечество во все времена. Волновала неспроста. Ведь несоблюдение иерархии всегда было чревато серьезными потрясениями. И для конкретной семьи, и если непослушание приобретало массовый размах, то и для всего общества. Сегодня эта проблема стоит особенно остро, поскольку с одной стороны растет детская неуправляемость, а с другой высказываются самые разные и порой прямо противоположные точки зрения на воспитание. И многие родители бывают дезориентированы. На многочисленные вопросы, волнующие родителей, воспитателей и педагогов, отвечает известный православный педагог и психолог Татьяна Львовна Шишова в своей книге «Ребенок не слушается. Что делать?». Книга «Ребенок не слушается. Что делать?» вышла в свет в издательстве «Зерна», причем это второе ее издание. Книги Татьяны Львовны всегда востребованы, ведь они касаются таких актуальных вопросов, как воспитание детей. Одним из важных достоинств советов и рекомендаций, которые дает автор, является то, что Татьяна Львовна опирается на традиционные православные ценности и свой профессиональный опыт педагога и психолога. Она является автором 20 книг, посвященных проблемам воспитания, образования, семейных отношений, информационной и культурной безопасности детей и подростков в нашей стране. Вместе с Ириной Яковлевной Медведевой Татьяна Львовна ведет еженедельную авторскую передачу «Родители и дети» на радиостанции «Народное радио». Является соавтором также с Ириной Яковлевной оригинальной методики коррекции детского поведения с помощью кукольного театра. Также Татьяна Шишова, член правления Российского детского фонда и ряда других организаций, занимающихся вопросами защиты семьи и детства. В этой книге она отвечает на ряд вопросов, связанных с послушанием детей, их дисциплиной и родительскими подходами к решению этих проблем. Например, автор рассматривает несоблюдение иерархии, которое подразумевает послушание, как угрозу для семьи и общества. Говорит о том, на какой почве произрастает послушание. Дает практические рекомендации для родителей по коррекции поведения ребенка. В первой главе книги автор приводит слова известного православного писателя и богослова Николая Графча Пестова, который отмечал, что послушание – это царица детских добродетелей, и при наличии послушания за ним последует в ребенке развитие всех душевных достоинств. А святой праведный Иоанн Кронштадтский выражался еще более определенно и жестко. «Каприз – зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу». Непослушание первых людей, Адама и Евы, повлекло за собой вселенскую катастрофу, последствия которой испытывает на себе каждый из нас. С грехом вошла в жизнь смерть, вошли болезни, скорби, разные неприятности. Память об этом, пусть и в стертом виде, жива до сих пор, даже у тех народов, которые не признают Библию своей священной книгой, или в среде атеистов детское непослушание никогда не считалось чем-то хорошим и правильным. Таким образом, проблема эта стара как мир, и, казалось бы, по словам автора, за столько веков и даже тысячелетий должны были выработаться четкие рекомендации родителям о том, как воспитывать детей послушными. И они, конечно же, вырабатывались, но, как отмечает Татьяна Львовна, изменение жизненного уклада неизбежно влечет за собой перемены во взаимоотношениях людей. То, что было самоочевидным еще недавно, вдруг начинает подвергаться сомнению или даже категорически отвергаться. Что казалось недопустимым, допускается. И наоборот. Особенно много разнобоя в наше время, когда традиционные нормы размываются, привычные ориентиры утрачиваются, когда информационные технологии позволяют практически любому человеку широко популяризировать свои взгляды, а вычленить что-то стоящее из информационного потока далеко не всегда бывает просто.
В результате многие родители дезориентированы. Они ведут себя с ребенком неуверенно, непоследовательно, чем лишь сбивают его с толку, не дают ощутить границ дозволенного. А он начинает этим пользоваться, и в результате возникают напряжение, нервозность, конфликты. За годы работы с трудными, а порой и очень трудными детьми, автор неоднократно видела, как проблемы, если и не исчезали полностью, то значительно смягчались всего лишь за счет того, что родители наконец-то выставляли ребенку рамки. А удавалось это, когда они научились владеть ситуацией. То есть, учитывая особенности ребенка, начинали его адекватно поощрять и наказывать, находили с ним общий язык, в результате чего он становился более спокойным и сговорчивым. По словам Татьяны Львовны, к детям с устойчивой психикой не нужно долго искать подход. Их не требуется как-то особенно стимулировать, они многое понимают без лишних слов. Но, как отмечает автор, беда в том, что нервных детей становится все больше. Поэтому и знать об их особенностях сейчас необходимо не только специалистам. А то либо от ребенка требуют невозможного, считая его нервные реакции просто капризами, либо, что в последние годы бывает гораздо чаще, все списывают на тонкую психику и, боясь ребенка перенапрячь, сводят воспитание практически к нулю. Как отличить каприз от срыва, вызванного перенапряжением? Надо ли хвалить детей и, если да, то как? Какие наказания приемлемы? Как воспитать в детях ответственность? Почему некоторым людям трудно принять собственного ребенка, хотя они его, конечно же, любят и даже посвящают ему всю жизнь? А главное, как совместить традицию и современность? Как не отступить от православных представлений о воспитании детей и в то же время не впасть в крайности? «Насколько могла, — говорит Татьяна Львовна, — я постаралась ответить на вопросы, связанные с проблемой непослушания. На мой взгляд, рост детской неуправляемости чреват очень серьезными последствиями не только для самого ребенка и его семьи, но и для всего общества». Конечно, надеяться на то, что эта книга переломит ситуацию, нелепо, но побудить кого-то к осознанию проблем, а кому-то помочь, как надеется Татьяна Львовна, ей удастся. Хотя, как отмечает она, ответов на все случаи жизни в книге стать, разумеется, не стоит. На страницах издания автор говорит о своеволии детей и его последствиях, о роли похвалы в воспитании, ее положительные и отрицательные стороны. Рассматриваются виды наказаний, их эффективность и этические аспекты. Обсуждаются методы формирования ответственного поведения. Завершают издание высказывания святых отцов и пастырей церкви о послушании, а также примеры этой добродетели в жизни благочестивых людей. Эта книга адресована родителям, воспитателям и педагогам, которые сталкиваются с проблемами непослушания и ищут ответы на актуальные вопросы воспитания. Как отмечает Татьяна Шишова, ей хотелось поделиться своим опытом, предложить некоторые ориентиры, предостеречь от ряда распространенных ошибок, заставить задуматься. Однако, по словам автора, воспитание – процесс творческий, поэтому тут нельзя во всем полагаться на готовые рецепты. Решать, как обращаться с непослушным ребенком, должны прежде всего его близкие, те, кто лучше остальных знают его характер и обстоятельства жизни. В сложных случаях имеет смысл посоветоваться с психологом, а то и с врачом. Но никогда не надо полностью передоверять столь важное дело, как воспитание, чужим людям. Ведь ответ за ребенка перед Богом и перед людьми будут держать прежде всего родители. Дорогие друзья, нам пришла пора прощаться. Мудрые и душеполезные книги вы найдете в церковных книжных лавках. Мир вашему дому!

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят.

Счастье в лабиринте своих страстей, поколение смутных лет. Все мы чуточку грешные, только просим насущный хлеб.

несли по дороге спасения. Остывает зеленый чай за беседою дружеской.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: Не видно птиц, покорно чахнет лес, опустевший и больной. Грибы сошли, но крепко пахнет во врагах сыростью грибной. Глушь стала тише и светлее, в кустах свалялась трава, и под дождем осенним тлея чернеют темные листва. А в поле ветер, день холодный, угрюм и свеж, и целый день скитаюсь я в степи свободной, вдали от сел и деревень. И убаюкан шагом конным, с отрадной грустью внемлю я, как ветер звоном однотонным гудит, поет в стволы ружья. В ту осень пусто, тихо было в нашем доме. Никогда, кажется, не чувствовал я такой нежной любви к отцу и матери. Но только одна сестра Оля спасала меня в те дни от чувства одиночества, с особенной силой овладевшего мной. Делить прогулки, вести разговоры, мечтать о будущем я стал теперь с ней. И с удивлением и радостью все больше убеждался в том, что она гораздо взрослее, развитей и душевной, и умственной, и гораздо ближе мне, чем я мог полагать. Был в этих наших новых отношениях еще и какой-то чудесный возврат к нашей дальней детской близости. Отец сказал про меня: «Что ждет тебя? Один Бог ведает». А что ждало ее? Со всей прелестью ее юности и со всей бедностью и одиночеством в Батурине. Впрочем, я тогда думал больше всего о себе. Работу я бросил, много времени проводил на деревне, по избам. Много охотился, то с братом Николаем, то один. Борзых у нас уже не было, оставалась только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде, травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъезжие поля, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады. Вернее, нашим скитанием за ним по осенним полям, на осеннем воздухе. Так скитался я однажды в конце ноября под Ефремовым. Рано утром позавтракали в людской горячими картошками, перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли, я поехал один.

разгон по такому полю. Если бы даже и было что гнать, и несколько оживляясь лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь логу, бугру. Но ничего не было и тут. Всюду пустота, молчание, жидкий, безжизненный, хотя и теплый ясный блеск, в котором по-осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности. Все эти клетчатые отжневии, зеленее и пашин, перевалы полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие кое-где вдали березовые и осиновые острова. И от Лобанова я повернул, наконец, назад. Проехал Шипово, потом въехал в ту самую Краптовку, где было родовое имение Лермонтовых. Тут я отдохнул у знакомого мужика, посидел с ним на крылечке, выпил квасу. Перед нами был выгон, за выгоном давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую красил немного только сад, неподвижно поднимавший в бледно-голубом небосклоне за небольшим старым домом свои черные верхушки. Я сидел и, как всегда, когда попадал в Краптовку, смотрел и думал, да уже ли это правда, что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, что почти всю жизнь прожил тут его родной отец. Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустынности. А потом я опять вспомнил бессмысленность своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее, вдруг вспомнив вместе с тем Лермонтова. Да, вот Краптовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно грустных и неизъяснимых чувств. Вот бедная колыбель его, наша общая с ним. Вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня некогда, томилась его младенческая душа, желанием чудным полна. И первые стихи, столь же, как и мои, беспомощные. А потом что? А потом вдруг демон, мцыри, тамань, парус, дубовый листок оторвался от ветки родимой. Как связать с этой Краптовкой все то, что есть Лермонтов? Я подумал, что такое Лермонтов? И увидел сперва два тома его сочинений, увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными глазами, потом стал видеть стихотворение за стихотворением, и не только внешнюю форму их, но и картины с ними связанные, то есть то, что и казалось мне земными днями Лермонтова. Снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту неведомую мне светлую долину Грузии, где шумят, обнявшись точно две сестры, струи Арагвы и Куры, облачную ночь и хижину в Тамане, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдали парус, молодую ярко-зеленую чинару у какого-то уже совсем сказочного Черного моря. Какая жизнь, какая судьба! Всего 27 лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных. Вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Мушука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова, и Лермонтов упал, как будто подкошенный. Я подумал все это с такой остротой чувств и воображения, и у меня вдруг занялось сердце таким восторгом и завистью, что я даже вслух сказал себе, что довольно, наконец, с меня Батурина. Я думал о том же и на другой день, возвратившись домой. Ночью я сидел в своей комнате и, думая, читал вместе с тем, перечитывал «Войну и мир». Погода за день круто изменилась, ночь была холодной.

и бурная. Было уже поздно, весь дом был тих и темен. У меня топилась печка, пылала и гудела тем жарче, чем злее и сумрачнее налетал на сад, на дом, и потрясал окна ветер. Я сидел, читал и вместе с тем думал о себе, с грустным наслаждением чувствуя этот поздний час, ночь, печку и бурю. Потом встал, оделся, вышел через гостиную наружу и стал взад и вперед ходить по поляне перед домом, по ее уже скудной и мерзлой траве.

И я то на ветер, одолевая его ледяную свежесть, то гонимый им в спину стал ходить и опять думать. С той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молодости думаются думы наиболее сокровенные. Я думал приблизительно так. Нет, лучше этого я еще никогда ничего не читал. Впрочем, о казаке, Ерошка, Марьянка или пушкинское путешествие в Арзерум. Да, как они были все счастливы, Пушкин, Толстой, Лермонтов. Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъезжее поле чья-то охота вместе с охотой молодых толстых. Как это удивительно. Я современник и даже сосед с ним. Ведь это все равно, как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным. Ведь это все его, эти Ростовы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей. Пьеру кто-то все говорил. Жизнь есть любовь. Любить жизнь, любить Бога. Это кто-то и мне всегда говорит. И как люблю я все. Даже вот эту дикую ночь. Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю. Я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться. В кольце вокруг млечно-туманной луны было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бедный, слегка склоненный на бок лик ее все больше грустнел и туманился на белесой мути неба. В вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик дымные свинцовые, а то и совсем темные облака. С севера из-за ревущего сада поднималась черная туча и дико пахло по ветру снегом. А я ходил и думал. Да, больше нельзя так жить. Я не мог бы, если бы даже имел 10 незаложенных Батуриных. Как это ужасно, что даже сам Толстой в молодости мечтал больше всего о женитьбе, о семье, о хозяйстве. А вот теперь все твердят о работе на пользу народа, о возмещении своего долга перед народом. Но никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую. Не жертвовать собой за народ, не служить ему, не играть, как говорит отец в партии, на земских собраниях я не могу и не хочу. Нет, надо, наконец, на что-нибудь решиться. Я тщетно искал, на что именно должен решиться я. И вернулся в дом, совсем запутавшись, в беспорядочном и бесплодном думанье. Печка потухла, лампа выгорела, пахло керосином и светило уже так слабо, что в комнате виден был неверный свет этой бледной и тревожной ночи. Я посидел возле письменного стола, потом взял перо и неожиданно стал писать брату Георгию, что еду на днях искать какого-нибудь места в Орловском «Голосе». Это письмо и решило мою судьбу. Выехал я, конечно, не на днях. Нужно было сперва собрать хоть какие-то деньги в дорогу, но все равно. Наконец выехал. Помню мой последний завтрак дома. Помню, что лишь только был он кончен, как послышался глухой шорох бубенчиков под окнами. И выросла за ними, совсем с ними рядом, пара деревенских зимних лохматых лошадей. Лохматых и от снега, который непроглядно валил в тот день густыми молочными хлопьями. Как, боже мой, старо все это. Все подобные отъезды. А как мучительно ново было для меня. Мне показалось, что даже и снег валил в тот день какой-то совсем особенный. Так поразил он меня своей белизной и свежестью в ту минуту, когда, отягченный отцовской енотовой шубой и сопровождаемый всем домом, я вышел садиться.

потом был точно сон. Долгая, безмолвная дорога, мерное покачивание саней в этом бесконечно белом царстве снежных хлопьев, где не было ни земли, ни неба, а только какая-то неустанно текущая вниз белизна, да очаровательные зимние дорожные запахи лошадиной вони, мокрого енотового воротника, серника и махорки при закуривании. А потом мелькнул в этой белизне первый телеграфный столб, показались занесенные снегом торчащие из придорожных сугробов щиты, то есть уже начало какой-то иной, не степной жизни. То для русского человека всегда особое, волнующее, что называется железной дорогой. Когда пришел поезд, я, простившись с работником, отдав ему шубу и наказав доправить в Батурине 1000 поклонов, вошел в людный третьеклассный вагон с таким чувством, точно отправлялся в путь, в которому и конца не предвиделось. Я даже долго дивился тому равнодушию, с которым одни из пассажиров пили чай и закусывали, другие спали, третьи от нечего делать все подбрасывали дрова в железную печку и без того уже докрасна раскаленную на весь вагон, дышавшую пламенем. Я сидел и наслаждался даже этим сухим металлическим жаром, его березовым и чугунным запахом, а за окнами все валил и валил сизо-белый снег, и все время как будто близились сумерки. То чувство, с которым я вошел в вагон, было правильно. Впереди ожидал меня и впрямь немалый, небудничный путь, целые годы скитаний, бездомности, существования безрассудного и беспорядочного, то бесконечно счастливого, то глубоко несчастного, словом, всего того, что очевидно и подобало мне, и что, быть может, только с виду было так бесплодно и бессмысленно. Те смутные думы, с которыми я тогда выехал, были полны необыкновенной грусти и нежности ко всему тому, с чем я только что расстался, что покинул на тишину и одиночество в Батурине. Я видел, чувствовал там даже свое собственное отсутствие. Видел свою опустевшую комнату, как бы хранившую в своем почти набожном молчании нечто уже навеки завершенное, меня прежнего. Но была в этой грусти еще и большая тайная радость. Счастье, наконец-то, осуществившейся мечты, какой-то свободы и воли, деятельности, движения к чему-то тем более заманчивому, что совсем еще неопределенно было оно. А вот мне уже хочется наружу, на снег и на ветер, и я, качаясь, иду к двери. Полевой снежный холод дует в сенцы вагона, кругом белизна каких-то теперь уже совсем неизвестных полей. Снег, наконец, редеет, стало светлее и еще белей, а поезд меж тем куда-то подходит и на несколько минут останавливается. Какой-то глухой полустанок. Тишина. Только горячо сипит паровоз впереди. И во всем непонятная прелесть. И в этом временном оцепенении и молчании, и в паровозной сипящей выжидательности, и в том, что вокзала не видно за красной стеной товарных вагонов, стоящих на первом пути на обтаявших рельсах, среди которых спокойно, по-домашнему, ходит и поклевывает курица, осужденная мирно провести весь свой куриный век почему-то именно на этом полустанке, и совсем не интересующаяся тем, куда и зачем едешь ты со всеми своими мечтами и чувствами, вечная и высокая радость которых связывается с вещами, внешне столь ничтожными и обыденными.

Когда потом стало близиться к вечеру, все перешло лишь в одно – в ожидание первой большой станции. И задолго до нее я, опять зяв в сенцах, пока не увидал, наконец, впереди, в неприветливых сумерках, многих разноцветных огней, во все стороны расходящихся рельс, постов, стрелок, запасных паровозов, а затем и вокзал с черной от толпы платформой. Легко представить себе, с какой поспешностью кинулся я в пахучий светлый буфет и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами. Последствия всего этого были довольно неожиданные. С большим удовлетворением, сидя после обеда с папиросой возле черных оконных стекол вновь гремевшего вагона, в дымном полусвете толстой казенной свечи, горевшей в углу в фонаре, думал я о том, что вот, как это ни странно, скоро и цель моего путешествия, тот самый орел, которого я еще почти никак не представляю себе, но который уже одним тем удивителен, что там, вдоль вокзала, великий пролет по всей карте России, на север в Москву, в Петербург, на юг в Курск и в Харьков, а главное, в тот самый Севастополь, где как будто навеки осталась молодая отцовская жизнь. И я вдруг сказал себе, да уже ли и правда, что я еду в какой-то голос, на какую-то службу? Там, конечно, тоже было нечто такое, что увлекло ужасно. Какая-то редакция, какая-то типография. Но Курск, Харьков, Севастополь. Нет, все это вздор, вдруг сказал я себе. В «Орел» я лишь заеду, познакомлюсь, узнаю, что мне предложат, скажу, что мне надо подумать, повидаться с братом, заеду и дальше в Харьков. Но оказалось, что даже и заезжать не следует. Вышло еще лучше, чем я предполагал. Как нарочно попал я в «Орел» с опозданием, как раз к приходу сверху поезда на Харьков. И поезд, как нарочно, был чудесный, никогда еще не виданный мной. Скорый, с американским страшным паровозом, весь из тяжелых и больших вагонов лишь первого и второго класса, с шерстяными занавесками на окнах, с полутемным светом из-под синего шелка, со всем тем теплом и уютом богатого мира, провести ночь в котором, да еще в пути на юг, мне показалось уже совсем неотразимым счастьем.

В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

потерялся там за книгами. Голос веры и любви, потерялось в нем пророчество.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С вечера 11 сентября и до 14 часов воскресенья 13 сентября в уральской столице в храме на Крови пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Тысячи и тысячи людей пришли к святителю со своими проблемами, вопросами и чаяниями. Во все время пребывания мощей святителя Спиридона храм на Крови был открыт круглосуточно. Не прекращаясь, в Доме Божьем совершались молебны с акафистом святителю Спиридону. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем МАКС-канале поблагодарил всех, кто в эти дни побывал в храме на Крови. Более 50 тысяч человек прошли долгий путь. Екатеринбуржцы, жители нашего региона, гости и паломники из Челябинска, Перми, Кургана, Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, Уфы, Новосибирска. И это только те, с кем мне лично довелось пообщаться. Среди них молодые и пожилые, совсем дети, титулованные и простые. Дорого, что храм посетили гости международного фестиваля молодежи. Были паломники из Замбии, Намибии, Кении, а также Сербии и Греции. В этих условиях неоценима помощь волонтеров, которые круглосуточно трудились у святыни. Низкий поклон и Божие благословение всем, кто побывал в эти дни в храме на Крови. Далее в этом выпуске. Дню семейного общения был посвящен 13 сентября концерт на приходе храма Порт-Артурской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Его организовали епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Центр «Жизнь» и организация «Сердца героев» при участии прихожан. Духовные песнопения прозвучали в исполнении вокального ансамбля «Огни Парфены» под руководством Любови Ребровой. Музыкальные композиции на фортепиано исполнила Дорофея Макарова. С песнями под собственный аккомпанемент на гитаре выступил Григорий Коснельсон в память о погибшем в зоне СВО отце. Воспитанники воскресной школы прочитали стихи о родине, папе и семье. «Семья – малая церковь, где рождается и крепнет вера, где мы учимся любить и прощать. Радостные воспоминания и улыбки останутся с нами надолго», сказал исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов. Он поблагодарил за техническое сопровождение концерта, съемку на видео и помощь в подготовке прихожан Александра Макарова, Екатерину Бобину, Викторию Кунину. И завершение выпуска. После гибели 200-летнего дуба в Царском селе музей сделал из него сувениры. Царскосельский музей продал первую партию сувенирных фигурок соловьев, изготовленных из ствола древнего дуба. 200-летнее дерево с собственной историей пришлось спилить после того, как его признали аварийным. Утраченный дуб – одно из двух деревьев, которые в первой половине XIX века по воле Николая I посадил напротив Александровского дворца садовник Федор Лямин. В его древесине, как и у многих царскосельских древесных экспонатов, были осколки снарядов со времен Великой Отечественной войны. Решили, что вторую жизнь ему подарят птицы. Они исторически связаны с царскосельскими парками и конкретно с этим местом рядом с Александровским дворцом, рассказали сотрудники музея. По их словам, деревянные фигурки взрослой птицы и птенца изготовил вручную петербургский скульптор, мастер по дереву Семен Белугин. К продаже готовится вторая партия сувениров. Ранее общественное внимание привлекла судьба этого исторического дерева, которое не удалось сохранить, несмотря на все усилия. Команда музея могла от всех закрыться и ничего с этим дубом не делать, а придумали для большой истории достойный финал. И теперь это локальный, но красивый и законченный проект, прокомментировала в решении сотрудников Царского села пиар-консультант Анастасия Семенова. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Переход израильтян через Черное море. Фараон узнал, что израильтяне вышли из Египта не только для того, чтобы принести жертву своему Богу, но также, чтобы совсем не возвращаться туда. Тогда он погнался за ними со всеми всадниками, колесницами и всем войском своим, желая возвратить их назад. Вскоре, когда израильтяне находились у берега Черного Красного моря, и им некуда было бежать, египтяне стали настигать их. Увидев море перед собой и египтян за собой, народ Божий стал роптать на Моисея за то, что он вывел их из Египта, чтобы умереть им в пустыне. Но Моисей сказал им: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны». Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. Когда Моисей протянул свою руку, то Господь погнал морские воды сильным восточным ветром, так что в течение ночи часть моря перед израильтянами сделалась сушей, воды как бы расступились перед ними, и пошли все потомки Израилевы среди моря по суше, а вода же была им стеною по правую и левую сторону. Исход, глава 14, стихи с 5 по 22. Гибель египетского войска в Черном море. А египтяне продолжали гнаться за израильским народом и тоже вошли в расступившееся море. Утром Господь привел в замешательство весь египетский стан, отняв колеса у колесниц, так что они влекли их с трудом. Видя это, египтяне сказали друг другу: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает, сражается за них против египтян». Когда весь народ Божий прошел по суше среди моря, Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Моисей сделал, как повелел Господь, и вода в море возвратилась на свое место и потопила всех египтян. Так избавил Господь в тот день свой народ. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Бог над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда воспел Моисей со всем народом торжественную песню во славу великого Избавителя. «Господь, крепость моя и слава моя! Он был мне спасением. Он, Бог мой, и прославлю Его. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Кто таков, как Ты, Господи, между богами? То, как Ты величествен святостью, досточтим хвалою, Творец чудес. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Исход, глава 14, стихи с 23 по 31, глава 15, стихи с 1 по 18. Манна с неба. Стан израильский продолжал свой путь, и Господь вел его. Когда они пришли в пустыню Син, то все стали роптать на Моисея и Аарона, говоря, что в Египте им было лучше, так как в пустыне им нечего есть. Моисей сказал народу: «Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». Затем Господь сказал Моисею: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером вы будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что Я, Господь, Бог ваш». Вечером прилетели перепелы и покрыли весь стан, так что народ смог приготовить себе различные кушанья из их вкусного мяса. Утром же все увидели росу вокруг стана. Когда роса испарилась, то на поверхности пустыни осталась крупа, похожая на иней. Это был небесный хлеб от Господа для всего народа. Израильтяне назвали этот хлеб манной. Вкус ее был, как лепешка с медом. Господь повелел собирать манны столько, сколько было необходимо на один день. Если же кто-нибудь собирал больше, то остаток за ночь пропадал. В пятницу же Бог велел собирать на два дня, так как суббота была днем покоя, установленным Господом, и в этот день никто ничего не делал. И только в пятницу собранная на два дня манна не пропадала. Исход, глава 16, стихи с 1 по 31. Моисей добывает воду из скалы. И вот израильтяне пришли в место Рефидим, и оказалось, что там нет воды для питья. Народ начал укорять Моисея, говоря: «Дай нам воды пить». Моисей ответил им: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И стал он молиться, чтобы Бог помог ему. Тогда Господь повелел ему ударить по скале. Моисей поступил так, как сказал ему Бог, и вода потекла из скалы, и весь народ утолил жажду. Моисей назвал то место Масса и Мерива, что в переводе означает «искушение и укорение», так как там израильтяне укоряли и искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Вот уже несколько раз за время путешествия по пустыне народ израильский роптал на Господа и укорял Его. На очень короткое время Господь допускал трудности на израильтян, испытывая их веру, и они сразу начинали сомневаться в присутствии Бога. Ропот — это грех. Господь никогда не посылает испытаний сверх сил, но всегда ободряет нас, утешает и помогает расти и укрепляться нашей вере и доверию к Нему. Исход, глава 17, стихи с 1 по 7. 10 заповедей. Моисей был очень кротким человеком. Он был избранным сосудом Божиим, верным и послушным ему. Поэтому Господь говорил к народу через Моисея. Однажды, когда израильский народ расположился станом возле горы Синай, Моисей взошел на гору. Там Господь дал ему каменные скрижали. На них были написаны 10 заповедей, которые должен был соблюдать народ. На скрижалях были записаны слова, сказанные Богом Моисею: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й, суббота, Господу Богу твоему. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Исход, глава 20. Золотой телец. Господь долго говорил с Моисеем на горе. Народ, видя, что Моисей долго не появляется, пришел к Аарону и сказал: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, потому что не знаем, что случилось с Моисеем, который вывел нас из Египта». Тогда Аарон сказал им: «Выньте золотые серьги из ушей ваших и принесите ко мне». Они принесли ему серьги, а Аарон взял их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. Израильтяне увидели тельца и воскликнули: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта». На следующий день они встали рано и принесли жертвы тельцу, называя его своим Господом. Затем народ сел есть и пить, а потом стал играть. Господь же сказал Моисею на горе: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им». Бог хотел истребить этот жестокий и буйный народ, но Моисей стал умолять его, говоря: «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». И услышал Господь эту просьбу и отменил то, что хотел сделать. Моисей же сам воспламенился гневом и разбил каменные скрижали, бросив их на землю. Потом он взял золотого тельца, сжег его в огне, стер в прах и рассыпал по воде. Эта история говорит нам, чтобы мы никогда не забывали живого, всемогущего Бога, Его многочисленных чудес и милостей, и не создавали себе кумиров. Исход, глава 32, стихи с 1 по 20. Скиния, собрание. Вскоре Моисей поставил шатер вдали от стана Израильского и назвал его «Скинией собрания». Каждый, ищущий Господа, приходил сюда. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Исход, глава 33, стихи 7 по 11. Жертвоприношение для строительства святилища. Однажды Господь через Моисея повелел своему народу построить другую скинию, куда народ мог бы приносить жертвы Богу и где присутствие Его было бы постоянным. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и вессон, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, кого влекло к тому сердце, и все, кого располагал тому дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, вессон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу. И каждый, у кого было дерево ситим, приносил его на всякую потребность для скинии. Господь любит добровольно дающих. Он щедро благословляет того, кто от всего сердца и из любви к Нему жертвует на Его дело. Исход, глава 35, стихи с 4 по 29. Освящение новой скинии. Вокруг скинии находился двор, длиною приблизительно в 50 метров и шириною в 25 метров. Двор был окружен завесами, висевшими на столбах, обложенных медью. Сама же скиния имела форму прямоугольника, приблизительно 15 метров длиной, 5 метров шириной и 5 метров вышиной. Вход был с восточной стороны. Внутри скинии было два отделения. Первое помещение, называемое «святилище», было больше размером, и в нем находился золотой жертвенник курения. Возле жертвенника стоял золотой стол, на котором лежали 12 хлебов. Эти хлебы назывались «хлебами предложения» или «священными хлебами». В этом же помещении находился золотой светильник с 7 лампадами. Второе, внутреннее помещение, отделялось от первого завесой. Там находился золотой ковчег завета или ковчег откровения, то есть сундук с изображением двух золотых ангелов. В нем хранились скрижали завета, на которых было написано 10 заповедей. Все второе помещение наполняло слава и присутствие Божие, и поэтому оно называлось «Святое святых». В святилище позволялось входить только священникам, а в Святое святых — только первосвященнику один раз в год. Когда новую скинию собрания построили, Моисей освятил ее и священников, которые должны были служить в ней. После этого облако покрыло всю скинию собрания, и слава Божия наполнила ее. В ночное время облако горело в скинии огнем, а днем стояло над ней. Иногда облако поднималось высоко над скинией. Это был знак от Бога. И по этому знаку народ отправлялся в путь в ту прекрасную землю Ханаанскую, куда Господь вел их из Египта. Скиния называется в Библии также скинией откровения и скинией собрания, так как народ собирался вокруг нее для богослужения. Исход, глава 40, стихи с 17 по 38.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Александр Эльстон Берон, режиссер удивительного спектакля «Киберсуд». И мы будем беседовать о нем, потому что именно этот спектакль увидят все молодые люди, участники международного фестиваля молодежи. В этом году фестиваль проходит у нас в уральской столице, в Екатеринбурге, с 11 по 17 сентября. Здравствуйте, Александр, рада вас видеть.
1: Добрый день, Виктория, взаимно.
0: И, конечно, мы будем говорить о том, как родился «Киберсуд». И почему такое название?
1: Ну, это проект вообще, который меня пригласил Альянс по защите детей в цифровой среде. Несколько лет назад они создали такой франшизный спектакль, который может быть поставлен на любой площадке. Их посыл именно в этом. Они пересылают материалы, пересылают уже готовую экспликацию, пересылают видео, чтобы можно было посмотреть, как примерно это проходит. Вот, и пересылают, конечно, сценарий. И вот в рамках своей деятельности они пытаются рассказать о своем спектакле, показать его на различных площадках. Я знаю, что у них есть и международные такие показы. В частности, был вот проект в Бишкеке, про который мне рассказывали. Нынешний фестиваль молодежи, он тоже не остался без их внимания. И здесь есть, конечно, свои тонкости и нюансы. Спектакль рассказывает о современном взаимодействии человека с цифровой средой. Он поднимает вопросы, например, кибербуллинга, поднимает вопросы чистоты в цифровой среде. То есть, да, вот когда мы оставляем там какие-то пароли,

0: после этого теряем репутацию, затрагивается каким-то образом честь и достоинство. Вот. И в спектакле несколько эпизодов, несколько главных таких действующих ролей. То есть это действительно проходит суд, но на скамье подсудимых, значит, предстает интернет во всем его современном многообразии и несколько таких кейсов, которые непосредственно уже относятся к нашей жизни, то есть непосредственные такие жизненные ситуации. Ну, в частности, один из мнимых, да, потому что это персонажи, но вот один из мнимых министров правоохранения пытается удалить часть информации из интернета о себе, потому что считает, что это выставляет его в невыгодном свете. И в процессе разбирательства выясняется, что сам истец, он пытается удалить о себе информацию, которая заключается в его детских фотографиях, когда он был маленьким, мама очень любила его фотографировать, и вот выкладывала его фотографии в различных блогах, в своих социальных сетях. И дело в том, что министр здравоохранения, по мнению персонажа, он не может выглядеть так. То есть это такой милый пухляш, он любит есть булочки, он не очень мается с какими-то подвижными играми, и вот эту информацию министр здравоохранения пытается удалить о себе в интернете. Но выясняется, что его запрос относится не только к этой информации, но еще и к другой. Чуть позже в жизни нашего персонажа произошел другой случай, когда он, будучи студентом медицинского университета, поучаствовал в не самой лицеприятной акции под видом чудодейственных таблеток. Он продавал пенсионерам либо обычный аспирин, либо даже меловые таблетки, ну, такие вот кальциевые. А люди, которые не хватает кальция, они это покупали и вот...
1: Обманывались.
0: Да, получается так. То есть, возможно, у кого-то, конечно, был эффект плацебо, но часто это был все-таки обман. И основной-то посыл нашего персонажа, скрытый мотив, он направлен именно на это. Его разоблачают, значит, и в этом эпизоде, как и во всех других, в конце концов, решение принимает суд присяжных, которыми выступают зрители. То есть прямо в процессе спектакля задается вопрос после разбора эпизода, после того, как зрители увидели все вводные, и вопрос решается путем большинства. Принимать решение об удалении, ну вот нашего персонажа зовут Воропайкин, его фамилия, принимать решение об удалении сведений о Воропайкине или все-таки сделать это частично, а не полностью.
1: Александр, вы сейчас пересказали сюжет.
0: Да, это один из эпизодов спектакля, и вот есть еще тоже такие же эпизоды в спектакле, которые затрагивают подобные вопросы.
1: Я правильно понимаю, вы автор сюжета или вы режиссер?
0: Я режиссер этого спектакля, я занимаюсь его адаптацией именно в рамках Международного фестиваля молодежи. В чем там сложность? Да? То есть изначально, как я сказал, это франшизный спектакль. И он совершенно бесплатный. То есть любой учитель литературы условно в любой школе в нашей стране или за ее пределами, или пусть это будет не учитель литературы, а человек, которому близка эта тема, он может собрать такую команду. Ну, понятно, что это чаще делается все-таки в рамках школы. Вот, и попытаться воспроизвести для того, чтобы вот поговорить с современными молодыми ребятами не путем какого-то нравоучения, да, там, наставничества.
1: На понятном языке.
0: Да, не путем морализаторства, а для того, чтобы ребята получили эмоциональный опыт. Да, то есть это, ну, если сравнивать с медициной, определенная прививка, когда мы видим какую-то ситуацию, включаемся в нее, переживаем ее. Ну, наверное, катарсис в этом спектакле испытать трудно, но, тем не менее, определенный эмоциональный отклик, он есть. И вот когда у тебя есть уже этот материал, эта информация, усвоенная через эмоцию, она становится гораздо ближе, она становится твоей, она встраивается в твою когнитивную систему, и ты уже вооружен, что называется. То есть тебе гораздо легче вспомнить уже при столкновении в своей жизни с подобным вещами, какой-то вот этот опыт, пусть он будет воспринят и со сцены, но он уже твой. Это уже не просто то, что тебе сказал взрослый человек, так делать нельзя, ни в коем случае, не делай этого. Нет, здесь зритель, ребенок, И участник, конечно, этого спектакля, он воспринимает все через собственную призму, и это остается с ним.
1: А также вы автор текста, да?
0: Нет, как я сказал, спектакль франшизный, то есть выдается абсолютно все. То есть выдается сценарий, выдается партитура, если позволяет площадка, выдается световая, музыкальная, конечно, партитура, выдается библиотека звуков. Основная задача здесь вот именно режиссера-постановщика — это адаптировать, да, к своим возможностям, потому что там есть, например, даже учтенный такой момент, что создатели вот этого проекта, они понимали, что не в каждой школе есть, например, театральный кружок и, может быть, костюмерная мастерская, и поэтому предусмотрено, что костюмы ребята подбирают из собственного гардероба, ну, как-то, чтобы он соответствовал той ситуации, в которой они находятся, да, то есть если тебе досталась роль прокурора, то, наверное, это все-таки вот какой-то строгий костюм. Или, например, если это роль девушки Дианы, есть еще такая тоже в спектакле героиня, которая похожа, ну, на куклу Барби, и как пелось когда-то в модной песне «I am plastic, it's fantastic», то есть вот это вот полностью сознание этого пока еще подростка, и мама приводит его вот тоже на этот суд в рамках эпизода. Девочка увлеклась просто современной жевательной резинкой, которая, как говорится, оразовила мозг, ну и, в общем, у нее очень страдает критическое мышление, ей просто хочется заниматься тусовками, общением, фотографированием. Ничем серьезным в жизни долго она заниматься не хочет и не может, ну и не способна. И вот как бы принимается решение в том числе о том, кто виноват в этом. Родитель виноват, что он таким образом попустил, да, упустил воспитание ребенка. Либо в этом виноват сам подросток, что у него отсутствует критическое мышление, и он никак к этому не стремится. Либо в этом виновата наше современное цифровое какое-то вот такое сообщество, цифровое поколение. Или в этом, например, виноват рекламодатель, который производит этот продукт, рекламирует и вот получает в результате таких полулюдей, которые не способны воспринимать жизнь серьезно, не способны что-то воспроизводить сами, не способны что-то создавать, то есть творить. Наверное, для человека это все-таки одна из основных функций. Что-то оставить после себя, что-то создать, чуть принести что-то хорошее в этот мир, чтобы осталось после него. Вот такие вопросы задаются в спектакле.
1: Александр, я правильно понимаю, что цель спектакля в игровой форме рассказать зрителям, это прежде всего подросткам, такой уязвимой аудитории, родителям и преподавателям о современных угрозах в интернете, то есть о том, что мы там можем встретить, помимо хорошего, доброго, но и как безопасно себя вести в сети.
0: Да, конечно, мысль абсолютно верная, потому что мы в жизни иногда, ну, даже не осознаем тех проблем, с которыми можем столкнуться. Да, то есть, ну вот если брать какой-то там собственный личный опыт, у многих, наверное, есть аккаунт в ВКонтакте, в сети, и, наверное, многие видели такие посты, что, значит, нужно обязательно на своей странице разместить пост о том, что я отказываю, значит, представителям там группы ВКонтакте, чтобы они копировали какие-то мои материалы, значит, размещали каким-то образом, передавали их третьим лицам, потому что, ну, кто-то это делает, кто-то понимает, что это действительно важно. Для кого-то это, как для меня, ну, наверное, не очень важная ситуация, я отмахиваюсь от нее рукой, но постепенно начинаю понимать, что с современным развитием, например, технологии искусственного интеллекта, когда для того, чтобы обучить какую-нибудь языковую модель, которая впоследствии способна, да, что-то делать, в том числе будет использован мой материал, который я разместил в сети. Мы не задумываемся о том, когда мы, например, переходим через ссылку оплаты по карте, где-то мы оставили свой телефон на каком-то сайте. Интернет фиксирует абсолютно все. И если раньше на заре истории человечества была проблема в отсутствии, значит, вот таких вот хронографов, да, в отсутствии людей, которые могли бы зафиксировать какие-то события, и сегодня мы имеем целую науку, которая этим занимается, огромную, с огромными ответвлениями, люди, которые пытаются доискаться правды. Сегодня истина, она остается в интернете, и мы никак от этого не избавимся. Сегодня истина о нас, и интернет, он знает о нас гораздо больше, чем близкие нам люди. Потому что где-то мы можем смолчать, не договорить с близким человеком. Те же, например, поисковые запросы, которые мы оставляем в интернете, они тоже анализируются. И это таргетинговая реклама, которая высылается нам в ответ. То есть это очень важно следить за собой. Поэтому да, мысль абсолютно верная, что иногда стоит задуматься, что ты делаешь в интернете.
1: И зачем, самое главное?
0: Безусловно, а главное — зачем.
1: А искусственный интеллект, он показан в спектакле в положительном ключе или в отрицательном? Потому что сейчас идут споры, это добро или зло?
0: Трудно сказать, да, то есть здесь преследуется именно цель для того, чтобы человек сам решил для себя какие-то плюсы или минусы развития и использования этой технологии. Дело в том, что здесь вот как раз в моменте развития искусственного интеллекта в одном из эпизодов, да, тоже появляется эта тема, причем эта тема решается исключительно по-чеховски, и это очень хорошо. Почему по-чеховски? Дело в том, что Антон Палыч, он когда писал свои произведения, он тоже не занимался морализаторством. То есть он очень тонко подводил человека к тому, что в конце пьесы, в конце рассказа читатель или зритель, он сам принимает решение на основе своего жизненного опыта. Положительный это был, да, вот для него, ну, как не опыт, а какое решение принять, да, то есть виноват ли там человек в своей судьбе или нет. И здесь вот используется такой же метод, в частности, например, там есть вопрос о цифровом двойнике. То есть сегодня существуют технологии цифрового бессмертия, когда весь материал, который вы произвели в течение жизни, то есть все ваши фотографии, все ваши тексты, которые вы создали, ваши высказывания, и можно даже подключить свою жизнь, да, устроить такой эксперимент для себя, то есть подключить считывание телефонных звонков своих, чтобы это тоже осталось у алгоритма и программы.
1: То есть это уже возможно?
0: Это уже возможно, да, это возможно, безусловно. И вот весь комплекс программы, который вы ей передадите на основе него, этого комплекса этих материалов, она создаст абсолютного вашего цифрового двойника. Ну, на сегодняшний день мы его пока не увидим, да, то есть я думаю, что это не за горами, когда мы сможем увидеть какую-то голограмму сначала, вот, и пообщаться, как нам показывают в фантастических фильмах. Но на сегодняшний момент текстовая форма общения посредством переписки вот с таким человеком, она уже вполне возможна. То есть человек уходит из жизни, но при этом он остается с вами. И вот поднимается вопрос, насколько это этично вообще для людей, оставшихся. Вообще, как бы история с тем, чтобы помнили человека, она достаточно для человечества важна и имеет корни, ну, на заре, да, нашей цивилизации человеческой. То есть мы, например, знаем, что пирамиды, которые создавали там еще египтяне около 4-3 тысячелетий назад, вот они именно именные пирамиды, и на пирамидах писалось послание путникам «Прочти мое имя». Вот, и древние египтяне верили в то, что пока помнится имя человека, он остается жив в этом мире, он не уходит, да, то есть вот страх этой смерти. Сегодня вроде мы его преодолели, можно завести своего цифрового двойника, но что это принесет остальным людям? Потому что такой цифровой двойник, и в спектакле это показывается, девушка, к сожалению, ушла из жизни, она была невестой молодого человека, она не отпускает его. То есть, уйдя из жизни, цифровой двойник продолжает жить в цифровом пространстве, она общается со своим женихом посредством сообщений, посредством телефонных звонков, да, то есть она научилась синтезировать свой голос, она звонит ему. И, понятно, у молодого человека начинаются, ну, какие-то такие вот психологические проблемы, на него это давит. Потому что тот цифровой двойник, он, понимая, да, что он ушел из жизни, он при этом не осознает это. И продолжает жить теми установками той ситуации, которая осталась вот после его ухода. Он не может осознать, он не может точно так же причинить себе вред, ну да, вот совершить
1: это
0: какой-то...
1: Это же цифровой двойник.
0: Да. То есть это абсолютно вроде бы личность, но при этом она мучает остальных.
1: Это не человек.
0: И вот как бы вопрос, да, то есть человек это или не человек? Личность это или не личность? И должны ли мы принять решение о том, чтобы, ну, условно стереть, да, вот эти данные, вот, потому что жених, оставшийся один, вот, он не способен, да, потому что для него это тяжелая ситуация. С одной стороны, вроде это близкий человек, с которым он общается, с другой стороны, он понимает, что жизнь-то его продолжается, она на этом не остановилась, и, а его не пускают. Вот, утрата близкого человека – это очень тяжелое состояние. То есть, в конце концов, выходы из этой ситуации могут быть совершенно разными, вплоть до того, что молодой человек последует за девушкой, но уже по собственной воле. А это, ну, как бы вот вопрос не только этический, но и теософский, и религиозный, вот, в том числе. Поэтому вот, да.
1: Есть повод задуматься, действительно. Темы разные, подняты спектакли. Расскажите, когда и во сколько будет пока спектакль «Киберсуд» на выставке «Форуме Россия»? И локацию подскажите.
0: Значит, на сегодняшний день пока еще утрясаются у нас, да, вот именно эти вопросы. Подробную информацию, наверное, все-таки ее выложат на сайте чуть позже, потому что что мы сегодня знаем? Мы точно знаем, что у нас показ спектакля будет 15 числа. И будет еще показ его фрагмента в рамках проектной деятельности, которую ребята там осуществляют. Вот, будет показан еще фрагмент 16 числа. И это будет площадка «Экспо» однозначно. Павильон сейчас, к сожалению, сказать не могу. Вот, я думаю, что эта информация она появится. Вот, потому что у нас очень ограниченное время, и спектакль будет проходить еще на английском языке. И вот особенность именно этого показа в том, что в нем участвуют как российская молодежь, ребята там до 17 лет условно, да, от 14 до 17, и половина труппы – это иностранные ребята.
1: Это актеры, да?
0: Они не актеры при этом, да, то есть задача как раз вот создателей этой франшизы, она и заключается в том, что это может сделать любой, поднять эти вопросы и поговорить может любой желающий об этом. Не обязательно нанимать профессиональных актеров. Конечно, если у вас есть на это ресурсы, и вы можете сделать из этого вот, да, как бы хорошую постановку, то, наверное, это будет более лучший продукт. Но основной посыл он не в этом. И вот здесь как бы ребята, которые... Мы отобрали тех, которые занимаются творчеством. То есть это ребята, которые знакомы со сценой, они музыканты, поющие, например, вокалисты какие-то, танцоры, но профессионального образования именно актерского у них нет. Вот. И, как я сказал, спектакль будет проходить на английском языке. Вот. Нам обещали, что будет осуществлен перевод обязательный через наушники для русскоязычной аудитории. Вот. И вот нужно вот это все собрать, соединить. И вот ребята начинают приезжать только 11 числа. Сейчас мы проводим репетиции в режиме онлайн-созвона. И здесь, конечно, цифровая среда нам помогает, безусловно, какие-то моменты решить заранее. Но основные репетиции, они вот пойдут, когда ребята соберутся с 11 числа. Они практически большая часть их прилетает уже, они будут здесь. И где-то с 12 мы пойдем, что называется, в ноги. Будет репетиция уже очная. Надеемся, мы успеем сделать лучше, чем мы могли бы рассчитывать.
1: Спасибо вам большое за эту беседу. И она действительно важная в актуальное время, потому что порой подросток, да даже взрослый человек может жить в виртуальном мире. А нам так не хватает вот живой природы, диалогов между людьми, не виртуальности, а вот настоящего. А я напомню всем радиослушателям, что сегодня у нас в гостях был режиссер спектакля «Киберсуд» Александр Эльстон Берон. Спасибо вам большое за встречу. И давайте всем что-то пожелаем доброе прекрасное?
0: Что-то доброе и прекрасное? Ну, я бы сказал, раз мы вот говорили сегодня о цифровой среде, да, обратите внимание на себя, обратите внимание на тот окружающий мир, в котором вы живете. Вспомните, что у нас не только цифровые, но есть еще очень много органов чувств. Осязание, обоняние, вкусовые, гастические ощущения, тактильные ощущения. И прогуляйтесь сегодня обязательно. У природы нет плохой погоды. Насладитесь, если вдруг пойдет уральский дождь, или, как я нынче летом придумал его название, хлышть, вот, потому что эти ливни, которые идут, это тоже приятно, когда ты стоишь под дождем, и у тебя вот руки чувствуют этот дождь, эта вода, этот холод, то, что приближает нас к природе, то, что возвращает нас в наше детство, может быть. Вот. Так что попробуйте сегодня уйти от телефона и сделать что-то настоящее, прогуляйтесь.
1: А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
0: Счастливо.
2: В Екатеринбурге 14 часов. Новости. На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В историческом пространстве верхних Прорианских складов в Нижнем Тагиле состоялось открытие выставки «Наше наследие. Путь сохранения». В экспозиции объединились уникальные памятники церковного и ювелирно-чеканного искусства XVIII-XIX веков, свидетельство духовной и культурной истории Нижнего Тагила. Многие из представленных икон поступили в музей в тяжелом состоянии. Их возвращение к жизни стало результатом многолетней научной работы, реставрации и заботы о сохранении исторического наследия. Путь спасения церковных памятников начался еще в сложные 1920-е и 30-е годы. Первый директор музея краеведения Александр Николаевич Словцов и его сотрудники самоотверженно старались сохранить здания храмов и находящиеся в них произведения искусства. В открытии выставки принял участие епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Владыка осмотрел экспозицию, принял участие в экскурсии, обратился к собравшимся с добрым словом и преподнес музею в дар икону собора Нижнетагильских святых. Далее в этом выпуске. В приграничном Курске начал работу учебный класс для проведения практических занятий по программе ухода за ранеными и тяжелобольными людьми. Класс был организован учебным центром больницы святителя Алексия совместно с Курской епархией. Его разместили в здании гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского. После обучения добровольцы и сестры милосердия смогут помогать в госпиталях и больницах Курска. Освещение нового учебного класса совершил руководитель социального отдела Курской епархии протоиерей Павел Костин. Сегодня в Курской области помощь добровольцам по уходу нужна сразу в нескольких направлениях, как за ранеными, так и за тяжелобольными. В 2024 году регион пережил тяжелые испытания. И по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа наш учебный центр незамедлительно начал обучение местных жителей. Откликнулось очень много людей. Они стали помогать в медицинских учреждениях вместе с добровольцами больницы святителя Алексия из Москвы, ответил главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров. Теперь в Курске начал работу учебный класс, в котором на регулярной основе будут проходить курсы по профессиональной программе «Младшая медсестра по уходу за больными». В ходе курса слушатели научатся выполнять гигиенические процедуры, освоить техники пересаживания пациента с кровати на стул, методы контроля падений и сопровождения при ходьбе, позиционирование с помощью подушек и валиков для профилактики пролежней и связанных с малоподвижностью осложнений. Эти знания важны для сестер милосердия, которые ухаживают за ранеными и тяжелобольными. На Курской земле еще до революции сестры милосердия помогали больным. Курско-Знаменская община сестер милосердия была организована в 1893 году. И по милости Божией сейчас мы возрождаем это движение», рассказал духовник сестры Чистого Милосердия во имя Курской коренной иконы Божией Матери знамение протоиерей Павел Костин. При поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие» учебный класс «Курский» оборудован всем необходимым для профессиональной подготовки специалистов по уходу. И завершение выпуска. 11 сентября, в день празднования Церковью памяти усекновения главы Иоанна Предтечи, в Свято-Троицком архиерейском подворье города Ирбит прошел коллективный просмотр документального фильма «Сеть» телеканала «Спас». После божественной литургии и молебна прихожане собрались в учебном классе воскресной школы, где внимательно смотрели и слушали о влиянии интернета на жизнь людей, особенно молодежи. Создатели киноленты подробно рассказали о рисках формирования зависимости от гаджетов и о том, как разглядеть попытки владельцев цифровизации управлять нами. Очень нужная информация, есть о чем задуматься. Участники просмотра обсудили вместе увиденное, поделились своими впечатлениями, и каждый взял для себя что-то полезное. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Наш эфир продолжает цикл «Духовное слово», и мы слушаем главы книги «Деяний святых апостолов».
1: Деяния святых апостолов. Глава первая.

Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала. Стих 2. До того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал. Стих 3. Которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божием. Стих 4. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Стих 5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Стих 6. «Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: „Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?“» Стих 7. Он же сказал им: „Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти“. Стих 8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Стих 9. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Стих 10. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Стих 11. И сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Стих 12. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Стих 13. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Стих 14. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его. Стих 15. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал. Стих 16. Было же собрание человек около 120. «Мужи, братия, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». Стих 17. «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего». Стих 18. «Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». Стих 19. «И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на

0: отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. Стих 20. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Стих 21. «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус», стих 22, «начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его». Стих 23. «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия». Стих 24. «И помолились, и сказали: Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал», стих 25, «принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место», стих 26, «и бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам». Деяния, глава 2, стих 1, Пятидесятница, апостолы исполнены Духом Святым, смятение от языков, стих 14. Слово Петра к народу. Стих 41. Принявшие слово его крестились, общение верующих и взаимное служение. Стих 1. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Стих 2. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Стих 3. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Стих 4. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Стих 5. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Стих 6. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Стих 7. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне?» Стих 8. «Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Стих 9. «Парфяне и мидяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии». Стих 10. «Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты». Прозелиты — обращенные из язычников. Стих 11. Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих. Стих 12. Изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Стих 13. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Стих 14. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». Стих 15. «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Стих 16. «Но это есть предреченное пророком Иоилем». Стих 17. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Стих 18. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Стих 19. «И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма». Стих 20. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Стих 21. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Стих 22. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Стих 23. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Стих 24. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Стих 25. «Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался». Стих 26. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Стих 27. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Стих 28. «Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицем твоим». Стих 29. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Стих 30. «Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Стих 31. «Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Стих 32. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Стих 33. И так Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Стих 34. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня». Стих 35. «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Стих 36. «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Стих 37. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи, братья?“» Стих 38. Петр же сказал им: „Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа“. Стих 39. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Стих 40. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“». Стих 41. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Стих 42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Стих 43. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Стих 44. «Все же верующие были вместе и имели все общее». Стих 45. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Стих 46. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Стих 47. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Деяния, глава 3. Стих 1. Исцеление хромого Петром и Иоанном при дверях храма. Стих 12. Петр призывает народ к покаянию. Стих 1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Стих 2. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм». Стих 3. «Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни». Стих 4. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: „Взгляни на нас“». Стих 5. «И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Стих 6. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Стих 7. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. Стих 8. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Стих 9. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. Стих 10. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Деяния святых апостолов. Стих 11. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Стих 12. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Стих 13. «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицем Пилата, когда он полагал освободить его». Стих 14. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу». Стих 15. «А начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Стих 16. «И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами». Стих 17. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Стих 18. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Стих 19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши». Стих 20. «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Стих 21. «Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Стих 22. «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Стих 23. «И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Стих 24. «И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии». Стих 25. «Вы, сыны пророков, и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: «И в семени твоем благословятся все племена земные». Стих 26. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Деяния, глава 4, стих 1, арест апостолов, многие уверовали. Стих 5, свидетельство Петра об Иисусе перед Синедрионом. Стих 13, Синедрион пригрозил Петру и Иоанну и отпускает их. Стих 23, радость и молитва церкви. Стих 32. Все у них было общее. Дар Иосии, Варнавы. Стих 1. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи. Стих 2. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Стих 3. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Стих 4. Многие же из слушавших слово уверовали. И было число таковых людей около 5000. Стих 5. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники. Стих 6. И Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. Стих 7. И поставившие их посреди спрашивали: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Стих 8. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские». Стих 9. Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, стих 10, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Стих 11. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Стих 12. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Стих 13. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Стих 14. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Стих 15. И приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою. Стих 16. Говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего». Стих 17. «Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. Стих 18. И призвавшие их приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Стих 19. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Стих 20. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Стих 21. Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Стих 22. «Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Стих 23. Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Стих 24. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Стих 25. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетно». Стих 26. «Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Стих 27. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Стих 28. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Стих 29. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое». Стих 30. «Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса». Стих 31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Стих 32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Стих 33. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Стих 34. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного». Стих 35. «И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Стих 36. «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит родом кипрянин». Стих 37. «У которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.
1: Деяния, глава 5, стих 1. Анания и Сапфира, их ложь и смерть. Стих 12. Народ прославляет апостолов за исцеление. Стих 17. Арест апостолов и освобождение их ангелом. Стих 26. Их свидетельство перед Синедрионом. Стих 33. Совет Гамалиила принят. Стих 1. Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, стих 2, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Стих 3. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Стих 4. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Стих 5. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. Стих 6. И вставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Стих 7. Часа через 3 после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Стих 8. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Стих 9. Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Стих 10. Вдруг она упала у ног его и испустила дух, и юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши похоронили подле мужа ее. Стих 11. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Стих 12. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Стих 13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Стих 14. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Стих 15. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Стих 16. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Стих 17. Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти. Стих 18. И наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Стих 19. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал. Стих 20. Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни. Стих 21. Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник, который с ним, пришедшие созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Стих 22. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, стих 23, говоря, «Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими пред дверями, но отворивши не нашли в ней никого». Стих 24. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Стих 25. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Стих 26. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Деяния святых апостолов. Стих 27. Приведши же их, поставили в Синедрионе. И спросил их первосвященник, говоря, стих 28, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Стих 29. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Стих 30. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе». Стих 31. «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Стих 32. «Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему». Стих 33. «Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Стих 34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывесть апостолов на короткое время». Стих 35. «А им сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать». Стих 36. «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли». Стих 37. «После него во время переписи явился Иуда Галилеянин, и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушали его, рассыпались». Стих 38. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится». Стих 39. «А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Стих 40. «Они послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их». Стих 41. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Стих 42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Деяния, глава 6. Стих 1. Назначение семерых «пищись о столах». Стих 8. Обвинение Стефана в богохульстве перед Синедрионом. Стих 1. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Эллинисты – евреи из стран языческих. Стих 2. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Стих 3. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Стих 4. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Стих 5. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного верой и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Стих 6. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Стих 7. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Стих 8. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Стих 9. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Стих 10. Но не могли противостоять мудрости и духу, которому он говорил. Стих 11. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». Стих 12. «И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напавши, схватили его и повели в Синедрион». Стих 13. «И представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Стих 14. «Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Стих 15. «И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела». Деяния, глава 7. Стих 1. Речь Стефана перед Синедрионом. Стих 54. Избиение Стефана камнями.
2: Доходя до Осташкова. Весь наш западный берег была линия обороны. И почему знаю? Мы вот в Москву в 17 году передали, есть такие же боты, железобетонные огневые точки, в простонародье пулеметный колпак. Мы в музей на Поклонную гору передали три штуки. И мне одна женщина сказала, что они стояли вот по Селигеру вдоль всего берега. И знаете что? Я нашел два разбитых бота в кустах разбитых. И вот у нас в планах, когда операция военная закончится, мы постараемся их оттуда выдернуть, сделать... отсыпать, потому что это линия обороны была. По краю Осташкова вот, была линия обороны, по берегу.
3: Да, я знаю, что есть такие доты на берегу от Волшакова, например.
2: Кругленькие. Ну как, я не знаю, как объяснить. Это как колодезное кольцо, только с крышкой и амбразурой. Это называется жбот, железобетонная огневая, жбот, железобетонная огневая точка. Мы вот три в Москву отправили, два мы установили у нас на братском захоронении на новом кладбище, как входная группа. Вот, поэтому... ну, вот из сожженных деревень в Осташском районе не было. А вот в Пеновском районе сожгли деревню, и там даже ребенок 9-месячный, это деревня Косты. До сих пор она, ну, она так и не восстановилась, там очень такой памятник стоит тяжелый. Женщина с ребенком на развалинах дома. Вот, мы туда тоже ездили пару раз, порядок наводили, убирались. Но это памятник другого уровня, там что-то трогать, это очень опасно. Вот, поэтому чисто убирались, подметали, траву косили. Вот. А так, да, есть такая деревня.
3: Не думали насчет того, чтобы в поле поставить часовню?
2: Не только думали, но уже и делаем. Мой коллега, вот главный поисковик Анатолий Лукашов, наш комбат, но он чуть-чуть другой деятельностью занимается, но мы сотрудничаем на новом кладбище. Есть братское захоронение, где я на входной группе установил доты. Там уже залит фундамент под часовню. К сожалению, с другой стороны, на этом захоронении хоронят ребят со СВО. Аллея Славы. Долго думали, какой памятник там поставить, но сошлись все-таки на часовню. Уже есть проект, и работа уже ведется. Уже фундамент залили, и я думаю, мы уже скоро начнут выкладывать стены.
3: Алексей, а вас СМИ как-то отмечали, замечали?
2: Да, очень много у нас... Прям большой архив из газеты, не только тверских, но и новгородских, разных. Вот. Также я награжден медалью «Патриот России». Вот. Не помню, в каком году, в 17-м вроде бы, в Москве на рождественском балу бизнес-политических элит я выиграл номинацию «Человек дела в опоре государства». Ну, а так, грамоты, дипломы, ну, это не самое главное. Самое главное — видеть, как бабушки смотрят, как спасибо говорят, как ребята меня встречают. Знаете, я тут поехал в Вышний Волочок с семьей, зашел в церковь, выхожу, стоит мой боец девочки с коляской. О, говорит, командир, а вы откуда здесь? Приятно увидеть. И попадаются часто, все разъехали же, а у меня было их больше 140 за все время ребят.
3: Алексей, вот ваша деятельность такая благородная, рыцарская, мужская, русского мужика. Это ваше хобби, это у вас такие интересы. А что для вас вера в Бога? Какой смысл жизни у вас?
2: Дети мои. Сейчас у меня дочка 10 лет, самая младшая. Вот. Начинаю ее уже. Она, кстати, в клубе уже, не на одном мероприятии с нами. Вот. Люблю туризм. Начал ее с собой по лесам таскать. Наверное, вера в этом. Семья, дом, родина.
3: Если бы у клуба «Память» появились неограниченные ресурсы, что бы вы сделали в первую очередь?
2: У меня мечта у нас, ну, она, скорее всего, неисполнимая. В деревне Дальнее Залучье, на высоком-высоком берегу, на холме, раньше стояла церковь, сейчас ее разрушили, остался только фундамент. Если бы вот были силы, средства, я бы, наверное, восстановил бы эту церковь.
3: А что бы вы пожелали людям, которые думают, но еще не решились заняться таким делом, схожим вот с вашей деятельностью?
2: Нам сейчас, всем нам, надо объединиться, потому что матушка Россия стоит на таком пороге, что нам надо просто всем сейчас, как вот было, не хочу говорить, но было Великую Отечественную войну после, нам надо забыть про все распри, про все. Мы, братья, мы, сестры, нам нужно объединиться, нам нужно поднять нашу родину, страну, защитить, и тогда все будет хорошо.
3: Вернуть былую силу, былую славу. 20 лет — это солидный срок, за которым стоят сотни восстановленных памятников, тысячи часов архивной работы, а главное — правильно воспитанные девочки и мальчики. Ваша работа и работа вашего клуба «Память» доказывают, что история жива, пока есть те, кто готов беречь ее не только на словах, но и на деле. Что вы пожелаете нашим радиослушателям?
2: Хочу пожелать, ну, у нас клуб называется «Память», хочу пожелать вам помнить. Помните обязательно, потому что, вы понимаете, без памяти не будет будущего. Если мы начнем забывать наших героев, то, к сожалению, не хотелось бы, чтобы это все вернулось. Поэтому вот на Украине, ну, может быть, я неправильно говорю, забыли. И вот видите, что там появилось. Если забудем мы, то у нас тоже все это. Поэтому давайте помнить и не забывать. Ни хорошее, ни плохое.
3: А мы пожелаем, в свою очередь, клубу долгих лет процветания, новых открытий, крепкого здоровья всем его участникам. Спасибо за ваш труд. С вами были Алексей Леонидович Шевчук и Ирина Васильевич.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Проблема послушания детей родителям волновала человечество во все времена. Волновала неспроста. Ведь несоблюдение иерархии всегда было чревато серьезными потрясениями. И для конкретной семьи, и если непослушание приобретало массовый размах, то и для всего общества. Сегодня эта проблема стоит особенно остро, поскольку с одной стороны растет детская неуправляемость, а с другой высказываются самые разные и порой прямо противоположные точки зрения на воспитание. И многие родители бывают дезориентированы. На многочисленные вопросы, волнующие родителей, воспитателей и педагогов, отвечает известный православный педагог и психолог Татьяна Львовна Шишова в своей книге «Ребенок не слушается. Что делать?». Книга «Ребенок не слушается. Что делать?» вышла в свет в издательстве «Зерна», причем это второе ее издание. Книги Татьяны Львовны всегда востребованы, ведь они касаются таких актуальных вопросов, как воспитание детей. Одним из важных достоинств советов и рекомендаций, которые дает автор, является то, что Татьяна Львовна опирается на традиционные православные ценности и свой профессиональный опыт педагога и психолога. Она является автором 20 книг, посвященных проблемам воспитания, образования, семейных отношений, информационной и культурной безопасности детей и подростков в нашей стране. Вместе с Ириной Яковлевной Медведевой Татьяна Львовна ведет еженедельную авторскую передачу «Родители и дети» на радиостанции «Народное радио». Является соавтором также с Ириной Яковлевной оригинальной методики коррекции детского поведения с помощью кукольного театра. Также Татьяна Шишова, член правления Российского детского фонда и ряда других организаций, занимающихся вопросами защиты семьи и детства. В этой книге она отвечает на ряд вопросов, связанных с послушанием детей, их дисциплиной и родительскими подходами к решению этих проблем. Например, автор рассматривает несоблюдение иерархии, которое подразумевает послушание, как угрозу для семьи и общества. Говорит о том, на какой почве произрастает послушание. Дает практические рекомендации для родителей по коррекции поведения ребенка. В первой главе книги автор приводит слова известного православного писателя и богослова Николая Графча Пестова, который отмечал, что послушание – это царица детских добродетелей, и при наличии послушания за ним последует в ребенке развитие всех душевных достоинств. А святой праведный Иоанн Кронштадтский выражался еще более определенно и жестко. «Каприз – зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу». Непослушание первых людей, Адама и Евы, повлекло за собой вселенскую катастрофу, последствия которой испытывает на себе каждый из нас. С грехом вошла в жизнь смерть, вошли болезни, скорби, разные неприятности. Память об этом, пусть и в стертом виде, жива до сих пор, даже у тех народов, которые не признают Библию своей священной книгой, или в среде атеистов детское непослушание никогда не считалось чем-то хорошим и правильным. Таким образом, проблема эта стара как мир, и, казалось бы, по словам автора, за столько веков и даже тысячелетий должны были выработаться четкие рекомендации родителям о том, как воспитывать детей послушными. И они, конечно же, вырабатывались. Но, как отмечает Татьяна Львовна, изменение жизненного уклада неизбежно влечет за собой перемены во взаимоотношениях людей. То, что было самоочевидным еще недавно, вдруг начинает подвергаться сомнению или даже категорически отвергаться. Что казалось недопустимым, допускается и наоборот. Особенно много раз

конфликты. За годы работы с трудными, а порой и очень трудными детьми, автор неоднократно видела, как проблемы, если и не исчезали полностью, то значительно смягчались всего лишь за счет того, что родители наконец-то выставляли ребенку рамки. А удавалось это, когда они научились владеть ситуацией. То есть, учитывая особенности ребенка, начинали его адекватно поощрять и наказывать, находили с ним общий язык, в результате чего он становился более спокойным и сговорчивым. По словам Татьяны Львовны, к детям с устойчивой психикой не нужно долго искать подход. Их не требуется как-то особенно стимулировать, они многое понимают без лишних слов. Но, как отмечает автор, беда в том, что нервных детей становится все больше. Поэтому и знать об их особенностях сейчас необходимо не только специалистам. А то либо от ребенка требуют невозможного, считая его нервные реакции просто капризами, либо, что в последние годы бывает гораздо чаще, все списывают на тонкую психику и, боясь ребенка перенапрячь, сводят воспитание практически к нулю. Как отличить каприз от срыва, вызванного перенапряжением? Надо ли хвалить детей и, если да, то как? Какие наказания приемлемы? Как воспитать в детях ответственность? Почему некоторым людям трудно принять собственного ребенка, хотя они его, конечно же, любят и даже посвящают ему всю жизнь? А главное, как совместить традицию и современность? Как не отступить от православных представлений о воспитании детей и в то же время не впасть в крайности? «Насколько могла, — говорит Татьяна Львовна, — я постаралась ответить на вопросы, связанные с проблемой непослушания. На мой взгляд, рост детской неуправляемости чреват очень серьезными последствиями не только для самого ребенка и его семьи, но и для всего общества». Конечно, надеяться на то, что эта книга переломит ситуацию, нелепо, но побудить кого-то к осознанию проблем, а кому-то помочь, как надеется Татьяна Львовна, ей удастся. Хотя, как отмечает она, ответов на все случаи жизни в книге стать, разумеется, не стоит. На страницах издания автор говорит о своеволии детей и его последствиях, о роли похвалы в воспитании, ее положительные и отрицательные стороны. Рассматриваются виды наказаний, их эффективность и этические аспекты. Обсуждаются методы формирования ответственного поведения. Завершают издание высказывания святых отцов и пастырей церкви о послушании, а также примеры этой добродетели в жизни благочестивых людей. Эта книга адресована родителям, воспитателям и педагогам, которые сталкиваются с проблемами непослушания и ищут ответы на актуальные вопросы воспитания. Как отмечает Татьяна Шишова, ей хотелось поделиться своим опытом, предложить некоторые ориентиры, предостеречь от ряда распространенных ошибок, заставить задуматься. Однако, по словам автора, воспитание – процесс творческий, поэтому тут нельзя во всем полагаться на готовые рецепты. Решать, как обращаться с непослушным ребенком, должны прежде всего его близкие, те, кто лучше остальных знают его характер и обстоятельства жизни. В сложных случаях имеет смысл посоветоваться с психологом, а то и с врачом. Но никогда не надо полностью передоверять столь важное дело, как воспитание, чужим людям. Ведь ответ за ребенка перед Богом и перед людьми будут держать прежде всего родители. Дорогие друзья, нам пришла пора прощаться. Мудрые и душеполезные книги вы найдете в церковных книжных лавках. Мир вашему дому!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 11 сентября во Всероссийский день трезвости в молодежном пространстве «Азбука» при Сергиевском молодежном храме Казани состоялся показ документального фильма «Утерянная добродетель». Кинокартина, созданная общероссийской организацией «Общее дело», посвящена темам трезвения, борьбы с алкогольной зависимостью и защиты традиционных ценностей. После показа состоялось обсуждение фильма. В мероприятии принял участие председатель епархиального отдела по противодействию наркомании и утверждению трезвости иеромонах Вячеслав Шапоров. Желающие задали вопросы священнику, обладающему многолетним практическим опытом реабилитации зависимых людей и помощи их семьям. Наше мероприятие – это возможность поговорить о важной для современного мира теме. Зависимости часто начинаются незаметно. Иногда это желание расслабиться, уйти от тревоги, отвлечься от трудностей или просто не отличаться от окружающих. Со временем пагубные пристрастия могут лишить человека внутренней свободы, разрушить доверие и отношения с близкими, отнять силы и радость жизни. Фильм «Утерянная добродетель» предлагает задуматься о том, что помогает сохранить себя и где искать поддержку для перемен. После просмотра поговорили о том, как вовремя заметить проблему, не остаться с ней один на один и сделать первый шаг к трезвой, здоровой и свободной жизни, отметили организаторы встречи. Праздник трезвости был установлен Святейшим правительствующим синодом в 1913 году, а в 1914 было принято решение проводить его ежегодно. В советский период традиция отмечать День трезвости была прервана, но в 2014 году Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования. Эту традицию поддержали Минздрав и многие общественные и религиозные организации. В настоящее время в Российской Федерации действует несколько десятков православных реабилитационных центров и нескольких сотен православных обществ трезвости. Далее в этом выпуске. 5 и 6 сентября в Доме культуры поселка Пилым по приглашению настоятеля храма Преображения Господня иерея Василия Киселева состоялась встреча жителей поселка и прихожан с теологом, помощником благочинного по миссионерской работе Арамильского округа Екатеринбургской епархии Сергеем Юрьевичем Вдовиным. В ходе встреч прошли беседы на тему «Во что мы веруем?» по символу веры. Слушатели смогли глубже познакомиться с основами православного вероучения, поразмышлять о ключевых положениях символа веры и задать интересующие вопросы. Мероприятия прошли в теплой и дружеской обстановке. Участники отметили содержательность бесед и подчеркнули, что почерпнули для себя много полезного. Приход храма Преображения Господня благодарит Сергея Юрьевича Вдовина за просветительскую беседу и всех собравшихся за искренний интерес и живой диалог. И в завершении выпуска. На областном радио ГТРК «Курган» в прямом эфире обсудили вопросы религиозного образования в Курганской епархии. Председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов и руководитель епархиальной воскресной школы «Благовесть» Вера Макарова ответили на вопросы журналиста Елены Романовой, подвели итоги работы в прошлом учебном году в культурно-просветительском центре Курганской епархии, а также обсудили планы на будущий 2027 год. Сегодня на базе центра действуют православные образовательные курсы для взрослых и епархиальная воскресная школа «Благовест» для детей, а также работает православная библиотека. Особый интерес ведущие эфира вызвали вопросы о связи религии и науки, которые разбираются на курсах на занятиях апологетики. В качестве примера Михаил Насонов привел научные открытия при изучении Туринской плащаницы, связь библейской космогонии и современной физической картины мира. Ломоносов говорил, что вера и наука – две сестры родные – А Галилей писал, что Бог дал человеку для познания две книги – Священное Писание и книгу природы. Наука и религия по определению не могут противоречить друг другу, так как первая отвечает на вопрос «как», а вторая – на вопрос «зачем», пояснил представитель епархии. Также Михаил Настонов рассказал о предмете основы духовной информационной безопасности, которые направлены на выработку у слушателей критического мышления, чтобы противостоять манипуляциям различных мошенников, оккультистов и сектантов. Вера Макарова рассказала слушателям о грантовом проекте «Православная карта Курганской области», который был реализован при поддержке областного правительства в 2026 году, а также о достижениях воспитанников епархиальной воскресной школы «Благовест» в учебе и творчестве. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 14 сентября по новому стилю или 1 по старому. Наступило начало индикта, церковное новолетие по византийской традиции. И сегодня мы творим память. Праведного Иисуса Навина, жившего в XVI веке до Рождества Христова, святых 4-5 веков нашей эры, мученицы Каллисты и братьи ее мучеников Евода и Ермогена, священномученика Айфала, диакона, мучениц 40 дев-постниц и священномученика Амуна Ираклийского, диакона, учителя их, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской, преподобной мученицы Татьяны Грибковой, послушницы, мученицы Натальи Козловой, пострадавших в 1937 году. Прославляются иконы Божией Матери Всеблаженная, Августовская, Черниговская Гефсиманская, Миассинская и Александрийская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся с трудным жизненным путем верной христианки, матери 8 детей и мученицы 20 века. Будущая святая мученица Наталья Ивановна Козлова родилась 12 сентября 1895 года в благочестивой крестьянской семье села Чурики Скопинского уезда Рязанской губернии. В семье, имевшей 5 детей, Наталья была младшим ребенком. Родители смогли привить своим детям традиционное крестьянское трудолюбие, любовь к Богу и церкви, дать возможное для крестьянских детей того времени образование. Так Наталья успешно окончила 3-классную сельскую школу, была грамотной и с большим интересом читала книги Священного Писания и духовную литературу. Она старалась не пропускать ни одного церковного богослужения. Когда Наталья достигла совершеннолетия, она была выдана замуж за своего односельчанина Степана Козлова, человека трудолюбивого и глубоко верующего. В браке у них родилось 8 детей. Русская крестьянская семья Козловых жила исключительно своими молитвами и трудами. Они имели надел земли, домашнюю скотину и все необходимое для земледельческих трудов. В зимние месяцы глава семьи занимался отхожим промыслом. Он имел в Москве свою небольшую торговлю готовым платьем. Но Россия погружалась в ужасную пропасть богоборчества, неверия и безбожия. К 1935 году из 8 детей Козловых в живых осталось только 4. Один из выживших сыновей Натальи Ивановны, Александр Степанович, писал: «В те далекие, чудовищно трагические годы пострадала и наша матушка Козлова Наталья Ивановна, мать 8 детей, в воспитание которых она вкладывала свое горячее сердце и добрую искреннюю душу. С великой благодарностью мы храним ее материнское тепло, заботу и ласку». В январе 1935 года был расстрелян отец семейства Степан за критику местных безбожных властей. После трагической смерти отца семью постигло еще одно несчастье. В 1936 году за неуплату так называемых государственных платежей у Козловых была изъята лошадь. Наталье Ивановне только и оставалось, что самой становиться за плуг или саху, а малолетним детям, надрываясь, тянуть оглобли. Однако святая мученица Наталья в это скорбное для семьи и для всей нашей страны время явила собой образец непоколебимой веры, исповедничества, надежды на милость Божию и, изливая неиссякаемую любовь к ближним, старалась утешить и своих детей, и отчаявшихся односельчан. Она была выбрана сначала казначеем, а затем и старостой Богоявленской церкви села Чурики. За усердные труды на пользу Святой Церкви 26 июня 1935 года она была награждена благословенной почетной грамотой правящего архиерея. На должности казначея и старосты своего родного приходского храма Наталья Ивановна несла большие труды по обеспечению всем необходимым для совершения богослужений. Она почти каждую неделю ездила в Москву, где приобретала церковные свечи и когор, у себя на дому пекла просфоры. В декабре 1936 года в Чуриках было организовано массовое шествие более 200 человек верующих к сельскому совету с требованием освободить из-под ареста священника Евгения Светлова, бывшего настоятеля Богоявленской церкви их родного села. Неравнодушной осталась Наталья Ивановна и к тому, что половину храма колхоз изъял под зернохранилище, и она призывала народ добиваться возвращения незаконно и безосновательно изъятого. Не побоялась святая мученица Наталья поддерживать связь и с находящимся тогда в заключении священномучеником Игнатием Садковским, епископом Скопинским. Она поступала по словам апостола Павла: «Носите тяготы друг друга, и таку исполните закон Христов». Священномученику Игнатию и пребывавшему с ним в заключении протодиакону она отправляла деньги, а со священником Евгением Светловым вела переписку, рассказывая о всех церковных делах на приходе. Такая активная деятельность святой мученицы Натальи, как церковной старосты, не соответствовала разрушительным планам новых властей России. По постановлению УНКВД по Московской области от 14 августа 1937 года Наталья Ивановна была арестована и помещена в Скопинскую тюрьму. Вместе со святой мученицей Натальей были арестованы члены церковного совета Богоявленской церкви села Чурики Василий Матвеевич Абрамкин и Василий Данилович Орлов. Уже 16 августа 1937 года все они были переправлены в Таганскую тюрьму, где 10 сентября того же года постановлением заседания тройки УНКВД СССР по Московской области им был вынесен приговор, определяющий высшую меру наказания – расстрел. Этот приговор был приведен в исполнение 14 сентября 1937 года вблизи поселка Бутово Ленинского района Московской области на огражденной территории полигона НКВД СССР. Святая мученица Наталья, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире православный радиоканал «Воскресение».
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. Божественную литургию воскресного дня у десницы святителя Спиридона в храме памятники на крови совершил сон архиереев. 13 сентября, в день положения честного пояса Пресвятой Богородицы и осенний день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, божественную литургию у десницы святителя Спиридона совершили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий. Высокопреосвященнейшим архипастырем сослужили клирики Екатеринбургской митрополии. Причастие святых христовых тайн было совершено из 13 чаш. Таинство совершалось и в храме, и на улице. Богослужение при большом стечении верующих, потому что именно в этот день состоялись проводы десницы святителя Спиридона. Поклониться великой святыне стремились верующие со всех концов города и области. Благодаря правильному выстроенному пению акафистов, а акафисты совершались каждый час, люди могли помолиться в течение всего дня, а не только за божественной литургией. Поэтому мы сейчас услышим акафист святителю Спиридону.

0: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений по окончании богослужения преподал свое архипастырское благословение.
1: Дорогие пастыри и братья и сестры, все собрались сегодня здесь, в храме Королевы, почти святого. У нас сегодня есть уникальная возможность, не открывая такую книгу, как Евангелие, перенестись на 2000 лет назад и увидеть, а как оно было. Сегодня прозвучали слова из Евангелия. Во время Бога стал Иисус народом мест, и многие народы и ученики от всех окружающих мест собрались, чтобы послушать Его Слово, чтобы исцелиться от своих недугов. Сейчас вам программа вопрос Екатерины Спиридона вокруг Христа. Собрались многие-многие тысячи людей для того, чтобы исцелиться от своих недугов, избавиться от своих проблем, для того, чтобы утешить свое сердце. И я очень надеюсь, для того, чтобы услышать слово Спасителя, евангельское слово. Вот я люблю здесь собрались. Бога нет времени, Бога нет препятствий. Бога много сил, большой любви, он каждый может силу любовь преподать. Вот сегодня каждый из вас пришел туда к нам со своими нуждами, проблемами. И каждый может, я думаю, что каждый стоял в очереди, готовился, чтобы подойти к ковчегу святителя Спиридона, кратко сказать, что мне нужно. И каждый выделяет для себя что-то важное. У кого-то долги, у кого-то отеки, болезни, у кого-то дети на войне или друзья, у кого-то болезни, у кого-то сердце. Но если бы было все хорошо, может быть, нас здесь не было. Господь через эти проблемы, как колокольчик, позвонил и сказал, придите ко мне, придите сегодня ко мне, все окружающиеся от меня. И вот представьте себе, вы каждый подходите к святителю Спиридону, каждый называете ему свои проблемы. А вот представьте себя на одну минуту на месте святителя Спиридона и послушайте, с какими бедами, с какими проблемами каждый подходит. Легко ли ему выслушать? Легко ли ему обратиться к Богу? Легко ли Богу вот это все, на это все ответить без Бога? Поверьте, очень легко. Нуждается в помощи. Господь Бог нам очень простой на своем лице, как помочь Ему, помогать нам. Он говорит, что постарайтесь в каждом своем послании видеть самого Иисуса Христа. Постарайтесь в каждом своем послании увидеть святого человека, святителя Спиридона. Это кто, кто сейчас стоит рядом с вами? Господь стоит. У каждого свои нужды. Послушайте, что есть, какая есть проблема у кого-то рядом. Нужно слово доброе сказать, нужно денежки подать, нужно не раздражиться, сделать, помогите Богу совершать дело спасения нашей души в этом мире. Христос пришел, чтобы спасти каждого, помогая нам, и мы можем помочь ему через служение тем, кто рядом с нами, и, конечно, через внимание самому Господу. Дорогие, я хочу пожелать вам, чтобы все проблемы, все трудности, которые вы решили, были услышаны, рассмотрены и положительно решили. Господи, помоги страну нашу избавить от нынешних бед. Господи, помоги нам семьи укрепить, детей воспитать, родить. Господи, помоги нам привести свою жизнь в соответствие со святым Евангелием. Вот об этом сегодня наша молитва. Я хочу, чтобы каждый почувствовал близость Господа Иисуса Христа и Его служителя, святителя Спиридона, и Его друга, святого благоверного князя Александра Невского, покровителя нашей земли. Прогулок, благословите вам.
2: Поздравляю вас всех с этим радостным событием, принесением мощей святителя Спиридона. Это радость, это утешение, это поддержка в наше время. время, всегда было непростое, нелегкое время. Но сегодня это поддержка, это надежда на то, что Господь нас очень хорошо с Божьей помощью помолит нам святителя Спиридона, Господа Ильинска. Он как в жизни был прост, очень прост был, поступком был, бессловесный ковец. Господь его призвал пасти словесное оставаться. Но он не изменил внутри себя вот этой простой простоте. Он оставался таким до конца. Такое не часто бывает в жизни, далеко не часто. Люди часто меняются, как только меняется их статус. И вот, а он сохранил простоту его сердца. Отсюда дерзновение, как у Николая Чалтова, любовь к людям, так и любовь к людям. Отсюда дерзновение в молитве у него за нас с вами. Помоги же, Господи, всем нам.
0: А сейчас я поговорю с разными участниками богослужения и теми людьми, которые приехали сегодня специально, чтобы поклониться ковчегу десницы святителя Спиридона Тримифунского.
3: Я дам слово Евгении, представителю православной службы милосердия и прихожанке собора Успения. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите о своем участии в помощи очереди мощам, да, и почему для вас важно было сегодня не только прийти, приложиться, но и послужить. Вот расскажите о своей миссии.
4: Здравствуйте. Как прихожанка храма и православный человек, каждый, наверное, считает нужным послужить какому-то святому, тем более сам святой пришел к нам на Уральскую землю в связи с последними событиями ковидными. У нас очень редко сейчас посещают.
3: В 2018-м последний раз перед
4: да.
3: у нас.
4: Ага, поэтому это большая честь не только помолиться и послужить еще, приложиться и послужить ближнему через этого святого. У меня дочь безработная. И, в общем-то, есть о чем попросить, как и у других.
3: У каждого есть что сказать, да. Со слезами в том числе.
4: Ну, очередь большая. Моя миссия была выпрашивать немощных выйти из очереди, пройти с детками без очереди. Многие, кстати, отказывались, хотели помолиться, постоять. И вот я знаю, что многие 3 часа и 4 шли в этой очереди. Кому-то удалось вот в ночное время за час пройти. Но, тем не менее, кто-то выходил, и было много приезжих из Тюмени, из других регионов. И рады были, конечно, тоже пройти, что у нас миссия вот такая есть, служение, пропустить болящих и детей, потому что многие действительно не могли стоять по 2-3 часа. Много с онкологией, люди показывали справку, хотя это лишнее. Вот у нас Господь все видит, и святой все слышит, поэтому со смиренным сердцем подходим и все получаем.
3: А какое настроение в очереди было? Люди переживали, как-то нервничали, потому что, ну, сегодня мы провожаем святыню, да? А вчера, например, люди говорили, по 4 часа стояли. Очередь начиналась с филармонии нашей уральской. Насколько вот в очереди, вот, какое было настроение в очереди?
4: Нет, мне кажется, что настроение было радостное. Вчера люди не роптали, стояли 3 часа. Кто не мог стоять, подходили. И я выводила и подводила к мощам через южные врата. Но многие просились, отказывались идти, просились помолиться. Именно вот такое чудо к нам пришло в город, десница святого. И важно вот именно православным верующим было со смиренным сердцем подойти.
3: Спасибо вам большое. Что всем пожелаем? И паломникам, и автобусами приезжали из таких городов, как Среднеуральск, Березовский, Реж. Что мы таким людям, особенно, наверное, скажем спасибо за то, что они веруют, они приезжают к святым. Здоровья и
4: веры, укреплению веры. Помоги Господь нам всем, православным, через веру, чтобы страна наша победила в сложные времена. С верой уповаем на Господа. Укрепи нас всех, Господь.
3: Спасибо вам большое. А сейчас я поговорю с Татьяной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Татьяна, сколько вы стояли в очереди?
5: Да недолго, минут 30.
3: Минут 30.
5: Очень редко нам предоставляется такая возможность. Да, привозят святыни со святого Афона, и мы можем им поклониться и что-то попросить для себя, для вообще для нашего народа, для страны. И очень рады, что очень много верующих пришло.
3: Много, да, что это тут и соборность, она чувствуется, что мы не одни, да, такие, которые пришли, что нас много, и у каждого свои чаяния, надежды, проблемы, что Господь через святитель помогает каждому, кто приходит искренне с верой.
5: Конечно, что наш народ наконец-то вернулся к вере, и что нас много, и что только всеобщая молитва может нас воодушевить, вдохновить и дать всему народу вот эту вот веру, надежду.
3: Духовную силу.
5: Духовную силу, да.
3: Что пожелаем всем пришедшим и всем людям?
5: Мы пожелаем добра, мира на нашей земле, любви, счастья.
3: Это самое
5: главное. Всех было, да.
3: Спасибо вам большое.
5: Слава Богу.
3: Сейчас я дам слово Дмитрию. Вы приехали специально ради мощей, чтобы приложиться к частичке мощей святителя Спиридона Тримифонского. И вот буквально мы ушли только что вот из очереди, приложились, радостные. Откуда вы приехали? Здравствуйте для начала.
6: Здравствуйте, я приехал из Москвы, как раз на вот...
3: Молодежный.
6: Да, на молодежный фестиваль. Имея возможность, с удовольствием пошел в храм, чтобы приложиться. И как бы здесь атмосфера очень мощная, пробивает на слезу.
3: Насколько вот важно вам было сегодня быть именно у святителя? Вот вообще люди же идут разные. Идут кто-то очень воцерковленный, а кто-то, который первые шаги делает в храме, в Доме Божьем, и это слава Богу.
6: Это важно в каких-то моментах жизни, какие-то проблемные вопросы. Хотелось поделиться, и вдруг в будущем все наладится и будет хорошо. Хочется в это верить.
3: Что пожелаем всем паломникам и гостям города Кокевы?
6: Желаю здоровья, любви, прибегать к помощи святых.
3: Спасибо вам, Дмитрий.
0: Дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, напомню, что Великая Святыня, ковчег с десницей святителя Спиридона, пребывает в самом сердце Екатеринбурга с позднего вечера пятницы, 11 сентября, и за это время к ней приложились десятки тысяч верующих. Множество фотографий с храма на крови можно посмотреть на сайте Екатеринбургской епархии. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Переход израильтян через Черное море. Фараон узнал, что израильтяне вышли из Египта не только для того, чтобы принести жертву своему Богу, но также, чтобы совсем не возвращаться туда. Тогда он погнался за ними со всеми всадниками, колесницами и всем войском своим, желая возвратить их назад. Вскоре, когда израильтяне находились у берега Черного Красного моря, и им некуда было бежать, египтяне стали настигать их. Увидев море перед собой и египтян за собой, народ Божий стал роптать на Моисея за то, что он вывел их из Египта, чтобы умереть им в пустыне. Но Моисей сказал им: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны». Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. Когда Моисей протянул свою руку, то Господь погнал морские воды сильным восточным ветром, так что в течение ночи часть моря перед израильтянами сделалась сушей. Воды как бы расступились перед ними, и пошли все потомки Израилевы среди моря по суше, а вода же была им стеною по правую и левую сторону. Исход, глава 14, стихи с 5 по 22. Гибель египетского войска в Черном море. А египтяне продолжали гнаться за израильским народом и тоже вошли в расступившееся море. Утром Господь привел в замешательство весь египетский стан, отняв колеса у колесниц, так что они влекли их с трудом. Видя это,

0: Египтяне сказали друг другу: «Побежим от израильтян, потому что Господь побарает, сражается за них против египтян». Когда весь народ Божий прошел по суше среди моря, Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Моисей сделал, как повелел Господь, и вода в море возвратилась на свое место и потопила всех египтян. Так избавил Господь в тот день свой народ. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Бог над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда воспел Моисей со всем народом торжественную песню во славу великого Избавителя. «Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он — Бог мой, и прославлю Его. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Кто таков, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалою, Творец чудес? Господь будет царствовать во веки и в вечность». Исход, глава 14, стихи с 23 по 31, глава 15, стихи с 1 по 18. Манна с неба. Стан израильский продолжал свой путь, и Господь вел его. Когда они пришли в пустыню Син, то все стали роптать на Моисея и Аарона, говоря, что в Египте им было лучше, так как в пустыне им нечего есть. Моисей сказал народу: «Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». Затем Господь сказал Моисею: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером вы будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что Я, Господь, Бог ваш». Вечером прилетели перепелы и покрыли весь стан, так что народ смог приготовить себе различные кушанья из их вкусного мяса. Утром же все увидели росу вокруг стана. Когда роса испарилась, то на поверхности пустыни осталась крупа, похожая на иней. Это был небесный хлеб от Господа для всего народа. Израильтяне назвали этот хлеб манной. Вкус ее был, как лепешка с медом. Господь повелел собирать манны столько, сколько было необходимо на один день. Если же кто-нибудь собирал больше, то остаток за ночь пропадал. В пятницу же Бог велел собирать на два дня, так как суббота была днем покоя, установленным Господом, и в этот день никто ничего не делал. И только в пятницу собранная на два дня манна не пропадала. Исход, глава 16, стихи с 1 по 31. Моисей добывает воду из скалы. И вот израильтяне пришли вместо Рефидим, и оказалось, что там нет воды для питья. Народ начал укорять Моисея, говоря: «Дай нам воды пить». Моисей ответил им: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И стал он молиться, чтобы Бог помог ему. Тогда Господь повелел ему ударить по скале. Моисей поступил так, как сказал ему Бог, и вода потекла из скалы, и весь народ утолил жажду. Моисей назвал то место «Масса и Мерива», что в переводе означает «искушение и укорение», так как там израильтяне укоряли и искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Вот уже несколько раз за время путешествия по пустыне народ израильский роптал на Господа и укорял Его. На очень короткое время Господь допускал трудности на израильтян, испытывая их веру, и они сразу начинали сомневаться в присутствии Бога. Ропот — это грех. Господь никогда не посылает испытаний сверх сил, но всегда ободряет нас, утешает и помогает расти и укрепляться нашей вере и доверию к Нему. Исход, глава 17, стихи с 1 по 7. 10 заповедей. Моисей был очень кротким человеком. Он был избранным сосудом Божиим, верным и послушным ему. Поэтому Господь говорил к народу через Моисея. Однажды, когда израильский народ расположился станом возле горы Синай, Моисей взошел на гору. Там Господь дал ему каменные скрижали. На них были написаны 10 заповедей, которые должен был соблюдать народ. На скрижалях были записаны слова, сказанные Богом Моисею: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7, суббота, Господу Богу твоему. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход, глава 20. Золотой телец. Господь долго говорил с Моисеем на горе. Народ, видя, что Моисей долго не появляется, пришел к Аарону и сказал: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, потому что не знаем, что случилось с Моисеем, который вывел нас из Египта». Тогда Аарон сказал им: «Выньте золотые серьги из ушей ваших и принесите ко мне». Они принесли ему серьги, а Аарон взял их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. Израильтяне увидели тельца и воскликнули: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта». На следующий день они встали рано и принесли жертвы тельцу, называя его своим Господом. Затем народ сел есть и пить, а потом стал играть. Господь же сказал Моисею на горе: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им». Бог хотел истребить этот жестокий и буйный народ, Но Моисей стал умолять его, говоря: «Да не воспламенится, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего». И услышал Господь эту просьбу и отменил то, что хотел сделать. Моисей же сам воспламенился гневом и разбил каменные скрижали, бросив их на землю. Потом он взял золотого тельца, сжег его в огне, стер в прах и рассыпал по воде. Эта история говорит нам, чтобы мы никогда не забывали живого, всемогущего Бога, Его многочисленных чудес и милостей, и не создавали себе кумиров. Исход, глава 32, стихи с 1 по 20. Скиния, собрание. Вскоре Моисей поставил шатер вдали от стана Израильского и назвал его «Скинией собрания». Каждый, ищущий Господа, приходил сюда. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Исход, глава 33, стихи с 7 по 11. Жертвоприношение для строительства святилища. Однажды Господь через Моисея повелел своему народу построить другую скинию, куда народ мог бы приносить жертвы Богу и где присутствие Его было бы постоянным. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: «Вот что заповедал Господь: сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и вессон, и козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, кого влекло к тому сердце, и все, кого располагал тому дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, вессон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу. И каждый, у кого было дерево ситим, приносил его на всякую потребность для скинии. Господь любит добровольно дающих. Он щедро благословляет того, кто от всего сердца и из любви к Нему жертвует на Его дело. Исход, глава 35, стихи с 4 по 29. Освящение новой скинии. Вокруг скинии находился двор, длиною приблизительно в 50 метров и шириною в 25 метров. Двор был окружен завесами, висевшими на столбах, обложенных медью. Сама же скиния имела форму прямоугольника, приблизительно 15 метров длиной, 5 метров шириной и 5 метров вышиной. Вход был с восточной стороны. Внутри скинии было два отделения. Первое помещение, называемое «святилище», было больше размером, и в нем находился золотой жертвенник курения. Возле жертвенника стоял золотой стол, на котором лежали 12 хлебов. Эти хлебы назывались «хлебами предложения» или «священными хлебами». В этом же помещении находился золотой светильник с 7 лампадами. Второе, внутреннее помещение, отделялось от первого завесой. Там находился золотой ковчег завета или ковчег откровения, то есть сундук с изображением 2 золотых ангелов. В нем хранились скрижали завета, на которых было написано 10 заповедей. Все второе помещение наполняло слава и присутствие Божие, и поэтому оно называлось «Святое святых». В святилище позволялось входить только священникам, а в Святое святых — только первосвященнику один раз в год. Когда новую скинию собрания построили, Моисей освятил ее и священников, которые должны были служить в ней. После этого облако покрыло всю скинию собрания, и слава Божия наполнила ее. В ночное время облако горело в скинии огнем, а днем стояло над ней. Иногда облако поднималось высоко над скинией. Это был знак от Бога. И по этому знаку народ отправлялся в путь в ту прекрасную землю Ханаанскую, куда Господь вел их из Египта. Скиния называется в Библии также скинией откровения и скинией собрания, так как народ собирался вокруг нее для богослужения. Исход, глава 40, стихи с 17 по 38.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы, читал Алексей Рассашанский.
2: В Екатеринбурге 17 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С вечера 11 сентября и до 14 часов воскресенья 13 сентября в уральской столице в храме на Крови пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Тысячи и тысячи людей пришли к святителю со своими проблемами, вопросами и чаяниями. Во все время пребывания мощей святителя Спиридона храм на Крови был открыт круглосуточно. Не прекращаясь в Доме Божьем, совершались молебны с акафистом святителю Спиридону. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем МАКС-канале поблагодарил всех, кто в эти дни побывал в храме на Крови. Более 50 тысяч человек прошли долгий путь. Екатеринбуржцы, жители нашего региона, гости и паломники из Челябинска, Перми, Кургана, Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, Уфы, Новосибирска. И это только те, с кем мне лично довелось пообщаться. Среди них молодые и пожилые, совсем дети, титулованные и простые. Дорого, что храм посетили гости Международного фестиваля молодежи. Были паломники из Замбии, Намибии, Кении, а также Сербии и Греции. В этих условиях неоценима помощь волонтеров, которые круглосуточно трудились у святыни. Низкий поклон и Божие благословение всем, кто побывал в эти дни в храме на крови. Далее в этом выпуске. Дню семейного общения был посвящен 13 сентября концерт на приходе храма Порт-Артурской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Его организовали епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Центр «Жизнь» и организация «Сердца героев» при участии прихожан. Духовные песнопения прозвучали в исполнении вокального ансамбля «Огни Парфены» под руководством Любови Ребровой. Музыкальные композиции на фортепиано исполнила Дорофея Макарова. С песнями под собственный аккомпанемент на гитаре выступил Григорий Коснельсон в память о погибшем в зоне СВО отце. Воспитанники воскресной школы прочитали стихи о родине, папе и семье. «Семья – малая церковь, где рождается и крепнет вера, где мы учимся любить и прощать. Радостные воспоминания и улыбки останутся с нами надолго», сказал исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов. Он поблагодарил за техническое сопровождение концерта, съемку на видео и помощь в подготовке прихожан Александра Макарова, Екатерину Бобину, Викторию Кунину. И завершение выпуска. После гибели 200-летнего дуба в Царском селе музей сделал из него сувениры. Царскосельский музей продал первую партию сувенирных фигурок соловьев, изготовленных из ствола древнего дуба. 200-летнее дерево с собственной историей пришлось спилить после того, как его признали аварийным. Утраченный дуб – одно из двух деревьев, которые в первой половине XIX века по воле Николая I посадил напротив Александровского дворца садовник Федор Лямин. В его древесине, как и у многих царскосельских древесных экспонатов, были осколки снарядов со времен Великой Отечественной войны. Решили, что вторую жизнь ему подарят птицы. Они исторически связаны с царскосельскими парками и конкретно с этим местом рядом с Александровским дворцом, рассказали сотрудники музея. По их словам, деревянные фигурки взрослой птицы и птенца изготовил вручную петербургский скульптор, мастер по дереву Семен Белугин. К продаже готовится вторая партия сувениров. Ранее общественное внимание привлекла судьба этого исторического дерева, которое не удалось сохранить, несмотря на все усилия. Команда музея могла от всех закрыться и ничего с этим дубом не делать, а придумали для большой истории достойный финал. И теперь это локальный, но красивый и законченный проект, прокомментировала в решении сотрудников Царского села пиар-консультант Анастасия Семенова. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: В Верхней Пышме открылось новое красивое здание Екатеринбургской духовной семинарии. Репортаж с открытия подготовила наш корреспондент Фатинья Михайлова.
1: Духовная семинария открылась 30 лет назад, но 1 сентября 2026 года она приобрела новое, красивое, большое здание в Верхней Пышме. Торжественное открытие состоялось 1 сентября. На празднике присутствовали Владыка Евгений, уполномоченный по правам человека Мерзлякова Татьяна Георгиевна, уполномоченный представитель президента Артем Владимирович Жога, ректор семинарии отец Корнилий, генеральный директор УГМК Андрей Анатольевич Козицын, Андрей Моисеевич Симоновский, мэр города Алексей Орлов и другие уважаемые гости. Проходя по коридорам семинарии, я увидела много разных красивых аудиторий. Итак, я вижу очень огромный и красивый зал, зал спортивный, и вижу тренера. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста.
2: Кокуша Александр Александрович, мастер спорта Советского Союза.
1: Скажите, пожалуйста, вы преподаете нашим семинаристам?
2: Уже 3 года преподаю семинаристам самооборону без оружия, с благословения Владыки. 3 года занимаемся, постоянных спортсменов у нас по списку 25 человек. 3 раза в неделю тренируемся, 2 раза на ковре, 1 раз в тренажерном зале. Занятие спортом у семинаристов востребовано. Мы занимаемся не только самбо, но и физической подготовкой. Мы совместно с ребятами участвуем и в других проектах. Мы дружим со всеми вузами Екатеринбурга, Свердловской области. Мы выступаем как вуз на официальных спортивных соревнованиях. Единственная в мире семинария, которая, где преподается самооборона без оружия, единственная в мире семинария, которая выставляет команду, спортивную команду на официальных соревнованиях на Универсиаде Свердловской области. Наша команда называется Екатеринбургская команда Екатеринбургской духовной семинарии. Ребята представляют наш вуз на официальных стартах.
1: Что вы пожелаете нашим семинаристам?
2: Быть с Богом, быть мужественными, быть духовно сильными и физически сильными, чтобы служить и дальше искренне Богу, нужно иметь не только сильный, быть не только сильным духом, но и сильным телом. Кроме того, у нас благословение ректора отца Корнилия, он направляет ко мне на уроки физической культуры тех ребят, которые он считает нужно подтянуть для богослужения. Есть обратная связь, подходят ко мне семинаристы и говорят, то, что при ходах, при богослужениях они уже чувствуют себя более уверенно. Если раньше они не могли пройти и 2 километра, сейчас они проходят от конца и до конца. Также они более уверены при несении службы.
1: Александр Александрович, скажите, а почему именно самбо преподают в семинарии?
2: На самом деле самбо имеет большие корни, и именно связано оно с семинарией, потому что самбо, можно сказать, родилось в семинарии. Больше 100 лет назад святитель Николай Японский, который организовал семинарию в Токио, при общении с русскими офицерами, которые попали в плен после русско-японской войны, он с ними общался, и они ему рассказывали то, что русские воины уступают в ближнем бою японцам. И поэтому он принял решение своих семинаристов направить на обучение дзюдо в японский кадокан. И среди них, семинаристов, был Василий Ощепков, который я организовал самбо в России. Поэтому самбо и семинария, они тесно связаны. И вот нынешние семинаристы, они потомки основателя самбо Василия Ощепкова. Мы всех ребят ждем к нам в спортивный зал, к нам на тренировки. Это не значит, мы будем друг друга бить в кровь. Нет, это мы воспитываем силу духа, силу мужества, развиваем физическую культуру, которая поможет нам в служении Богу.
1: На первом этаже здания расположилась библиотека и читальный зал. Именно здесь находятся самые уникальные экспонаты Библии XVI-XV века.
3: Итак, я нахожусь в библиотеке семинарии, которая открылась сегодня. И будьте добры, представьтесь.
4: Протоиерей Петр Могилев, проректор по науке Екатеринбургской духовной семинарии.
5: И иеромонах Амбросий Дегтярев, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии.
3: Расскажите немножко про вашу библиотеку.
5: Сама библиотека сегодня, можно сказать, начинает новый этап своего существования. В 1994 году, когда началось возрождение Екатеринбургского духовного училища, впоследствии семинарии, вместе с ним стала возрождаться и библиотека. Она прошла точно так же несколько этапов своего существования, два переезда. То есть вот этот переезд, второй, состоялся, и мы теперь находимся... Если до этого мы находились в отдельном здании на Куйбышева 63, и, конечно, было проблематично и преподавателям, и семинаристам часто к нам обращаться, потому что все равно так или иначе из одного здания переходить в другое, пусть даже оно и недалеко, немножко затруднительно. Теперь мы находимся в едином здании, в едином пространстве, что позволяет нам всецело интегрироваться в интеллектуальную, духовную жизнь Уральской духовной школы.
3: Угу. Я вижу, здесь представлены образцы, очень, видимо, старинные. Да? Вот это вот какого года книга?
5: То, что вы сейчас смотрите, это Кирилл Транквилион «Евангелие учительное». Оно издано было, как вот указано в описании, в 1619 году. То есть это начало 17 века. И действительно для нас это очень ценно, что нам попал такой экземпляр, поскольку их в свое время, в середине 17 века, было велено уничтожать, поскольку там были обнаружены многие ереси и супротивство древним Евангелиям и иным святых отец преданиям, и их было постановлено разыскивать и уничтожать. Но каким-то образом оно сохранилось и впоследствии было передано в нашу библиотеку. Вообще то, что вы сейчас видите перед собой, эти издания, их тоже стали собирать с возрождением духовного училища. Поскольку у кого-то, вот, допустим, умирает родственник, бабушка умерла, она была молитвенницей, много молилась. Сохранились после нее книги, как бы и выбросить жалко, и не знаю, что с ним делать. Приносят в церковь, и священники смотрят и обнаружат вот такие вот удивительные экспонаты, которые затем вот с кем-то из специалистов изучают, рассматривают, а потом они оказываются в нашем фонде. Всего у нас сейчас более 1000 таких изданий. Среди них и рукописные книги, и книги, изданные дореволюционной печатью, как церковно-славянским, так и гражданским шрифтом. Также есть подборка журналов «Христианское чтение», которая издавалась до революции.
3: Угу. Скажите, а вот старая самая какая-то книга есть у вас? Вот?
5: Вы сейчас видите вот такую книгу в удивительном кожаном переплете с металлическими застежками, она печатная, церковно-славянским шрифтом. Это Острожская Библия 1581 года. Константин Острожский, он был одним из благодетелей, можно сказать, церкви на Западе, в Великом княжестве Литовском. После разделения Руси на Московское и Литовское княжество православные люди в Литве подвергались гонениям со стороны католиков. Требовалось бороться с их деятельностью, требовалось как-то противодействовать их ереси. И, конечно же, для этого православные люди нуждались в Писании. И вот Константин Острожский на свои деньги издает вот такую вот Библию. У него был сделан свой печатный двор, и она начинает распространяться, ее начинают передавать людям. И это стало хорошим подспорьем православному люду в западном литовском княжестве до тех пор, пока не удалось наконец им войти в состав княжества, а затем царства московского.
3: Сколько студентов здесь будет в семинарии, которые смогли бы воспользоваться такими интересными книгами?
5: Все студенты у нас имеют доступ к библиотеке, и, соответственно, все студенты имеют доступ к работе с редкой книгой. Это осуществляется по запросу, предоставляется выбор дня, когда можно прийти, и в присутствии специалиста выдается книга, и студент в читальном зале может с ней поработать, изучить, что-то для себя подчеркнуть. Вообще, конечно, для нас знаково, что мы вот переехали в новое здание и заняли, можно сказать, одно из его крыл. Общая площадь новой библиотеки 350 квадратных метров. В ней предусмотрены два книгохранилища. Большое для хранения учебной литературы, малое для фонда редких книг. Энциклопедии, справочники и периодическая литература, они хранятся в читальном зале. В читальном зале у нас оборудованы места для индивидуальной работы со светильниками. Оборудовано 12 рабочих мест с компьютерами, с оргтехникой. То есть можно поработать за компьютером, написать какую-либо работу, исследование, выйти в электронный каталог библиотеки. Есть место для преподавателя, то есть все предусмотрено для того, чтобы можно было проводить здесь занятия, лекции, встречи, конференции. Более того, у нас установлена интерактивная доска с сенсорным управлением. Здесь можно будет что-то на ней писать, что-то на ней показывать, выходить с помощью нее также в интернет для показа дополнительных каких-то сведений. Все здесь оснащено для того, чтобы мы действительно могли стать интеллектуальным сердцем духовной школы.
3: Одновременно сколько здесь может быть студентов находиться?
5: То есть, если здесь вот у нас 14 парт с рассадкой по 2 места, то есть 14 на 2 получается у нас 28 мест, и там... плюс 12 мест с компьютерами, угу. То есть 40 студентов здесь смогут разместиться.
3: Отец Амбросий, вот я вижу, на каждой парте стоят наушники. Что это?
5: Есть такие ребята, у которых есть своя техника, и они здесь тоже хотят поработать в тишине, хотят поработать с какими-либо материалами, но, конечно, эти материалы могут быть и в аудио-видео формате. Но библиотека же – это место тишины. Здесь нельзя шуметь, нельзя кого-то отвлекать, нельзя кому-то мешать, кто-то чужой работе. И для того, чтобы можно было прослушать какие-либо материалы и не помешать другим, все места оснащены вот такими наушниками. Они есть и для компьютеров, они есть и на местах для самостоятельного изучения, которые не оснащены техникой. Но, может быть, все равно кто-то придет со своим компьютером, захочет что-то просмотреть. В целом, конечно, у нас все пространство предусматривает то, чтобы каждый приходящий сюда мог здесь в максимальном комфорте, почувствовать вот саму атмосферу и, может быть, даже захотел к нам вернуться. Более того, если вот вы проходили через фойе, там ведь тоже у нас, можно было заметить, стоят два диванчика, журнальный столик. То есть такая вот, как мы ее называем, зона неформального общения. Можно выйти, посидеть, выпить чаю, пообщаться с кем-то, не в пространстве библиотеки. Все делается для того, чтобы человек максимально мог погрузиться в эту атмосферу, погрузиться в комфорт, в тишину и, может быть, когда-нибудь сюда еще раз вернулся. Ну а самое главное, это, конечно же, то, что библиотека – это в первую очередь храм науки, ведь здесь находятся книги, а книги – это источник знаний. Поэтому всех причастных ко Дню знаний 1 сентября – учащих и учащихся. Более сотни человек учатся в самой духовной школе. Но кто-то учится в других духовных школах, кто-то учится в университетах, колледжах, а кто-то еще пока что школьник, кто-то уже учит, преподает что-то. Всех причастных к этому дню, учащих и учащихся, поздравляем с Днем Знаний, желаем вам всяческих успехов, всяческих благ на этой ниве и помощи Божией в вашем непростом деле.
3: На втором этаже в одной из аудиторий, это коридор основных аудиторий, один из педагогов рассказал, что он будет преподавать и зачем.
6: Это меня зовут Осипов Дмитрий Борисович. Я преподаю в Екатеринбургской духовной семинарии, я старший преподаватель. И по специальности это, так сказать, я изучаю Священное Писание, и в семинарии я веду такой предмет, который называется патрология. Это предмет, который изучает историю древней церковной письменности святых отцов.
7: А сколько студентов, с какого курса они изучают этот предмет? Почему нашим священнослужителям обязательно вот это знать? Насколько это вообще популярный такой предмет?
6: Этот предмет один из самых важных, потому что наша церковь, она опирается на предание, она опирается на традицию. И прежде всего это традиция апостольская и святоотеческая. И поэтому мы изучаем Священное Писание и все то, что, значит, внесли в традицию церкви святые отцы. То есть это и в области богослужения, и в области православной догматики. В этот мир приходит новое поколение людей, у них возникают новые проблемы, новые вызовы, да, и церковь на эти вызовы определенным образом отвечает. И есть. И поэтому церковь, она развивается, она постоянно как бы движется в истории. И это движение мы ни в коем случае не отрицаем. Мы должны знать эту историю от ее истоков, от Господа Иисуса Христа до наших дней. И она идет через вот эту цепочку святых отцов, святых людей, таких духовных авторитетов, на которых мы опираемся, отвечая на новые вызовы. И поэтому изучение святых отцов крайне важно. Потому что мы не просто повторяем прошлое, а мы пытаемся понять, как ответить на новые вызовы. То есть мы должны понять, как на эти вызовы отвечали Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. И мы не просто должны повторить их слова или их дела, а понять, как они отвечали на вызовы и дать свой ответ. И вот в этом важность, в частности, того предмета, который я преподаю. Всегда, когда ты приходишь, так сказать, в новое здание, к новым ребятам, так сказать, к новому курсу, это всегда ощущение

0: посвятить себя науке. Они были в восторге от новой семинарии. Один из них поделился впечатлениями.
1: Я иеромонах Герасим Водовозов из Верхней Пышмы, храма Успения и Петербургской духовной семинарии. Хочу всех сегодня поздравить с этим днем, важным для каждого человека, кто занимается, встал на поприще обучения. Вот, и всех учащихся, и в частности учащихся Екатеринбургской духовной семинарии, ну, всех тех, кто в целом поступил в семинарию в этом году. Вот, и хотел бы пожелать всем внимания, родения, устремления и любви к своему делу. Вот, потому что если мы не любим то, чем занимаемся, у нас ничего не получаться не будет в жизни. Вот, так и в учебе. Нужно любить то, что мы делаем, любить предметы, ту область, которую мы изучаем, когда мы посвящаем свое время. Вот. А для учащихся семинарий самое важное – это любовь, в том числе к Богу. Вот. Если к Богу любви не будет, то также как бы, преуспеяние будет меньше в жизни. Все то время, которое мы посвящаем учебе, желательно не оставать самым главным нам. Вот, любви к Богу и любви к образованию получается. Вот. Тогда все будет действительно, слава Богу, и по Божьему помыслу. Вот, все будет.
2: Семинария очень красивая, очень большая. Вас впечатляет вот это вот?
1: Семинария, конечно, впечатляет, учитывая, что это уже, можно сказать, за все годы четвертое место. На моей памяти это третье место обучения. Я учился на Уралмашево, было здание, потом учился в Екатеринбурге. В Екатеринбурге учился на улице Розы Люксембург возле Троицкого собора. Вот, и сейчас вот это новое здание, оно как апофеоз. Как апофеоз всего того, что было прежде. Великое достижение вот, для нашей земли уральской вот, и для нашей семинарии. 4 этажа, вот, современные условия жизни, множество аудиторий, вот, прекрасный актовый зал. Приятно, удивительно, что мы вот, это все застали, дожили, потому что подготовка ко всему этому, к этому дню, к 1 сентября, к открытию, она заняла много сил, внимания. Еще раз всех снова поздравляю с этим прекрасным днем. Вот, желаю всем Божьей помощи, Божьего благословения, конечно же. Вот, и прекрасных преподавателей, прекрасных предметов, вот, удивлений в этой жизни и радости вот, о том, что есть такая возможность действительно получать знания.
0: В завершении мероприятия митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений прокомментировал события.
3: Здание самым непосредственным образом связано и с качеством, и с количеством того, что мы называем духовное образование на Урале. Семинария – это высшее учебное заведение, которым готовят священников, будущих настоятелей, священнослужителей наших храмов. Я думаю, что каждый человек, который переступал порог православного храма, знает, что, конечно, важно, чтобы храм был покрашен, чтобы в нем были красивые росписи, иконы. Это важно, нужно. Но самым существенным фактором является священник, человек. Чтобы священник был обучен, чтобы он ожидал каждого входящего в храм, чтобы у него было чем поделиться с ним, слово утешения, чтобы он мог и выслушать, и дать в жизни человеку ну, то, чего он ищет. Именно этому обучают в стенах Екатеринбургской духовной семинарии. Семинария открылась не сегодня, а ей уже 30 лет. Но те условия, в которых открывалась, развивала свою деятельность семинария, конечно, они оставляли желать лучшего. И вот это лучшее сегодня наступило. Новое большое здание, просторные коридоры, здание, которое соответствует всем требованиям, предъявляемым высшему, современному высшему учебному заведению. И к этому времени прекрасные преподаватели, попечители, все то, что является необходимым для организации учебного процесса. В этом году нас посетила очень добрая весть, что Екатеринбургская духовная семинария стала третьей из 33 семинарий в России. Заняла 3-е место сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Это говорит о качестве образовательного процесса в нашем семинарии. Я думаю, что новое здание, новые условия, они еще повысят и количество обучающихся, и качество учебы.

0: Владыка также с этого года вводит в обычных школах оценки за поведение. Расскажите, необходимы ли такие отметки в духовных семинариях?
1: Знаете, в духовных семинариях, в духовных школах воспитательная часть, она является доминирующей. В первую очередь мы смотрим на то, насколько человек подготовлен с точки зрения этики поведения, не этикета, а именно понимания того, как нужно относиться к окружающему миру. Ну и замечательные преподаватели, которые являются живыми носителями и православной культуры, и культуры вообще, они эту культуру передают каждому учащемуся в течение всего времени обучения. Поэтому мы стараемся, чтобы нам за наших выпускников, будущих священников, было не стыдно.
0: И то есть отметки за поведение вводиться не будут?
1: В семинарии пока что, ну, у нас же не школа, у нас все-таки вуз, но, знаете как, если семинарист себя ведет неподобающе, вопрос, а что он здесь вообще делает? Поэтому мы стараемся, чтобы наши ребята были воспитаны, вели себя достойно.
2: Сколько студентов у вас будет?
1: У нас сейчас 300 студентов. Мы здесь берем и очное, и заочное отделение. 92 студента сейчас обучаются на очном отделении.
2: Мы посмотрели кельи. Кельи очень красивые, и мы увидели даже телевизоры. Скажите, телевизоры не будут отвлекать от учебы?
1: Телевизоры будут только помогать образовательному процессу, потому что кроме замечательных православных телеканалов «Спас», «Союз», которые будут транслировать свои программы на этих каналах, я думаю, что наши студенты будут создавать свои медиаматериалы для работы с окружающим миром. И эти телевизоры пригодятся им для работы, для подготовки своих материалов. Дорогие радиослушатели, сердечно поздравляю вас с Днем Знания. Как всегда, 1 сентября ознаменована памятью иконы Божией Матери Донская. Икона, которая является покровительницей не только Москвы, но и России. И я хочу пожелать, чтобы Матерь Божия своим амофором покрывала каждого, кто сегодня переступил порог детского садика, школы, института, и кто будет постигать непростую сферу знаний.
2: Спасибо вам.
3: С приветствиями к учащимся обратились и гости, после чего первокурсникам были вручены студенческие билеты. Завершилась встреча выступлением мужского хора семинарии под управлением иродиакона Николая Иванова.

Открытие духовной семинарии в 2026 году в Верхней Пышме – это свидетельство преемственности поколений. Появится новое поколение, появятся новые пастыри, которые будут укреплять дух уральцев и нести людям свет, духовной мудрости, добра и милосердия, любовь к своим ближним и к своей родине. В самом сердце Урала, где работают технические вузы и колледжи, которые готовят высококвалифицированные инженерные кадры, есть и Екатеринбургская духовная семинария, которая приобрела возможность для подготовки инженеров человеческих душ, которые будут нести людям свет, добро, мудрость и, конечно, милосердие. Радио «Воскресенье» поздравляет всех педагогов, студентов-семинаристов и всех-всех причастных к этому празднику.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 14 сентября. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. Ну а я познакомлю вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать первую часть сказки «Приключения Буратино». 18:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Цикл «Сердца Серебряного века». В 19:05 литературная страница продолжится программой Ольги Мануйловой «Про стихи». Мы встретимся с Еленой и Татьяной Милиными. В 19:30 в цикле «Звучащая книга», напомню, мы слушаем роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». 20:15 беседы о вечном. В передаче принимает участие священник Анатолий Багута. Тема беседы – познание как путь к Богу. 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:15 мы с вами будем слушать главы книги Дмитрия Емеца «Заступники земли русской». 22:30 в цикле «Духовное слово» – отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. 23:10 вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном. В 03:20 репортаж дня Виктории Кауган. В 03:40 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам поэтическую страницу. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на вторник, 15 сентября. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:20 завтра мы повторим репортаж с открытия нового здания Екатеринбургской духовной семинарии в Верхней Пышме. Такие передачи, дорогие друзья, подготовил для вас наш радиоканал «Воскресенье» этим вечером и ночью. Мир вам! И да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В историческом пространстве верхних Прорианских складов в Нижнем Тагиле состоялось открытие выставки «Наше наследие. Путь сохранения». В экспозиции объединились уникальные памятники церковного и ювелирно-чеканного искусства XVIII-XIX веков, свидетельства духовной и культурной истории Нижнего Тагила. Многие из представленных икон поступили в музей в тяжелом состоянии. Их возвращение к жизни стало результатом многолетней научной работы, реставрации и заботы о сохранении исторического наследия. Путь спасения церковных памятников начался еще в сложные 1920-30-е годы. Первый директор музея краеведения Александр Николаевич Словцов и его сотрудники самоотверженно старались сохранить здания храмов и находящиеся в них произведения искусства. В открытии выставки принял участие епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Владыка осмотрел экспозицию, принял участие в экскурсии, обратился к собравшимся с добрым словом и преподнес музею в дар икону собора Нижнетагильских святых. Далее в этом выпуске. В приграничном Курске начал работу учебный класс для проведения практических занятий по программе ухода за ранеными и тяжелобольными людьми. Класс был организован учебным центром больницы святителя Алексия совместно с Курской епархией. Его разместили в здании гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского. После обучения добровольцы и сестры милосердия смогут помогать в госпиталях и больницах Курска. Освещение нового учебного класса совершил руководитель социального отдела Курской епархии протоиерей Павел Костин. Сегодня в Курской области помощь добровольцам по уходу нужна сразу в нескольких направлениях, как за ранеными, так и за тяжелобольными. В 2024 году регион пережил тяжелые испытания. И по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа наш учебный центр незамедлительно начал обучение местных жителей. Откликнулось очень много людей. Они стали помогать в медицинских учреждениях вместе с добровольцами больницы святителя Алексия из Москвы, ответил главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров. Теперь в Курске начал работу учебный класс, в котором на регулярной основе будут проходить курсы по профессиональной программе «Младшая медсестра по уходу за больными». В ходе курса слушатели научатся выполнять гигиенические процедуры, освоят техники пересаживания пациента с кровати на стул, методы контроля падений и сопровождения при ходьбе, позиционирование с помощью подушек и валиков для профилактики пролежней и связанных с малоподвижностью осложнений. Эти знания важны для сестер милосердия, которые ухаживают за ранеными и тяжелобольными. На Курской земле еще до революции сестры милосердия помогали больным. Курско-Знаменская община сестер милосердия была организована в 1893 году. И по милости Божией сейчас мы возрождаем это движение, рассказал духовник сестричества милосердия во имя Курской коренной иконы Божией Матери знамение протоиерей Павел Костин. При поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие» учебный класс Курский оборудован всем необходимым для профессиональной подготовки специалистов по уходу. И завершение выпуска. 11 сентября, в день празднования Церковью памяти усекновения главы Иоанна Предтечи, в Свято-Троицком архиерейском подворье города Ирбит прошел коллективный просмотр документального фильма «Сеть» телеканала «Спас». После божественной литургии и молебна прихожане собрались в учебном классе воскресной школы, где внимательно смотрели и слушали о влиянии интернета на жизнь людей, особенно молодежи. Создатели киноленты подробно рассказали о рисках формирования зависимости от гаджетов и о том, как разглядеть попытки владельцев цифровизации управлять нами. Очень нужная информация, есть о чем задуматься. Участники просмотра обсудили вместе увиденное, поделились своими впечатлениями, и каждый взял для себя что-то полезное. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго, и храни вас Господь!

мы приглашаем к радиоприемникам наших самых юных слушателей. Дорогие ребята, сегодня мы будем слушать сказку Алексея Толстого «Приключения Буратино».

0: Публика, к нам на представление! Сегодня для всех комедия «Золотой ключик» или «Необыкновенные приключения Буратино и его друзей». Представление начинается, занавес открывается!
1: Кто доброй сказкой входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Ни ученый, ни поэт, а покорил весь белый свет. Кого повсюду узнают? Скажите, как его зовут?

Дедушка, он живой! И в руках от счастья ключи, потому он так везуч. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?

0: Вот так оно и было потом. А началось все, как вы помните, с обыкновенного деревянного полена, которое попало в руки папы Карла. Взял он нож и начал его тесать.
1: Из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощникам под старость и на радость вам скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем мне под шарманку топать по дворам.

0: Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.
1: Неплохой человечек, вот только, пожалуй, нос длинноват.
2: В самый раз, по-моему, очень даже симпатичный нос.
1: Смотря на чей вкус. Ох уж этот нос.
3: Буратино ухитрялся совать его всюду, особенно туда, куда не следует. Он даже проткнул им любимый холст папы Карлоса очагом, котелком и похлебкой.
1: Ой-ой-ой.
3: Но вот Буратино получил бумажный кафтанчик, штанишки, колпак с кисточкой на конце и новую азбуку с цветными картинками. Он весело побежал в школу, как и положено всем детям, с азбукой под мышкой. Но вместо нее попал в балаган.
2: Ага, там страшно интересно.
3: В балагане на площади давал представление кукольный театр подданного тарабарского короля, доктора кукольных наук Карабаса-Барабаса.

куклы изображали комедию под названием «Девочка с голубыми волосами». На сцене несчастный, влюбленный в Мальвину девочку с голубыми волосами поэт Пьеро читал стихи, пел песни и в награду получал одни подзатыльники. Вот какая это была веселая комедия.

0: Буратино был в восторге. Он, хлопая, отбил свои деревянные ладоши. А куклы, о, куклы сразу признали в нем своего собрата и втащили его на сцену. Представление было сорвано. Публика свистела, стучала. А грозный хозяин театра Карабас-Барабас был вне себя. Он бешено вращал глазами, лязгал зубами, будто он не человек, а крокодил. Свистел семихвостой плеткой, обрушивая удары на несчастных артистов, пока не запихал всех в темный сундук.
1: У Карабаса страшный бас и страшная гримаса. Страшнее, чем этот Карабас, не сыщешь Барабас.
0: А Буратино...
2: Несчастный, почти сирота, некому меня пожалеть.
0: А Буратино, он решил подкинуть как полено в огонь, чтобы зажарить себе барана на ужин. Вот какой он был, подлый и гадкий.
3: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх! Я готов на подлости, ух, я готов на подлости, но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости, но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким, да, я готов на гадости, эх, я готов на гадости, ух. Я готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух! Я готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться.
2: Бедный я, несчастный, некому меня пожалеть, почти сирота.
4: Ну чего расхныкался? Полезай живо в очах. Как это не могу?
2: Я уже однажды пробовал в каморке папы Карла сунуть нос в очаг и только проткнул дырку.
4: Что за вздор? Как так проткнул дырку?
2: Потому что они были нарисованы. Очаг и котелок.
4: Так значит, это в каморке старого Карла находится потайная.
0: И тут Карабас-Барабас засунул кончик своей длиннющей бороды в рот, чтобы только не проговориться.
4: Я дарю тебе жизнь, Буратино. Мало того, я дарю тебе 5 золотых монет. Беги скорее к своему папочке Карлу и проси его никуда не уезжать из его каморки. Я скоро вас навещу.
0: Что за сладкая цель так радует сердце Карабаса-Барабаса? Даже куклы думают, а догадаться не могут.
5: Тише, тише, что?

Зажав в руке 5 золотых монет, неслыханное богатство для деревянного мальчишки, Буратино со всех ног припустил домой.

0: конечно, конечно, все бы это Буратино купил, если бы по дороге ему не повстречались нищие, слепой кот Базилио и хромая лиса Алиса. На самом-то деле, никакие они не были ни хромые, ни слепые, а самые настоящие обманщики и разбойники. И все это придумали, чтобы половчее выманить у Буратино его 5 золотых монет.
1: Умненький, благоразумненький Буратино. Хотел бы ты, чтобы у тебя денег было в 5. Нет, в 10. Нет, в 100 раз больше.
2: Хм, еще бы. А как это сделать?
1: Никто не знает этой тайны, но тебе мы расскажем. Слушай. Один раз в году, в одну единственную ночь, можно страшно разбогатеть. И сегодня как раз наступает эта единственная в году ночь. Ты слышал про поле чудес?
2: Нет. А где оно?
1: В стране дураков.
3: Мы поведем тебя туда.
0: И они пошли в страну дураков. Но вначале лиса Алиса и кот Базилио затащили Буратино в харчевню 3 пескарей, чтобы подкрепиться на длинную дорогу хоть корочкой хлеба.
2: Корочку хлеба. Одну только корочку хлеба. И к ней хотя бы вон того цыпленка. Он такой нежный. Вон того зажаренного барашка. Вот тот кусочек окорока. И еще печеночки, селезеночки. И сердечки куриные, утиные, перепелиные.
4: Ну почему? Все, я весь слепой. Ничего не вижу. А мне вон тех карасей самых жирных 5 штук. Можно 6, а лучше 10. И мелочи, всякой рыбешки на закуску. Сырой и побольше. Навалом!
0: Уплетай. Разбойники за обе щеки, да еще и посмеивались.
5: Песни и танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках. Лаптопы-дипы-дудай, лаптопы-дипы-дудай, лаптопы-дипы-дудай, дай-дай-дай, лаптопы-дипы-дудай, лаптопы-дипы-дудай, лаптопы-дипы-дудай, дай-дай-дай-дай.

Для ребят прозвучала первая часть сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое реченье, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

непостижимый мистический мир серебряного века русской поэзии. Он всегда открывал нам влияние на наши чувства, наше настроение, мироощущение и, конечно же, на наши сердца. Сегодня мы продолжаем наш цикл по стихам серебряного века под названием «Сердце к сердцу».

Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад.

О, весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта, узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет, в заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражало, пьянила весна. Принимаю пустынные веси и колодцы земных городов, осветленный простор поднебесий и томление рабьих трудов, и встречаю тебя у порога с буйным ветром в змеиных кудрях, с неразгаданным именем Бога на холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей никогда я не брошу щита, никогда не откроешь ты плечи, но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя, за мучения, за гибель я знаю, все равно принимаю тебя.

О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне, быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне: простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель всего? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество.

Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шли, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какой

Легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика.

рожденный в года глухие, пути не помнит своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль в вас, надежды ль весть, одней войны, одней свободы, кровавый отсвет в лицах есть. Есть немота, то гул набата заставил заградить уста, в сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье те, кто достойней. Боже, Боже, да узрят Царствие Твое.

Те же росы, откосы, туманы, над бурьянами рдяный восход, холодеющий шелест поляны, голодающий бедный народ. И в раздолье на воле неволя, и в суровый свинцовый наш край нам бросает с холодного поля, посылает нам крик: «Умирай, как и все умирают». Не дышишь, смертоносных не слышишь угроз, безысходные возгласы слышишь, и рыдания, и жалоб, и слез. Те же возгласы ветер доносит, те же стаи несытых смертей над откосами косами косят, над откосами косят людей. Роковая страна, ледяная, проклятая железной судьбой, мать Россия, о, Родина злая, кто же так пошутил над тобой?

По лесам бежала Божья Мать, куньей шубкой запахнув младенца, стлалась в небе Божье полотенце, чтобы ей не сбиться, не плутать. Холодна, морозна ночь была, дива-дивьи в эту ночь творились, волчьи очи зеленью дымились, по кустам сверкали без числа две седых медведицы в лугу, на дыбах боролись в ярой злобе, грызлись, бились и мотались обе, тяжело топтались на снегу. А в дремучих зарослях, в потьмах, жались, табунились и дрожали, белым паром из ветвей дышали звери с бородами и в рогах. И...

огнем вставал за лесом меч ангела, летевшего к Сиону, к золотому Иродову трону, чтоб главу на Ироде отсечь.

и цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить к милосердным коленям

Вот он идет проселочной дорогой, без шапки рослый, думающий, строгий, с мешками, с палкой в рваном армячишке, держась рукой за плечико мальчишки. И звонким альтом, жалобным и страстным, поет, кричит мальчишка о прекрасном, об Алексее Божьем человеке под недовольный мрачный бас калеки. «Вы пожалеете, — плачет альт бездомных, — вы наградите, люди сирых, темных!» И бас грозит: «В аду, в огне сгорите, на пропитание наше сотворите!» И, угрожая властным мерным шагом, идет к избушке ветхой над оврагом, над скудной балкой вдоль иссохшей речки, а там одна старуха на крылечке. И крестится старуха, и дрожащей рукою ищет грошек завалящий, и жалко плачет, сморщивая брови, об окаянной грешнице Просковье.

и умерла, и схоронил Иаков ее в пути. И на гробнице нет ни имени, ни надписей, ни знаков. Ночной порой в ней светит слабый свет, и купол гроба, выбеленный мелом, таинственную бледностью одет. Я приближаюсь в сумраке несмело, и с трепетом целую мел и пыль на этом камне выпуклом и белом, сладчайшие из слов земных.

отрада смерти страждущим дана. Вы побелели, странники, от пыли, среди врагов, в чужих краях вы были, но вот вам отдых, мир и тишина. Гора полдневным солнцем сожжена, русло Кедрона ветры иссушили, но в прах отцов вы посохи сложили. Вас обрела родимая страна. В ней спят цари, пророки и левиты, в блаженные обители я всех, что в чужбине не были убиты, сбирает милосердный судья. По жестким склонам каменные плиты стоят раскрытой книгой бытия.

Прозвучала третья, заключительная часть нашего небольшого цикла «Сердце к сердцу» по мотивам поэтических произведений Серебряного века. Сегодня вы услышали стихи поэтов Александра Блока, Андрея Белого и Ивана Бунина в исполнении актера, художественного руководителя Верхотурского театра «Град» Дмитрия Вершинина, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Надеемся, что этот наш небольшой цикл подарил вам светлое и хорошее настроение. Ну, а самое главное, пусть эти серебряные строчки действительно помогают и дарят нам надежду только на самое светлое. Всего вам доброго и хорошего и светлого всем настроения.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 11 сентября во Всероссийский день трезвости в молодежном пространстве «Азбука» при Сергиевском молодежном храме Казани состоялся показ документального фильма «Утерянная добродетель». Кинокартина, созданная общероссийской организацией «Общее дело», посвящена темам трезвения, борьбы с алкогольной зависимостью и защиты традиционных ценностей. После показа состоялось обсуждение фильма. В мероприятии принял участие председатель епархиального отдела по противодействию наркомании и утверждению трезвости иеромонах Вячеслав Шапоров. Желающие задали вопросы священнику, обладающему многолетним практическим опытом реабилитации зависимых людей и помощи их семьям. Наше мероприятие – это возможность поговорить о важной для современного мира теме. Зависимости часто начинаются незаметно. Иногда это желание расслабиться, уйти от тревоги, отвлечься от трудностей или просто не отличаться от окружающих. Со временем пагубные пристрастия могут лишить человека внутренней свободы, разрушить доверие и отношения с близкими, отнять силы и радость жизни. Фильм «Утерянная добродетель» предлагает задуматься о том, что помогает сохранить себя и где искать поддержку для перемен. После просмотра поговорили о том, как вовремя заметить проблему, не остаться с ней один на один и сделать первый шаг к трезвой, здоровой и свободной жизни, отметили организаторы встречи. Праздник трезвости был установлен Святейшим правительствующим синодом в 1913 году, а в 1914 было принято решение проводить его ежегодно. В советский период традиция отмечать День трезвости была прервана, но в 2014 году Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования. Эту традицию поддержали Минздрав и многие общественные и религиозные организации. В настоящее время в Российской Федерации действует несколько десятков православных реабилитационных центров и нескольких сотен православных обществ трезвости. Далее в этом выпуске. 5 и 6 сентября в Доме культуры поселка Пилым по приглашению настоятеля храма Преображения Господня иерея Василия Киселева состоялась встреча жителей поселка и прихожан с теологом, помощником благочинного по миссионерской работе Арамильского округа Екатеринбургской епархии Сергеем Юрьевичем Вдовиным. В ходе встреч прошли беседы на тему «Во что мы веруем?» по символу веры. Слушатели смогли глубже познакомиться с основами православного вероучения, поразмышлять о ключевых положениях символа веры и задать интересующие вопросы. Мероприятия прошли в теплой и дружеской обстановке. Участники отметили содержательность бесед и подчеркнули, что почерпнули для себя много полезного. Приход храма Преображения Господня благодарит Сергея Юрьевича Вдовина за просветительскую беседу и всех собравшихся за искренний интерес и живой диалог. И в завершении выпуска. На областном радио ГТРК «Курган» в прямом эфире обсудили вопросы религиозного образования в Курганской епархии. Председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов и руководитель епархиальной воскресной школы «Благовесть» Вера Макарова ответили на вопросы журналиста Елены Романовой, подвели итоги работы в прошлом учебном году в культурно-просветительском центре Курганской епархии, а также обсудили планы на будущий 2027 год. Сегодня на базе центра действуют православные образовательные курсы для взрослых и епархиальная воскресная школа «Благовест» для детей, а также работает православная библиотека. Особый интерес ведущие эфира вызвали вопросы о связи религии и науки, которые разбираются на курсах на занятиях апологетики. В качестве примера Михаил Насонов привел научные открытия при изучении Туринской плащаницы, связь библейской космогонии и современной физической картины мира. Ломоносов говорил, что вера и наука – две сестры родные. А Галилей писал, что Бог дал человеку для познания две книги – Священное Писание и книгу природы. Наука и религия по определению не могут противоречить друг другу, так как первая отвечает на вопрос «как», а вторая – на вопрос «зачем», пояснил представитель епархии. Также Михаил Настонов рассказал о предмете основы духовной информационной безопасности, которые направлены на выработку у слушателей критического мышления, чтобы противостоять манипуляциям различных мошенников, оккультистов и сектантов. Вера Макарова рассказала слушателям о грантовом проекте «Православная карта Курганской области», который был реализован при поддержке областного правительства в 2026 году, а также о достижениях воспитанников епархиальной воскресной школы «Благовест» в учебе и творчестве. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье», программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова вместе с поэтом и писателем из города Екатеринбурга Еленой Милиной. Здравствуйте, Елена!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Вместе с нами нам помогает путешествовать, читать стихи о реках Татьяна, старшая дочь Елены. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
0: Татьяна, о какой реке вы нам сейчас прочитаете?
2: Первая река – это Дон. Пыль. Полон подол звезд. На тысячи лет бег. Опять тревожные сны. Плеск волн за кормой. Будто вены меж берегов Дон.
0: Спасибо большое. Елена, когда вы были на Дону? Расскажите о ваших впечатлениях, воспоминаниях.
3: Это одни из самых моих первых воспоминаний, потому что в Ростове-на-Дону, на реке Дон, мы были с родителями, когда мне было 5 лет. И тем не менее, такое сильное впечатление осталось, потому что, видимо, это зов крови или что, мои предки, они из казаков, они из Дона. И так получилось, что какая-то связь внутренняя сохранилась, записалась, что очень сильные были впечатления, сильные эмоции при виде большой реки. Мы приехали туда ночью, катера, огни, вот вокзал, и потом плыли по реке, и было вот это вот огромное звездное небо, тишина, и вот это вот в детской памяти оно вот так вот преобразовалось спустя столько лет, что это было первое стихотворение из цикла, которое я написала. В общем-то, это ключевое, открывающее стихотворение.
0: То есть это именно стихотворение, то, которое дало начало цикла?
3: Да.
0: Угу, здорово. Как полноводная река Дон, так и большой цикл. Сколько всего стихотворений, сколько всего рек? Вот так вот можете сказать?
3: Конечно, 52 реки.
0: И 52 стихотворения, 50, или больше?
3: 52 стихотворения. Получается, по одной реке есть 2 стихотворения. Но это такое исключение маленькое, потому что эмоций было
0: много,
3: и на реке я была несколько раз. Сразу открою, чтобы не томить. Это река Миас. Я была в разное время в Челябинске. Я была на реке, потому что Челябинская область, она очень большая, река Миас тоже большая. В разных частях Миаса. В этом году мне посчастливилось побывать у истока Миаса на хребте Нурали. И поэтому этой реке, так как так получилось, что этой реке посвящено 2 стихотворения.
0: Здорово. А сейчас у нас о какой реке пойдет дальше речь? Татьяна, что вы нам прочитаете?
2: Река Салгир. Серая муть волн, белый ажурный мост. У мороженого вкус персика и ореха. Дуб необъятный, скамья. Важный ученый кот. Здесь памятник. Бахчисарайский фонтан. Холодный сила батон. Ямба прозрачный звук. Горячее солнце юга.
0: Здорово. Об этой, пожалуйста, реке, Елена, расскажите нам, где она протекает. Вот я честно скажу, я не знаю такой реки. Правда, я не была на ней ни разу. Потому что Дон знаю, там была. А вот тут не была, не доводилась.
3: Река Салгир, это река в Крыму. Протекает через город Симферополь. И это тоже детские впечатления. В Симферополе мне посчастливилось бывать несколько раз. Поэтому здесь сплавилось впечатление тоже разного возраста. И откуда Бахчисарайский фонтан, откуда села Батон, понимаете, да, это речь о Пушкине.
0: Я поняла.
3: Мы здесь говорим именно, в Симферополе рассказывают легенду, что именно в их городе был написан Бахчисарайский фонтан. И дуб,
0: где ходит кот-ученый.
3: Кот-ученый у них в большом парке, он необъятный совершенно, он огроменный. Я, к сожалению, не знаю, сохранился он сейчас или нет, но во времена моего детства это было просто что-то невероятно огромное дерево, старое, и считается, что именно сидя под этим деревом, Пушкин начал создавать Бахчисарайский фонтан. Во всяком случае, крымчане в это верят, такая легенда существовала.
0: Здорово. И вот эти реки как раз ваши детские воспоминания.
3: Да.
0: Угу. А что у нас будет дальше? Что у нас дальше по плану?
1: Ну, дальше по плану у нас лицо в поцелуях родины малой. Все улицы вдоль, поперек, вверх. Золото лип в трех похвата. А чего же не Сурск? Скрип паркета, шелковица нежный вкус, к набережной спуск. Шум голосов, катера нос, капли солнца навстречу. Плавное течение, в зарослях и в берега. Пенза река уже или еще Сура?
0: Тоже южное у нас такое, да, направление, там про шелковицу речь идет.
3: Ну, это уже ближе к центральной части России, это город Пенза. Это буквально в сутках езды от Москвы. Сура, Пенза, реки сливаются. И вопрос у меня, он возникает на протяжении всей книги несколько раз. Отчего же не Сурск? Потому что город стоит фактически на Суре, но называется Пенза.
0: Да, вот почему?
3: Я не знаю ответа. Я пыталась найти ответ на этот вопрос несколько раз, потому что аналогичная ситуация идет с городом Псковом. Псков стоит на реке Великой, а Пскова – это приток реки Великой. Тем не менее, город носит название притока. С Пензой аналогичная ситуация. Город стоит на Суре, но носит название Пенза. И у меня возникает закономерный вопрос, почему так? Почему наши предки так называли города? Может быть, они считали, что это главная река в то время. Они...
0: Может быть, так и было, что в то время, раз где поставили, не знаю, первые там дома, то есть это же начало, раз начало здесь, то, соответственно, все, и название, я так предполагаю.
3: Я тоже так предполагаю, потому что то, что знаем сейчас мы о географии, то, что знали там, когда строили Псков, когда строили Пензу, это, ну, понятно, что Пенза, она помоложе Пскова, хотя она постарше Екатеринбурга, прилично, но, тем не менее, по векам большой разнос, и назвали, как назвали, так и живем. Скрип паркета – это такая ситуация, что совершенно замечательные музеи и передает мое впечатление от путешествие как раз-таки уже по музею, по истории города. Это город, где похоронены мои близкие родственники, мои бабушка, мой дядя родной. И я туда приезжала именно, скажем так, с целью познакомиться с местом, откуда пришел мой род. И, естественно, я ходила в картинную галерею, в краеведческий музей. Мне было все это интересно. Мне было интересно узнать историю края. Очень интересно было сопоставить впечатление мое от воспоминаний моего отца о городе, а вообще о территории, об этой, обо всем. Он очень с восторгом, с таким всегда рассказывал про реку, рассказывал про климат, про плодородие почв. Это на самом деле так. По сравнению с Уралом, край совершенно благодатный. Ежевика по берегам рек, клубники два урожая.
0: Как здорово.
3: Вообще, по-моему, мечта всех девочек.
0: Сразу захотелось в отпуск.
3: Да. И вот это все изобилие, хороший такой край, теплый, гостеприимный очень. И поэтому родилось вот такое стихотворение. И шелковица, вот идешь по улице, вот растет шелковица, можно сорвать и попробовать ягоды. Просто вот так.
0: Как здорово. И, Татьяна, итак, в завершение программы еще одну реку мы возьмем. Какую?
1: Река Великая. Это у нас Псков. Близким стальным вода сквозь бойницы древнего крома. из прорези шлема глаза святого и полководца, жемчужные берега на иконах, предков область Изборск за спиною. Все.
0: Татьяна, немножечко про Псков сейчас мы узнаем у вашей мамы. Елена?
3: Псков — это была моя давняя мечта. И очень люблю вот эту северную сторону, Петербург, дальше Выборг, потом Великий Новгород, Псков и Изборск. Это прямо вот готово там переехать туда, готово, если честно, открою тайну. Вот. И когда мы приехали в Псков, в Кроме, меня поразил вот этот храм на территории. Всегда ставили церкви, потому что это последняя, как, во-первых, внутренняя крепость получается, в первую очередь, это оборона, это защита рубежей. И важное для всех русских всегда был храм. И вот этот храм 9 века, эти огромные вот эти своды высокие и совершенно потрясающие иконы. Почему жемчужные берега на иконах? Потому что раньше по берегам Псковы, по берегам Великой и по притокам были распространены ракушки-жемчужницы. Было много речного жемчуга. И весь русский север, если посмотреть, вышивка идет не бисером,
0: жемчугом,
3: а мелким вот этим речным жемчугом. И, естественно, иконы, самый красивый, самый отборный жемчуг украшали иконы. И вот в Пскове я до этого читала, но такое я увидела первый раз. Естественно, меня это поразило до глубины души. Поразила еще история этого храма. В 1944 году, когда фашисты отступали, храм был заминирован. И вот эта великолепная постройка, там первая постройка была в 10-м, по-моему, веке, если правильно помню, перестраивался он там в 13-м, в 15-м веках. Представляете, вот намоленное место, святое для русских людей, вот это вот туда заложили просто авиационные бомбы. И оно должно было все взлететь. Получается, история-то сохранения храма. Наши партизаны узнали, что храм собираются взорвать. Передали в действующие части. И был организован рейд специально отбить Псков, чтобы фашисты не успели взорвать. Я не знаю, какой ценой это удалось. Но вот за один этот подвиг просто нам надо вот молиться за наших защитников, за наших освободителей. Это такое великолепие, это такое прекрасное место, и цена просто огроменная за ним стоит. И, соответственно, оно вот выплеснулось в такое стихотворение. И Изборск за спиной. Изборск — это тоже древняя крепость наравне с Псковом. Это во время, когда был Александр Невский, вот это вот 9-12 век, это была опора рубежей северных русских земель. Основные крепости. Получилось, что основная крепость это был Псков, Новгород там поближе уже к морю. А дальше охранялась Северную Русь, Изборск. Вот, жемчужина вот эти вот тресла, их было крепости. Поэтому такое получилось стихотворение.
0: Очень здорово. Сразу хочется как-то, если, может быть, не съездить, но как минимум найти в интернете информацию, посмотреть, поизучать. Я очень надеюсь, что у наших радиослушателей тоже такое желание возникло. Мы пока попрощаемся. В следующей программе мы дальше продвинемся на север и продолжим еще изучать реки, послушаем ваши прекрасные стихи. А сегодня будем прощаться. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Милина, поэт и писатель из города Екатеринбурга, и помогает читать стихи старшая дочь Татьяна. И мы будем прощаться с нашими прекрасными гостями. До свидания, Елена.
3: До свидания, дорогие слушатели.
0: До свидания, Татьяна.
1: До свидания, дорогие слушатели.
0: Что ж, ждем продолжения путешествия по рекам.

0: Горячая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: Не видно птиц, покорно чахнет лес, опустевший и больной. Грибы сошли, но крепко пахнет во врагах сыростью грибной. Глушь стала тише и светлее, в кустах свалялась трава, и под дождем осенним тлея чернеют темные листва. А в поле ветер, день холодный, угрюм и свеж, и целый день скитаюсь я в степи свободной, вдали от сел и деревень. И убаюкан шагом конным, с отрадной грустью внемлю я, как ветер звоном однотонным гудит, поет в стволы ружья. В ту осень пусто, тихо было в нашем доме. Никогда, кажется, не чувствовал я такой нежной любви к отцу и матери. Но только одна сестра Оля спасала меня в те дни от чувства одиночества, с особенной силой овладевшего мной. Делить прогулки, вести разговоры, мечтать о будущем я стал теперь с ней. И с удивлением и радостью все больше убеждался в том, что она гораздо взрослее, развитей и душевной, и умственной, и гораздо ближе мне, чем я мог полагать. Был в этих наших новых отношениях еще и какой-то чудесный возврат к нашей дальней детской близости. Отец сказал про меня: «Что ждет тебя, один Бог ведает». А что ждало ее со всей прелестью ее юности и со всей бедностью и одиночеством в Батурине? Впрочем, я тогда думал больше всего о себе. Работу я бросил, много времени проводил на деревне, по избам, много охотился, то с братом Николаем, то один. Борзых у нас уже не было, оставалось только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде, травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъезжие поля, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады. Вернее, нашим скитанием за ним по осенним полям. На осеннем воздухе. Так скитался я однажды в конце ноября под Ефремовым. Рано утром позавтракали в людской горячими картошками, перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли, я поехал один.

Выдался необыкновенно теплый солнечный день, но в полях было грустно, а в смысле охоты совсем безнадежно. Грустно потому, что уже слишком тихо и голо было всюду, и во всем было то последнее, бедное, смиренное, что бывает только самой поздней осенью. А безнадежно по причине недавних дождей. Было так грязно и вязко, и не только по дорогам, а и на зеленях, на взметах и жневьях, что и мне, и собакам приходилось пробираться все межами и гранями. Я вскоре и думать перестал об охоте, а за мной и собаки. Бежали себе впереди, отлично понимая невозможность гона по такому полю. Если бы даже и было что гнать, и несколько оживляясь лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь логу, бугру. Но ничего не было и тут. Всюду пустота, молчание, жидкий, безжизненный, хотя и теплый ясный блеск, в котором по-осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности. Все эти клетчатые от жневей, зеленей и пашен, перевалы полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие кое-где вдали березовые и осиновые острова. И от Лобанова я повернул, наконец, назад. Проехал Шипово, потом въехал в ту самую Краптовку, где было родовое имение Лермонтовых. Тут я отдохнул у знакомого мужика, посидел с ним на крылечке, выпил квасу. Перед нами был выгон за выгоном, давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую красил немного только сад, неподвижно поднимавший в бледно-голубом небосклоне за небольшим старым домом свои черные верхушки. Я сидел и, как всегда, когда попадал в Краптовку, смотрел и думал, да уже ли это правда, что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, что почти всю жизнь прожил тут его родной отец. Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустынности. А потом я опять вспомнил бессмысленность своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее, вдруг вспомнив вместе с тем Лермонтова. Да, вот Краптовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно грустных и неизъяснимых чувств. Вот бедная колыбель его, наша общая с ним. Вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня некогда, томилась его младенческая душа, желанием чудным полна. И первые стихи, столь же, как и мои, беспомощные. А потом что? А потом вдруг демон, мцыри, тамань, парус, дубовый листок оторвался от ветки родимой. Как связать с этой Краптовкой все то, что есть Лермонтов? Я подумал, что такое Лермонтов? И увидел сперва два тома его сочинений, увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными глазами, потом стал видеть стихотворение за стихотворением, и не только внешнюю форму их, но и картины с ними связаны, то есть то, что и казалось мне земными днями Лермонтова. Снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту неведомую мне светлую долину Грузии, где шумят, обнявшись точно две сестры, струи Арагвы и Куры, облачную ночь и хижину в Тамане, дымную морскую синеву,

Я подумал все это с такой остротой чувств и воображения, и у меня вдруг занялось сердце таким восторгом и завистью, что я даже вслух сказал себе, что довольно, наконец, с меня Батурина. Я думал о том же и на другой день, возвратившись домой. Ночью я сидел в своей комнате и, думая, читал вместе с тем, перечитывал «Войну и мир». Погода за день круто изменилась. Ночь была холодная и бурная. Было уже поздно, весь дом был тих и темен. У меня топилась печка, пылала и гудела тем жарче, чем злее и сумрачнее налетал на сад, на дом и потрясал окна ветер. Я сидел, читал и вместе с тем думал о себе с грустным наслаждением, чувствуя этот поздний час, ночь, печку и бурю. Потом встал, оделся, вышел через гостиную наружу и стал взад и вперед ходить по поляне перед домом, по ее уже скудной и мерзлой траве.

И я то на ветер, одолевая его ледяную свежесть, то гонимый им в спину стал ходить и опять думать. С той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молодости думаются думы наиболее сокровенные. Я думал приблизительно так. Нет, лучше этого я еще никогда ничего не читал. Впрочем, о казаке, Ерошка, Марьянка или пушкинское путешествие в Арзерум. Да, как они были все счастливы, Пушкин, Толстой, Лермонтов. Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъезжее поле чья-то охота вместе с охотой молодых толстых. Как это удивительно. Я современник и даже сосед с ним. Ведь это все равно, как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным. Ведь это все его, эти Ростовы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей. Пьеру кто-то все говорил. Жизнь есть любовь. Любить жизнь, любить Бога. Это кто-то и мне всегда говорит. И как люблю я все. Даже вот эту дикую ночь. Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю. Я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться. В кольце вокруг млечно-туманной луны было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бедный, слегка склоненный на бок лик ее все больше грустнел и туманился на белесой мути неба. В вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик дымные свинцовые, а то и совсем темные облака. С севера из-за ревущего сада поднималась черная туча и дико пахло по ветру снегом. А я ходил и думал. Да, больше нельзя так жить. Я не мог бы, если бы даже имел 10 незаложенных Батуриных. Как это ужасно, что даже сам Толстой в молодости мечтал больше всего о женитьбе, о семье, о хозяйстве. А вот теперь все твердят о работе на пользу народа, о возмещении своего долга перед народом. Но никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую. Не жертвовать собой за народ, не служить ему, не играть, как говорит отец в партии, на земских собраниях я не могу и не хочу. Нет, надо, наконец, на что-нибудь решиться. Я тщетно искал, на что именно должен решиться я. И вернулся в дом, совсем запутавшись, в беспорядочном и бесплодном думанье. Печка потухла, лампа выгорела, пахло керосином и светило уже так слабо, что в комнате виден был неверный свет этой бледной и тревожной ночи. Я посидел возле письменного стола, потом взял перо и неожиданно стал писать брату Георгию, что еду на днях искать какого-нибудь места в Орловском «Голосе». Это письмо и решило мою судьбу. Выехал я, конечно, не на днях. Нужно было сперва собрать хоть какие-то деньги в дорогу, но все равно. Наконец выехал. Помню мой последний завтрак дома. Помню, что лишь только был он кончен, как послышался глухой шорох бубенчиков под окнами. И выросла за ними, совсем с ними рядом, пара деревенских зимних лохматых лошадей. Лохматых и от снега, который непроглядно валил в тот день густыми молочными хлопьями. Как, боже мой, старо все это!

все подобные отъезды. А как мучительно ново было для меня. Мне показалось, что даже и снег валил в тот день какой-то совсем особенный. Так поразил он меня своей белизной и свежестью в ту минуту, когда, отягченный отцовской енотовой шубой и сопровождаемый всем домом, я вышел садиться».

потом был точно сон. Долгая, безмолвная дорога, мерное покачивание саней в этом бесконечно белом царстве снежных хлопьев, где не было ни земли, ни неба, а только какая-то неустанно текущая вниз белизна, да очаровательные зимние дорожные запахи лошадиной вони, мокрого енотового воротника, серника и махорки при закуривании. А потом мелькнул в этой белизне первый телеграфный столб, показались занесенные снегом торчащие из придорожных сугробов щиты, то есть уже начало какой-то иной, не степной жизни. То для русского человека всегда особое, волнующее, что называется железной дорогой. Когда пришел поезд, я, простившись с работником, отдав ему шубу и наказав доправить в Батурине 1000 поклонов, вошел в людный третьеклассный вагон с таким чувством, точно отправлялся в путь, в которому и конца не предвиделось. Я даже долго дивился тому равнодушию, с которым одни из пассажиров пили чай и закусывали, другие спали, третьи от нечего делать все подбрасывали дрова в железную печку и без того уже докрасна раскаленную на весь вагон, дышавшую пламенем. Я сидел и наслаждался даже этим сухим металлическим жаром, его березовым и чугунным запахом, а за окнами все валил и валил сизо-белый снег, и все время как будто близились сумерки. То чувство, с которым я вошел в вагон, было правильным. Впереди ожидал меня и впрямь немалый, небудничный путь, целые годы скитаний, бездомности, существования безрассудного и беспорядочного, то бесконечно счастливого, то глубоко несчастного, словом, всего того, что очевидно и подобало мне, и что, быть может, только с виду было так бесплодно и бессмысленно. Те смутные думы, с которыми я тогда выехал, были полны необыкновенной грусти и нежности ко всему тому, с чем я только что расстался, что покинул на тишину и одиночество в Батурине. Я видел, чувствовал там даже свое собственное отсутствие. Видел свою опустевшую комнату, как бы хранившую в своем почти набожном молчании нечто уже навеки завершенное, меня прежнего. Но была в этой грусти еще и большая тайная радость. Счастье, наконец-то, осуществившейся мечты, какой-то свободы и воли, деятельности, движения к чему-то тем более заманчивому, что совсем еще неопределенно было оно. А вот мне уже хочется наружу, на снег и на ветер, и я, качаясь, иду к двери. Полевой снежный холод дует в сенцы вагона, кругом белизна каких-то теперь уже совсем неизвестных полей. Снег, наконец, редеет, стало светлее, еще белей, а поезд меж тем куда-то подходит и на несколько минут останавливается. Какой-то глухой полустанок. Тишина, только горячо сипит паровоз впереди. И во всем непонятная прелесть. И в этом временном оцепенении и молчании, и в паровозной сипящей выжидательности, и в том, что вокзала не видно за красной стеной товарных вагонов, стоящих на первом пути на обтаявших рельсах, среди которых спокойно, по-домашнему ходит и поклевывает курица, осужденная мирно провести весь свой куриный век почему-то именно на этом полустанке, и совсем не интересующаяся тем, куда и зачем едешь ты со всеми своими мечтами и чувствами, вечная и высокая радость которых связывается с вещами, внешне столь ничтожными и обыденными.

Когда потом стало близиться к вечеру, все перешло лишь в одно – в ожидание первой большой станции. И задолго до нее я опять зяб в сенцах, пока не увидал, наконец, впереди, в неприветливых сумерках, многих разноцветных огней, во все стороны расходящихся рельс, постов, стрелок, запасных паровозов, а затем и вокзал с черной от толпы платформой. Легко представить себе, с какой поспешностью кинулся я в пахучий светлый буфет и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами. Последствия всего этого были довольно неожиданные. С большим удовлетворением, сидя после обеда с папиросой возле черных оконных стекол вновь гремевшего вагона, в дымном полусвете толстой казенной свечи, горевшей в углу в фонаре, думал я о том, что вот, как это ни странно, скоро и цель моего путешествия, тот самый орел, которого я еще почти никак не представляю себе, но который уже одним тем удивителен, что там, вдоль вокзала, великий пролет по всей карте России, на север в Москву, в Петербург, на юг в Курск и в Харьков, а главное, в тот самый Севастополь, где как будто навеки осталась молодая отцовская жизнь. И я вдруг сказал себе, да уже ли и правда, что я еду в какой-то голос, на какую-то службу? Там, конечно, тоже было нечто такое, что увлекло ужасно. Какая-то редакция, какая-то типография. Но Курск, Харьков, Севастополь. Нет, все это вздор, вдруг сказал я себе. В «Орел» я лишь заеду, познакомлюсь, узнаю, что мне предложат, скажу, что мне надо подумать, повидаться с братом, заеду и дальше в Харьков. Но оказалось, что даже и заезжать не следует. Вышло еще лучше, чем я предполагал. Как нарочно попал я в «Орел» с опозданием, как раз к приходу сверху поезда на Харьков. И поезд, как нарочно, был чудесный, никогда еще не виданный мной. Скорый, с американским страшным паровозом, весь из тяжелых и больших вагонов лишь первого и второго класса, с шерстяными занавесками на окнах, с полутемным светом из-под синего шелка, со всем тем теплом и уютом богатого мира, провести ночь в котором, да еще в пути на юг, мне показалось уже совсем неотразимым счастьем.

В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В конце августа команда общественной организации «Русская община» город Каменск-Уральский приняла участие в акции «Добро кулаками». Ребята помогли наколоть дрова для отопления храма Архангела Михаила в селе Маминском Каменского района. Для доброго дела собрались неравнодушные люди из разных объединений: городской федерации бокса, федерации гиревого спорта, федерации смешанных боевых единоборств города Каменск-Уральский, центра мужского воспитания «Батя», союза отцов, ветеранов внутренних войск, бойцовского клуба «Будо», «Сила Урала», «Гранит». К акции присоединился и глава администрации Каменского района Алексей Кашкаров. Собралось 50 человек, взрослых и детей, тренеров и воспитанников, членов их семей. Их сильные руки в этот день раскололи 60 кубометров дров. Было здорово видеть, как люди разных возрастов, взглядов и занятий объединяются ради общей цели. Это и есть настоящая сила общины. Работа шла дружно и слаженно. Кто-то колет, кто-то укладывает, кто-то поддерживает добрым словом. И в этом единстве рождается особая теплота. Такие акции напоминают, что добро начинается с малого, с одного взмаха топора, с одной поленницы дров, с одного шага навстречу тем, кто нуждается в поддержке. Далее в этом выпуске. Выставка «Земная жизнь Иисуса Христа» открылась 10 сентября в Музее истории и религии в Санкт-Петербурге. Экспозиция рассказывает об особенностях почитания Христа в различных конфессиях. Представлено более 100 экспонатов, иконы, картины, гравюры и скульптура русских и западноевропейских мастеров 17-21 веков. Произведения декоративно-прикладного искусства, литургическая утварь, церковные сувениры, ткани, фотографии Святой Земли, античные монеты. Некоторые экспонаты выставляются впервые, часть прошла реставрацию. Выставка носит в некотором смысле иллюстративный характер, но уж таков сам евангельский текст. Он очень глубокий и многогранный. И мы идем вслед за ним, отметила директор музея Екатерина Тюрюкова. Мы постарались собрать предметы из разных фондов нашего музея и представить жизнь Христа, как ее запечатлевали на своих полотнах европейские художники, а и на иконах русские иконописцы. Как эти сюжеты находили отражение в декоративно-прикладном искусстве. Мы задумались над тем, каким символическим значением и смыслами богословы наделили написанные в Евангелиях сюжеты, постарались подойти к теме как религиоведы и сделать акцент на том, что нового сказал Христос своим современникам, в чем он противоречил фарисеям, с которыми неоднократно вступает на страницах Евангелия в активные споры. Это сложный сюжет, требующий разъяснений, которые будут во время работы выставки наши экскурсоводы. Автор выставки Светлана Клименко дополнила, что перед организаторами стояла задача показать жизнь Христа, включенную в культуру. Иудея находилась под властью Римской империи, поэтому первый раздел посвящен Риму. При этом Иисус Христос жил среди иудеев и принимал многие иудейские традиции, что также отражено в экспозиции. Особое внимание уделено его разногласиям с фарисеями по поводу исполнения закона. Закон дан, его нельзя отменить. Но если вдруг в субботу надо спасти человеческую жизнь, она ценнее запретов. Фарисеи не смогли принять такой подход. Устроители выставки сделали попытку проследить, как в иудейской среде в результате проповеди Спасителя зарождалось христианство. Разделы экспозиции рассказывают об идее боговоплощения в периоде от Рождества до первой проповеди, учении Христа, распятии и воскресении. Среди экспонатов карандашный рисунок Виктора Васнецова «Христос в пустыне». Знаменитая скульптура «Христос перед народом» Марка Антокольского. Акварели Соломона Юдовина, написанные в Ленинграде в 1928-30 годах. а также произведения русской и западноевропейской живописи и графики на редкие иконографические сюжеты. Среди них хромолитографии «Семь скорбей Марии», «Труд святого семейства», «Фарфоровая световая пластинка», «Христос среди учителей» и другие. Демонстрируются также несколько акварелей Василия Спасского из серии «Сюжеты из жизни Христа и Богородицы». И в завершении выпуска. Закон о бесплатной юридической помощи для работающих в зоне СВО волонтеров и их семей готовят в аппарате Уполномоченного по правам человека в России. Речь идет о добровольцах, которые доставляют в опасные места гуманитарные грузы, эвакуируют мирных жителей, помогают раненым, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Им может быть нужна помощь в восстановлении документов, оформлении льгот и компенсаций, представительство в суде. Если случилось так, что волонтер погиб или пропал без вести, помощь при прохождении различных юридических процедур нужна его родственникам. Когда помощь требуется этим самоотверженным людям, многие юридические вопросы им приходится решать самостоятельно и за свой счет. Считаю, что это несправедливо. Если человек рискует собой ради других, государство обязано обеспечить ему и его семье необходимую правовую поддержку, подчеркнула омбудсмен. По ее словам, соответствующий законопроект уже готовят эксперты ее аппарата. Он будет проработан совместно с профильными ведомствами. Сейчас для помогающих в зоне СВО волонтеров уже введены некоторые льготы. Например, они освобождены от пошлины при восстановлении утраченного паспорта или водительского удостоверения, напомнила уполномоченный. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси, читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
3: Скифы. У греков и персов прародители славян были известны под именем скифов. Одно звучание этого слова наводило ужас на народы Греции и Малой Азии. Бросая все имущество свое, спешили жители укрыться в труднодоступных местах, где не могла их настигнуть скифская стрела. Древнейшие греческие мифы, относящиеся к дописьменным временам, сохранили предания о кентаврах, грозных витязях с конским крупом и человеческим торсом. Свирепые нравом, беспощадные и ловкие, кентавры превосходно стреляли из луков и метали копья. Внезапно нападая, они столь же внезапно уходили назад, в степи с богатой добычей. Преследовать их было бесполезно. Быстрые конские ноги легко уносили кентавров от погони. Иногда кентавры вступали с греками в союз и помогали им в войне с малоазиатскими племенами. Легенда о кентаврах возникла у греков после многочисленных столкновений со скифами, ловкими и бесстрашными наездниками, управлявшими конем с такой ловкостью, что казалось, будто они составляют с ним единое целое. Сами же греки, жившие в гористой стране, были отличные мореходы, но плохие наездники. Во все битвы они вступали пешими, и потому бородатые скифы, внезапно появлявшиеся на своих быстрых конях и осыпавшие их дождем стрел, казались жителям Эллады грозными чудовищами, сросшимися со своими лошадьми. Одновременно с легендами о кентаврах греки рассказывали и о храбрых амазонках, отважных воительницах, неустрашимо скачущих на конях и славившихся искусной стрельбой из лука и презрением к смерти. Рассказы эти, казавшиеся грекам не вымыслом, но чистой правдой, находили тем больше подтверждений, что на поле брани и в перевернувшихся славянских ладьях греки нередко обнаруживали женские тела, одетые подобно скифам-мужчинам, имевшие с собой луки и стрелы. Эти женщины, нередко принимаемые греками за амазонок, были храбрыми супругами скифов, принимавшими вместе со своими мужьями участие в дальних походах. Другие удивительные сведения о предках наших скифах относятся ко времени осады греками малоазиатского города Трои, случившейся около 1260 года до Рождества Христова. В числе многих дружин, осаждавших город, Гомер перечисляет и дружину генетов, народа славянского племени. По Гомерову же уверению, царь Ахиллес, отважнейший из героев греческих, пораженный стрелой в пету, единственное уязвимое свое место, был сыном царя Пелея и богини Фетиды. Однако такое происхождение от богини и мифического царя уже тогда не вызывало у греков доверия. Позднейший греческий историк Ариан, комментируя Гомера, ясно говорит, что Ахиллес был природным скифом, который родился на берегах нынешнего Азовского моря. За необузданность нрава и гордость Ахиллес был изгнан своими сородичами-скифами и нашел приют в Греции, где вскоре прославился, поразив греков яростью, с которой бросался в бой. Пишет Ариан, что верным признаком скифского происхождения Ахиллеса были его русые волосы, голубые глаза и необычайная отвага в бою. Кроме того, Ахиллес постоянно носил скифского покроя плащ с застежкой, чем намеренно раздражал многих греков, имевших причины недолюбливать скифов. Побережье же Азовского моря, родина Ахиллесова, стало много веков спустя и родиной бесстрашного донского казачества. Так земля эта растила героев. Другое, уже письменное упоминание о скифах относится примерно к 800 году до Рождества Христова. Сказано в летописи, что воинственные скифы, появившиеся у устьев Днепра и на побережье Азовском, навели такой страх на живших здесь киммериан, что те не отважились на сопротивление и бежали через Кавказские горы в Малую Азию. Скифы, не ведая страха, становились год от года все воинственнее. Особенно прославились они своим военным походом от берегов Днепра и Дона через Кавказские горы, Армению и Персию до далекого Египта. Произошел этот поход около 630 года до Рождества Христова и длился 28 лет. В движении своем скифы, горцуя на легких своих конях, предавали все огню и мечу. Страх перед ними был столь велик, что целые неприятельские рати бежали, едва завидев небольшой конный отряд славян. Подчинив себе медийского царя Кеоксара, скифы заставили его платить себе дань. Завоевав Мидию, они победоносно прошлись по землям Ассирии, оттуда повернули к западу, к богатым городам финикийским. Проникнув по морскому берегу в область филистимскую, скифы вторглись в Египет. Фараон египетский Псамметих, опасаясь неукротимой отваги скифской, ибо смерть в брани им была не только не страшна, но даже и желанна, вышел к скифам с богатейшими дарами и упросил их вернуться назад. Повернув на север, скифы вторглись в Иудею и предались там свирепому разгулу. Весь народ иудейский заперся за стенами Иерусалима и, трепеща, ждал решения своей участи, оставив всю страну свою во власти скифов. пророк Иеремия, живший в то время в Иерусалиме, предсказывал скифское нашествие в таком своем пророчестве. «Собирайтесь и пойдем в укрепленные города. Бегите, не останавливаясь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Вот я наведу на вас, дом Израилев, народ издалека, — говорит Господь, — народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они — люди храбрые. Вот идет народ из страны северной, и народ великий поднимается от краев земли, держат в руках стрелы и копье. Они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроенные, как один человек, чтобы сразиться с тобой, дочь Сиона». Лишь с огромным трудом избежал тогда Иерусалим и весь народ иудейский гибели. Царь его Осия и царедворцы с лестью поспешили выйти навстречу скифам и принесли им огромные дары, убедив их пощадить великий город. Взяв с Осии выкуп, скифские мужи в последний раз для устрашения объехали вокруг стен иерусалимских, с которых смотрели на них бледные защитники, не осмелившиеся бросить и камня. Затем скифы неторопливо повратили коней и в полном блеске славы вернулись в донские и днепровские степи.
1: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.
4: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня Винтик, день церковного новолетия. В нашем цикле «Беседы о вечном» мы предлагаем вам беседу со священником Анатолием Багутой на тему «Познание как путь к Богу», беседует Глеб Ильинский.
5: Сегодня у нас в гостях настоятель храма Спаса Нерукотворного образа на дороге жизни, священник Анатолий Багута. Здравствуйте, дорогой отец Анатолий.
6: Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович.
5: Благословите наших телезрителей.
6: Благодать и милость Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами.
5: Мы будем говорить о знании и о знание как о пути к Богу. То есть вот попробуем разобраться в вопросе. Вы, кроме того, что настоятель храма, в котором очень много не только пожилых людей, но и молодых людей, и детей. Я видел многократно на богослужениях детей. И вы сами преподаете в духовной академии. Вы преподаете в православной гимназии. И вообще, просто если уж мы говорим о знании, то вы еще и ко всему сами закончили православную гимназию, правильно?
6: Да.
5: Так что у нас вы по-настоящему эксперт в этой области школьного образования, и в том числе образования, которые нацелено еще и на воспитание духовное. Вот в этом, в тех вопросах, которые у нас сейчас возникнут, конечно, ваше экспертное знание очень, очень нужно. И я готов вам задавать вопросы. Первый вопрос возникает очень такой простой. Я учился в советской школе. И школу свою вспоминаю не самыми добрыми словами. То есть на самом деле вспоминаю ее как-то не очень хорошо. Но тем не менее понимаю, что, в общем, если была бы возможность учиться в школе, где я бы мог не только учиться в физико-математической школе, но и где бы еще я мог узнать что-нибудь вообще о Боге, если бы в советское время были бы основы православной культуры или закон Божий, я думаю, что это было бы прекрасно, но, конечно, представить себе, что это было бы в советской школе возможно, не представляется. Просто это какая-то, ну, такая фантазия. Но вот вы уже учились в православной школе, ну, вернее так, школе, в которой был в том числе предмет, которым, как он назывался, в той школе, в которой вы учились?
6: В нашей школе у нас было множество предметов на разных классах, которые вот, были религиозного характера. У нас был и церковнославянский язык, у нас был и закон Божий на младших классах, у нас был предмет основы православной культуры, у нас даже был такой предмет, как духовное краеведение, где мы изучали святых и святые места своих земель, ничего не только себе. Общероссийских, но и тех земель, на которых мы живем. И каждый из этих предметов, он, конечно, откладывал отпечаток на сердце каждого ученика. Действительно, я закончил православную гимназию, и кроме первого класса, получается, все остальные годы моего обучения прошли в православной гимназии. Я могу сказать, что меня это сформировало как христианина во многом, но... Прежде всего, хотелось бы обратить внимание, что человек становится христианином не из школы, но из семьи. Как родители воспитывают ребенка, это, наверное, важнейшая составляющая его духовной жизни. Хотя, вы знаете, Глеб Борисович, у нас были дети из невоцерковленных семей, дети, у которых родители не ходили в храм. И сейчас, когда мы общаемся с одноклассниками по своей школе. Я вижу, что они своих детей водят в школу. Я вижу, что через православную гимназию они воцерковились. И я вижу, что они являются активными участниками православной церкви, активными христианами. Поэтому в этом случае, да, когда вот есть такая православная гимназия, когда есть возможность через духовные ценности, да, воспитывать ребенка, я думаю, что это очень полезный опыт.
5: Вот еще один вопрос. Знаете, у нас сейчас есть такое представление о том, что прежде всего необходимы знания, ну, такие точных наук, ну, даже если гуманитарных, то, в общем, с тем, чтобы закончить школу хорошо, получить хорошую оценку по ЕГЭ и поступить в институт, в хороший институт, закончить институт для того, чтобы получить хорошую работу оплачиваемую. И, в общем, это считается уже все, ну, все, жизнь состоялась, это все хорошо. А вот то, что происходит дальше, ради чего учиться, ради чего зарабатывать деньги, ради чего строить карьерную лестницу, если во всем этом отсутствует самое, ну, понятно, что самое главное, духовная жизнь. Каким образом возможно на каком-то этапе вдруг, ой, а теперь вот можно и задуматься о Боге, когда вот уже там все, когда я уже построил карьерную лестницу, когда я зарабатываю 700 тысяч рублей в месяц, и вот тогда все хорошо. Что делать? Как получается так? Получается, жизнь с какого-то момента начинает интересовать духовную жизнь, но это уже к старости. Как сделать вообще? Как расправиться, то есть как бы с этой проблемой? Как ее решить?
6: Вы знаете, государство дает возможность ребенку в обычной образовательной школе выбирать в четвертом классе предмет основы православной культуры.
5: Или светской этики.
6: Или светской этики, да. Но дает возможность выбирать, и делают это родители. Не учителя за них выбирают, а делают именно родители. Мы, как священнослужители, курирующие школы, а вы знаете, что сейчас у нас сложилась такая практика, когда каждой школе по крайней мере, я говорю сейчас про нашу Выборгскую епархию, в каждой школе представлен священник, который курирует деятельность, напрямую связывается с директором этой школы и курирует проведение предметов основы православной культуры. Проводят их специалисты, проводят их учителя, которые получают специальную квалификацию для проведения таких занятий. Но, тем не менее, священник имеет важное значение в этом смысле. Сегодня, например, я присутствовал на линейке в первом лицее, потому что первый лицей — это та школа во Всеволожске, которую уже на протяжении третьего года я курирую, я занимаюсь. Мы проводим в середине года как раз родительское собрание по выбору модуля. Да, и священник выступает и рассказывает о модуле «Основы православной культуры». Но что мы говорим? Мы говорим, что это предмет не тот, который приводит к религии и делает ребенка религиозным или духовным каким-то, а предмет культуроведческий. Да, это предмет, который рассказывает о культуре, о нашем бытии и о нашей православной культуре. И с этой точки зрения, конечно, светская школа, она не может дать духовного образования, не может дать заложить духовные основы. Хотя, вы знаете, сейчас у нас появляется в этом году уже предмет. Вот мы очень внимательно за этим следим, да, основы духовной нравственности. Угу. И я думаю, что этот предмет должен быть важным в осмыслении. Но когда мы говорим о православных гимназиях, все-таки это очень малое количество таких школ.
5: Да.
6: Этих школ мало, и там действительно на базовом уровне изучаются предметы религиозной направленности.
7: По теме «К неразумевающему приходит лукавый и похищает посеянное». Вот вопрос такой. Бог оправдывает Иова не за то, что он за его непорочность, а за его стремление узнать причину своих страданий. Вот Бог не говорит напрямую, Иову эту причину не высказывает, но Иов ее понимает. Вот подскажите, пожалуйста, что понял Иов, почему страдает праведник?
6: Спасибо большое за вопрос. Действительно, Иов находится в таком очень сложном положении, да, когда он теряет вообще все, теряет не только свое имение, но теряет своих детей. Да, теряет самое драгоценное, что у него в жизни было, и действительно он находится перед таким вопросом. Но я думаю, что эта история, она относится к каждому из нас, потому что мы тоже в своей жизни очень часто что-то теряем и очень часто не понимаем смысла того, что мы теряем. И в итоге очень многие люди даже до смерти не могут понять, почему это так происходит. Я думаю, что есть некий божественный план, который не зависит от нашей свободы воли, да, который выше нашей свободы воли. И этот божественный план направляет нас именно в том русле, в котором мы движемся. И здесь, наверное, Господь хотел Иову показать, да, что это полезно для него. Ведь когда Иов потерял все, он не видел конца, а Господь ему потом дал все, что нужно было. Понимаете, у него возникла опять семья, у него возникли богатства. То есть Господь тем самым ему показывает, что мы надеемся, мы ждем, мы планируем что-то, а на самом деле у нас будет совсем другой конец. Еще лучше конец, чем мы планируем.
5: Да, но еще здесь, конечно, тоже прекрасный пример еще и того, что бывает так, что поиск знания, вот в этом случае даже, он же, если бы это, ну помните как, и друзья, и жена, похули Бога и умри. И вот тоже ведь знание, которым обладал Иов, спасло его. Знание, что Бог его не оставит. Ну, это же удивительно совершенно. И в этом случае, возвращаясь к нашему вопросу, вот знаете, в школе сейчас вот с этого года вводится оценка за поведение. Три вида. Недопустимое, допустимое и примерное. Я помню тоже в школе, когда я учился, там тоже ставили оценку за поведение. Но была примерная и неуд. Вот что называется. Там только два было. Но оценка эта входила в аттестат. И сейчас тоже будет в аттестат. Вот скажите мне, пожалуйста, может ли просто страх перед оценкой привести человека к осознанию, что вести себя нужно примерно, а не недопустимо. Может ли человек просто от страха вести себя хорошо? Может человек от страха прийти к Богу?
6: Я думаю, что страх способен на многое. Я думаю, что человек, действительно, у которого есть страх перед как угрозой того, что ему воздастся за его поступки, да, он действительно остановится в какой-то момент, и он действительно это все остановится. Но страх не может привести к Богу, потому что к Богу приводит свободное волеизъявление человека, свободная его воля. Потому что когда мы начинаем от страха, там, например, что будет страшный суд или будет какое-то там мучение после жизни, если мы сейчас не встанем на правильный путь, да, то человек, он не чувствует этой любви, не чувствует радости. Я думаю, что самое главное в нашей жизни — радость. Я сегодня, знаете, школьникам пожелал на линейке, чтобы они побольше радовались. Я говорю, вы сегодня радуетесь 1 сентября, да, такие все радостные, с цветами стоите. Вот надо в школе радоваться, понимаете? Я все-таки сторонник того, что мы к Богу должны с радостью приходить. И, конечно, бывают огорчения, бывают какие-то ограничения. Но, опять же, возвращаясь к этой оценке, которую сейчас будут выставлять, все нужно пробовать, все нужно смотреть. Да? Если это не будет формально, да, то действительно мы таким образом можем перед родителями свидетельствовать о том, как ребенок проводит время в школе, какие результаты он показывает. Потому что его внутреннее состояние, оно зачастую воплощается вот как раз в каких-то оплошностях, каких-то проблемах с поведением. И родителям это важно на раннем этапе знать и понимать. Угу. Потому что ребенок — это такое сложное существо, как и любой человек, как образ Божий, что какими-то прямыми методами и без индивидуального подхода не получится оздоровить и помочь ребенку справиться с проблемой.
5: Знаете, еще один сложный вопрос задам, потому что, к сожалению, с этим мы сталкиваемся многократно. Начну издалека. В петербургских школах сейчас начали, в некоторых школах, преподавать арабский язык. И это стало пользоваться, в общем, спросом по той причине, что даже в нашем университете подготавливают сейчас преподаватели, которые преподают арабский язык. Язык сложный, язык требует большого вложения сил умственных, но прежде всего, может быть, это еще и поможет решить наш вопрос с тем, что очень много у нас сейчас детей, которые учатся без знания даже русского языка. И это серьезнейшая проблема, в том числе еще и ко всему, это люди другой веры. Возможно ли в этом случае для них тоже включить их изучение основ православной культуры, и способно ли это каким-то образом разрешить проблему конфликта между школьниками?
6: Обычно в школах смотрят конфессиональный состав класса и уже определяют, по какому направлению пойдет конкретный класс. Потому что я считаю, что основы православной культуры мусульманам и традиционным мусульманам, да, навязывать не стоит, как и другим религиям. Да, потому что у них есть свое понимание о вере. Да, и с этим вопросом надо быть очень всегда серьезно к нему относиться. И, конечно, проблем много. Да? Проблемы заключаются в том, что разные культуры, разное понимание, да, как относиться к взрослым, разное понимание отношений между друг другом, отношения к сверстникам своим. Но если это все зависит от учителя, я считаю. Да, я не думаю, что прям арабский язык поможет уврачевать эту проблему, проблемы взаимоотношений. Это зависит от того, как учитель относится к своим детям, как он выстраивает отношения и как он между детьми делает эти мостики. Я думаю, что люди, которые разных национальностей, разных религий, они всегда могут жить дружно, и история нашего государства это показывает. Я могу привести такой пример, что когда я служил в армии, у нас действительно тоже были мусульмане, и мы не чувствовали себя какими-то разными людьми, понимаете? Потому что мы несли одну службу, мы выполняли одни и те же приказы, мы трудились так, как это было необходимо, и у нас каких-то проблем вообще никаких не было, да? Но, наверное, потому что у нас руководство нашей роты так себя вело, так выстраивало свои отношения, чтобы мы дружно существовали. Но, с другой стороны, если вы спросите меня вообще про языки, я считаю, что языки — это очень важно. И мне очень нравится опыт классических школ. Сейчас есть в больших городах классические гимназии. А вы знаете, что до революции ни один мэр, ни один чиновник высокого уровня не мог занять эту должность без знания греческого и латыни, потому что все они учились в классических гимназиях. И это давало очень большой опыт и очень большие знания для того, чтобы изучать. Потому что греческий и латынь — это всегда математика для гуманитариев. Это то, что это точные науки, да, законсервированные такие языки, в которых можно изучать понятия о языке. И в духовных семинариях, например, да, языком уже никто не занимался, грамматику уже не изучали. В духовных семинариях самую сложную грамматику изучали в духовных училищах. В духовных семинариях читали тексты. Сначала философские, потом богословские тексты. Поэтому чем больше человек изучает языков, тем лучше. Будь то китайский язык, будь то арабский язык, будь то греческий, латынь или новый европейский язык, я двумя руками за, чтобы ребенок изучал как можно больше языков. Потому что он развивается, потому что он становится лучше.
5: Вы преподаете церковнославянский язык и в Духовной академии. Какой вы ведете
6: предмет? Древнегреческий.
5: Древнегреческий. В православной гимназии вы преподаете церковнославянский, да, язык. То есть для вас языки — это, ну, в общем, понятный предмет. Но вы начали его изучать когда?
6: Церковнославянский язык я начал с православной гимназии изучать. Ну, понятно, что, будучи чтецом в храме, я умел читать с самого детства. Благодарю своих родителей, потому что они меня научили все-таки, да, с самого младшего детства читать по-церковнославянски, и у меня с ним проблем никогда не было. Но в школе действительно мне дали, в православной гимназии, мне дали понимание о грамматике этого языка, насколько этот язык близок к русскому языку и их взаимоотношения. Потому что не все понимают, например, что это два разных языка, что церковнославянский — это искусственный язык, который возник для того, чтобы переводить священные тексты и другую литературу с греческого языка, да. Но церковнославянский язык, он всегда был бок о бок. И вы знаете, есть такое мнение, да, что до революции, когда не было школ, очень много детей, крестьян, очень много детей других сословий были необразованными. Но необразованными имеется в виду, плохо знали русский язык и плохо знали русскую грамоту. Но в церковно-приходских школах они по-церковнославянски читали, поэтому назвать их полностью необразованными тоже неправильно. У нас очень большое количество населения до революции читало по-церковнославянски «Апостол», «Евангелие», «Часы» и другие тексты церковные.
5: Сергей Радонежский учился грамоте.

0: Богу, что, чтобы мне не делать операцию. То хорошо, нет, будет терпеть, смирать и ждать своего часа. Я очень благодарна за вашу духовную полезную программу. И это только канал меня, православный союз, меня поддерживает и дает подав духом. Большое вам спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое, Елизавета, за вопрос. Действительно, я подтвержу слова последние, которые она сказала. Когда мы приходим причащать людей в возрасте, да, которые не могут уже прийти в храм на богослужение, то очень часто они говорят, что я смотрю богослужения, я участвую в них через телеканал «Союз». Я участвую в богослужении. Я говорю, ну, слава Богу, вот видите, какие сейчас технологии. И, конечно, это очень важная миссия, которую телеканал несет. И мне каждый человек в возрасте, он об этом говорит. Но, отвечая на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что если вы не уверены в мнении этого врача, вам нужно обратиться к другому врачу. Если второго нет, то третьего и так далее. То есть истину надо искать. Надо искать такого врача, которому вы будете доверять. Понимаете, мы не можем отказываться от врачебной помощи. Врачей нам дает Господь. Господь нам дает знания о нашем теле и о том, как лечить заболевания. И этим знанием мы не должны его игнорировать, не должны оставлять. И это не обязательно, что вы пойдете по пути другого человека, да, потому что каждому Господь свой путь уготовал. Что касается духовных вопросов, конечно, надо обращаться к священникам. Но мнение других врачей, я думаю, в этой ситуации нужно обязательно узнать.
1: Да, потому что вот я сталкивался с этой проблемой, и вот у меня мама была тоже уже в серьезном возрасте, но она перенесла операцию по удалению камня в желчном пузыре, и, в общем, все было хорошо. Опять-таки, это зависит, в данном случае, конечно, нужна консультация. Это вы правы абсолютно. Ну и пока, конечно, помолимся о Раби Божией Елизавете.
2: Да,
1: потому что...
2: да.
1: Вот, отец, значит, если мы вообще задумываемся о том, что такое образование, то вот у меня есть, ну, так как я вот уже просто какое-то время верующий человек, то я вспоминаю то время, когда я был вне веры. Я понимаю, что мне казалось, что знание, оно способно решить все проблемы абсолютно. Мне казалось, что, ну вот, ну сейчас я закончу еще и этот институт, еще и этот институт, или пройду еще эти курсы, и будут, все у меня будет хорошо. Но когда я пришел уже к тому, что знания выше крыши, а вот применять их, эти знания, мне не удается, потому что, ну, вот оно просто как, знаете, как кошелек. Вот в нем очень много денег, но потратить их, ну, невозможно совершенно. И вот когда вот это вот знание превращается, все-таки умножается на веру, то вот тогда все выстраивается. Но что делать в этом случае людям, которые нацелены только на количество знания? Что в этом случае делать? Каким образом можно обрести цель использования этих знаний?
2: Я скажу так. Знания сами по себе, они не приводят к Богу. Они неполноценны, не самостоятельны, потому что они не отвечают на вопрос «почему?», «для чего?», не говорят о цели. Знаете, у меня есть люди, которые обладают светским званием профессора, которые являются докторами тех или иных областей знания, и они все говорят, что мы изучаем предмет, мы изучаем, как это происходит, у нас есть доказательная база, у нас есть возможности через опыт, через какие-то опыты, через дойти до познания того или иного, или иной вещи. Но почему это происходит, для чего это все существует, они ответить не могут. На эти вопросы может ответить только Священное Писание, то, что открыл нам сам Господь Бог, да, смысл. И поэтому, знаете, у нас в советское время существовал такой журнал «Наука и религия»,
1: да,
2: где наука и религия противопоставлялись. Что вот есть наука — это все, что доказано, это все, что правильно, это все, что не требует.
1: И религия как опиум
2: для нас. И религия как будто бы...

0: опиум для народа, с одной стороны, с другой стороны, все такое очень непонятное, бесформенное, да, угу, что угу. мы не можем оформить как аксиому,
1: как
0: знание, да. Но для верующего человека это не является противоречием, потому что вера — это совсем иной инструмент познания. Это тоже познание, но это совсем иной инструмент познания. Мы верим не тому, что мы видим своими глазами, а верим наоборот тому, что мы не видим своими глазами. Есть такой пример для человека, да. Есть город Рио-де-Жанейро. Вот я там никогда не был, но я знаю, что он существует. Почему я знаю, что это существует? Мне по телевизору показали, я в энциклопедии прочитал. И вообще все говорят об этом факте, что он существует.
1: Но даже
0: по факту
1: туда
0: я
1: слетать,
0: там не был.
1: Да, но можно туда купить билет и слетать.
0: Можно слетать, купить билет и слетать. Это можно обследовать. Но сейчас, пока я туда не купил билет и не слетал, я воспринимаю это на веру.
1: Да.
0: Понимаете? То же самое, очень многое в нашей жизни мы воспринимаем на веру. Что касается Бога, да, действительно, Бога познать через предметы, через мир целиком полностью невозможно. Мы можем лишь отчасти, да, видя красоту, видя, что это все настроено очень тонко, да, что любое отклонение от нормы в этом мире вызывает катастрофу. Вот благодаря таким знаниям мы можем приходить к познанию Бога, понимать, что Бог существует, но все-таки связь с Богом должна быть обязательно. Мы когда говорим о человеке, мы говорим о нем как об образе Божьем. Образ Божий, мне нравится объяснение отца Олега Давыденкова, образ Божий — это способность быть личностью. Личностью. А личность может связываться с личностью. Если мы признаем в Боге личность, да, в христианском Боге, то мы сами, будучи личностью, можем с ним связываться. Все остальное — это то, что относится к личности. Свобода, разум, бессмертие души — это свойство личности. Но самое главное, что мы — личность, и поэтому как личность мы можем связываться с Богом. И я думаю, что религиозный опыт, он не может быть заменен никаким другим опытом, никакой другой наукой, потому что это живая связь, это общение. Это как вот мы с другим человеком общаемся, точно так же мы общаемся с Богом. И для верующего человека он является самоценным, и он не видит в этом никакой проблемы, нет никакого противоречия. И вы знаете, очень много людей, обладающих серьезными знаниями в тех или иных отраслях науки, в тех или иных областях знаний, да, они в то же время являются верующими людьми. И эта вера никак не вредит и никак, никаким образом не мешает их научному мировоззрению. Мы признаем, конечно, научное мировоззрение. Еще один факт, если позволите.
1: Да, конечно.
0: Василий Великий, святой отец IV века, это величайший каппадокиец, да, он в свое время писал, что лягушки зарождаются из грязи. Мы сейчас скажем, это неверно, это противоречит научному пониманию мира. Но в те годы, в IV веке нашей эры, это было нормальное, естественное познание мира. И поэтому, когда мы читаем святых отцов, мы, конечно, понимаем, что он опирается на науку своего времени. А мы опираемся на науку своего времени. И, конечно, мы с учеными дружим и всячески приветствуем их стремление к знаниям.
1: Вот знаете, вот опять-таки хорошо, что вы упомянули Василия Великого. Я вдруг подумал о том, что вот опять-таки с этого года в классах запрещено во время урока пользоваться телефонами и гаджетами, потому что их нужно сдавать. Там теперь в каждом классе специальный такой есть стол, куда запираются все телефоны. И выдаются они только на перемене. А во время урока пользоваться телефонами нельзя. С этого года, это вот с 1 сентября. И знаете, удивительно совершенно, но ведь мы сейчас, когда смотрим как на наших молодых детей, когда они все время сидят в телефоне, то кажется, что ну, прям это все прям страшно-страшно. Но для них это норма, для меня это не норма, потому что в моем детстве не было сотовых телефонов. И понятно, что, конечно, я не привык к этому использованию. Но Вот сейчас, вот вы, молодой священник, у вас наверняка есть с помощью новейших технологий решение каких-то, может быть, и духовных вопросов для прихода.
0: Все правильно. Что касается телефонов в школе, я скажу, что опыт, чтобы забирать телефоны у детей, он уже не первый год во многих школах, и это зависит от учителя. Многие учителя уже этим методом пользуются давно.
1: Ну, сейчас официально.
0: Сейчас официально, да. То есть делаются специальные ячейки, да, в которые эти телефоны аккуратно вставляются. Но вы сказали на перемене отдавать. Я думаю, что это не меньшая проблема отдавать на перемене, потому что перемена нужна, чтобы ребенок побегал, да, чтобы он подышал воздухом. Да. А когда он сидит в телефоне, телефон ведь это же быстрый дофамин. Это когда мы получаем удовольствие, но у нас мозг продолжает работать. А ребенку нужно на перемене наоборот, чтобы мозг перестал работать, чтобы он немножко отдохнул, чтобы физически... Мы, например, в детстве в школе выбегали на улицу и играли мячом, но не футбол, футбол не успеешь за перемену сыграть, а квадрат. Знаете, рисовали квадрат, и там вчетвером играли в этот квадрат. На самом деле, я считаю, что все должно начинаться с семьи. Да, такие полицейские меры действительно нужны в школе, потому что иначе урок превращается непонятно во что. Когда дети начинают заниматься своими делами через эти телефоны, когда они не слушают, да, они отвлекаются в любом случае, когда у него есть с собой телефон. И поэтому на занятиях телефон совершенно точно не должен быть, не должен быть у ребенка. Да. Но с другой стороны, если мы будем вот так вот в повседневной жизни у ребенка забирать телефон и не давать ему, это приведет тоже к злу, понимаете? Когда у человека есть, у ребенка есть какие-то ограничения, он потом, когда только свобода наступит, он полностью в этом всем повязнет. Да? То есть у нас должно быть сознательное распоряжение смартфоном, телефоном у ребенка. Как говорят современные психологи, я их поддерживаю в этом смысле, если ребенок зависим от телефона, значит родители недостаточно дают ему нагрузку. Или он не теми вещами занимается в жизни, которыми он должен заниматься. Может быть, не тем спортом, не те книги читает. Родители ему дают те книги, которые он не хочет читать или которые ему не нравятся. Да? То есть я считаю, что это недоработка взрослых, если ребенок постоянно сидит в телефоне. Если у ребенка есть занятия, если он загружен, кроме там, школы, еще спортом загружен, творчеством загружен, загружен чтением книг, да, и ему это нравится, и он этим живет, да, то телефон будет для него вторичен всегда. Да, он будет им пользоваться, он нужен телефон, да, особенно в нынешнее время, когда в телефоне все у нас есть, да. И не только и позвонить, и посмотреть, и в интернете можно все, что нужно найти. Да, телефон должен быть у ребенка, но ребенок должен уметь им пользоваться.
1: Да.
0: И вы знаете, у нас на приходе вот мы собираемся провести такую встречу. Мы запланировали как раз именно для родителей, как родителям учиться пользоваться телефоном детям. Да? Как родители научить пользоваться детей этим телефоном, этим устройством. Потому что зависимость — это очень тяжелая вещь.
1: Да.
0: Ребенок, да и взрослый тоже, вы сами понимаете,
1: да,
0: взрослые также зависимы от социальных сетей, от интернета и от прочего. Другая проблема, да, которая сейчас у нас возникает, это искусственный интеллект. Вы знаете, я сам лично пользуюсь искусственным интеллектом, несколькими платформами для создания контента, не столько информативного контента, сколько для упорядочения контента, например, в социальных сетях, для того, чтобы построить план лекций. Вот священники, они такие универсальные, их везде ждут. И со школьниками поговорить, и со взрослыми поговорить, и в разных... и с молодежью поговорить. Но вы же понимаете, что для каждого нужен свой подход. Для каждого одну и ту же лекцию надо проводить совсем по-разному.
1: Да-да-да.
0: Разные примеры приводить, разный тайминг, да, выстраивать. И искусственный интеллект мне очень часто помогает с этим. Он мне создает план для конкретной аудитории. Как с этой аудиторией, на каких примерах лучше с ней поговорить об этой теме. То есть по содержанию я к нему не обращаюсь, а вот у детей я вам скажу, большая проблема с этим, потому что я вижу, как дети начинают воспринимать как высшую инстанцию то, что он пишет.
1: Да-да.
0: А искусственный интеллект, он совершен, несовершенен, да, у него там бывает очень неточная информация, да, и я зачастую, знаете, так у меня было вот в прошлом году такие случаи, когда я у ребенка спрашиваю, где ты эту информацию прочитал, где ты ее взял, кто об этом сказал, да, а ребенок говорит, ну, мне вот этот голосовой помощник подсказал, например, да, или вот я прочитал у этого искусственного интеллекта об этом. Я говорю, такой подход не должен быть. Нужно всегда искать источник. Мы должны всегда опираться на источник и доверять этому источнику. И в этом смысле, вы знаете, мы не успеваем за технологиями. Это мы должны, конечно, признать, что мы не успеваем. И родители, да, вы правильно сказали, что в вашем детстве не было телефонов. В моем детстве тоже в раннем детстве не было, но уже там в старшей школе уже появились телефоны. Уже даже мы там и могли там пересылать, и сообщения отправлять, и какие-то картинки могли переслать, и музыку даже, там инфракрасные порты у нас были, Bluetooth. Вот. Но, тем не менее, сейчас технологии совсем в другую сторону, и я даже по своим детям могу сказать, что они далеко меня обогнали во многих вещах, хотя я на самом деле еще молодой человек.
1: Да, у меня первый гаджет был пейджер, поэтому
0: Я хочу сказать, знаете как, искусственный интеллект — это инструмент, им нужно пользоваться, и он нужен для того, чтобы жизнь делать проще, для того, чтобы нам легче было жить, да, для того, чтобы нам легче доводить информацию до людей.
1: Но я понимаю.
0: Но это не должно быть источником информации, это не должно быть самоцелью, да, это всего лишь инструмент.
1: Я понимаю, что использовать искусственный интеллект можно даже при подготовке к проповеди, но если священник будет опираться только на эти знания, то я не уверен в том, что это будет хорошо, потому что должны быть те знания, которые вы получили в духовной академии,
0: конечно,
1: в семинарии,
0: конечно,
1: в духовной
0: конечно.
1: Академии. Сначала, вернее так, сначала в школе, в гимназии, потом и дальше, и дальше, и дальше. Потому что есть те знания, которые можно подчерпнуть только из книг. Я в этом уверен абсолютно. И более того, знание, которое не опирается на путь познания к Богу, обречено на провал. Вот это мое глубокое мнение. Я не знаю, может быть, даже выстраданное мнение.
0: Но вы знаете, мы видим все равно много ученых, много хороших людей, которые хорошо относятся к близким, хорошо относятся к людям, но с точки зрения их вечной жизни, конечно, конечно, как христиане мы понимаем, что стремление к Богу — это самое главное, что должно быть в жизни. Но, с другой стороны, мы не можем оценивать этих людей. Мы не знаем,
1: да.
0: когда Господь каждого человека приведет.
1: Да.
0: В какой момент этому человеку полезно прийти к Богу. Мы не знаем
1: да.
0: этого. И поэтому, конечно, познание мира окружающего без познания Бога, без познания Его Творца, без познания этого источника всех этих знаний, оно бесполезно, оно не приводит ни к чему, оно не приводит ни к смыслам, не приводит к вечной жизни. Потому что это всего лишь знание, это всего лишь какой-то багаж, это всего лишь какая-то эрудиция. Тем более, если мы эти знания получаем не из книг, как вы сказали, потому что книга — это все-таки соработничество, когда мы сами через это проживаем и в этом всем участвуем. И на свой опыт накладываем. А когда мы просто какими-то краткими фактами или какими-то краткими статьями из интернета пытаемся свою эрудированность увеличить?
1: Мы свою эрудированность заменяем Википедией.
0: Да, да, все правильно.
1: И Википедию можно изучать сколько угодно, но знания она не дает никакого. Она дает только, как бы сказать, просто как будто человек что-то знает. На самом деле не знает ничего. Знаете, отец, вот подходит передача к концу, и вот самый главный и последний вопрос. Как же мы все-таки способны свое знание умножить верой и молитвой? Молитва, может быть, действительно тоже, может быть, нам поможет.
0: Наши знания мы действительно должны сопровождать молитвой, деланием, делом. потому что молитва — это не просто какие-то умствования, это не просто какие-то размышления о Боге, да, это действительное дело, это действительное время, которое мы посвящаем Богу. Молитва, участие в богослужениях обязательно, потому что у нас есть общественная и индивидуальная молитва. Это важнейшие, это то, что должно быть в нашей жизни, когда мы стремимся к Богу. И действительно, все знания обретают законченный вид, когда мы стремимся к Богу.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие священник Анатолий Багута. Программа из студии телеканала «Союз» беседовал Глеб Ильинский.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С вечера 11 сентября и до 14 часов воскресенья 13 сентября в уральской столице в храме на крови пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Тысячи и тысячи людей пришли к святителю со своими проблемами, вопросами и чаяниями. Во все время пребывания мощей святителя Спиридона храм на крови был открыт круглосуточно. Не прекращаясь, в Доме Божьем совершались молебны с акафистом святителю Спиридону. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем МАКС-канале поблагодарил всех, кто в эти дни побывал в храме на крови. Более 50 тысяч человек прошли долгий путь. Екатеринбуржцы, жители нашего региона, гости и паломники из Челябинска, Перми, Кургана, Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, Уфы, Новосибирска. И это только те, с кем мне лично довелось пообщаться. Среди них молодые и пожилые, совсем дети, титулованные и простые. Дорого, что храм посетили гости международного фестиваля молодежи. Были паломники из Замбии, Намибии, Кении, а также Сербии и Греции. В этих условиях неоценима помощь волонтеров, которые круглосуточно трудились у святыни. Низкий поклон и Божие благословение всем, кто побывал в эти дни в храме на крови. Далее в этом выпуске. Дню семейного общения был посвящен 13 сентября концерт на приходе храма Порт-Артурской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Его организовали епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Центр «Жизнь» и организация «Сердца героев» при участии прихожан. Духовные песнопения прозвучали в исполнении вокального ансамбля «Огни Парфены» под руководством Любови Репровой. Музыкальные композиции на фортепиано исполнила Дорофея Макарова. С песнями под собственный аккомпанемент на гитаре выступил Григорий Коснельсон в память о погибшем в зоне СВО отце. Воспитанники воскресной школы прочитали стихи о родине, папе и семье. «Семья – малая церковь, где рождается и крепнет вера, где мы учимся любить и прощать. Радостные воспоминания и улыбки останутся с нами надолго», сказал исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов. Он поблагодарил за техническое сопровождение концерта, съемку на видео и помощь в подготовке прихожан Александра Макарова, Екатерину Бобину, Викторию Кунину. И завершение выпуска. После гибели 200-летнего дуба в Царском селе музей сделал из него сувениры. Царскосельский музей продал первую партию сувенирных фигурок соловьев, изготовленных из ствола древнего дуба. 200-летнее дерево с собственной историей пришлось спилить после того, как его признали аварийным. Утраченный дуб – одно из двух деревьев, которые в первой половине XIX века по воле Николая I посадил напротив Александровского дворца садовник Федор Лямин. В его древесине, как и у многих царскосельских древесных экспонатов, были осколки снарядов со времен Великой Отечественной войны. Решили, что вторую жизнь ему подарят птицы. Они исторически связаны с царскосельскими парками и конкретно с этим местом рядом с Александровским дворцом, рассказали сотрудники музея. По их словам, деревянные фигурки взрослой птицы и птенца изготовил вручную петербургский скульптор, мастер по дереву Семен Белугин. К продаже готовится вторая партия сувениров. Ранее общественное внимание привлекла судьба этого исторического дерева, которое не удалось сохранить, несмотря на все усилия. Команда музея могла от всех закрыться и ничего с этим дубом не делать, а придумали для большой истории достойный финал. И теперь это локальный, но красивый и законченный проект, прокомментировала в решении сотрудников Царского села пиар-консультант Анастасия Семенова. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в клену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, через Идифума, псалом Асафа, псалом 76. «Громко воззвал я ко Господу, громко воззвал я к Богу, и внял Он мне. В день скорби моей я искал Бога, руки мои простирал к Нему ночью, и не обманулся в надежде своей». Но отвергала утешение душа моя. Я поминал Бога и радовался, погружался в размышления и впадал в малодушие дух мой. Не смыкал я глаз ночью, когда сменялась стража, был я в смятении и хранил молчание. Помышлял я о днях древних, годы минувшие вспоминал и назидался. Ночью в сердце моем размышлял я и пытался познать дух мой. Уже ли навеки отринет нас Господь, перестанет благоволить к нам? Или вконец лишит нас милости своей? Или замолкло слово Его, звучавшее из рода в род? Уже ли не захочет помиловать нас Бог? Или прекратит Он в гневе Своем щедроты Свои? И сказал я, ныне начал я разуметь, свершает изменения десница Всевышнего». Я вспомнил о делах Господних, вспомню чудеса Твои от дней древних, и поучаться буду всеми деяниями Твоими, и о соделанном Тобой размышлять. Боже, исполнен святости путь Твой, где есть Бог, столь великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил народу силу Твою, избавил десницей Твоею народ Твой, сынов Иакова, сынов Иосифа. Узрели Тебя воды, Боже, узрели Тебя воды и устрашились. Содрогнулись бездны, восшумели воды великие, возгремели облака, и стрелы Твои разящие летят. Раскаты грома Твоего огласили небосвод, осветили молнии Твои вселенную, поколебалась и вострепетала земля. В море пути Твои, и стези Твои на водах многих, и следов Твоих никто не узрит. Направлял Ты, словно овец, народ Твой рукою Моисеевой и Аароновой.
3: В наставление Асафа, псалом 77. «Внемли, народ мой, закону моему, преклони ухо твое к словам уст моих, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира, то, что слышали мы и познали, что отцы наши поведали нам, не утаиться от потомков их, возвещу славу Господню, силу Его и чудеса, сотворенные им. Даровал Он откровение Иакову, закон положил Израилю, заповедав отцам нашим передать его сыновьям своим, да познают потомки сыновья еще не рождаемые.

0: рожденные, и возрастут они, и поведают также сынам своим. Да возложат на Бога упование свое, и не забудут деяний Божьих, исполнять будут заповеди Его. Да не будут, подобно отцам их, родом строптивым и дерзким, родом, что не сохранил правды в сердце своем и не был верен Богу духом своим. Сыны Ефремовы, что напрягают луки и стреляют, обратились в бегство в день битвы. Не сохранили они завета Божия, не захотели соблюдать закон Его, и забыли благодеяние Его и чудеса Его, что явил Он им. Чудеса, что сотворил Он пред отцами их на земле египетской, на поле Таниос. Разверз Он море, и как по суше провел их, остановил воды, собрав их, словно в мехи. И облако Его вело их днем, и всю ночь вел их столб огненный. Расторг Он камень в пустыне и напоил их точно из бездны великой, и источил воду из камня, и извел потоки водные. Но продолжали они согрешать пред Ним, оскорбляли Всевышнего в пустыне безводной, искушали Бога в сердцах своих, и спрашивая пищи, угодно им. И клеветали они на Бога и говорили: «Разве может Бог даровать нам трапезу в пустыне, хотя ударил Моисей по камню, и потекли воды, и разлились потоки? Но разве может Бог дать хлеб или даровать трапезу народу своему?» Услышал Господь и воззрел на них, и возгорелся гнев на Иакова, и злился гнев на Израиля. Ибо не веровали они Богу и не ждали от Него спасения. И свыше повелел Он облакам, и отверз Он врата небес, и обильно, как дождь, послал им манну в пищу, хлеб небесный даровал им. Хлеб ангельский вкушал человек, насытились они пищей. Поднял Господь ветер южный, и навел силою Своею ветер юго-западный, и обильно, как дождь, послал им пищу мясную, будто песок морской птиц пернатых. И падали они среди стана их, вокруг шатров их, и люди ели их и присытились. Он исполнил желание их. Получили они желанное, но была еще пища в устах у них, когда разразился гнев Божий над ними и убил многих из них, и Господь низверг знатных Израиля. Но они продолжали грешить и не уверовали в чудеса Его. Исчезали в суете дни их, и быстро проходили годы их. Когда убивал Он их, тогда искали Его, обращались к Богу и уже с утра взывали к Нему и вспоминали, что Бог — податель помощи, Всевышний — избавитель их. И говорили о любви к Нему устами своими, языком своим лгали Ему, сердце же их не было правдиво пред Ним, и не были они верны завету Его. Но Он, милостивый, очищал их от грехов и не губил их, много раз отвращал от них ярость свою, умеряя пламя гнева своего. И помнил он, что они только плоть, что душа из них выйдет и не вернется. Сколько раз оскорбляли его в пустыне, вызывали гнев его в земле безводной. То обращались они к Богу, то испытывали его, святого Израилева оскорбляли. И позабыли деяния рук его, свершенные в день, когда избавил он их от руки угнетателя. Как явил Он в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Таниос. Обратил Он в кровь реки египтян и источники их, лишив их питья. Послал на египтян пёсьих мух, и жалили они их, послал жаб, и вредили они им. И предал ядовитой росе плоды их и нивы их саранче. Побил градом виноград их и смоковницы их морозом. Истребил градом скот их, а имущество их огнем. Обрушил на них гнев ярый свой, ярость, гнев и скорбь, ниспослав на землю ангелов грозных. Проложил путь гневу своему и не пощадил душ их, и навел мор на стада их, и поразил первенцев всего живого в земле египетской, начатки трудов людских в селениях хамовых. И поднял, словно овец, народ свой, и повел его, словно стадо, в пустыне. И направлял их надежно, и не убоялись они, а врагов их покрыло море. И возвел их на гору святыни своей, на гору, что стяжала десница его. и изгнал от лица Израиля народы, и по жребию раздал им землю их, размежевав ее, и поселил в их жилищах колено Израилевы. Но искушали и оскорбляли они Бога Всевышнего, и откровений Его не хранили. И отвратились они, отступили от Бога, подобно отцам своим, стали негодными, как треснувший лук. И прогневали Его на холмах, поклоняясь идолам, оскорбили Его. Услышал Бог и гневно воззрел, и унизил Он Израиль, и отверг Он скинию Силомскую, жилище, где обитал Он среди народа, и отдал в плен силу их и красу их в руки врагов, и предал мечу народ свой, и достояние свое презрел. Юноши их истребил огонь, погибли девы их и не оплаканы были, священники их пали от меча, и некому стало оплакивать вдов. Но восстал, словно ото сна, Господь, будто властелин, шумный от вина, и обратил врагов своих вспять, поношению вечному предал их, и отверг жилище Иосифа, и колено Ефремова не избрал. Избрал он колено Иудова, гору Сион, возлюбленную им, и сделал неприступным, как логово единорога, святилище свое, на земле основал его навеки, и избрал Давида, раба своего, взял его от пастбищ овчих, от стад овчих взял его пасти Иакова, раба своего, и Израиль, достояние свое, и пас их Давид в незлобе и сердце своего, и рукою своею мудро направлял их». Псалом Асафа, Псалом 78. «Боже, пришли язычники во владения Твои, осквернили храм Твой святой, сделали Иерусалим подобным хранилищу овощей, бросили трупы врагов Твоих на съедение птицам небесным, тела праведников Твоих на растерзание зверям земным, пролили кровь их, как воду у стен Иерусалима, и некому было их погребать». Стали нас поносить соседи наши, предали нас позору и поруганию, живущие окрест нас. Доколе, Господи, гневаться будешь на нас, доколе палить будет нас, словно огонь кара Твоя. Излей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царство, где имени Твоего не призывают, ибо терзали они Иакова, и земли его опустошали. Не помяни наших былых беззаконий, поспеши явить нам щедроты Твои, Господи, ибо мы вконец обнищали. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, во славу имени Твоего. Господи, избавь нас от грехов наших и очисти нас во имя Твое. Да не скажут язычники, где их Бог. И да совершится пред очами нашими отмщение народом за пролитую кровь рабов Твоих. Да вознесутся к Тебе стенания узников. Поддержи могучей десницей Твоею сыновей отцов умерщвленных. Отплати соседям нашим семикратно за поношения, какими поносили они Тебя, Господи. А мы, народ Твой и овцы пастбища Твоего, восхвалим Тебя, Боже, вовеки, из рода в род возвестим славу Твою. В конец об имеющих измениться. Откровение Асафа, Псалом 79. «Пастырь Израиля, внемли нам! Ты, что ведешь Иосифа точно овцу, и летишь на херувимах, явись! Пред Ефремом и Вениамином и Манассией яви силу Твою и приди спасти нас! Боже, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего и спасемся! Господи, Боже сил, доколе в гневе отвергать будешь молитву рабов Твоих? Напитаешь Ты нас точно хлебом слезами, напоишь слезами нас вдоволь. Из-за нас пререкаются соседи наши, и враги наши позорят нас. Господи Боже сил, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего, и спасемся. Виноград Ты перенес из Египта, изгнал язычников и насадил его». Путь расчистил пред ним и посадил корни его, и заполнил он землю. Легла на горы тень его, и ветви его выше кедров божьих. Ты простер побеги его до моря и до рек отрасли его. Для чего поверг ты на землю ограду его? И вот обрывает его всяк мимо идущий, истребляет его вепрь лесной, зверь пустынный поедает его. Боже сил, обрати к нам взор, воззрись с небес, взгляни и посети виноградник твой. И восстанови насажденное десницей твоей, и воззри на сына человеческого, которому даровал ты силу твою. Сожжен огнем, и весь разрыт виноградник. Наказанные тобою погибнут люди. Да будет простерта рука твоя над мужем, хранимым десницей твоей, над сыном человеческим, которому даровал ты силу твою. И не отступим мы от тебя. Верни нам жизнь, и мы призовем имя твое. Господи Боже сил, возврати нам милость твою. Яви нам сияние лица Твоего, и спасемся. В конец, о точилах. Псалом Асафа, Псалом 80. Радостно пойте Богу, подателю помощи, восклицайте Богу Иаковлеву. Воспойте псалом и возьмите тимпан, сладкозвучную псалтирь и гусли, вострубите в новолуние трубою, в торжественный день праздника вашего, ибо таково повеление Израилю, приговор Бога Иаковлева. Откровение даровал он Иосифу, когда тот покидал землю египетскую. Там слышал он язык, ранее ему неведомый. Снял он бремя с хребта его, когда руки его насыпали землю в корзину. В скорби призвал ты меня, и избавил я тебя, услышал тебя в таинственной буре, испытал тебя у источников во время раздоров. Внимай, народ мой, я свидетельствую тебе, Израиль, слушай меня. Да не будет у тебя Бога нового, да не поклонишься Богу чужому, ибо я, Господь твой, я вывел тебя из земли египетской. Отверзи уста твои и вложу в них слово мое. Но не послушал народ мой гласа моего. Израиль не внял мне, и дал я им волю следовать желаниям сердец их, да пойдут они путями своими. Если бы народ мой слушался меня, если бы Израиль держался путей моих, немедля смирил бы я врагов его, и на оскорбителей его наложил бы руку мою. Враги Господни обманулись бы, а благоденствие народа моего длилось бы вечно. И я напитал бы его тучной пшеницей, и мед из камня источил бы ему.
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений встретился с представителями высокопоставленной делегации Иорданского Хашимитского королевства в посольстве Иорданского Хашимитского королевства в Российской Федерации. Об этом владыка Евгений рассказал в своем Макс-канале. На встречу в посольстве Иорданского Хашимитского королевства в Российской Федерации митрополита Евгения пригласил чрезвычайный и полномочный посол Иордании Халид Шавабка. Ужин был организован по случаю прибытия в Россию высокопоставленной иорданской делегации. Министр промышленности, торговли и снабжения, министр сельского хозяйства и министр культуры и другие ответственные лица. Иордания – страна библейская. На этой земле началось общественное служение Господа Иисуса Христа. Иорданцы дорожат таким наследием и готовы показать его каждому, кто приедет на эту землю. К слову, единственное в России почетное консульство Иордании с недавних пор действует в Екатеринбурге. Будем и дальше общаться, развивать культурные и человеческие связи. Напомним, 17 марта 2026 года на Уральской земле в Екатеринбургской епархии митрополит Евгений, который является почетным членом Императорского православного палестинского общества, встретился с почетным консулом Иорданского Хашимитского королевства в Екатеринбурге Александром Александровичем Тороповым и региональным министром международных и внешнеэкономических связей Вячеславом Юрьевичем Яриным. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с взаимодействием и возможностью обмена духовным наследием, которое таит в себе земля Древней Иордании, развитие паломнических маршрутов в Иорданию, а также создание фильма о святых Иорданской земли совместно с православным телеканалом «Союз». Далее в выпуске. 7 сентября сербы прощались в Белграде с генералом Ратко Младичем, умершим на 82-м году жизни в тюремных застенках Гаагского трибунала. В этот день святейший патриарх Порфирий совершил в храме апостола и евангелиста Луки в Белграде отпевание новопредставленного генерала Ратко Младича. У гроба с телом легендарного командующего армией Республики Сербской в 1992-95 годах с молитвенным участием членов семьи генерала Младича, его соратников, ветеранов, представителей государства и нескольких десятков тысяч человек, приехавших в Белград из Республики Сербской и всех сербских краев, предстоятели сербской церкви сослужили иерархи, многочисленное духовенство и монашествующие сербской православной церкви. Обращаясь к присутствующим, патриарх подчеркнул: «Сегодня мы стоим перед смертным адром раба Божьего и брата нашего генерала Ратко, который, как мы знаем, был христианином и о котором свидетельствуют священники, посещавшие его, что в последние годы он смиренно исповедовался и причащался тела и крови Христовых, веруя и надеясь на милость и любовь Божию, в которой в конце концов упокоился, держа на груди крест Христов. Мы знаем, что его имя останется глубоко врезавшимся в память и молитвы большей части нашего сербского православного народа, который чувствует и питает к нему глубокую благодарность, потому что видит в нем солдата и командира, который в трудное и трагическое время стоял во главе армии своего народа, нес большую ответственность и бремя, принес жертву и отдал свою жизнь за свободу, защиту и выживание своего рода. Сегодня мы стоим перед жизнью, которую невозможно отделить от одного страшного времени, от ужасной войны, великих страданий, глубоких ран и травм, потерянных домов, жизни и могил. И поэтому, молясь сегодня о душе покойника, о душе генерала Ратко, по образу Христа Господня, мы также молимся за всех, чьи жизни были угашены в той войне. Мы молимся одной душой, одним разумом и одним сердцем об упокоении души и спасении раба Божьего Ратко. Молимся, чтобы Господь простил ему всякий грех, ведомый и неведомый, и чтобы он вселился вместе светлым, вместе цветущим, вместе покоя, где нет ни болезни, ни скорби, ни воздыхания, но где жизнь бесконечная. После отпевания и прощания тело генерала Младича было с воинскими почестями погребено в Топчидерском кладбище Белграда. И в завершение выпуска. Подготовлен закон об организованном целевом наборе трудовых мигрантов. О проекте нового закона рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава службы по вопросам гражданства МВД Андрей Кикоть. По предложенному порядку работодатель будет не сам набирать работников из числа прибывших в страну мигрантов, а подавать заявку в миграционную службу. По этой заявке оператор оргнабора привозит в страну нужное число работников необходимой квалификации, оформляет их легальное пребывание в России и передает их работодателю. Работодатель по закону будет обязан крупный и среднего формата обеспечить их специализированным жильем, а также обеспечить трансфером на работу, то есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл «дом, работа, дом». После окончания трудового договора он – мигрант. Таким же способом возвращается к себе на родину, пояснил чиновник. По словам чиновника, ввести такой порядок планируется постепенно. Процесс разделен на три этапа, каждый из которых займет 2 года. Законопроект уже проходит согласование в правительстве. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня в нашей студии человек, который посвятил 2 десятилетия сохранению исторической памяти и воспитанию подрастающего поколения, Алексей Леонидович Шевчук, бессменный руководитель Осташковского военно-патриотического клуба «Память». Здравствуйте, Алексей Леонидович.
1: Добрый день.
0: Во-первых, поздравляю вас и ваш клуб с 20-летием. Вы помните ли вы тот день, когда было принято решение создать именно военно-патриотический клуб в Осташкове? Что стало главным толчком?
1: Тернистый путь был мой к этому. 20 лет тому назад у нас в городе, я бывший байкер, ну, бывших не бывает, был у нас клуб «Орден призраков». Ну, и у байкеров есть открытие мотосезона и закрытие мотосезона. И мы захотели на одно открытие мотосезона выехать, и для этого отреставрировали мотоцикл «Урал» К-750. Ну, и как у байкера считается, пошили немецкую форму. У меня была пошита форма лейтенанта, водитель был тоже, железный крест был. И вот в то время мне случайно попала в руки советская гимнастерка. Так получилось, что я не знаю, почему зацепился, я стал копать. И знаете, вот 20 лет тому назад немецкой формы и вообще любой немецкой атрибутики было валом. В любых магазинах можно было купить. А советскую гимнастерку, скажу честно, днем с огнем было не найти. И сейчас их даже тяжело найти. Но сейчас, потому что их просто покупают, разбирают патриотизм. Тогда я начал вот интересоваться, и как-то вот, наверное, свыше это пришло, что я все немецкое собрал, убрал, и выезда не было, и вот буквально в то время родился военно-патриотический клуб «Память». Я увлекся Красной армией, стал собирать форму, стал собирать амуницию. В итоге количество формы на данный момент в клубе дошло до 50 комплектов.
0: Если оглянуться назад, какими главными достижениями клуба за эти 20 лет вы гордитесь больше всего?
1: Ну, наверное, самый главный – это установление в Осташкове памятника медсамбатам. Это, наверное, самое такое. Потом вернули из небытия нашу девочку, комсомолку-партизанку Любу Богомолову. Это тоже очень важно, потому что наши краеведы не знали, где она похоронена. Ну, вот. Также можно сказать, что дочери тоже нашего земляка, героя Советского Союза Литвиненко, мы помогли дочери найти его могилу, фотографии, сфотографировать. Все прислали, она уже была старая. Наверное, это самое основное. А так, десятки установленных братских захоронений и других имен очень много, которые мы выдернули из небытия и вернули на родину. Ну, вот Люба Богомолова и памятник медсамбатам – это, скорее всего, самые такие. Я памятник медсамбатов 16-го года я его вел. И вот как 3 года он установлен, ну, это была очень тяжелая, кропотливая работа. И сами понимаете, в какой стране мы живем. Были отбиты и руки, и голова, и все остальное. Но все-таки его установили.
0: Низкий вам поклон. Как изменились подростки, которые приходили к вам в начале 2000-х, и те, кто занимается в клубе сейчас?
1: Тяжелый вопрос. Да я думаю, что изменений мало. Здесь вопрос, скорее всего, звучит неправильно. Как меняются подростки после нашего клуба? Вот это был бы правильный. Ребенок, который со мной выехал хоть раз на братское захоронение, который поработает на нем, никогда в жизни не нарисует свастику, не собьет звезду с братского захоронения, не обидит пожилого человека.
0: Помните ли вы первое братское захоронение, которое восстановили ваши ребята? Какие эмоции они тогда испытывали?
1: Ну, первого я не помню, но вот одно большое захоронение, это деревня Свапище, урочище Гоголина. Там стоял госпиталь, и там похоронено по документам 1200 человек. Мы единственные, кто туда выезжали. Оно было очень сильно зароще, его практически было не видно. Мы все выпилили, выкосили. И вот когда ехали обратно в автобусе, я поворачивался, я видел, что лица у детей светились. Они ехали после выполненного большого дела, и они были счастливы, гордились.
0: Достижение цели – это успех, это самоутверждение. Это всегда приятное ощущение даже в таком нелегком деле, трогательном. А как строится процесс поиска информации? Вы больше работаете в цифровых архивах или это по-прежнему выезды, опросы старожилов? То есть это как бы работа в поле, есть кто-то живой-то?
1: к сожалению, живых уже не осталось. Даже те, кто были детьми, вот мы были, у нас станция Горовастица, она сейчас заброшена, там стояло два госпитальных поезда. И вот старенькая-старенькая бабушка вышла, и Анатолию Андреевичу, нашему главному поисковику, рассказывала, как они укладывали воронки погибших. Тут авианалет, они в рассыпную, в эту же воронку бомба, ну, оттуда руки-ноги. Да, они возвращались и опять вот складывали все туда, поэтому, ну, уже очевидцев практически не осталось. В архивах тоже очень много путаницы, поэтому все, большинство это методом тыка. Находим известие, что там-то стоял госпиталь, потом со щупом очень долго по лесам, по оврагам. Бывает так, что и только на 10-й раз попадаем в нужную воронку.
0: Восстановление мемориалов вообще требует физических сил. Как современные подростки справляются с такой суровой, далеко не виртуальной работой? Это же не в гаджете сидеть.
1: Вот знаете, что интересно? Почему-то все наше старшее поколение считает наших детей слабыми, неумехами. Скажу, это не так. Их нужно самое главное настроить, правильно поставить. И они свернут горы, если вы в них поверите. Но в них нужно верить. И они как батарейки. Но надо найти к ним подход, надо их правильно настроить, и правильно объяснить и правильно направить. И тогда их тяжело будет остановить, и у них очень много сил, очень много душевных порывов. Просто надо это рассмотреть.
0: Чему, помимо истории и дисциплины, учит ребят работу в клубе «Память»? Какими людьми они выходят из стен вашего патриотического клуба?
1: Они в первую очередь выходят людьми. В первую очередь.
0: Патриотами.
1: Патриотами свои. Они любят свою родину. У меня очень много ребят поступили в военное училище. Очень много ребят уже стали офицерами. Первые девочки уже стали мамами и уже даже приводили своих карапузов к нам в клуб. Участвовали с ними. Поэтому в первую очередь они людьми.
0: Связь поколений. Вот если говорить о связи, как реагируют местные жители и родственники найденных солдат, когда узнают, что мемориалы восстанавливают совсем молодые ребята?
1: Это очень замечательно, очень важно. И не только родственники. У нас даже большое сотрудничество с Советом ветеранов. И разок мы поехали в Белоруссию, в Брестскую крепость. И я сам своими глазами видел, когда одной бабушке стало плохо, как вокруг нее хлопотали наши девчата. А когда девочке стало плохо, как бабушки за ней заботились. Это очень важно. Сейчас очень большой разрыв между поколениями, очень большой. Потому что старшие думают, что молодежь у нас плохая, ей ничего не нужно. А молодежь, видя, что старшее поколение отворачивается, занимаются собой, но их надо почаще и побольше сводить вместе, и это такой получается очень мощный, я не знаю, как это назвать, вот это...
0: Симбиоз.
1: Симбиоз, да. Вот просто у нас практически 90% на наших мероприятиях всегда участвуют пожилые ветераны, ну, как ветераны, ну, пенсионеры. Принимают участие и рассказывают, показывают.
0: Алексей, вы такой байкер-патриот. А что для вас значит быть патриотом?
1: Не знаю я даже, как ответить на этот вопрос. Я затрудняюсь сказать. Ну, это как маму любить, это как... Это очень тяжело. Родина, мама, это все вместе. Любовь к родине, это тяжело сказать. Мои дети, мои родители, бабушки, это все вместе. Наши поля, деревни,
0: народ,
1: песни наши, это очень свято, это для меня это очень важно.
0: А вот о планах на юбилейный год. Как клуб планирует отметить свое 20-летие, если конкретные проекты или мемориал, который вы хотите завершить в этом году, вот, существует ли он такой?
1: Ну, к сожалению, на данный год у нас таких планов нет, а вот на следующий год у нас есть два плана. Во-первых, сейчас у нас находится на реставрации памятник погибшим работникам дистанции пути. Это уже второй памятник. Памятник работникам депо мы установили в станционном сквере в правую сторону, а в левую вот у нас на реставрации сейчас. Просто в этом году уже нет. И самое главное, мы нашли за Великими Луками деревню, где проходит речка. В 1942 году там, на оккупированной территории, Наша вторая особая партизанская бригада под командой Литвиненко провела парад. Мы планируем в следующем году, это будет 85-я годовщина, юбилейный год. Хотим выехать туда с молодежью и провести парад, сделать реконструкцию по этой же речке в этот же день.
0: Благородное дело. А вы задумывались о музее?
1: Очень много в наличии сейчас экспонатов, но одна беда, у нас нет помещений. Музей есть, но он собирается, но это все пока сложено в кучки. Пока нет помещений, нам все это не сделать. А на будущее, да, музей я мечтаю и собираю очень много экспонатов. Музей будет очень интересный, потому что это не просто будут ржавые какие-то вещи. Это будет вот на данный момент сейчас есть такие, были стрелковые щиты. И мы не просто этот щит ставим, мы его красим, реставрируем, а самое главное, мы делаем под него экспозицию. Один щит как будто в окне кирпичного дома из красного кирпича. Второй щит у нас вот сейчас сделан, как будто он на брустере окопа стоит. Вот, все собираем.
0: А я вот смотрелась на вашу крупную увесистую цепь. Вы верующий человек, церковленный?
1: Да, я верующий, к сожалению. У нас есть свой батюшка, отец Алексей, который принимает участие во всех наших мероприятиях. Ну,
0: вы имеете в виду Алексея Соловьева?
1: Да. Отец Алексей, это наш батюшка, клубный батюшка. Также мы 20 лет подряд кормим паломников на освящении истока реки Волги. 20 лет подряд. Это до 1500 человек в полевых условиях. У нас полевая кухня своя. Это уже мы там, 20 лет кормим паломников. Вот. А до этого там была настоятельница матушка Наталья. Там очень много распилено, перерублено дров, расколото. Вот. Траву ездим, выкашиваем туда. Помощь церквям всегда. Мы идем в одну ногу с православной русской церковью.
0: Алексей, а я заметила вас возле сцены на фестивале «Селигерский рыбник». Это был 10-й юбилейный. У вас там полевая кухня, и я пробовала вашу уху. Вы раздавали ее бесплатно. Уха была приличная очень. Вы участвуете так каждый год?
1: Ну, это был 10-й юбилейный, а я участвую 8 лет, потому что 2 года он проводился в деревне Петрико, нам там было не добраться. А так, да, это наша ежегодная... Нас приглашают, и вот 120 литров ухи мы ежегодно раздаем. В том году, правда, каша еще была, потому что он был совмещен вместе с Днем десантника 2 августа. А в этом году вот чай и уха.
0: А кто готовит?
1: Я готовлю.
0: Вы сами готовите уху и кашу?
1: Да, и кашу, уху. Вот также мы 20 лет участвуем на кормлении паломников на освящении истока реки Волги, но там у нас готовят повар из Краснодара, потому что у нас там тушеная картошка, овощное рагу, каша, салат. У нас там большое меню. В том году были ленивые голубцы. Я еще пока учусь. Но за 20 лет работы на полевой кухне, конечно, уже много могу сделать сам.
0: Вот я хотела уточнить, до истока Волги немцы не доходили, там же мало деревень в ту сторону.
1: Точно не могу сказать. Одни источники говорят, что немцы дошли. И те ребята, которые чистили исток реки Волги, достали оттуда дуло от немецкого пулемета. Также по рассказам, возле кирпичного храма на истоке Волги где-то похоронено 4 бойца. Но найти я точно не могу на это ответить. Это надо к нашим краеведам. Вот, но сам сказать не могу.
0: Как вы считаете, помимо памятника, который мемориального комплекса в Оржеве, в Осташкове нужен такой памятник? Или вот на истоке Волги, или где-то по Волге?
1: Ну, что касается памятников, я вообще считаю, что они нужны. И вот если отойти чуть-чуть от темы, если бы в 17 году не сносили памятники и в 90 году не сносили памятники, у нас было бы красивее. Ну, стоит дедушка Ленин, и пусть он стоит. Птичкам будет где посидеть. Что касается... У нас есть... Ну, памятник Восточный у нас есть. У нас же есть памятник партизана, который мало где есть. Вот. Ржев, Ржев — это другая история. Мы вот установили... У нас город госпитальный. Ну, то, что могли, своими силами сделали. Установили памятник медсестре, медсамбату. Вот. А так было бы хорошо, если бы вот то, что происходит на Западе, снос памятников, это плохо. И я считаю, у нас тоже и в 17-м году, и в 90-х это неправильно. Чем больше памятников, тем будет красивее. Будем знать свою историю, мы этого больше не повторим.
0: Достаточно много мемориальных захоронений, если вот от Оржева подниматься сюда, к северу, к Осташкову. Очень много имен якутских ребят, которые полегли. Я вижу это так, что хотя бы танк такой Т-34 поставить.
1: Да.
0: А немцы в Нило-Столобенской пустыне не были, наверное. Да. А в Осташкове?
1: Тоже не были.
0: Тоже не
1: были. Они были только на западном берегу. сюда они не заходили. Под Осташково мы их остановили, вот под деревней Любимка, линия обороны, 15 километров не доходя до Осташково. А весь наш западный берег была линия обороны. И почему знаю? Мы вот в Москву в 17 году передали, есть такие же боты, железобетонные огневые точки, в простонародье пулеметный колпак. Мы в музей на Поклонную гору передали 3 штуки. И мне одна женщина сказала, говорит, что они стояли вот по Селигеру вдоль всего берега. И знаете что? Я нашел 2 разбитых бота в кустах разбитых. И вот у нас в планах, когда операция военная закончится, мы постараемся их оттуда выдернуть, сделать, отсыпать, потому что это линия обороны была. По краю Осташкова вот, была линия обороны. По берегу.
0: Да, я знаю, что есть такие доты на берегу от Волшакова, например.
1: Кругленькие. Ну как, я не знаю, как объяснить. Это как колодезное кольцо, только с крышкой и амбразурой. Это называется жбот, железобетонная огневая, жбот, железобетонная огневая точка. Мы вот 3 в Москву отправили, 2 мы установили у нас на братском захоронении на новом кладбище, как входная группа. Вот, поэтому... Ну, вот из сожженных деревень в Осташском районе не было. А вот в Пеновском районе сожгли деревню, и там даже ребенок 9-месячный, это деревня Косты. До сих пор она так и не восстановилась, там очень такой памятник стоит тяжелый. Женщина с ребенком на развалинах дома. Вот, мы туда тоже ездили пару раз, порядок наводили, убирались. Но это памятник другого уровня, там что-то трогать, это очень опасно. Вот, поэтому чисто убирались, подметали, траву косили. Вот. А так, да, есть такая деревня.
0: Не думали насчет того, чтобы в поле поставить часовню?
1: Не только думали, но уже и делаем. Мой коллега, вот главный поисковик Анатолий Лукашов, наш комбат, но он чуть-чуть другой деятельностью занимается, но мы сотрудничаем на новом кладбище. Есть братское захоронение, где я на входной группе установил доты. Там уже залит фундамент под часовню. К сожалению, с другой стороны, на этом захоронении хоронят ребят со СВО. Аллея Славы. Долго думали, какой памятник там поставить, но сошлись все-таки на часовню. Уже есть проект, и работа уже ведется. Уже фундамент залили, и я думаю, может, скоро начнут выкладывать стены.
0: Алексей, а у вас СМИ как-то отмечали, замечали?
1: Да, очень много у нас... Прям большой архив из газеты, не только тверских, но и новгородских, разных. Вот. Также я награжден медалью «Патриот России». Вот. Не помню, в каком году, в 17-м вроде бы, в Москве на рождественском балу бизнес-политических элит я выиграл номинацию «Человек дела в опоре государства». Ну, а так, грамоты, дипломы, ну, это не самое главное. Самое главное — видеть, как бабушки смотрят, как спасибо говорят, как ребята меня встречают. Знаете, я тут поехал в Вышний Волочок с семьей, зашел в церковь, выхожу, стоит мой боец с девочкой с коляской. О, говорит, командир, а вы откуда здесь? Приятно увидеть. И попадаются часто, все разъехали же, а у меня было их больше 140 за все время ребят.
0: Алексей, вот ваша деятельность такая благородная, рыцарская, мужская, русского мужика. Это ваше хобби, это у вас такие интересы. А что для вас вера в Бога? Какой смысл жизни у вас?
1: Дети мои. Сейчас у меня дочка 10 лет, самая младшая. Вот. Начинаю ее уже. Она, кстати, в клубе уже, не на одно мероприятие с нами. Вот. Люблю туризм. Начал ее с собой по лесам таскать. Наверное, вера в этом. Семья, дом, родина.
0: Если бы у клуба «Память» появились неограниченные ресурсы, что бы вы сделали в первую очередь?
1: У меня мечта у нас, ну, она, скорее всего, неисполнимая. В деревне Дальнее Залучье, на высоком-высоком берегу, на холме, раньше стояла церковь, сейчас ее разрушили, остался только фундамент. Если бы вот были силы, средства, я бы, наверное, восстановил бы эту церковь.
0: А что бы вы пожелали людям, которые думают, но еще не решились заняться таким делом, схожим вот с вашей деятельностью?
1: Нам сейчас, всем нам, надо объединиться, потому что матушка Россия стоит на таком пороге, что нам надо просто всем сейчас, как вот было, не хочу говорить, но было Великую Отечественную войну после, нам надо забыть про все распри, про все. Мы, братья, мы, сестры, нам нужно объединиться, нам нужно поднять нашу родину, страну, защитить, и тогда все будет хорошо.
0: Вернуть былую силу, былую славу. 20 лет — это солидный срок, за которым стоят сотни восстановленных памятников, тысячи часов архивной работы, а главное — правильно воспитанные девочки и мальчики. Ваша работа и работа вашего клуба «Память» доказывает, что история жива, пока есть те, кто готов беречь ее не только на словах, но и на деле. Что вы пожелаете нашим радиослушателям?
1: Хочу пожелать, ну, у нас клуб называется «Память», хочу пожелать вам помнить. Помните обязательно, потому что, вы понимаете, без памяти не будет будущего. Если мы начнем забывать наших героев, то, к сожалению, не хотелось бы, чтобы это все вернулось. Поэтому вот на Украине, ну, может быть, я неправильно говорю, забыли. И вот видите, что там появилось. Если забудем мы, то у нас тоже все это. Поэтому давайте помнить и не забывать. Ни хорошее, ни плохое.
0: А мы пожелаем, в свою очередь, клубу долгих лет процветания, новых открытий, крепкого здоровья всем его участникам. Спасибо за ваш труд. С вами были Алексей Леонидович Шевчук и Ирина Васильевич.
2: Духовное слово.
3: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
4: К желающим монашеского жития. О, как возмогу я достойно почтить непостижимое богатство добродетели девства! Какой бренный язык возможет воспеть его славу пред нашим Христом? Девство равно ангельно. Оно таково, что земного человека соделывает подобным Христу и Божией Матери, потому что и он, и она были девственниками. Прежде греха прародители были девственниками, и только после греха они стали семейными. Стало быть, девство было узаконено в начале, брак же – последствия прислушания, и поэтому желающие достичь добродетели, которые обладали первозданные прародители в раю, обязуются жить в девстве и чистоте. Девство и непорочная чистота имеют великое дерзновение пред Богом. Посему не пожалейте и самой жизни своей, лишь бы сохранить девство как зеницу ока. И чтобы блюсти его, вы должны непрестанно творить Иисусову молитву и со вниманием избегать поводов ко греху. Храните свое зрение. Желаю, чтобы теперь, когда ты обручилась Христу, ты еще больше возлюбила Его. Посмотри, какую любовь Он тебе явил, дочь моя, изъяв тебя из мира. Теперь ты живешь в тихом монастыре со столькими молитвами и псалмопениями. А самое главное в том, что ты живешь с надеждой на вечную жизнь, где будешь петь вместе с ангелами Божиими. Каждую секунду приноси Богу 1000 благодарений за толики Его благодеяния, которые даровал Он тебе по Своей любви. Чадо мое, мы должны заботиться о своей девственной чистоте, потому что от сего душа монашествующего загорается огнем. Девственная чистота — это то, что наилучшим образом характеризует монашескую жизнь как ангельскую. На сию чистоту презирает и снисходит Святый Дух, и монах чувствует себя словно в раю. Дьявол воюет против этой девственной чистоты, чтобы воспрепятствовать посещению Святаго Духа. Посему, чадо мое, нам и докучают дурные помыслы, чтобы мы не стали приятными сосудами Духа Святаго, чтобы не почувствовали, что монашеская жизнь ангельская. Итак, будем подвязаться, дабы с помощью благодати Божией стяжать чистоту и непорочность души и тела. Благодать во время пострижения в ангельский образ одних посещает в изобилии, других немного, однако не это определяет будущую духовную жизнь монаха. Иные вначале совсем не почувствовали благодати ангельского образа, однако впоследствии преуспели много, а с другими случилось обратное. Поэтому целью монаха является чистота сердца, от которой источается совершенная любовь. Пусть это занимает нас, и будем следить за тем, имеем ли мы терпение, мужество во бранях с дьяволом, имеем ли мы чистую любовь, язык, не оскверненный осуждением, оговорами и тому подобным. Две радости у монаха. Первая, когда он принимает монашеский постриг, и вторая, когда приближается к смерти. И чем иным является жизнь монаха, как не одни

ради которой должны сражаться, дабы достичь ее. Ибо что польза, если мы достигнем чего-либо мирского и повредим своей бессмертной душе, равноценной которой ничего не существует? Поскольку мы монахи, нашей целью является восхождение ввысь и житие на небесах. Находясь в равноангельской чистоте, о горнем да помышляем, и не подобает нам отступать перед каждым недолжным помыслом, оставляя всесильное оружие молитвы. Тело монаха — храм Божий. Этот священный храм мы должны украшать благолепием всяческой чистоты, чтобы он стал приятен Богу. Оскверняющий же сей храм огорчает Господа. Итак, следите за чистотой души и тела. Девство является общим достоинством как ангелов, так и душ, посвятивших себя Господу. Дьявол люто ненавидит девство, будучи сам нечистым и врагом Божиим. Посему он и приносит постыдные помыслы, дабы благолепие непорочной чистоты было осквернено и лишилось своего ангельского сияния. Святая гора. Октябрь 1957 года. Возлюбленный о Господе брат, Бог да благословит и да просветит тебя шествовать по неложному пути спасения. Ты спрашиваешь меня в письме о том, дано ли тебе призвание к монашеству и призвал ли тебя к этому Господь, дабы в противном случае не сотворить тебе что-либо против Его воли и не оставить своих обязанностей и так далее. Братья мои, кто может вместить, да вместит, но не все вмещают слово сие. Характерные признаки призвания к монашеству — это когда человек видит в себе живое желание, ревность, любовь и даже как бы некую страсть к монашеству. Когда человек видит в себе сие, то уверяется, что это от Бога, стать ему монахом. И однако при этой уверенности он все же совершенно свободен выбрать сам либо одно, либо другое. Если он желает того по собственному произволению, без понуждения, пусть примет монашество, которое именуют девственным житием. Такое призвание есть дарование Божие, которое человек должен стараться не утерять и не угасить. Ибо если он упустит возможность на 2-3 года задержавшись в миру, то без всякого сомнения это желание угаснет, и после уже не воспламенится ради такой высокой цели. Находящемуся в таком устроении в миру необходимо сообразно с телесными силами, с рассуждением поститься, пребывать в обдении, молиться, подавать милостыню, хранить себя от таких вещей, которые оскверняют благоразумный помысл, избегать худых сообществ, женской беседы, пребывать в безмолвии, чтении и тому подобном. Все это помогает усилить желание монашеской жизни и сохранить его в горячности, доколе не придет подходящее время для его исполнения, когда человек, наконец, решится на это. Потому что, как мы сказали, за человеком оставляется совершенная свобода выбора, несмотря на то, что есть и особые свидетельства его призвания. Конечно, когда Богу будет дано обещание, тогда монашество становится обязанностью. Как говорят великие отцы церкви, давший обет уже непременно должен стать монахом. Но прежде чем давать обещание, необходимо хорошо подумать, ибо откладывание исполнения обета не будет иметь хороших последствий, поскольку почитается презрением к Богу, которому дан этот обет. Девственное житие высоко, потому что человек оставляет всего себя, чтобы не иметь препятствий в угождении Богу, и чтобы со временем, сочетаясь с этим божественным служением, стать святым душой и телом, возродиться, соделаться новым человеком, посвятившим себя Христу, имеющим отличительные черты жизни по Христу.

0: красоту, наподобие того, как дети имеют характерные черты своих родителей, свидетельствующие о их законном рождении. Ты, брат мой, когда пожелаешь, можешь как паломник приехать на Святую Гору и посмотреть воочию на то, как здесь обстоят дела. Если захочешь, можешь пожить с нами или где-либо в другом месте столько времени, сколько пожелаешь. В нашем домике есть две келейки. В одной я, в другой будешь ты. И таким образом тебе станет виднее, как подвязаться. Услышишь ты и духовные слова от моего старца, сказанные из опыта. Одним словом, будешь просвещен в достаточной мере для того, чтобы разобраться, как поступить. Вначале жизнь по Христу исполнена множество трудов и различных искушений. Но со временем они уменьшаются, и приходит духовное утешение. Так что при посещении благодати Божией человек пребывает в великой духовной радости и сладости. Господь сказал, что спасемся мы многими скорбями, и душа наша должна утвердиться в терпении, ибо претерпевший до конца обретет спасение. Святая гора, ноябрь 1957 года. Возлюбленный брат мой о Христе, благодать Святаго Духа да покрывает тебя всегда. Вчера я получил твое письмо и очень возрадовался о том, что ты постиг подлинную суть монашества и что ты здоров. Что касается моего здоровья, то по воле Божией оно скудновато. Мои слова о бегстве из мира имеют следующий смысл. Человек, оставаясь 2-3 года в миру, и медля остывает, и после этого теряет стремление к монашеству. И эта благодать внутреннего горения отступает из-за нерадения к достижению цели. «Терния и волчцы, возрастит тебе земля», — говорит Писание. Итак, терния и волчцы, то есть страсти и дурные привычки, произрастают на земле сердца. Многим трудом, потом и слезами выкорчевываются тернистые корни страстей и дурных навыков, дабы очистилась земля сердца, где будет посеяно семя Слова Божие. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Согласно святым отцам, добротолюбие, молитва — это семя, засеваемое в сердце новоначального со многим трудом и подвигом, которое должно прорасти и возрасти, дабы его собрали и выпекли из него хлеб, хлеб жизни. Это означает, что новоначальный впоследствии будет пожинать плоды от посеянного зерна, то есть вкушать сладость молитвы, любовь Христову. Это та вода живая, напояющая, орошающая сердце, чтобы произрастило оно духовные цветы, которых я, нерадивый, так лишен. Грядет час, и когда истине и поклонницы поклонятся Отцу Духом и истиною. Как хорошо, Господь говорит здесь об умной молитве. Пребывая в миру, подвязайся, читай, молись, сколько можешь. Твори Иисусову молитву, ибо сила ее величайшая. Заботься о милостыне, ибо велика сила милостыни. И я, когда жил в миру, несмотря на то, что был беден, по возможности творил милостыню, чтобы помог мне Бог достичь моей цели. Посмотри, как Бог прославляет милостивых. Корнилию сотнику явился ангел и сказал: «Молитвы твоя и милостыня твоя взыдошена память пред Бога». Подобным образом говорит Навуходоносору и пророк Даниил: «Царю совет мой да будет тебе угоден, и грехи твоя милостынями искупи, и неправды твоя щедротами убогих». Братья мои, будем помнить, и я первый бесчувственный, об ответе пред страшным судилищем Божиим, как помнили о нем святые подвижники. Ава Агафон плакал в час смерти, и монахи спрашивают его: «И ты плачешь, Авва?» «Поверьте мне, чадо, я приложил все силы, дабы угодить Богу, но не знаю, угодно ли мое дело пред Богом». Плакал и Авва Антоний Великий. «И ты плачешь, Авва?» «Поверьте мне, чадо, с тех пор, как стал я монахом, страх смерти не отступал от меня. Помышляю и я о самом себе. Какой ответ дам Богу я, ленивый и нечистый, которого страсти всего обнажили от одеяния брачного? Когда святой Михаил Малиин был новоначальным, отец пришел забрать его из монастыря и услышал, как тот поет: «Душа моя, здешнее временно, а тамошнее вечно. Вижу на престоле судью, и пред страшным судилищем река огненная течет, и книги разгнулись, и сокровенное человеков стало явным. Ты встретишь, брат мой, много преткновений на своем пути, но не теряй мужества, избегай всего, что служит тебе помехой на пути Божием. Пресеки всякую дружбу с мирскими людьми. Не бойся, когда Бог с нами, никто против нас. Келийка моя весьма тихая. Когда приедешь, она тебе очень понравится. Я живу в полном безмолвии и беспопечительности. Старец дал мне благословение вкушать немного пищи по утрам здесь, наедине в безмолвии. Редко заходит кто-нибудь. Кушаю в уединении, стараюсь с помощью Божией творить Иисусову молитву. Встаю сам, бдение совершаю тоже сам. Итак, кто жаждет жить в безмолвии, без попечительности и молитве, тому здесь очень понравится. Я жду тебя с великой радостью и очень прошу писать мне без каких бы то ни было колебаний. С любовью о Христе, ничтожнейший иеромонах Ефрем, чадо старца Иосифа». Воздержание, пост, бдение, отречение от мирского и тому подобное — это средство, чадо мое, для достижения чистоты сердца. А главным из отличительных признаков ее является любовь. Цель наша, стала быть, заключается в очищении сердца. Без чистоты Бог не может быть видим, не является. Итак, как мы можем увидеть Его, если не достигли своей цели, даже не приблизились к ней, если не имеем чистого сердца? Апостол Павел говорит: «Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидует, любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит, любы не коли же отпадает». По этим признакам, которые превозносит и возглашает громогласно апостол Павел, можно определить, насколько человек преуспел в чистоте. Земледелец начинает с того, что расчищает поле. Он освобождает его от камней и сорняков, спахивает, засевает, ожидает от Бога дождя, солнца, ветров с единственной целью — пожать хлеб и вкусить плоды своих трудов. Мореходец и купец уходят в дальние странствия, подвергаются бурям и другим всевозможным опасностям ради одной цели — приумножить свое богатство, и от этого получают удовольствие. Монах терпит лишение родителей, братьев и сестер, сродников, лишается отдыха, совершает бдение, молится, подчиняется братьям и сражается с помыслами, и делает многое другое. Для чего? Чтобы достичь чистоты сердца, чтобы увидеть Бога, а если не очистится, то не узрит Бога. Что есть Бог? Бог есть любовь. Стало быть, тот, в ком недостает подлинной любви, любви неподдельной, духовной, не может познать божественное. Дочь моя, да подаст тебе тысячи благословений распятый Христос, так сильно любящий девственность, духовную черь девства ангельского. Небесный Отец, девственник, Его Сын, Господь наш Иисус Христос, девственник. Возлюбленный ученик Христов Иоанн Богослов, тоже девственник. Что же сказать мне о Деве Марии, Богородице, которая сама является стеной и предстательством подвязающихся девственников? Эту святейшую добродетель девства, сие ангельское украшение, желаю тебе, чадо мое, избрать в своей жизни. Все потерянное можно приобрести вновь, все, кроме девства, которое есть самая непорочная жизнь без постыдных согрешений. Радуются ангельские воинства, когда присоединится к ним еще хотя бы одна сподвижница. Завидно ее место. Разве не пожелала бы ты, дочь моя, удостоиться его? Надеюсь на то, что дело благодати завершится в тебе преславно, ради славы распятого. Иисуса нашего, черь моя, возлюби и тому единому служи в своей жизни». И так Иисус да будет духовной усладой твоего сердца, и никогда не променивай эту святую любовь на обманчивые земные услаждения, как бы ни хотел принудить тебя к этому суетный мир. Стань ученицей Христовой, подобно мироносице, принося, словно драгоценное мира, девственную непорочную чистоту своему учителю. Все земное приходит как сон, и ничто из вещей сего мира не пребывает постоянным и неизменным. К чему же любить временное и изменчивое, более нежели вечное и неприходящее? Каждую секунду угрожает нам смерть, готовая отправить нас в мир иной и на судилище Божие. Что нам остается делать? Только то, чтобы готовиться дать добрый ответ Богу в том, в чем мы погрешили пред Ним. Любую свою мысль, которая не добра, а грешна, изгоняй, как только она появится. Имя Иисуса вспоминай непрестанно, потому что это святейшее имя даст тебе победу над многоразличными грехами.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 11 сентября во Всероссийский день трезвости в молодежном пространстве «Азбука» при Сергиевском молодежном храме Казани состоялся показ документального фильма «Утерянная добродетель». Кинокартина, созданная общероссийской организацией «Общее дело», посвящена темам трезвения, борьбы с алкогольной зависимостью и защиты традиционных ценностей. После показа состоялось обсуждение фильма. В мероприятии принял участие председатель епархиального отдела по противодействию наркомании и утверждению трезвости иеромонах Вячеслав Шапоров. Желающие задали вопросы священнику, обладающему многолетним практическим опытом реабилитации зависимых людей и помощи их семьям. Наше мероприятие – это возможность поговорить о важной для современного мира теме. Зависимости часто начинаются незаметно. Иногда это желание расслабиться, уйти от тревоги, отвлечься от трудностей или просто не отличаться от окружающих. Со временем пагубные пристрастия могут лишить человека внутренней свободы, разрушить доверие и отношения с близкими, отнять силы и радость жизни. Фильм «Утерянная добродетель» предлагает задуматься о том, что помогает сохранить себя и где искать поддержку для перемен. После просмотра поговорили о том, как вовремя заметить проблему, не остаться с ней один на один и сделать первый шаг к трезвой, здоровой и свободной жизни, отметили организаторы встречи. Праздник трезвости был установлен Святейшим правительствующим синодом в 1913 году, а в 1914 было принято решение проводить его ежегодно. В советский период традиция отмечать День трезвости была прервана, но в 2014 году Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования. Эту традицию поддержали Минздрав и многие общественные и религиозные организации. В настоящее время в Российской Федерации действует несколько десятков православных реабилитационных центров и нескольких сотен православных обществ трезвости. Далее в этом выпуске. 5 и 6 сентября в Доме культуры поселка Пилым по приглашению настоятеля храма Преображения Господня иерея Василия Киселева состоялась встреча жителей поселка и прихожан с теологом, помощником благочинного по миссионерской работе Арамильского округа Екатеринбургской епархии Сергеем Юрьевичем Вдовиным. В ходе встреч прошли беседы на тему «Во что мы веруем?» по символу веры. Слушатели смогли глубже познакомиться с основами православного вероучения, поразмышлять о ключевых положениях символа веры и задать интересующие вопросы. Мероприятия прошли в теплой и дружеской обстановке. Участники отметили содержательность бесед и подчеркнули, что почерпнули для себя много полезного. Приход храма Преображения Господня благодарит Сергея Юрьевича Вдовина за просветительскую беседу и всех собравшихся за искренний интерес и живой диалог. И в завершении выпуска. На областном радио ГТРК «Курган» в прямом эфире обсудили вопросы религиозного образования в Курганской епархии. Председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов и руководитель епархиальной воскресной школы «Благовест» Вера Макарова ответили на вопросы журналиста Елены Романовой, подвели итоги работы в прошлом учебном году в культурно-просветительском центре Курганской епархии, а также обсудили планы на будущий 2027 год. Сегодня на базе центра действуют православные образовательные курсы для взрослых и епархиальная воскресная школа «Благовест» для детей, а также работает православная библиотека. Особый интерес ведущие эфира вызвали вопросы о связи религии и науки, которые разбираются на курсах на занятиях апологетики. В качестве примера Михаил Насонов привел научные открытия при изучении Туринской плащаницы, связь библейской космогонии и современной физической картины мира. Ломоносов говорил, что вера и наука – две сестры родные – А Галилей писал, что Бог дал человеку для познания две книги – Священное Писание и книгу природы. Наука и религия по определению не могут противоречить друг другу, так как первая отвечает на вопрос «как», а вторая на вопрос «зачем», пояснил представитель епархии. Также Михаил Настонов рассказал о предмете основы духовной информационной безопасности, которые направлены на выработку у слушателей критического мышления, чтобы противостоять манипуляциям различных мошенников, оккультистов и сектантов. Вера Макарова рассказала слушателям о грантовом проекте «Православная карта Курганской области», который был реализован при поддержке областного правительства в 2026 году, а также о достижениях воспитанников епархиальной воскресной школы «Благовест» в учебе и творчестве. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них, и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию беседу со священником Олегом Патрикеевым на тему «Жизнь священника в современном мире» передачи Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ленинский, а сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в поселке Рахья и еще ко всему руководитель молодежного отдела Выборгской епархии, помощник миссионерского отдела. Правильно я все сказал?
3: Да, уже, правда, молодежный отдел мы передали более молодому священнику. Вот переостался только в помощниках миссионерского дела.
2: Ну и я рад приветствовать вас, дорогой отец Олег, благословите наш телезритель.
3: Господь благословит на все ваши добрые начинания.
2: Дорогие наши друзья, сегодня будем говорить на тему «Жизнь священника в современном мире». Дорогой отец Олег, знаете, когда думаешь о том, что происходит сейчас в современном мире, то, наверное, есть два таких способа существования в этом мире. Закрыть глаза и идти, ну, в этом случае можно, конечно, куда-нибудь в яму попасть, но закрыв глаза куда-нибудь, лишь бы только не видеть того, что происходит. Другой способ – это видеть все, оценивать все, и вот здесь возникают очень много вопросов. Потому что иногда просто невозможно разобраться в происходящем, и тогда мы приходим к священнику и спрашиваем: «Отец, как жить? Что делать? Помогите». И вот этот вопрос, что называется, вопиет, и очень хочется всегда получить на него ответ. И священник может сказать, что, ну, ты знаешь, я сам не могу понять, что происходит, поэтому я тебе ничем не могу помочь. Бывает так, или все-таки священник не может этого сказать?
3: Ну, конечно, вопрос очень сразу такой серьезный вы задали. Был ли случай, когда я не мог ответить на вопрос? Ну, я всегда нахожу ответ на вопросы в Евангелии, поэтому как бы, когда я не знаю, как бы я поступил, я, конечно, подсказываю, если вижу готовность человека услышать, подсказываю, как поступил бы в этот момент Христос или святой человек. Я говорю, может быть, я сам бы ошибся, может быть, я бы поступил по-другому. Но вот Евангелие говорит нам об этом, что вот так бы поступил бы Христос, скорее всего. Потому что вопросов, они же простые, там, простить, не простить, любить, не любить, как на ромашке, знаете, это самое, любит, не любит. Вот, поэтому чаще всего они касаются, конечно же, такой, даже не всегда духовной жизни. Такие бытовые такие вопросики. Вот там. И поэтому на них отвечать очень просто, потому что сам уже прошел такой опыт жизни семейный, она и продолжается. И дети тоже помогают мои отвечать мне на вопросы жизни, как отвечать перед Богом за своих детей. То есть всегда как бы эти вопросы, они звучат у меня не только от наших прихожан, но чаще всего даже от самого себя. Потому что я ведь тоже живу и спрашиваю Бога, как мне жить? Что мне делать? Если я получаю ответы из Евангелия, значит, я понимаю, что это правильный поступок. Значит, он не просто там будет как-то учтен или что-то еще, потому что это не ради галочки это делается, а ради того, чтобы понять, в духе ли ты, в Боге ли ты, во Христе ли ты. И тогда ты как бы ты можешь уже и другим помочь, да, потому что это очень понятно. Когда ты говоришь от своей головы, там, да, там что ты там разберешься, там, потерпи, помолись, там все пройдет, там, да, там.
2: Денег нету, выдержите.
3: Да. Поэтому это очень трудный вопрос, но он решится только с помощью Евангелия.
2: Отче, вот, ну, вот просто вот удивляюсь всегда тому, что каждый день, вот, ну, практически каждый день вы стоите у престола. И, ну, наверное, вы, не знаю, может быть, каждый раз вы новый человек? Или как? Вот, не происходит, как бы сказать, ну, простите меня за этот вопрос, замыливание не происходит?
3: Нет. Знаете, жизнь бьет ключом и не всегда по голове, а всегда радостным фонтаном таким. Ну, по крайней мере, у меня, потому что я человек творческий, и для меня каждый день это новая, удивительная, неизведанная, неразгаданная тайна, которую надо войти, что-то сотворить. Потому что каждый день это маленькая жизнь. Mm-hmm. На самом деле она очень похожа на жизнь человека, потому что именно утром мы просыпаемся из постели, из гроба, мы восстаем. Да, восстанете, говорит нам диакон на вечерней службе. Но это вечернее, это утреннее, грубо говоря. Это, то есть то, что должно произойти утром. И вот мы восстаем из наших постелей, и начинается жизнь. Прошлого человека, который спал, уже нет того. Он, конечно, тот же самый, личность та же самая, но это новый день. И неизвестно, проснешься ли ты ночью или утром следующего дня. И ночь, которую мы даем самому сну, это как маленькая смерть. Mm-hmm. Поэтому каждый день я хочу, получается или нет, это, конечно, Богу виднее, но хочу проживать с полной отдачей. Mm-hmm. Я всегда говорю, что мне не так много осталось, да, на земле нам пожить. Ну, что такое 20-30 лет, если это просто, да, даже как бы вздох один. Поэтому хочется наполнить дни какой-то творческой изюминкой, ну, как режиссер, да, как хочется всегда, чтобы каждая серия была интересная, новая, запоминающая. Вот таким образом я...

0: личное такое вот. Хочу научиться там, как в этом.
1: Я в священники пошел.
0: Пусть меня научат, да. Вот поэтому здесь это промысел Божий и призвание. Его невозможно перепутать ни с чем призванием. Но оно тоже проявляется не так сразу. Это же не голос Бога. Иди, становись священником, иди, учись. Это все подсказки, как знаки на дороге. Когда ты едешь в неизвестности, и вот знак направо, налево нельзя, только направо. А почему здесь хочется налево? Нет, только направо. Ну, я сверну налево, ну, сверни. Значит, налево понимаешь, что надо все-таки направо идти. То есть, и вот жизнь через эти знаки, через ошибки учит каждого человека. Но когда вдруг ты отвлекаешься на как, сначала малое призвание, это не сразу такое, на, как я говорю, призвание, но оно постоянное, как бы такое неизвестное будущее. То есть и ты идешь как бы на зов, иди за мной, как говорит Христос в Евангелии, каждому человеку, иди за мной.
1: Бери свой крест.
0: Апостолу Петру, всем, иди за мной. Адам, ты где? Вот этот голос Христа еще здесь, он звучит через призвание. А призваны все, на самом деле. Ведь священство – это одна из только, можно сказать, видов служения Богу. Это не самое основное. Конечно же, это важнее, как бы в жизни нет ничего, но это не значит, что мы чем-то круче, чем диаконатом, да, или там, или тот же псаломщик. Ведь без хора и без псаломщика я не могу служить один, да. То есть у меня, получается, не хватает рук, не хватает того, той полноты. Это, поэтому здесь надо понимать, что призвание стать священником, оно настолько красивое, это как песня какая-то, знаете, которую ты начинаешь подхватывать. Она уже в небесах звучала, потому что Господь-то знал до моего рождения, кем я стану. Угу. Но только ждал, ведь не сразу, меня в 50 лет меня руку положили.
1: В 50?
0: Ровно в 50 лет меня руку полагают. И как в юбилейный год у евреев, да, у тебя новая жизнь начинается, и у меня началась абсолютно новая жизнь. Само призвание, конечно же, оно было, наверное, тогда, когда я уверовал, это где-то примерно был 2002-2003 год, через Евангелие, и когда у меня оно открылось, я понял, что я живу неправильной жизнью, и старался ее изменить с помощью и поста, молитвы, таких бедных трудов, но еще очень далек был от церкви, и читал Евангелие, очень зачитывался святыми отцами. Для меня это было такие откровения, такое топище, которое я давно не вкушал. Знаете, когда вроде приелся, все у тебя уже, ну, вот это ел, это пробовал, чем у себя еще такое там, ну, ты философию почитал, ну, как-то так вот рядом, ну, что-то не то. И вот когда вот Евангелие вкусил, это было, конечно, как манна небесная, как сладкий мед, который уже невозможно с чем-то перепутать. Это Слово Божие, которое проникает в тебя, настолько тебя питает. Каждое слово в Евангелии это красота, это просто необыкновенная красота, которую невозможно передать, ее можно только либо вспеть, либо нарисовать в иконах. Ведь слово было и в начале, и слово было Бог, и поэтому для нас слово, само слово евангельское, это является символом нашей вечной жизни. Поэтому, конечно же, было много интересных событий, как я стал священником. То есть это было, я сначала пришел в храм, в тот, который сейчас я служу. В самом начале я познакомился с настоятелем этого храма, Ильей Дмитриевичем Амбарцумовым. Его папа был моим духовником. То есть я так уже начал воцерковляться, как бы, это, знаете, как обычно говорят у нас, познавательные. Мне очень понравились, мне дали сразу же, в первую очередь, лекции, так называемые, митрополита Антония Сурского, на которых я воспитывался. И, слушая его, я понимал, что во мне это и жило, во мне это и как бы открывалось. Я думаю, боже мой, и он так думает, как я, и я думаю, как он. Это было интересно.
1: Отче, давайте мы примем звонок от нашей сестры Зои. Она из Волгограда. Она звонит к нам впервые. Зоя, мы вас приветствуем. Слушаем вас.
2: Я хотела спросить. Вот есть акафист за едино умершего? Вот у меня завтра сыну день памяти. Вот хочу поехать на кладбище.

0: знаете, вот как сейчас его можно читать? Сейчас же пост вроде Акафист-то не читается, как бы. А я думаю, вот, может быть, его и нельзя сейчас читать, нежелательно, но как вы считаете?
1: Зоя, спасибо вам большое.
2: Зоя, матушка, конечно же, День памяти близкого человека является самым, наверное, сокровенным. Ведь когда мы теряем, оказывается, мы и находим. Теряем Сына, находим Христа. Теряем близких, находим через молитву их в Царстве Небесном. Это очень такой трогательный момент. Поэтому этот акафист, он не как акафист, который мы поем «Радуйся, благодатная Господь с тобой» или там другие акафисты, Богородицы или святым. Это акафист об единоумершем. Он очень трогательный. Там есть и покаянные мотивы, и любовь к Богу, и к тем, за кого мы молимся. Это самое главное – проявить в молитве любовь. Любовь без молитвы, она не существует. Просто молитва обычная, да, вот когда мы читаем даже «Отче наш», если она не сказана с любовью к тому, кому мы говорим, она просто пустое. Это так, сотрясение воздуха, кимвал звучащий. Поэтому если вы сделаете, а так как это ваш сын, конечно же, мы помолимся, вы только скажите его имя, мы обязательно помолимся и за упокой его светлой души. Спасибо вам за ваш звонок.
1: Вот, кстати, отсюда и следующий вопрос. Когда мы говорим о жизни священников в современном мире, мы понимаем, что невозможно, наверное, поправьте меня, если это не так, наверное, невозможно священнику абстрагироваться от этого мира, то есть уйти куда-то в какое-то место, где хорошо, и там себе спокойненько молиться без всяческих вообще каких-то, может быть, каких-то треволнений. Или все-таки те испытания, те искушения, которые приходят в этом мире, они как раз и воспитывают, может быть, не то, что воспитывают, во всяком случае, каким-то образом обновляют священника. Вот поясните мне этот аспект.
2: Вы здесь правы, конечно же, есть... Иногда желание у любого человека, да, немного отдохнуть. И просто мы не знаем, что такое отдых в молитве. Мы вот на Афоне, например, да, когда мы бывали там, там спать не хочется. Там не хочется терять времени на сон. Здесь же хочется еще может 5 минут поспать. Я про себя тоже говорю, потому что борьба со сном – это борьба со своей плотью.
1: Да.
2: Желанием спать долго, да, и нежиться в кроватке. Для меня это является исповедью. Потом я иду и исповедуюсь, потому что надо заставить себя. Да, это и есть сила воли, которую мы воспитываем в себе. Поэтому любая сила воли, а у священника есть дар благодати, который не только он усваивает во время священства, но может передавать через свое слово, через благословление, через молитвы другим людям. Для этого он и призван, да, стать таким посредником, хотя я не считаю себя посредником, потому что у каждого пути есть ко Христу свой. Обязательный свой путь есть. И священник только как знак на дороге. Я стою на дороге, да, меня может обрызгать машина, я стою, показываю, вот туда, ко Христу, вот туда, вот ко Христу, да, показываю на церковь, значит, и едут на машинах мимо, собачка пробегает, то может там кто-то ножку поднимет. Но я стою и терплю, и жду. А вот правой ручкой показываю, а это вот туда в ад. То есть выбирайте себе, пожалуйста, дорогу. И вот этот знак может быть грязным, но он остается знаком всегда. Угу. Так и священник, даже если он немножко там неопрятный, в чем то еще там, может, неказистого вида или такой косноязычный даже, вот, как я, то, конечно же, это не означает, что он не может указать дорогу ко Христу. Мы только дорожные знаки.
1: Но мы как прихожане, все-таки должны понимать, что это путь в сторону Христа. Нам бы вектор поменять. Очень дорогой, я вас перебью. У нас есть телефонный звонок из Белоруссии, из города Гомель. До нас звонила сестра Елизавета.
2: Да, сегодня день Белоруссии.
1: Елизавета, здравствуйте.
3: Добрый вечер, батюшка Али, и добрый вечер, ведущий Евгений Борисович. У меня к вам такой вопрос. Какими качествами должен обладать священник? Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Нам вопрос на засыпку.
2: На засыпку, да. Вот если мы переведем крестик, да, но вот, на нем уже записано пресвитеру там, и так далее. А это вот беленький крестик, который мы носим, там будь образ верным. Там есть из послания Тимофею, как раз послание апостола Павла, который писал Тимофею, каким он должен быть, да, пресвитер. Вот, образ верный, кротости. Вот, и у него целое, вот, если вы почитаете первое послание Тимофею, там вот все про нас. Вот абсолютно, каким нам нужно быть. Конечно, не всегда у нас это удается. Я про себя говорю, что у нас есть исповедь. Мы исповедуемся. Вообще мы перед каждой литургией исповедуемся, перед Богом мы стоим, перед вратами царскими, и молимся, и просим прощения и у всех, кто находится в храме в этот момент, и у всех святых. То есть это у нас чувство покаяния должно присутствовать по априори в первое, потому что всегда добавляю, недостойный священник. Быть недостойным, но это, значит, ну, опять это уже тщеславие, гордынечко попрет сразу же. Вот, а здесь хоть как-то ты свой ум смиряешь, потому что встать перед престолом – это вообще какая-то, это космос какой-то, это вообще это другое пространство. Это сужение веков в одну точку бытия. Это невозможно сделать даже в уме, это не вычислить, это не нарисовать, это не описать, потому что есть только одна икона – это Тайна Вечери, да, которая это может предсказать, показать, что было на Тайной Вечери. Это, и тут это фрагмент. А в литургии вся жизнь Христа. Это вся жизнь, вся его проповедь, вся его смерть, его воскресение.
1: И от Рождества.
2: И от Рождества до его вознесения и до ожидания будущего века, его пришествия. То есть там все. И, конечно же, священник здесь самая главная его задача, мне кажется, по крайней мере, научиться всех прощать. Угу. Очень страшно, ведь у нас есть власть, которая дается Богом о прощении или непрощении грехов человека. Я не представляю себя. Во мне не было опыта еще такого, да, вот какие-то делал замечания, да, подсказки, где-то даже наставил, чтобы вот какой-то пост продержать, но как-то, знаете, но чтобы не разрешить от грехов кающего человека, я ни разу не мог этого сделать. Или там сказать, нет, ты не готов, там, все, уходи. Вот, это самое страшное, мне кажется, для священника, потому что как только я это сделал, я умру сам. Я буду не прощен в своих грехах. Я тут же прочувствую уход благодати. Я пойму, что все, смысл моей жизни закончен, если я никого-то не прощу. Поэтому, и, наверное, это для каждого человека очень важно – научиться прощать на земле. Мы, наверное, ссоримся. Естественным образом мы все разные. И у нас бромское движение, как вы говорите, вот это глаза закрыть и лететь, куда глаза глядят. Вот. Но ты столкнешься все равно лбом с какой-то другой такой же звездой. Mm-hmm. Вот. И будет это движение бесконечно, это хаос. Вот. Надо открыть глаза. Надо открыть глаза на действительность, надо увидеть себя в эту очередь, в первую очередь себя, увидеть свое несовершенство. Mm-hmm. Как любой спортсмен, как любой музыкант, который хочет стать на сцену Мариинки или Михайловского, спеть какую-нибудь песнь или сыграть с оркестром. Это значит, надо тренироваться, надо ежедневно быть в тонусе. Как только позволишь себе немножко расслабуху, все. Все сначала. Вот все, да. Сначала опять. Но первое покаяние. Господи, прости, мое несовершенство. И начинается снова степ-бай-степ поднятие вверх.
1: Отче, благословите наших телезрителей.
2: Господь благословит на все ваши добрые начинания.
1: Спасибо, Отче дорогой. Дорогие наши друзья, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы не бросаете нас, поддерживаете нас. За то, что, знаете, вот недавно совсем нам пришлось радостно общаться с нашими телезрителями из Эстонии, Литвы, которые очень благодарили за то, что у нас есть такой телеканал, который они могут смотреть. Это вам спасибо за то, что такое чудо происходит. И оставайтесь на Первом православном.
4: В цикле беседы о вере и жизни принимал участие священник Олег Патрикеев в передаче Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицею во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Веселие возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижде.

Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся.

Архангел Гавриил, предстояй пред Богом послан бысть, ко Иерею Захарии, еда той служа почину чреды своя, вниди покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о твоем рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радости и веселье, и яко мнозья о рождестве твоем возрадуются, сего ради и мы дивному о тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоволением в похвалу тебе вопием, радуйся совета Божия неизреченного таиниче, радуйся дивного смотри, Его исполнение, радуйся прежде лет многих пророчествам Исаии проявленный, радуйся вестниче пред лицем Господним, древне прореченный, радуйся предназначенный быть и великим пророком Вышнего, радуйся по обетованию ангела рожденный, радуйся еще во чреве матери Твоя, Духа Святаго исполненный, радуйся прежде Рождества Твоего на великое служение освященный, радуйся неплодство родителей разрешение, радуйся Иерея Божия радости веселье, радуйся чере Аароновы прозябение, радуйся плод молитвы благодарованный, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господню.

явлющегося ему ангела, смутися, и страх нападе нань, не веру во словесьем благовестие Его о Рождестве Твоем, е даже за неверие немотою связан бысть, удивлявшися преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу,

ищущие люди, ждущие Захарию, чудяхуся, умедлившу ему в церкви, исшедшу же ему и не могущу глаголати к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение видя в церкви, мы же прославляющие дивного Творца чудес Бога вопием тебе таковая, радуйся, благие виновничи, безгласие Отча, радуйся, слез Матери Твоя, применение на радость, радуйся, то я поношение в людях отъятие, радуйся, великое родшим тя утешение, радуйся, яко в шестый месяц о зачатии Твоем, Пресвятая Дева Мария в Назарете от ангела известися, радуйся, яко о Рождестве Твоем мнозе возвеселишася, радуйся, яко имя благодатное от ангела нареченное получивый, радуйся, яко именем Твоим немоцтвование отца Твоего Захарии разрешися, радуйся, яко имя Божие о Тебе отцем Твоим благословися, радуйся, яко о чудном Рождестве Твоем страх и удивление в окрест живущим явися, радуйся, яко по всей стране иудействий о дивнем Рождестве Твоем возвестися, радуйся, яко Тобою спасение многим в мире всем явися, радуйся, великий Иоанн.

0: Вышнего разрешения плотства, замотаревшие во днях своих праведные елисаветы, зачат будь славный предтечи Господень, и таящийся месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, еда же прия имущую во чреве Христа исполнися Духа Свята и возопи гласом велием, откуда мне сие, яко прииди Мати Господа моего ко мне, с ней уже радующейся взываше Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Имей предыти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева Матери Твоей я исполнился еси Духа Святаго, ото нюду же и пророк дивный показался еси, егда во утробе Матери Твоей я сы, взыгрался еси радущами пришествию Матери Господни. Бога бы познал еси носимо в ложе снах благодатные, и того матерним гласом проповедал еси. Подобаше бы божественных вещей преславным быть и началом, сему убо благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопием. Радуйся еще во утробе матерней, предпославшего тебя Господа чудным весельем предъявивый. Радуйся, яко тебе ради и матери твоей Елисавете воплощении Христово открыся. Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята. Радуйся, яко и она предивно пророчица явися. Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария блаженную в женах наречеся. Радуйся, яко тою она и матерью Господа наименовася. Радуйся, яко и бессеменный плод тоя благословенным пронаречеся. Радуйся премудрости божественные предъявление, радуйся святаго супружества благословение, радуйся неплодных ложесн дивное прозябение, радуйся рождением Твоим удививые люди, радуйся светлый слово гласе, радуйся великий Иоанне пророче предтече и креститель.

0: сей Захария не можаше по слови сей ангельскому проглаголоти, едаже по Рождестве Твоем предтече Господень, написа благодатное имя Твое, абие отверзошася уста и язык Его, и глаголаше, благословя Бога, и пророчество глаголя, благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, поя тому Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, со удивлением глаголаху в себе, что убо отроча сие будет. Мы же Тя, преславный предтече Господень, яко больше всех рожденных женами достойно чтуще ублажаем сице, радуйся от зачатия Твоего, благодатных явлений исполненный, радуйся в Рождестве Твоем Богом прославленный, радуйся во младенчестве Твоем от Отца Твоего, пророком Вышнего нареченный, радуйся во отрочестве Твоем, Духом Святым просвященный и укрепленный, радуйся Бога воплотившегося сродник по плоти бывый, радуйся от Бога высокое звание предтечи и крестителя приемый, радуйся заре свет новый миру возвестившая, радуйся звездо путь ведущий ко Христу осветившая, радуйся денице солнца незаходимого, радуйся светильниче света неугасимого, радуйся путь грядущему Христу уготовляй, радуйся ангела и человека в себе являяй, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

Богу противное веление беззаконного дето убийцы Ирода изгнатья из дому отча в непроходную пустыню, носима матерью, предтече Господень, иде же и пребывал еси со дне явления Твоего.

Божие у Тебе промышлении, Иоанне Богохвальне, яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, от онуду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущие во Христе спасение. Сего ради соудивлением и любовью Тебе взываем, радуйся, яко еще младенец сый царя Ирода устрашил еси, радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный, радуйся пустыне шипок благовонный, радуйся высотою подвигов Твоих всех удививый, радуйся правого пути верный указателю, радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю, радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный, радуйся монашествующих по крови и утверждение, радуйся богословствующих умов просвещение, радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай, радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай, радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай, радуйся великий Иоанне пророче предтечей и креститель.

0: проповедник, славный ты и божественный предтечи, показался еси в пустыне и Иорданстве и во дни явления Христа Бога миру, сего Бог грядущего к тебе показал еси людям глаголя, все Агнец Божий, в земле грехи мира, его же мы верою познавшие поем ему, Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы Отчие сияние, явльшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, се Бог грядет по мне, и же крестит вы водою и духом, сего ради похвальное тебе вопием, радуйся пришествие Мессии и Возвестителю, радуйся путей Господних уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророков пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративый, радуйся люди совершенный Господеви уготовывый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды достойны покаяния творите научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господу.

хотящего от тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глаголал еси, аз требую тобою креститеся, обаче повинуеся рекшо тому, остави ныне, воздвигл еси десницу твою на главу его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, аллилуйя. Благодать креститеся изволивый от Тебе, Господь, сподобитя Духа пришествия видите и глаз отеческий с небесе, свидетельствующий Его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятися нас научил еси, Его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия Тебе приносим. Радуйся, троического Богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истины поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение Его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его, святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого, ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения, первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета, первый учителю, радуйся великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

Но и смирение воплотившегося Бога Слово видев, Бога блаженни крестителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо Бога любезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, якуда от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя! Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Бога знамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви, сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем, радуйся закона и оправданий Господних насадителю, радуйся Иродова беззакония обличителю, радуйся о исправлении того рачителю, радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевый, радуйся за истину во главу усеченный, радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честь не погребеся, радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся, радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся, радуйся, яко и десницы Твоей, крестившей Господа, вернее благочестне поклоняются. Радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются. Радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются. Радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господу.

0: все естество ангельское, удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся уба честней главе Твоей, молим Тися, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не давлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богохвальне, Тебе бо уста Христова похвалиша, выше пророков и больше всех рожденных женами Тя наименоваша, отнюдь уже достойную похвалу принести Тебе, недоумевающие, вопием Тейси цевая. Радуйся, Церкви Христовой, великая слава, радуйся, ангелов, предивное чудо, радуйся, правоцев, радость и прославление, радуйся, пророков, высокая похвало, радуйся, апостолов, богосветлый венче, радуйся, святителей, велелепая красото, радуйся, мучеников, в новой благодати начало, радуйся, преподобных совершения, радуйся, праведных удобрения, радуйся, девственников и постников основания, радуйся, всех христиан, великое утешение, радуйся, яко от всех христианских родов имя Твое прославляется, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю

0: спасти мир пришедшего во плоти Христа Бога, благовестил еси, Иисущим в аде, як уже боденница, приходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смерть несидящих. Отнюдь уже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена еси и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем тя сице. Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю. Радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю. Радуйся, неплодствующим благословение от Бога не спосылай. Радуйся, притекающим к тебе с верою от треволнения страстей избавляй. Радуйся, во вражде сущих скоро умиротворяй. Радуйся, во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подавай. Радуйся, благотекущих от самообольщения и прелести изымай. Радуйся, вручающим себе Твоему ходатайству в час смертный помогай. Радуйся, любящих Тя от воздушных мытарств, предстательством Твоим освобождай. Радуйся, почитающих славную память Твою вечные жизни молитвами Твоими сподобляй. Радуйся, нищих и вдовиц и сирот заступления. Радуйся, по Бозе и Богородице, христианам прибежище и упование. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

Не всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалите Тя, Крестителю Господень, но мы, любовью понуждаеми, дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно приими от нас, первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устнам

Радуйся, Владыки Христа Бога, друже искренний, радуйся, явивый миру свет истинный, радуйся, святозарное света евангельского сияние, радуйся, рода христианского прославление, радуйся, совета Божия исполнение, радуйся, яко от восток солнца, даже до запад хвально имя Твое, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: Те заименитый, крестителю Господень, и тою обогатився, победоносец преславный показался еси, победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение Твое мученическим подвигом запечатлел еси. Ныне же, предстоя престолу Царя царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враги, и во всем благопоспешении, в добродетелях же благодатное укрепление поющим Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Бога, дивно в Тебе прославлюшагося, хвалим Тя, Богоблажение Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою, и сицевая радостно вопием Ти. Радуйся, вселенские апостоли, и Нового Завета первомученичи, радуйся явлением Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедниче, радуйся языков божественное призвание предвозвестивый, радуйся безвестной тайной премудрости Божией миру явивый, радуйся божественными деяниями плодоносен паче иных явивыйся, радуйся, яко светом дел Твоих прославися, Отец Небесный, радуйся, яко о памяти Твоей Церковь Христову веселиши неизреченно, радуйся, яко ныне вечного наслаждаешься веселье изобильно, радуйся божественными лучами трисолнечного света осияваемый, радуйся, яко со бесплотными Твоими трисвятую песнь Богу немолчного пиеши, радуйся, яко ныне зерцалом разрешимся, несредствен не зриши святую Троицу, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поим Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поим Богу,

и преславный предтечий и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты, оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

Псалом 76. Начальнику хора Идифумова псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать, глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество Свое среди народов. Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны, облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона. Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цаан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною,
и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверг их среди стана их, около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Ему. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цоан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их — саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их льдом. Скот их предал граду, и стада их — молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустыни, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали
и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный луг. Огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками. И отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его, в тыл вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их.

Псалом 78, Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе. Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином и Манассию воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, презри с неба, и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя Твое,
Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Псалом 80. Начальнику хора на Гефском орудии псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыни наши, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью. Трубите в новомесячье, трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.

0: Псалтирь звучащая. Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: Не видно птиц, покорно чахнет лес, опустевший и больной. Грибы сошли, но крепко пахнет во врагах сыростью грибной. Глушь стала тише и светлее, в кустах свалялась трава, и под дождем осенним тлея чернеют темные листва. А в поле ветер, день холодный, угрюм и свеж, и целый день скитаюсь я в степи свободной, вдали от сел и деревень. И убаюкан шагом конным, с отрадной грустью внемлю я, как ветер звоном однотонным гудит, поет в стволы ружья. Осень пусто, тихо было в нашем доме. Никогда, кажется, не чувствовал я такой нежной любви к отцу и матери. Но только одна сестра Оля спасала меня в те дни от чувства одиночества, с особенной силой овладевшего мной. Делить прогулки, вести разговоры, мечтать о будущем я стал теперь с ней. И с удивлением и радостью все больше убеждался в том, что она гораздо взрослее, развитей и душевной, и умственной, и гораздо ближе мне, чем я мог полагать. Был в этих наших новых отношениях еще и какой-то чудесный возврат к нашей дальней детской близости. Отец сказал про меня: «Что ждет тебя, один Бог ведает». А что ждало ее со всей прелестью ее юности и со всей бедностью и одиночеством в Батурине? Впрочем, я тогда думал больше всего о себе. Работу я бросил, много времени проводил на деревне, по избам. Много охотился, то с братом Николаем, то один. Борзых у нас уже не было, оставалось только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде, травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъезжие поля, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады. Вернее, нашим скитанием за ним по осенним полям. На осеннем воздухе. Так скитался я однажды в конце ноября под Ефремовым. Рано утром позавтракали в людской горячими картошками, перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли, я поехал один.

Выдался необыкновенно теплый солнечный день, но в полях было грустно, а в смысле охоты совсем безнадежно. Грустно потому, что уже слишком тихо и голо было всюду, и во всем было то последнее, бедное, смиренное, что бывает только самой поздней осенью. А безнадежно по причине недавних дождей. Было так грязно и вязко, и не только по дорогам, а и на зеленях, на взметах и жневьях, что и мне, и собакам приходилось пробираться все межами и гранями. Я вскоре и думать перестал об охоте, а за мной и собаки. Бежали себе впереди, отлично понимая невозможность гона по такому полю. Если бы даже и было что гнать, и несколько оживляясь лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь логу, бугру. Но ничего не было и тут. Всюду пустота, молчание, жидкий, безжизненный, хотя и теплый ясный блеск, в котором по-осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности. Все эти клетчатые от жневей, зеленей и пашин, перевалы полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие кое-где вдали березовые и осиновые острова. И от Лобанова я повернул, наконец, назад. Проехал Шипово, потом въехал в ту самую Краптовку, где было родовое имение Лермонтовых. Тут я отдохнул у знакомого мужика, посидел с ним на крылечке, выпил квасу. Перед нами был выгон, за выгоном давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую красил немного только сад, неподвижно поднимавший в бледно-голубом небосклоне за небольшим старым домом свои черные верхушки. Я сидел и, как всегда, когда попадал в Краптовку, смотрел и думал, да уже ли это правда, что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, что почти всю жизнь прожил тут его родной отец. Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустынности. А потом я опять вспомнил бессмысленность своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее, вдруг вспомнив вместе с тем Лермонтова. Да, вот Краптовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно грустных и неизъяснимых чувств. Вот бедная колыбель его, наша общая с ним. Вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня некогда, томилась его младенческая душа, желанием чудным полна. И первые стихи, столь же, как и мои, беспомощные. А потом что? А потом вдруг демон, мцыри, тамань, парус, дубовый листок оторвался от ветки родимой. Как связать с этой Краптовкой все то, что есть Лермонтов? Я подумал, что такое Лермонтов? И увидел сперва два тома его сочинений, увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными глазами, потом стал видеть стихотворение за стихотворением, и не только внешнюю форму их, но и картины с ними связанные, то есть то, что и казалось мне земными днями Лермонтова. Снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту неведомую мне светлую долину Грузии, где шумят, обнявшись точно две сестры, струи Арагвы и Куры. Облачную ночь и хижину в Тамане, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдали парус, молодую ярко-зеленую чинару у какого-то уже совсем сказочного Черного моря. Какая жизнь, какая судьба! Всего 27 лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных! Вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова, и Лермонтов упал
как будто подкошенный. Я подумал все это с такой остротой чувств и воображения, и у меня вдруг занялось сердце таким восторгом и завистью, что я даже вслух сказал себе, что довольно, наконец, с меня Батурина. Я думал о том же и на другой день, возвратившись домой. Ночью я сидел в своей комнате и, думая, читал вместе с тем, перечитывал «Войну и мир». Погода за день круто изменилась. Ночь была холодная и бурная. Было уже поздно, весь дом был тих и темен. У меня топилась печка, пылала и гудела тем жарче, чем злее и сумрачнее налетал на сад, на дом и потрясал окна ветер. Я сидел, читал и вместе с тем думал о себе с грустным наслаждением, чувствуя этот поздний час, ночь, печку и бурю. Потом встал, оделся, вышел через гостиную наружу и стал взад и вперед ходить по поляне перед домом, по ее уже скудной и мерзлой траве.

И я то на ветер, одолевая его ледяную свежесть, то гонимый им в спину стал ходить и опять думать. С той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молодости думаются думы наиболее сокровенные. Я думал приблизительно так. Нет, лучше этого я еще никогда ничего не читал. Впрочем, о казаке, Ерошка, Марьянка или пушкинское путешествие в Арзерум. Да, как они были все счастливы, Пушкин, Толстой, Лермонтов. Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъезжее поле чья-то охота вместе с охотой молодых толстых. Как это удивительно. Я современник и даже сосед с ним. Ведь это все равно, как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным. Ведь это все его, эти Ростовы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей. Пьеру кто-то все говорил. Жизнь есть любовь. Любить жизнь, любить Бога. Это кто-то и мне всегда говорит. И как люблю я все. Даже вот эту дикую ночь. Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю. Я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться. В кольце вокруг млечно-туманной луны было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бедный, слегка склоненный на бок лик ее все больше грустнел и туманился на белесой мути неба. В вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик дымные свинцовые, а то и совсем темные облака. С севера из-за ревущего сада поднималась черная туча и дико пахло по ветру снегом.

Надо, наконец, на что-нибудь решиться. Я тщетно искал, на что именно должен решиться я. И вернулся в дом, совсем запутавшись в беспорядочном и бесплодном думанье. Печка потухла, лампа выгорела, пахло керосином и светило уже так слабо, что в комнате виден был неверный свет этой бледной и тревожной ночи. Я посидел возле письменного стола, потом взял перо и неожиданно стал писать брату Георгию, что еду на днях искать какого-нибудь места в Орловском «Голосе». Это письмо и решило мою судьбу. Выехал я, конечно, не на днях. Нужно было сперва собрать хоть какие-то деньги в дорогу, но все равно, наконец, выехал. Помню мой последний завтрак дома. Помню, что лишь только был он кончен, как послышался глухой шорох бубенчиков под окнами. И выросла за ними, совсем с ними рядом, пара деревенских зимних лохматых лошадей. Лохматых и от снега, который непроглядно валил в тот день густыми молочными хлопьями. Как, боже мой, старо все это. Все подобные отъезды. А как мучительно ново было для меня. Мне показалось, что даже и снег валил в тот день какой-то совсем особенный. Так поразил он меня своей белизной и свежестью в ту минуту, когда, отягченный отцовской енотовой шубой и сопровождаемый всем домом, я вышел садиться.

потом был точно сон. Долгая, безмолвная дорога, мерное покачивание саней в этом бесконечно белом царстве снежных хлопьев, где не было ни земли, ни неба, а только какая-то неустанно текущая вниз белизна, да очаровательные зимние дорожные запахи лошадиной вони, мокрого енотового воротника, серника и махорки при закуривании. А потом мелькнул в этой белизне первый телеграфный столб, показались занесенные снегом торчащие из придорожных сугробов щиты, то есть уже начало какой-то иной, не степной жизни. То для русского человека всегда особое, волнующее, что называется железной дорогой. Когда пришел поезд, я, простившись с работником, отдав ему шубу и наказав доправить в Батурине 1000 поклонов, вошел в людный третьеклассный вагон с таким чувством, точно отправлялся в путь, в которому и конца не предвиделось. Я даже долго дивился тому равнодушию, с которым одни из пассажиров пили чай и закусывали, другие спали, третьи от нечего делать все подбрасывали дрова в железную печку и без того уже до красна раскаленную на весь вагон, дышавшую пламенем. Я сидел и наслаждался даже этим сухим металлическим жаром, его березовым и чугунным запахом, а за окнами все валил и валил сизо-белый снег, и все время как будто близились сумерки. То чувство, с которым я вошел в вагон, было правильным. Впереди ожидал меня и впрямь немалый, небудничный путь, целые годы скитаний, бездомности, существования безрассудного и беспорядочного, то бесконечно счастливого, то глубоко несчастного, словом, всего того, что очевидно и подобало мне, и что, быть может, только с виду было так бесплодно и бессмысленно. Те смутные думы, с которыми я тогда выехал, были полны необыкновенной грусти и нежности ко всему тому, с чем я только что расстался, что покинул на тишину и одиночество в Батурине. Я видел, чувствовал там даже свое собственное отсутствие. Видел свою опустевшую комнату, как бы хранившую в своем почти набожном молчании нечто уже навеки завершенное, меня прежнего. Но была в этой грусти еще и большая тайная радость. Счастье, наконец-то, осуществившейся мечты, какой-то свободы и воли, деятельности, движения к чему-то тем более заманчивому, что совсем еще неопределенно было оно. А вот мне уже хочется наружу, на снег и на ветер, и я качаюсь.

Возвращаясь, иду к двери. Полевой снежный холод дует в сенцы вагона. Кругом белизна каких-то теперь уже совсем неизвестных полей. Снег, наконец, редеет, стало светлее, еще белей. А поезд меж тем куда-то подходит и на несколько минут останавливается. Какой-то глухой полустанок. Тишина. Только горячо сипит паровоз впереди. И во всем непонятная прелесть. И в этом временном оцепенении и молчании, и в паровозной сипящей выжидательности, и в том, что вокзала не видно за красной стеной товарных вагонов, стоящих на первом пути на обтаявших рельсах, среди которых спокойно, по-домашнему уходит и поклевывает курица, осужденная мирно провести весь свой куриный век почему-то именно на этом полустанке, и совсем не интересующаяся тем, куда и зачем едешь ты со всеми своими мечтами и чувствами, вечная и высокая радость которых связывается с вещами, внешне столь ничтожными и обыденными.

Когда потом стало близиться к вечеру, все перешло лишь в одно – в ожидание первой большой станции. И задолго до нее я, опять взяв в сенцах, пока не увидал, наконец, впереди, в неприветливых сумерках, многих разноцветных огней, во все стороны расходящихся рельс, постов, стрелок, запасных паровозов, а затем и вокзал с черной от толпы платформой. Легко представить себе, с какой поспешностью кинулся я в пахучий светлый буфет и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами. Последствия всего этого были довольно неожиданные. С большим удовлетворением, сидя после обеда с папиросой возле черных оконных стекол вновь гремевшего вагона, в дымном полусвете толстой казенной свечи, горевшей в углу в фонаре, думал я о том, что вот, как это ни странно, скоро и цель моего путешествия, тот самый орел, которого я еще почти никак не представляю себе, но который уже одним тем удивителен, что там, вдоль вокзала, великий пролет по всей карте России, на север в Москву, в Петербург, на юг в Курск и в Харьков, а главное, в тот самый Севастополь, где как будто навеки осталась молодая отцовская жизнь. И я вдруг сказал себе, да уже ли и правда, что я еду в какой-то голос, на какую-то службу? Там, конечно, тоже было нечто такое, что увлекло ужасно. Какая-то редакция, какая-то типография. Но Курск, Харьков, Севастополь. Нет, все это вздор, вдруг сказал я себе. В «Орел» я лишь заеду, познакомлюсь, узнаю, что мне предложат, скажу, что мне надо подумать, повидаться с братом, заеду и дальше в Харьков. Но оказалось, что даже и заезжать не следует. Вышло еще лучше, чем я предполагал. Как нарочно попал я в «Орел» с опозданием, как раз к приходу сверху поезда на Харьков. И поезд, как нарочно, был чудесный, никогда еще не виданный мной. Скорый, с американским страшным паровозом, весь из тяжелых и больших вагонов лишь первого и второго класса, с шерстяными занавесками на окнах, с полутемным светом из-под синего шелка, со всем тем теплом и уютом богатого мира, провести ночь в котором, да еще в пути на юг, мне показалось уже совсем неотразимым счастьем.

В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

0: Тысячи Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят.

Дидактики. Не люблю я дидактики, но придется меня простить. Все мы знаем на практике.

в лабиринте своих страстей, поколение смутных лет. Все мы чуточку грешные, только просим насущный хлеб.

несли по дороге спасения. Остывает зеленый чай за беседою дружеской.

0: блестят их нательные крестики.
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
2: Дорогие друзья, сегодня Винтик, день церковного новолетия. В нашем цикле «Беседы о вечном» мы предлагаем вам беседу со священником Анатолием Багутой на тему «Познание как путь к Богу», беседует Глеб Ильинский.
3: Сегодня у нас в гостях настоятель храма Спаса Нерукотворного образа на дороге жизни, священник Анатолий Багута. Здравствуйте, дорогой отец Анатолий.
4: Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович.
3: Благословите наших телезрителей.
4: Благодать и милость Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами.
3: Мы будем говорить о знании и о знание как о пути к Богу. То есть вот попробуем разобраться в вопросе. Вы, кроме того, что настоятель храма, в котором очень много не только пожилых людей, но и молодых людей, и детей. Я видел многократно на богослужениях детей. И вы сами преподаете в духовной академии. Вы преподаете в православной гимназии. И вообще, просто если уж мы говорим о знании, то вы еще и ко всему сами закончили православную гимназию, правильно?
4: Да.
3: Так что у нас вы по-настоящему эксперт в этой области школьного образования, и в том числе образования, которые нацелено еще и на воспитание духовное. Вот в этом, в тех вопросах, которые у нас сейчас возникнут, конечно, ваше экспертное знание очень, очень нужно. И я готов вам задавать вопросы. Первый вопрос возникает очень такой простой. Я учился в советской школе. И школу свою вспоминаю не самыми добрыми словами. То есть на самом деле вспоминаю ее как-то не очень хорошо. Но тем не менее понимаю, что, в общем, если была бы возможность учиться в школе, где я бы мог не только учиться в физико-математической школе, но и где бы еще я мог узнать что-нибудь вообще о Боге, если бы в советское время были бы основы православной культуры или закон Божий, я думаю, что это было бы прекрасно, но, конечно, представить себе, что это было бы в советской школе возможно, не представляется. Просто это какая-то, ну, такая фантазия. Но вот вы уже учились в православной школе, ну, вернее так, школе, в которой был в том числе предмет, которым, как он назывался, в той школе, в которой вы учились?
4: В нашей школе у нас было множество предметов на разных классах, которые были религиозного характера. У нас был и церковнославянский язык, у нас был и закон Божий на младших классах. У нас был предмет «Основа православной культуры». У нас даже был такой предмет, как «Духовное краеведение», где мы изучали святых и святые места своих земель. Ничего не только себе. Общероссийских, но и тех земель, на которых мы живем. И каждый из этих предметов, он, конечно, откладывал отпечаток на сердце каждого ученика. Действительно, я закончил православную гимназию, и кроме первого класса, получается, все остальные годы моего обучения прошли в православной гимназии. Я могу сказать, что меня это сформировало как христианина во многом, но прежде всего хотелось бы обратить внимание, что человек становится христианином не из школы, но из семьи. Как родители воспитывают ребенка, это, наверное, важнейшая составляющая его духовной жизни. Хотя, вы знаете, Глеб Борисович, у нас были дети из невоцерковленных семей, дети, у которых родители не ходили в храм. И сейчас, когда мы общаемся с одноклассниками по своей школе. Я вижу, что они своих детей водят в школу. Я вижу, что через православную гимназию они воцерковились. И я вижу, что они являются активными участниками православной церкви, активными христианами. Поэтому в этом случае, да, когда вот есть такая православная гимназия, когда есть возможность через духовные ценности, да, воспитывать ребенка, я думаю, что это очень полезный опыт.
3: Вот еще один вопрос. Знаете, у нас сейчас есть такое представление о том, что прежде всего необходимы знания, ну, такие точных наук, ну, даже если гуманитарных, то, в общем, с тем, чтобы закончить школу хорошо, получить хорошую оценку по ЕГЭ и поступить в институт, в хороший институт, закончить институт для того, чтобы получить хорошую работу оплачиваемую. И, в общем, это считается уже все, ну, все, жизнь состоялась, это все хорошо. А вот то, что происходит дальше, ради чего учиться, ради чего зарабатывать деньги, ради чего строить карьерную лестницу, если во всем этом отсутствует самое, ну, понятно, что самое главное, духовная жизнь. Каким образом возможно на каком-то этапе вдруг, ой, а теперь вот можно и задуматься о Боге, когда вот уже там все, когда я уже построил карьерную лестницу, когда я зарабатываю 700 тысяч рублей в месяц, и вот тогда все хорошо. Что делать? Как получается так? Получается, жизнь с какого-то момента начинает быть, интересовать духовную жизнь, но это уже к старости. Как сделать вообще? Как расправиться, то есть как бы с этой проблемой? Как ее решить?
4: Вы знаете, государство дает возможность ребенку в обычной образовательной школе выбирать в четвертом классе предмет основы православной культуры.
3: Или светской этики.
4: Или светской этики, да. Но дает возможность выбирать, и делают это родители. Не учителя за них выбирают, а делают именно родители. Мы, как священнослужители, курирующие школы, а вы знаете, что сейчас у нас есть, сложилась такая практика, когда каждой школе, по крайней мере, я говорю сейчас про нашу Выборгскую епархию, в каждой школе представлен священник, который курирует деятельность, напрямую связывается с директором этой школы и курирует проведение предметов основы православной культуры. Проводят их специалисты, проводят их учителя, которые получают специальную квалификацию для проведения таких занятий. Но, тем не менее, священник имеет важное значение в этом смысле. Сегодня, например, я присутствовал на линейке в первом лицее, потому что первый лицей — это та школа во Всеволожске, которую уже на протяжении третьего года я курирую, я занимаюсь. Мы проводим в середине года как раз родительское собрание по выбору модуля. Да, и священник выступает и рассказывает о модуле «Основы православной культуры». Но что мы говорим? Мы говорим, что это предмет не тот, который приводит к религии и делает ребенка религиозным или духовным каким-то, а предмет культуроведческий. Да, это предмет, который рассказывает о культуре, о нашем бытии и о нашей православной культуре. И с этой точки зрения, конечно, светская школа, она не может дать духовного образования, не может дать, заложить духовные основы. Хотя, вы знаете, сейчас у нас появляется в этом году уже предмет. Вот мы очень внимательно за этим следим, да, основы духовной нравственности. Угу. И я думаю, что этот предмет должен быть важным в осмыслении. Но когда мы говорим о православных гимназиях, все-таки это очень малое количество таких школ.
3: Да.
4: Этих школ мало, и там действительно на базовом уровне изучаются предметы религиозной направленности.
5: По теме «К неразумевающему приходит лукавый и похищает посеянное». Вот вопрос такой. Бог оправдывает Иова не за то, что он за его непорочность, а за его стремление узнать причину своих страданий. Вот Бог не говорит напрямую, Иову эту причину не высказывает, но Иов ее понимает. Вот подскажите, пожалуйста, что понял Иов, почему страдает праведник?
4: Спасибо большое за вопрос. Действительно, Иов находится в таком очень сложном положении, да, когда он теряет вообще все, теряет не только свое имение, но теряет своих детей, да, теряет самое драгоценное, что у него в жизни было, и действительно он находится перед таким вопросом. Но я думаю, что эта история, она относится к каждому из нас, потому что мы тоже в своей жизни очень часто что-то теряем и очень часто не понимаем смысла того, что мы теряем. И в итоге очень многие люди даже до смерти не могут понять, почему это так происходит. Я думаю, что есть некий божественный план, который не зависит от нашей свободы воли, да, который выше нашей свободы воли. И этот божественный план направляет нас именно в том русле, в котором мы движемся. И здесь, наверное, Господь хотел Иову показать, да, что это полезно для него. Ведь когда Иов потерял все, он не видел конца, а Господь ему потом дал все, что нужно было. Понимаете, у него возникла опять семья, у него возникли богатства. То есть Господь тем самым ему показывает, что мы надеемся, мы ждем, мы планируем что-то, а на самом деле у нас будет совсем другой конец. Еще лучше конец, чем мы планируем.
3: Да, но еще здесь, конечно, тоже прекрасный пример еще и того, что бывает так, что поиск знания, вот в этом случае даже, он же, если бы это, ну помните как, и друзья, и жена, похули Бога и умри. И вот тоже ведь знание, которым обладал Иов, спасло его. Знание, что Бог его не оставит. Ну, это же удивительно совершенно. И в этом случае, возвращаясь к нашему вопросу, вот знаете, в школе сейчас вот с этого года вводится оценка за поведение. Три вида: недопустимое, допустимое и примерное. Я помню тоже в школе, когда я учился, там тоже ставили оценку за поведение. Но была примерная и неуд. Вот что называется. Там только два было. Но оценка эта входила в аттестат. И сейчас это будет в аттестат. Вот скажите мне, пожалуйста, может ли просто страх перед оценкой привести человека к осознанию, что вести себя нужно примерно, а не недопустимо? Может ли человек просто от страха вести себя хорошо? Может человек от страха прийти к Богу?
4: Я думаю, что страх способен на многое. Я думаю, что человек, действительно, у которого есть страх перед как угрозой того, что ему воздастся за его поступки, да, он действительно остановится в какой-то момент, и он действительно это все остановится. Но страх не может привести к Богу, потому что к Богу приводит свободное волеизъявление человека, свободная его воля. Потому что когда мы начинаем от страха, там, например, что будет страшный суд или будет какое-то там мучение после жизни, если мы сейчас не встанем на правильный путь, да, то человек, он не чувствует этой любви, не чувствует радости. Я думаю, что самое главное в нашей жизни — радость. Я сегодня, знаете, школьникам пожелал на линейке, чтобы они побольше радовались. Я говорю, вы сегодня радуетесь 1 сентября, да, такие все радостные, с цветами стоите. Вот надо в школе радоваться, понимаете? Я все-таки сторонник того, что мы к Богу должны с радостью приходить. И, конечно, бывают огорчения, бывают какие-то ограничения. Но, опять же, возвращаясь к этой оценке, которую сейчас будут выставлять, все нужно пробовать, все нужно смотреть. Да? Если это не будет формально, да, то действительно мы таким образом можем перед родителями свидетельствовать о том, как ребенок проводит время в школе, какие результаты он показывает. Потому что его внутреннее состояние, оно зачастую воплощается вот как раз в каких-то оплошностях, каких-то проблемах с поведением, и родителям это важно на раннем этапе знать и понимать. Потому что ребенок — это такое сложное существо, как и любой человек, как образ Божий, что какими-то прямыми методами и без индивидуального подхода не получится оздоровить и помочь ребенку справиться с проблемой.
3: Знаете, еще один сложный вопрос задам, потому что, к сожалению, с этим мы сталкиваемся многократно. Начну издалека. В петербургских школах сейчас начали, в некоторых школах, преподавать арабский язык. И это стало пользоваться, в общем, спросом по той причине, что даже в нашем университете подготавливают сейчас преподавателей, которые преподают арабский язык. Язык сложный, язык требует большого вложения сил умственных, но прежде всего, может быть, это еще и поможет решить наш вопрос с тем, что очень много у нас сейчас детей, которые учатся без знания даже русского языка. И это серьезнейшая проблема, в том числе еще и ко всему, это люди другой веры. Возможно ли в этом случае для них тоже включить их изучение основ православной культуры, и способно ли это каким-то образом разрешить проблему конфликта между школьниками?
4: Обычно в школах смотрят конфессиональный состав класса и уже определяют, по какому направлению пойдет конкретный класс. Потому что я считаю, что основы православной культуры мусульманам и традиционным мусульманам, да, навязывать не стоит, как и другим религиям. Да, потому что у них есть свое понимание о вере. Да, и с этим вопросом надо быть очень всегда серьезно к нему относиться. И, конечно, проблем много. Да? Проблемы заключаются в том, что разные культуры, разное понимание, да, как относиться к взрослым, разное понимание отношений между друг другом, отношения к сверстникам своим. Но если это все зависит от учителя, я считаю. Да, я не думаю, что прям арабский язык поможет уврачевать эту проблему, проблемы взаимоотношений. Это зависит от того, как учитель относится к своим детям, как он выстраивает отношения и как он между детьми делает эти мостики. Я думаю, что люди, которые разных национальностей, разных религий, они всегда могут жить дружно, и история нашего государства это показывает. Я могу привести такой пример, что когда я служил в армии, у нас действительно тоже были мусульмане. И мы не чувствовали себя какими-то разными людьми, понимаете? Потому что мы несли одну службу, мы выполняли одни и те же приказы, мы трудились так, как это было необходимо, и у нас каких-то проблем вообще никаких не было, да? Но, наверное, потому что у нас руководство нашей роты так себя вело, так выстраивало свои отношения, чтобы мы дружно существовали. Но, с другой стороны, если вы спросите меня вообще про языки, я считаю, что языки — это очень важно. И мне очень нравится опыт классических школ. Сейчас есть в больших городах классические гимназии. А вы знаете, что до революции ни один мэр, ни один чиновник высокого уровня не мог занять эту должность без знания греческого и латыни, потому что все они учились в классических гимназиях. И это давало очень большой опыт и очень большие знания для того, чтобы изучать. Потому что греческий и латынь — это всегда математика для гуманитариев. Это то, что это точные науки, да, законсервированные такие языки, в которых можно изучать понятия о языке. И в духовных семинариях, например, да, языком уже никто не занимался, грамматику уже не изучали. В духовных семинариях самую сложную грамматику изучали в духовных училищах. В духовных семинариях читали тексты. сначала философские, потом богословские тексты. Поэтому чем больше человек изучает языков, тем лучше. Будь то китайский язык, будь то арабский язык, будь то греческий, латынь или новый европейский язык, я двумя руками за, чтобы ребенок изучал как можно больше языков. Потому что он развивается, потому что он становится лучше.
3: Вы преподаете церковнославянский язык и в Духовной академии. Какой вы ведете
4: предмет? Древнегреческий.
3: Древнегреческий. В православной гимназии вы преподаете церковнославянский, да, язык. То есть для вас языки — это, ну, в общем, понятный предмет. Но вы начали его изучать когда?
4: Церковнославянский язык я начал с православной гимназии изучать. Ну, понятно, что, будучи чтецом в храме, я умел читать с самого детства. Благодарю своих родителей, потому что они меня научили все-таки, да, с самого младшего детства читать по-церковнославянски, и у меня с ним проблем никогда не было. Но в школе действительно мне дали, в православной гимназии, мне дали понимание о грамматике этого языка, насколько этот язык близок к русскому языку и их взаимоотношения. Потому что не все понимают, например, что это два разных языка, что церковнославянский — это искусственный язык, который возник для того, чтобы переводить священные тексты и другую литературу с греческого языка, да. Но церковнославянский язык, он всегда был бок о бок. И вы знаете, есть такое мнение, да, что до революции, когда не было школ, очень много детей, крестьян, очень много детей других сословий были необразованными. Но необразованными имеется в виду, плохо знали русский язык и плохо знали русскую грамоту. Но в церковно-приходских школах они по-церковнославянски читали, поэтому назвать их полностью необразованными тоже неправильно. У нас очень большое количество населения до революции читало по-церковнославянски «Апостол», «Евангелие», «Часы» и другие тексты церковные.
3: Сергей Радонежский учился грамоте по «Апостолу».
6: У меня вопрос не по теме. Узнаете, такое волнение. Мне врачи обнаружили, я лежала в больнице, в желтом пузырьками, сказали, что нужно делать операцию. И я вот не знаю, как мне поступать. Мне ведь уже 84 года, и неизвестно, как оно обернется. Моей сестре ей было 86 лет. В прошлом году сделали операцию, и она умерла. Но я, батюшка, скажите, пару, может, мне не делать лучше? Уповать на волю Божию, как от Бога право. Если угодно быть Богу, чтобы мне не делать операцию, то хорошо, а нет, может, терпеть, смирать и ждать своего часа. Я очень благодарна за вашу духовную и полезную программу. И это только канал меня, православный совет, меня поддерживает и дает подав духом. Большое вам спасибо.
3: Спасибо.
4: Спасибо большое, Елизавета, за вопрос. Действительно, я подтвержу слова последние, которые она сказала. Когда мы приходим причащать людей в возрасте, да, которые не могут уже прийти в храм на богослужение, то очень часто они говорят, что я смотрю богослужения, я участвую в них через телеканал «Союз». Я участвую в богослужении, я говорю, ну, слава Богу, вот видите, какие сейчас технологии. И, конечно, это очень важная миссия, которую телеканал несет. И мне каждый человек в возрасте, он об этом говорит. Но, отвечая на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что если вы не уверены в мнении этого врача, вам нужно обратиться к другому врачу. Если второго нет, то третьего и так далее. То есть истину надо искать. Надо искать такого врача, которому вы будете доверять. Понимаете, мы не можем отказываться от врачебной помощи. Врачей нам дает Господь. Господь нам дает знания о нашем теле и о том, как лечить заболевания. И этим знанием мы не должны его игнорировать, не должны оставлять. И это не обязательно, что вы пойдете по пути другого человека, да, потому что каждому Господь свой путь уготовал. Что касается духовных вопросов, конечно, надо обращаться к священникам. Но мнение других врачей, я думаю, в этой ситуации нужно обязательно узнать.
3: Да, потому что вот я сталкивался с этой проблемой, и вот у меня мама была тоже уже в серьезном возрасте, но она перенесла операцию по удалению камня в желчном пузыре, и, в общем, все было хорошо. Опять-таки, это зависит, в данном случае, конечно, нужна консультация. Это вы правы абсолютно. Ну и, конечно, помолимся о Раби Божьей Елизавете.
4: Да, потому,
3: чтобы...
4: да.
3: Вот, отец, значит, если мы вообще задумываемся о том, что такое образование, то вот

0: знания выше крыши, а вот применять их, эти знания, мне не удается, потому что, ну, вот оно просто как, знаете, как кошелек. Вот в нем очень много денег, но потратить их, ну, невозможно совершенно. И вот когда вот это вот знание превращается, все-таки умножается на веру, то вот тогда все выстраивается. Но что делать в этом случае людям, которые нацелены только на количество знания? Что в этом случае делать? Каким образом можно обрести цель использования этих знаний?
1: Я скажу так. Знания сами по себе, они не приводят к Богу. Они неполноценны, не самостоятельны, потому что они не отвечают на вопрос «почему?», «для чего?», не говорят о цели. Знаете, у меня есть люди, которые обладают светским званием профессора, которые являются докторами тех или иных областей знания, и они все говорят, что мы изучаем предмет. Мы изучаем, как это происходит. У нас есть доказательная база, у нас есть возможности через опыт, через какие-то опыты, через дойти до познания того или иного, или иной вещи. Но почему это происходит, для чего это все существует, они ответить не могут. На эти вопросы может ответить только Священное Писание, то, что открыл нам сам Господь Бог, да, смысл. И поэтому, знаете, у нас в советское время существовал такой журнал «Наука и религия»,
0: да,
1: где наука и религия противопоставлялись, что вот есть наука — это все, что доказано, это все, что правильно, это все, что не требует.
0: И религия как опиум.
1: И религия как будто бы опиум для народа, с одной стороны. С другой стороны, все такое очень непонятное, бесформенное, да, угу, что угу. Мы не можем оформить как аксиому,
0: как знание,
1: да. Но для верующего человека это не является противоречием, потому что вера — это совсем иной инструмент познания. Это тоже познание, но это совсем иной инструмент познания. Мы верим не тому, что мы видим своими глазами, а верим наоборот тому, что мы не видим своими глазами. Есть такой пример для человека, да. Есть город Рио-де-Жанейро. Вот я там никогда не был, но я знаю, что он существует. Почему я знаю, что это существует? Мне по телевизору показали, я в энциклопедии прочитал. И вообще все говорят об этом факте, что он существует.
0: Но
1: по факту я там не был.
0: Да, но можно туда купить билет и слетать?
1: Можно купить билет и слетать. Это можно обследовать. Но сейчас, пока я туда не купил билет и не слетал, я воспринимаю это на веру.
0: Да.
1: Понимаете? То же самое, очень многое в нашей жизни мы воспринимаем на веру. Что касается Бога, да, действительно, Бога познать через предметы, через мир целиком полностью невозможно. Мы можем лишь отчасти, да, видя красоту, видя, что это все настроено очень тонко, да, что любое отклонение от нормы в этом мире вызывает катастрофу. Вот благодаря таким знаниям мы можем приходить к познанию Бога, понимать, что Бог существует. Но все-таки связь с Богом должна быть обязательно. Мы когда говорим о человеке, мы говорим о нем как об образе Божьем. Образ Божий, мне нравится объяснение отца Олега Давыденкова, образ Божий — это способность быть личностью. А личность может связываться с личностью. Если мы признаем Боге личность, да, в христианском Боге, то мы сами, будучи личностью, можем с ним связываться. Все остальное — это то, что относится к личности. Свобода, разум, бессмертие души — это свойство личности. Но самое главное, что мы — личность, и поэтому как личность мы можем связываться с Богом. И я думаю, что религиозный опыт, он не может быть заменен никаким другим опытом, никакой другой наукой, потому что это живая связь, это общение. Это как вот мы с другим человеком общаемся, точно так же мы общаемся с Богом. И для верующего человека он является самоценным, и он не видит в этом никакой проблемы, нет никакого противоречия. И вы знаете, очень много людей, обладающих серьезными знаниями в тех или иных отраслях науки, в тех или иных областях знаний, да, они в то же время являются верующими людьми. И эта вера никак не вредит и никаким образом не мешает их научному мировоззрению.

0: мы признаем, конечно, научное мировоззрение. Еще один факт, если позволите.
1: Да, конечно.
0: Василий Великий, святой отец IV века, это величайший каппадокиец, да, он в свое время писал, что лягушки зарождаются из грязи. Мы сейчас скажем, это неверно, это противоречит научному пониманию мира. Но в те годы, в IV веке нашей эры, это было нормальное, естественное познание мира. И поэтому, когда мы читаем святых отцов, мы, конечно, понимаем, что он опирается на науку своего времени. А мы опираемся на науку своего времени, и, конечно, мы с учеными дружим и всячески приветствуем их стремление к знаниям.
1: Вот знаете, вот опять-таки хорошо, что вы упомянули Василия Великого. Я вдруг подумал о том, что вот опять-таки с этого года в классах запрещено во время урока пользоваться телефонами и гаджетами, потому что их нужно сдавать. Там теперь в каждом классе специальный такой есть стол, куда запираются все телефоны. И выдаются они только на перемене. А во время урока пользоваться телефонами нельзя. С этого года, это вот с 1 сентября. И знаете, удивительно совершенно, но ведь мы сейчас, когда смотрим, как на наших молодых детей, когда они все время сидят в телефоне, то кажется, что ну, прям это все прям страшно-страшно. Но для них это норма, для меня это не норма, потому что в моем детстве не было сотовых телефонов. И понятно, что, конечно, я не привык к этому использованию. Но вот сейчас, вот вы, молодой священник, у вас наверняка есть с помощью новейших технологий решение каких-то, может быть, и духовных вопросов для прихода.
0: Все правильно. Что касается телефонов в школе, я скажу, что опыт, чтобы забирать телефоны у детей, он уже не первый год во многих школах, и это зависит от учителя. Многие учителя уже этим методом пользуются давно.
1: Ну, сейчас официально.
0: Сейчас официально, да. То есть делаются специальные ячейки, да, в которые эти телефоны аккуратно вставляются. Но вы сказали на перемене отдавать. Я думаю, что это не меньшая проблема отдавать на перемене, потому что перемена нужна, чтобы ребенок побегал, да, чтобы он подышал воздухом. Да. А когда он сидит в телефоне, телефон ведь это же быстрый дофамин. Это когда мы получаем удовольствие, но у нас мозг продолжает работать. А ребенку нужно на перемене наоборот, чтобы мозг перестал работать, чтобы он немножко отдохнул, чтобы физически... Мы, например, в детстве в школе выбегали на улицу и играли мячом, но не футбол, футбол не успеешь за перемену сыграть, а квадрат. Знаете, рисовали квадрат, и там вчетвером играли в этот квадрат. На самом деле, я считаю, что все должно начинаться с семьи. Да, такие полицейские меры действительно нужны в школе, потому что иначе урок превращается непонятно во что. Когда дети начинают заниматься своими делами через эти телефоны, когда они не слушают, да, они отвлекаются в любом случае, когда у него есть с собой телефон. И поэтому на занятиях телефон совершенно точно не должен быть у ребенка. Да. Но с другой стороны, если мы будем вот так вот в повседневной жизни у ребенка забирать телефон и не давать ему, это приведет тоже к злу, понимаете? Когда у человека есть, у ребенка есть какие-то ограничения, он потом, когда только свобода наступит, он полностью в этом всем повязнет. Да? То есть у нас должно быть сознательное распоряжение смартфоном, телефоном у ребенка. Как говорят современные психологи, я их поддерживаю в этом смысле, если ребенок зависим от телефона, значит родители недостаточно дают ему нагрузку. Или он не теми вещами занимается в жизни, которыми он должен заниматься. Может быть, не тем спортом, не те книги читает. Родители ему дают те книги, которые он не хочет читать или которые ему не нравятся. Да? То есть я считаю, что это недоработка взрослых, если ребенок постоянно сидит в телефоне. Если у ребенка есть занятия, если он загружен, кроме там, школы, еще спортом загружен, творчеством загружен чтением книг, да, и ему это нравится — и он этим живет, да, то телефон будет для него вторичен всегда. Да, он будет им пользоваться, он нужен телефон, да, особенно в нынешнее время, когда в телефоне все у нас есть, да. И не только и позвонить, и посмотреть, и в интернете можно все, что нужно найти. Да, телефон должен быть у ребенка, но ребенок должен уметь им пользоваться.
1: Да.
0: И вы знаете, у нас на приходе вот мы собираемся провести такую встречу. Мы запланировали как раз именно для родителей, как родителям учиться пользоваться телефоном детям. Да? Как родители научить пользоваться детей этим телефоном, этим устройством. Потому что зависимость – это очень тяжелая вещь.
1: Да.
0: Ребенок, да и взрослый тоже, вы сами понимаете,
1: да.
0: Взрослые также зависимы от социальных сетей, от интернета и от прочего. А другая проблема, да, которая сейчас у нас возникает – это искусственный интеллект. Вы знаете, я сам лично пользуюсь искусственным интеллектом, несколькими платформами для создания контента, не столько информативного контента, сколько для упорядочения контента, например, в социальных сетях, для того, чтобы построить план лекций. Вот священники, они такие универсальные, их везде ждут. Mm-hmm. И со школьниками поговорить, и со взрослыми поговорить, и в разных, и с молодежью поговорить. Но вы же понимаете, что для каждого нужен свой подход. Для каждого одну и ту же лекцию надо проводить совсем по-разному.
1: Да-да-да.
0: Разные примеры приводить, разный тайминг, да, выстраивать. И искусственный интеллект мне очень часто помогает с этим. Он мне создает план для конкретной аудитории. Как с этой аудиторией, на каких примерах лучше с ней поговорить об этой теме. То есть по содержанию я к нему не обращаюсь, а вот у детей, я вам скажу, большая проблема с этим, потому что я вижу, как дети начинают воспринимать как высшую инстанцию то, что он пишет.
1: Да-да.
0: А искусственный интеллект, он несовершенен, да, у него там бывает очень неточная информация, да, и я зачастую, знаете, так у меня было вот в прошлом году такие случаи, когда я у ребенка спрашиваю, где ты эту информацию прочитал, где ты ее взял, кто об этом сказал, да, а ребенок говорит, ну, мне вот этот голосовой помощник подсказал, например, да, или вот я прочитал у этого искусственного интеллекта об этом. Я говорю, такой подход не должен быть. Нужно всегда искать источник. Мы должны всегда опираться на источник и доверять этому источнику. И в этом смысле, вы знаете, мы не успеваем за технологиями. Это мы должны, конечно, признать, что мы не успеваем. И родители, да, вы правильно сказали, что в вашем детстве не было телефонов. В моем детстве тоже в раннем детстве не было, но уже там в старшей школе уже появились телефоны. Уже даже мы там и могли там пересылать, и сообщения отправлять, и какие-то картинки могли пересылать, и музыку даже, там инфракрасные порты у нас были, Bluetooth. Вот. Но, тем не менее, сейчас технологии совсем другую сторону, и я даже по своим детям могу сказать, что они далеко меня обогнали во многих вещах, хотя я на самом деле еще молодой человек.
1: Да, у меня первый гаджет был пейджер, поэтому
0: Я хочу сказать, знаете как, искусственный интеллект — это инструмент, им нужно пользоваться, и он нужен для того, чтобы жизнь делать проще, для того, чтобы нам легче было жить, да, для того, чтобы нам легче доводить информацию до людей.
1: Но я понимаю.
0: Но это не должно быть источником информации, это не должно быть самоцелью, да, это всего лишь инструмент.
1: Я понимаю, что использовать искусственный интеллект можно даже при подготовке к проповеди, но если священник будет опираться только на эти знания, то я не уверен в том, что это будет хорошо, потому что должны быть те знания, которые вы получили в духовной академии,
0: конечно,
1: в семинарии,
0: конечно,
1: в духовной
0: конечно.
1: Академии. Сначала, вернее так, сначала в школе, в гимназии, потом и дальше, и дальше, и дальше. Потому что есть те знания, которые можно подчерпнуть только из книг. Я в этом уверен абсолютно. И более того, знание, которое не опирается на путь познания к Богу, обречено на провал. Вот это мое глубокое мнение. Я не знаю, может быть, даже выстраданное мнение.
0: Но вы знаете, мы видим все равно много ученых, много хороших людей, которые хорошо относятся к близким, хорошо относятся к людям, но с точки зрения их вечной жизни, конечно, как христиане мы понимаем, что стремление к Богу – это самое главное, что должно быть в жизни. Но, с другой стороны, мы не можем оценивать этих людей. Мы не знаем, когда Господь каждого человека приведет. Да. В какой момент этому человеку полезно прийти к Богу. Мы не знаем этого. И поэтому, конечно, познание мира окружающего без познания Бога, без познания Его Творца, без познания этого источника всех этих знаний, оно бесполезно, оно не приводит ни к чему, оно не приводит ни к смыслам, не приводит к вечной жизни. Потому что это всего лишь знание, это всего лишь какой-то багаж, это всего лишь какая-то эрудиция. Тем более, если мы эти знания получаем не из книг, как вы сказали, потому что книга — это все-таки соработничество, когда мы сами через это проживаем и в этом всем участвуем. И на свой опыт накладываем. А когда мы просто какими-то краткими фактами или какими-то краткими статьями из интернета пытаемся свою эрудированность увеличить.
1: Мы свою эрудированность заменяем Википедией.
0: Да, да, все правильно.
1: И Википедию можно изучать сколько угодно, но знания она не дает никакого. Она дает только, как бы сказать, просто как будто человек что-то знает. На самом деле не знает ничего. Знаете, отец, вот подходит передача к концу, и вот самый главный и последний вопрос. Как же мы все-таки способны свое знание умножить верой и молитвой? Молитва, может быть, действительно тоже, может быть, нам поможет.
0: Наши знания мы действительно должны сопровождать молитвой, деланием, делом. Потому что молитва — это не просто какие-то умствования, это не просто какие-то размышления о Боге, да? Это действительное дело, это действительное время, которое мы посвящаем Богу. Молитва, участие в богослужениях обязательно, потому что у нас есть общественная и индивидуальная молитва. Это важнейшие, это то, что должно быть в нашей жизни, когда мы стремимся к Богу. И действительно все знания обретают законченный вид, когда мы стремимся к Богу.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие священник Анатолий Багута. Программа из студии телеканала «Союз» беседовал Глеб Ильинский.
3: В Екатеринбурге 3 часа.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения».

помолюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи. Помолюсь я слезно истинной любви, помолюсь я Богу.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Божественную литургию воскресного дня у десницы святителя Спиридона в храме памятники на крови совершил сон архиереев. 13 сентября, в день положения честного пояса Пресвятой Богородицы и осенний день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, божественную литургию у десницы святителя Спиридона совершили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий. Высокопресвященнейшим архипастырем сослужили клирики Екатеринбургской митрополии. Причастие святых христовых тайн было совершено из 13 чаш. Таинство совершалось и в храме, и на улице. Богослужение при большом стечении верующих, потому что именно в этот день состоялись проводы десницы святителя Спиридона. Поклониться великой святыне стремились верующие со всех концов города и области. Благодаря правильному выстроенному пению акафистов, а акафисты совершались каждый час, люди могли помолиться в течение всего дня, а не только за божественной литургией. Поэтому мы сейчас услышим акафист святителю Спиридону.

0: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений по окончании богослужения преподал свое архипастырское благословение.
1: Дорогие пастыри и братья и сестры, все представляли сегодня здесь, в храме Королеву, почти святитель святого. У нас сегодня есть уникальная возможность, не открывая такую книгу, как Евангелие, перенестись на 2000 лет назад и увидеть, а как оно было. Сегодня прозвучали слова из Евангелия. Во время Бога стал Иисус народом вместе, и многие народы и ученики от всех окружающих мест собрались, чтобы послушать Его Слово, чтобы исцелиться от своих недугов. Но сейчас вам программа святителя Спиридона вокруг Христа. Собрались многие-многие тысячи людей для того, чтобы исцелить от своих недугов, избавиться от своих проблем, для того, чтобы утешить свое сердце. И я очень надеюсь, для того, чтобы услышать слово Спасителя, Евангельское слово. Вот я и буду здесь собрались. Бога нет времени, Бога нет препятствий. Бога много силы, большой любви, и Он каждый может силу и любовь тебе дать. Вот сегодня каждый из вас пришел туда к нам со своими нуждами, проблемами. И каждый может, я думаю, что каждый предстоял в жизни, готовился, чтобы, подходя к ковчегу, святителю Спиридону, кратко сказать, что мне нужно. И каждый выделяет для себя что-то важное. У кого-то долги, ипотека, у кого-то отеки, болезни, у кого-то дети на войне или мужья, у кого-то болезнь, у кого-то святые. Но если бы было все хорошо, может быть, нас здесь не было. Господь через эти проблемы, как колокольчик, позвонил и сказал, придите ко мне, придите сегодня ко мне, все окружающиеся. И вот представьте себе, вот вы каждый подходите к святителю Спиридону, каждый называет ему свои проблемы. А вот представьте себя на одну минуту на месте святителя Спиридона и послушайте, с какими бедами, с какими проблемами каждый подходит. Легко ли ему выслушать? Легко ли ему обратиться к Богу? Легко ли Богу вот это все, на это все ответить без Бога? Поверьте. Нуждается в помощи. Господь Бог нам очень простой на своем лице, как помочь Ему, помогать нам. Он говорит, что постарайтесь в каждом рядом с вами видеть самого Иисуса Христа. Постарайтесь в каждом рядом с вами видеть святого человека, святителя Спиридона. Это в том, кто сейчас стоит рядом с вами. Господь стоит. У каждого свои нужды, Господь слушает каждого. Послушайте, что есть, какая есть проблема у кого-то рядом. Нужно слово доброе сказать, нужно денежки подать, нужно не раздражиться, сделать, помогите Богу совершать дело спасения нашей души в этом мире. Христос пришел, чтобы спасти каждого, помогая нам, и мы можем помочь ему через служение тем, кто рядом с нами, и, конечно, через внимание самому Господу. Дорогие, я хочу пожелать вам, чтобы все проблемы, все трудности, которые вы решили, были услышаны, рассмотрены и положительно решили. Господи, помоги нам страну нашу избавить от нынешних бед. Господи, помоги нам семьи укрепить, детей воспитать, родить. Господи, помоги нам привести свою жизнь в соответствие со Святым Евангелием. Вот об этом сегодня наша молитва. Я хочу, чтобы каждый почувствовал близость Господа Иисуса Христа и Его служителя, святителя Спиридона, и Его друга, святого благоверного князя Александра Невского, покровителя нашей земли. Дорогой Владимир, благословите вам.
2: Поздравляю вас всех с этим радостным событием принесения мощей святителя Спиридона. Это радость, это утешение, это поддержка в наше время. любое время, всегда было непростое, нелегкое время. Но сегодня это поддержка, это надежда на то, что Господь нас очень хорошо с Божьей помощью помолитвам святителя Спиридона, Господа Ильинска. Он как в жизни был прост, очень прост был, поступком был, бессловесный ковец. Господь его призвал пасти словесное оставаться. Но он не изменил внутри себя вот этой простой простоте. Он оставался таким до конца. Такое не часто бывает в жизни, далеко не часто. Люди часто меняются, как только меняется их статус. И вот, а он сохранил простоту его сердца. Отсюда дерзновение, как он говорил Чалтор, все любовь к людям, так и любовь к людям. Отсюда дерзновение, молитва у него за нас с вами. Помоги же, Господи, всем нам.
0: А сейчас я поговорю с разными участниками богослужения и теми людьми, которые приехали сегодня специально, чтобы поклониться ковчегу десницы святителя Спиридона Тримифунского.
3: Я дам слово Евгении, представителю православной службы милосердия и прихожанке собора Успения. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите о своем участии в помощи очереди мощам, да, и почему для вас важно было сегодня не только прийти, приложиться, но и послужить. Вот расскажите о своей миссии.
4: Здравствуйте. Как прихожанка храма и православный человек, каждый, наверное, считает нужным послужить какому-то святому, тем более сам святой пришел к нам на Уральскую землю в связи с последними событиями ковидными. У нас очень редко сейчас посещают.
3: В 2018-м последний раз перед
4: да.
3: у нас.
4: Ага, поэтому это большая честь не только помолиться и послужить еще, и приложиться, и послужить ближнему через этого святого. У меня дочь безработная. И, в общем-то, есть о чем попросить, как и у других.
3: У каждого есть что сказать, да. со слезами в том числе.
4: Ну, очередь большая. Моя миссия была выпрашивать немощных выйти из очереди, пройти с детками без очереди. Многие, кстати, отказывались. Хотели помолиться, постоять. И вот я знаю, что многие 3 часа и 4 шли в этой очереди. Кому-то удалось вот в ночное время за час пройти. Но, тем не менее, кто-то выходил. И было много приезжих из Тюмени, из других регионов. И рады были, конечно, тоже пройти, что у нас миссия вот такая. Есть служение пропустить болящих и детей, потому что многие действительно не могли стоять по 2-3 часа. Много с онкологией. Люди показывали справку, хотя это лишнее. Вот у нас Господь все видит, и святой все слышит. Поэтому со смиренным сердцем подходим и все получаем.
3: А какое настроение в очереди было? Люди переживали, как-то нервничали? Потому что, ну, сегодня мы провожаем святыню, да? А вчера, например, люди говорили, по 4 часа стояли. Очередь начиналась с филармонии нашей уральской. Насколько вот в очереди, ну вот, какое было настроение в очереди?
4: Нет, мне кажется, что настроение было радостное. Вчера люди не роптали, стояли 3 часа. Кто не мог стоять, подходили. И я выводила и подводила к мощам через южные врата. Но многие просились, отказывались идти, просились помолиться. Именно вот такое чудо к нам пришло в город, десница святого. И важно вот именно православным верующим было со смиренным сердцем подойти.
3: Спасибо вам большое. Что всем пожелаем? И паломникам, и автобусами приезжали из таких городов, как Среднеуральск, Березовский, Реж. Что мы таким людям особенно, наверное, скажем спасибо за то, что они веруют, они приезжают к святым. Здоровья и
4: веры, укреплению веры. Помоги Господь нам всем, православным, через веру, чтобы страна наша победила в сложные времена. С верой уповаем на Господа. Укрепи нас всех, Господь.
3: Спасибо вам большое. А сейчас я поговорю с Татьяной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Татьяна, сколько вы стояли в очереди?
5: Да недолго, минут 30.
3: Минут 30.
5: Очень редко нам предоставляется такая возможность. Да, привозят святыни со святого Афона, и мы можем им поклониться и что-то попросить для себя, для вообще для нашего народа, для страны. И очень рады, что очень много верующих пришло.
3: Много, да, что это тут соборность, она чувствуется, что мы не одни, да, такие, которые пришли, что нас много, и у каждого свои чаяния, надежды, проблемы, что Господь через святитель помогает каждому, кто приходит искренне с верой.
5: Конечно, что наш народ наконец-то вернулся к вере, и что нас много, и что только всеобщая молитва может нас воодушевить, вдохновить и дать всему народу вот эту вот веру, надежду.
3: Духовную силу.
5: Духовную силу, да.
3: Что пожелаем всем пришедшим и всем людям?
5: Мы пожелаем добра, мира на нашей земле, любви, счастья.
3: Это самое главное.
5: Всех было, да.
3: Спасибо вам большое.
5: Слава Богу.
3: Сейчас я дам слово Дмитрию. Вы приехали специально ради мощей, чтобы приложиться к частичке мощей святителя Спиридона Тримифонского. И вот буквально мы ушли только что вот из очереди, приложились, радостные. Откуда вы приехали? Здравствуйте для начала.
6: Здравствуйте, я приехал из Москвы, как раз на вот...
3: Молодежный.
6: Да, на молодежный фестиваль. Имея возможность, с удовольствием пошел в храм, чтобы приложиться. И как бы здесь атмосфера очень мощная, пробивает на слезу.
3: Насколько вот важно вам было сегодня быть именно у святителя? Вот вообще люди же идут разные. Идут кто-то очень оцерковленный, а кто-то, который первые шаги делает в храме, в Доме Божьем, и это слава Богу.
6: Это важно в каких-то моментах жизни, какие-то проблемные вопросы. Хотелось поделиться, и вдруг в будущем все наладится и будет хорошо. Хочется в это верить.
3: Что пожелаем всем паломникам и гостям города Кокевы?
6: Желаю здоровья, любви, прибегать к помощи святых.
3: Спасибо вам, Дмитрий.
0: Дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, напомню, что Великая Святыня, ковчег с десницей святителя Спиридона, пребывает в самом сердце Екатеринбурга с позднего вечера пятницы, 11 сентября, и за это время к ней приложились десятки тысяч верующих. Множество фотографий с храма на крови можно посмотреть на сайте Екатеринбургской епархии. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое лечение, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

непостижимый мистический мир серебряного века русской поэзии. Он всегда открывал нам влияние на наши чувства, наше настроение, мироощущение и, конечно же, на наши сердца. Сегодня мы продолжаем наш цикл по стихам серебряного века под названием «Сердце к сердцу».

девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад.

И удачи тебе, мой привет, в заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражало, пьянила весна. Принимаю пустынные веси и колодцы земных городов, осветленный простор поднебесий и томление рабьих трудов, и встречаю тебя у порога, с буйным ветром в змеиных кудрях, с неразгаданным именем Бога на холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей никогда я не брошу щита, никогда не откроешь ты плечи, но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя, за мучения, за гибель я знаю, все равно принимаю тебя.

О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне, быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне: прости угрюмство, разве это сокрытый двигатель всего? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество.

Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шли, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею отдай разбойную красу, пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же. Лес до поля, до плат узорный до бровей, и невозможное возможно. Дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской осторожной глухая песня ямщика.

рожденный в года глухие, пути не помнит своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах.

ничего. Испепеляющие годы, безумие ль вас, надежды ль весть, одней войны, одней свободы, кровавый отсвет в лицах есть. Есть немота, то гул набата заставил заградить уста, в сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье, те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят Царствие Твое.

Те же росы, откосы, туманы, над бурьянами рдяный восход, холодеющий шелест поляны, голодающий бедный народ. И в раздолье на воле неволя, и в суровый свинцовый наш край нам бросает с холодного поля, посылает нам крик: «Умирай, как и все умирают». Не дышишь, смертоносных не слышишь угроз, безысходные возгласы слышишь, и рыдания, и жалоб, и слез. Те же возгласы ветер доносит, те же стаи несытых смертей над откосами косами косят, над откосами косят людей. Роковая страна, ледяная, проклятая железной судьбой, мать Россия, о, родина злая, кто же так пошутил над тобой?

По лесам бежала Божья Мать, куньей шубкой запахнув младенца, стлалась в небе Божье полотенце, чтобы ей не сбиться, не плутать. Холодна, морозна ночь была, дива-дивьи в эту ночь творились, волчьи очи зеленью дымились, по кустам сверкали без числа две седых медведицы в лугу, на дыбах боролись в ярой злобе, грызлись, бились и мотались обе, тяжело топтались на снегу. А в дремучих зарослях, в потьмах, жались, табунились и дрожали, белым паром из ветвей дышали звери с бородами и в рогах. И огнем вставал за лесом меч ангела, летевшего к Сиону, к золотому Иродову трону, чтоб главу на Ироде отсечь.

и цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить к милосердным коленям

Вот он идет проселочной дорогой, без шапки рослый, думающий, строгий, с мешками, с палкой в рваном армячишке, держась рукой за плечико мальчишки. И звонким альтом, жалобным и страстным, поет, кричит мальчишка о прекрасном, об Алексее Божьем человеке под недовольный мрачный бас калеки. Вы пожалеете, плачет альт бездомных, вы наградите люди сирых, темных, и бас грозит, в аду, в огне сгорите, на пропитание наше сотворите. И, угрожая властным мерным шагом, идет к избушке ветхой над оврагом, над скудной балкой вдоль иссохшей речки, а там одна старуха на крылечке. И крестится старуха, и дрожащей рукою ищет грошек завалящий, и жалко плачет, сморщивая брови, об окаянной грешнице Просковии.

и умерла, и схоронил Иаков ее в пути. И на гробнице нет ни имени, ни надписей, ни знаков. Ночной порой в ней светит слабый свет, и купол гроба, выбеленный мелом, таинственную бледностью одет. Я приближаюсь в сумраке несмело, и с трепетом целую мел и пыль на этом камне выпуклом и белом, сладчайшие из слов земных.

Отрада смерти страждущим дана. Вы побелели, странники, от пыли, среди врагов в чужих краях вы были, но вот вам отдых, мир и тишина. Гора полдневным солнцем сожжена, русло Кедрона ветры иссушили, но в прах отцов вы посохи сложили. Вас обрела родимая страна. В ней спят цари, пророки и левиты, в блаженные обители я всех, что в чужбине не были убиты, сбирает милосердный судья. По жестким склонам каменные плиты стоят раскрытой книгой бытия.

Прозвучала третья заключительная часть нашего небольшого цикла «Сердце к сердцу» по мотивам поэтических произведений Серебряного века. Сегодня вы услышали стихи поэтов Александра Блока, Андрея Белого и Ивана Бунина в исполнении актера, художественного руководителя Верхотурского театра «Град» Дмитрия Вершинина, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Надеемся, что этот наш небольшой цикл подарил вам светлое и хорошее настроение. Ну, а самое главное, пусть эти серебряные строчки действительно помогают и дарят нам надежду только на самое светлое. Всего вам доброго и хорошего и светлого всем настроения.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря, и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый, мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 6. Господи, да не яростью Твоею обличишь и меня, не же гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоши главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего, пострадах слякохся до конца, весь день сетуя хождах, яко лятвия моя наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишися, и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждах усе ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетное, и льстивным весь день поучахуся. Аж яко глух не слышах, яко нем не отверзая уст своих, и бых яко человек не слышай, и не имы во устех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко орех да никогда порадует ми се образи мои, и внегда подвижатися ногам моим на мя вели речи ваша, яко ас на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая, о болгах у мя за негонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положих устом моим хранила, нигда восстать и грешному предо мною. О немех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый, оба образом ходит человек, обаче в суе метеца, сокровиществует и не весть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли, и состав мой от Тебе есть,
от всех беззаконий моих избави меня, во ношении безумному дал мне еси, онемех и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси, остави от меня раны твоя, от крепости бо руки твои я аз исчезох, во обличениях о беззаконии наказал еси человека, и ставил еси, яко паучину душу его, обаче в суе всяк человек, услыша молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у тебе, и пришлец, яко же все отцы мои, ослабими да почию, прежде даже не отыду, и к тому не буду. Терпя, потерпев Господа и внятми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей, и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему, узрят мнозе и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и мужи, есть имя Господне упование его, и не презрев суеты, и не ставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса твои и помышлением твоим несть кто уподобится тебе. Во звестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы приношения не восхотел еси, тело же свершил мне еси, всесожжение и огресение взыскал еси. Когда рехся прииду в главизник нижне, писано есть о мне, еже сотворите волю твою, Боже мой, восхотех и закон твой посреди чрева моего, благовестих правду в церкви велицы, все устна моим не возбраню. Господи, ты разумил еси, правду твою не скрых в сердце моем, истину твою и спасение твое рех, не скрых милость твою и истину твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро твоих от меня, милость твоя и истина твоя вынуда заступит тебя. Яко одержаша мя злая, им же не счисла, постигоша мя беззаконие моя, и не возмогу зрети, умножившися паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избави тебя, Господи, воеже помощи ми ван ми, да постыдятся и посрамятся вкупе ищущие душу мою, изъять ее, да возвратятся вспять, и постыдятся хотящие ми злая, да приимут абе студ свой глаголющими, благо же, да возрадуются и возвеселятся о тебе все, ищущие тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение твое, аз же нищ есть мой у Бог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель мой еси ты, Боже мой, не закосни». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блажен, разумевая на нищие у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его. Все ложи его обратил еси в болезни его. Азре, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти. Врази мои решами злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в суе глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон и глаголаше вкупе, на мя шептаху всеврази мои, на мя помышляху злая мне, слово законопреступное возложише на мя, и доспяй не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, яды хлеба моя возвеличи на мя запинание, ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне, меня же за незлобие приял, и утвердил мя еси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сицы желает душа моя к тебе, Боже, возжида душа моя к Богу крепкому живому, когда приеду и явлюсь лицу Божию.
Быша слеза моя мне, хлеб день и ночь, негда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог твой? Сия помянух излиях на мя душу мою, яко пройду в место селения дивно, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующего, вскую прискорбная си душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой, ко мне самому душа моя смятися, всего ради помянух тя, от земли Иорданские и Ермониимские, от горы малые, бездна бездну призывает во гласе хляби твоих, вся высоты твоя и волны твоя на мне приедоша, в день заповесть Господь милость свою, и ночью песни го от мене, молитва Богу живота моего, реку Богу, заступник мой еси, почтомя забыл еси, и вскую сетую хожду, в нигда оскорбляет фраг, в нигда сокрушайтеся костем моим, по нашахам и врази мои, в нигда глаголите мне на всяк день, где есть Бог твой, вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. Заняты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет твой и истину твою, тамя настависта, и ведоста мя в гору святую твою, и вселение твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою. Исповемся тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная си душе моя, вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашему услышаха, и отцы наши возвестиша нам, дело еже соделал еси во днех их, и во днех древних, рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я, не по мечем своим наследиша землю, и мышца их не спаси их, но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедай спасение Иаковля. О тебе, враги наши, избадем роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших, возвратил еси нас вспять при вразях наших, и ненавидящие нас расхищах у себе, дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси, отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаниях наших, положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущему окрест нас, положил еси нас в притчу во языцах, покиванию главы в людях, весь день срамой предо мной есть, и стут лица моего покрымя, от глаза поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего, сия вся приидоша наны, и не забыхом тебе, и не неправдовахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонил еси стези наши от пути Твоего, яко смеил еси нас на месте озлобления, и покрыны сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, аще воздехом руки наша, к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за ней тебе ради умешляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья, восстань вскую спишь, и Господи, воскресни, и не отрини до конца, вскую лице Твое отвращаешь, забываешь нищету нашу и скорбь нашу,
яко смирися в персть душа наша, прильпе земли утроба наша, воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареве, язык мой трость книжника скорописца, красен добротою паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, сего ради благословитя Бог вовек, припаяши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевает царство и истин ради кротости и правды, наставит Тя дивна десница Твоя, стрелы Твоя изощренны сильне, люди под Тобою падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, всего ради помазать Тя Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих, смирно истах Тя и касси от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь Тя, чере царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных одеянно преиспещренно, слыши чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоя, занятой есть Господь Твой, и поклонишься Ему, и чи тирова сдары, лицу Твоему помолятся богатые людстие, вся слава чере царевы внутрь, рясны золотыми одеянные преиспещренно, приведутся царю девы вслед ее, искренние я приведутся тебе, приведутся в веселье и радование, ведутся в храм царев, вместо отец твоих быжа сынови твои, поставишь я князя по всей земли, помяну имя твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся тебе, в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших на зело. Всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостью Его. Речные устремления веселят град Божий, осветил есть селение свое вышний, Бог посреди Его, и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошася языцы, уклонишися царствие, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль, приидите и видите дела Божие, еже положи чудеса на земли, от емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земли, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, я же от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о них же вемы и невемы, о явленных и неявленных, я же делом бывших и словом, возлюбивый нас, яко же и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивы, сподоби нас, достойны быть Твоей я любви, дашь словом Твоим мудрость, и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей я силы, и аще что хотяще или не хотяще со грешихом прости, и не вмени и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть имущую чисту, и конец достоин человека любя Твоего, и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое, воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, всибо человецы есть мы, и всуе всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благоутробия, верию, милость.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи. И всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси. И смертью своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали шестую катехизму из Псалтири, ее читал диакон Сергий Нежбард.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе